этом времени. Лишь то воскресит Господь в гробах, что от Него. Никто из мертвых не воскресит, только Господь. И не восстанет никто, только Господь. Ибо Он во святых Своих, воистину, Он и в живых Своих, и во гробах, и над гробами».

0: Радио «Вера». Иван Бунин. «Надежда». Читает Елена Захарова.
1: Есть несравненная прелесть в этих осенних днях, серых и прохладных, когда, возвращаясь из города на дачу, встречаешь только одних ломовых, нагруженных мебелью запоздавших дачников. Уже прошли сентябрьские ливни, переулки между садами стали грязны, сады желтеют и редеют, до весны остаются наедине с морем. Вдоль дороги, среди садовых оград и решеток, только и видишь теперь, что закрыты фруктовые лавки, будки, где продавали летом воды. По всему пути, от дорогих вилл и до выбеленных известкой домишек на отдаленном каменистом побережье, видишь раскрытые балконы, увитые длинными сухими ветвями дикого винограда, закрытые ставни, наглухо забитые двери, завернутые в рогожку нежно-южные растения. И чем дальше от города, тем все тише, безлюдней, не спеша шагаешь по шпалам, сердце бьется ровно, идти и дышать осенней прохладой легко и сладко.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из последнего письма епископа Бежецкого Аркадия Остальского духовной дочери, матушки Лидии Правдолюбовой. 1937 год. Калуга. Дорогая матушка Лида, думаю, что вы теперь у матушки Пелагии. Обеим вам желаю мирного жития, которое достигается взаимными уступками и уничтожением в себе гордости. Гордость же проявляется в обидчивости и подозрительности. Не позволяйте себе думать о другой. Кажется, она мною недовольна и тому подобное. Но старайтесь друг дружке уступить и угодить. Вас связывает и общее устремление ко Господу, и общность скорбей, и многое другое. Блюдите же мир. Иначе не только вы обе, но мужья и дети ваши получат большие скорби. После недоразумений, каждая, не ожидая другой, первой протягивайте руку к миру. Предав всех вас деснице Божьей, молю его благость, да усилит вас в терпении, обогатит смирением и кротостью. Поминайте вашего недостойного молитвенника, епископа Аркадия.
0: Голоса

краска точек ситцевой, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Радио «Вера». Когда, предвидя близкую разлуку, душа болит уныньем и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: Оптинский монах Иларион уже несколько дней не вставал с постели. Стояла промозглая осень. Монах сильно простудился и теперь лежал в тяжелой лихорадке. Лекарь из монастырской больницы растирал его уксусом и поил горячим липовым чаем с медом. Но состояние больного не улучшалось. Он никуда не выходил из своей кельи, только молился, перебирая ослабевшей рукой монашеские четки. Из окна, лежащему на кровати отцу Илариону, был виден монастырский двор и все, что там происходило. Утром и вечером монахи чинно шли в храм на богослужение и также чинно возвращались, расходясь по кельям. Монастырь жил своей обычной, размеренной жизнью. Но однажды утром, измученный лихорадкой, отец Иларион проснулся от громких голосов. Он выглянул в окно. Посреди двора стоял незнакомый крестьянин и что-то говорил, оживленно жестикулируя. Вокруг него собралась толпа монахов. Они слушали крестьянина с явным волнением. Как раз в этот момент в келью отца Илариона вошел лекарь. «Что там случилось?» – озабоченно спросил его монах. «Ох, батюшка, беда!» – покачал головой лекарь. «Отец Макарий наш возвращался от своих духовных чад, да под Калугой дорогу развезло, экипаж во враг-то и опрокинулся». «Ушибся, — говорят, — отец Макарий. Извозчик весточку с крестьянами послал. Главный лекарь сейчас туда поедет. Хоть и далеко, на перекладных, а надо». Услышав эти слова, отец Иларион мигом вскочил с постели и начал одеваться. «Куда вы, батюшка? Лихорадит ведь вас!» Но монах словно забыл о своей болезни. «Отец Макарий, его духовный наставник, в беде!» Наскоро собравшись, отец Иларион вместе с главным монастырским лекарем в трясущихся на ухабах дрожках выехал в путь. К вечеру они привезли отца Макария в монастырь. У него оказалось множество ушибов и несколько вывихов. Лекарь уложил его в постель. Через некоторое время отец Иларион зашел проведать своего наставника. «Спасибо тебе, отче, не оставил в беде», — встретил его монах. «Только вот ты сам-то не меньше меня болен. Отчего не лежишь?» Отец Иларион улыбнулся. «Слава Богу, отец Макарий, я здоров. Уж и не помню, что болел. Только узнал, что вы в беде, к вам бросился, и сразу все как рукой сняло». И действительно, болезнь отца Илариона ушла без следа. Он чувствовал себя прекрасно, а на душе у него было радостно и легко. «Друг друга тяготы носите, так учит нас Христос», — говорил отец Иларион, которого за мудрость и любовь к людям в монастыре и далеко за его пределами почтительно величали старцем Иларионом Оптинским. «Сострадая ближнему в немощах и скорбях его, щедрую милость получаем мы от Господа».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Как печально бывает слышать от взрослых и физически здоровых людей такие слова: «Я не знаю, зачем живу, я никому не нужен». Еще хуже, когда говорят так о ближнем. Дескать, зачем этот человек живет? Только небо коптит. Но разве нам, грешным, решать, кому жить, а кому не жить? Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Афанасия Сахарова. «О ненужном никому и бесполезном нашем существовании, я думаю, нам и думать не следует. Если Господь дал нам жизнь, поставил нас в известные условия и жизнь нашу не прерывает, значит, жизнь наша для кого-то и для чего-то нужна. В мире вообще ничего нет бесполезного, ненужного и бессмысленного. Все имеет смысл, значение и назначение. Это даже о неодушевленной природе, тем паче о жизни разумных существ».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Моим первым другом и первым наставником в вере была моя мама. Это она учила меня христианству, живому, деятельному, активному и, я бы сказал, веселому, почитающему за грех всякое уныние. Церковная служба, самая долгая, великопостная, утомительная и для взрослого, никогда даже в раннем детстве не была мне в тягость. Наоборот, уже в этом возрасте я испытывал чистейшую и сладчайшую радость от всего, что меня окружало, от всего, что я видел, слышал, чем дышал и что чувствовал на богослужении. А чувствовал я, да, уже в те годы, близость Бога, присутствие благодати. В домовые маленькие церкви мы ходили по вечерам, ко всеночной, а литургию я представляю почему-то непременно в большом храме и непременно в погожий, летний или весенний день, когда синеватый, пронизанный ладанным дымом солнечный столб косо падает откуда-то сверху, из купольного окна. Все радует меня, трогает, веселит мое сердце. И раскатистые, гудящие возглашения диакона, и наплывающие, набегающие на эти возглашения «Господи, помилуй» и «Подай, Господи, хора», и истошный и вместе с тем веселый, радующий почему-то сердце крик младенца перед причастием, и запахи деревянного масла, ладана, свечного нагара, разгоряченного человеческого тела, толпы. И прежде всего молитва, молитвенный настрой души. Да, уже и тогда я умел молиться. Не только знал заученные слова молитв, но и находил свои собственные слова, обращенные к Господу. Слова благодарности, просьбы, восхваления. «Господи, помоги, чтобы папу нашего не убило, не ранило». Шептал или мысленно говорил я, стоя на коленках, делая земной поклон и касаясь крутым лобиком каменной плиты церковного пола.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Умение вникать в чужое горе – это Божий дар. Поэтесса Агния Барто была наделена им в полной мере. Порой, ради того, чтобы поддержать людей, которых она никогда не видела, Агния Львовна забывала о себе. Все ради того, чтобы помочь другим, тем, кого разлучила война. В 1947 году Барто написала поэму «Звенигород». В ней рассказывалось о мальчишках и девчонках, которые потерялись в Великую Отечественную войну, оказались в детском доме и выросли благодаря добрым людям. Когда поэму опубликовали, Барто получила письмо от читательницы из Караганды. Женщина потеряла в войну и крошечную дочь, и надежду когда-нибудь ее увидеть. Но, прочтя «Звенигород», мать уверовала в то, что ее девочка выжила и выросла в детдоме так же, как герои поэмы. Женщина просила Барто помочь разыскать дочь. Агния Львовна передала это письмо в розыск, и спустя несколько месяцев свершилось чудо. Мама и дочка встретились. Об этом случае писала вся центральная пресса. «Поэзия соединила семью», – восклицали журналисты. Барто уточняла: «Поэзия плюс милиция». А потом на имя поэтессы хлынул поток писем. Родители просили Агнию Львовну разыскать их детей, дети родителей, братья, сестер. Эти трогательные послания было невозможно читать без слез. Однако Барто не плакала. У нее не оставалось на это времени, ведь она взялась за дело, неподъемное для милиции и Красного Креста. Основная трудность заключалась в том, что дети, потерявшиеся в войну, были в то время совсем маленькими и почти ничего не могли рассказать о себе. Многие не помнили ни своих настоящих имен, ни фамилий. В детских домах малышам без документов давали новые имена. Не помнили, в каком году родились, в каких городах и селах. Милиция в таких случаях опускала руки. И Барто, знавшая, каково это потерять ребенка, в мае 45-го года у нее погиб сын, не могла хотя бы не попытаться помочь людям. Поэтесса стала вести на радио «Маяк» передачу «Найти человека». Идея Барто была простой. Она строилась на том, что даже совсем крошечные дети запоминают яркие моменты жизни. Эти воспоминания бесполезны для официального розыска, а для потерявших друг друга людей являются драгоценными свидетельствами того, что их родные живы. И Барто решила искать детей по таким воспоминаниям. На «Маяк» посыпались письма, в которых люди делились тем, что сохранила их память. «Мы пошли с мамой в лес по малину и встретили медведя, а когда я убегала, то потеряла новую туфлю. Отец работал каменщиком. Когда он меня целовал, то колол усами. У нас в доме жила морская свинка. Однажды ночью отец ловил ее с очком». Ежедневно в радиокомитет приходило до 150 писем. Агния Львовна в эфире зачитывала отрывки из них. Каждый выпуск программы «Найти человека» шел 25 минут. Барто за это время успевала рассказать о 15-20 судьбах. И люди находились. Иногда через несколько дней после выхода передачи, иногда спустя годы. Барто и ее помощники работали, делая почти невозможное. Петр Родионов, один из тех, кто снова обрел семью, писал Агнии Львовне: «Я смог через столько лет найти своего отца, трех братьев, двух сестер». 9 лет до 1974 года передача «Найти человека» выходила в эфир. За это время Барто разыскала и воссоединила 927 семей. С той поры прошло более полувека. Барто давно уже нет на свете, но в ее семье до сих пор хранят фотографии людей, которым Агния Львовна помогла найти друг друга и которые называли ее своей второй мамой.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле вокруг, и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Певцы. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но пронесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга –

пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем. И так и хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладело упоение. Он уже не робел. Он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более. Он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды вечером во время отлива на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку. Она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу. Я вспомнил о ней, слушая Якова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Приходил желанный и снова придет. А вы говорите, кто нам докажет, что он Бог? Спрашиваю вас, братья мои, во тьме живущие, и ответьте мне на то, что спрашиваю. Если бы уговорили вы Бога сойти на землю, каким желали бы его видеть? Человеком бы желали видеть его. Прекраснее всех сынов человеческих. Всех сынов человеческих могущественнее и в слове, и в делах. Желали бы видеть его прекрасным царевичем, ненадменным, но словно ягненок кроткого. Входил бы под кров наш, пил бы с нами и ел, и делил бы с нами все, кроме немощи нашей и грехов. Тогда, говорю вам, сами доказали бы, что Бог был посреди нас. Желали бы видеть его человеком, хотя мог он явиться в любом теле. Когда говорит, говорит как власть имеющий, как ни один человек говорить не может. Когда ходит по земле, ходит не как раб и наемник, но как господин. Ветер и вода подвластны ему, люди за ним следуют, бесы бегут от него. Желали видеть, чтобы людям помогал изо дня в день, утешал скорбящих, исцелял больных, воскрешал умерших. Такого Бога желали бы мы видеть среди нас. Тогда, говорю вам, сами доказали вы, что Бог был посреди нас. Желали бы видеть не царя с богатством земным, приходящим и приходящим воинством, и не в блеске, который померкнет, но желали, чтобы был он выше, чем царь, и желали бы видеть его не просто пророком, но тем, о котором от начала времен пророчествовали, который бы смел сказать, что он больше времени, который пророчествовал бы нам о том, что будет в конце и после конца времен, и желали бы видеть его не священником, но первосвященником, и в котором троих узрим Бога, священника и жертву. Такого Бога мы желали видеть среди нас. Тогда, говорю вам, сами доказали вы, что Бог был посреди нас. Желали бы мы, чтобы скоро пришел и скоро ушел, ибо не смогли бы долго выдержать присутствие его. Но когда уйдет, желали бы, чтобы слово его разносилось во времени и пространстве, не зная границ и препятствий, и чтобы от стоп его земля огнем небесным горела до тех пор, пока существует. Тогда, говорю вам, вы сами доказали, что Бог был посреди нас. Приходил желанный. Приходил таким, каким только люди желать могли, и лучше, чем могли желать, лучше, сильней и прекрасней. А люди, люди и тогда говорили, кто докажет нам, что он Бог? Снова придет желанный, душа моя. Как молния пронесется он, и если не узнаешь его, улетит, и больше не увидишь его. Восстань, душа моя, не спи, но бодрствуй. И укрепи в себе образ желанного, образ истины, чтобы узнать его, когда придет. Извергни из себя мирские образы, вся исполнись его образом, от востока до запада, от юга до севера, чтобы узнала ты его, когда придет. Ибо как молния пронесется он, а ты будешь повторять в полусне, кто докажет мне? Если не докажешь сама себе, никто тебе не докажет. Если не докажет жизнь твоя вечная, вечная смерть докажет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Елена Лешова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Майское утро. Раннее майское утро. Иногда ветерок поигрывает в прятки в молодой, сочной, немного клейкой листве, а затем с шумом вырвется из кроны. Горынки перекликаются, перелетают, громко хлопая крыльями. Скворцы высвистывают простую, но такую приятную мелодию. Солнце покрывает все золотым светом. Запахи черемухи и сирени смешиваются и заполняют собой все комнаты. Чувствуешь себя маленькой девочкой, которой для счастья нужно всего-то. Чистый, уютный дом, где все тебя любят. Солнечное тихое утро, наполненное пением птиц, гудком далекого электровоза, чудным запахом цветущих деревьев. Потягиваешься закрытыми глазами и улыбаешься. Пусть этот день будет, как в детстве, радостным и счастливым.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. С IV века и до ныне греческая церковь хвалится целокупными мощами угодника Божия святого Спиридона Тримифунского, которые не только нетленны, но в продолжении 15 веков сохранили мягкость. Николай Васильевич Гоголь, бывший в Оптиной пустыне, рассказывал, что он сам видел мощи святого Спиридона и был свидетелем чуда отоных. При нем мощи обносились вокруг города, как это ежегодно совершается, с большим торжеством. Все бывшие тут прикладывались к мощам, а один английский путешественник не хотел оказать им должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы прорезана и тело набальзамировано. Потом, однако, решился подойти, и мощи сами обратились к нему спиною. Англичанин в ужасе пал на землю пред святыней. Этому были свидетелями многие, в том числе и Гоголь.
0: Голоса.

здесь мне с тобой спокойно, будто я у моря, а вокруг лишь штормы, но в душе покой, когда затихнут волны и задремлет.

То в темную бездну, то в светлую бездну, крутясь, шар земли погружает меня. Питают, пытают мой разум и веру, то призраки ночи, то призраки дня. Не верю я мраку, не верю я свету, они грезы духа, в них ложь и обман. О, вечная правда, откройся поэту, отвей от него разноцветный туман. Чтоб мог он, великий в сознании обмана, ничтожный, как всплеск посреди океана, постичь, как сливаются вечность и миг, и сердцем проникнуть в святая святых. Яков Полонский.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Илларион Троекуровский.
1: Воловий овраг в лесу неподалеку от села Головинщина Тамбовской губернии занесло снегом. 3 дня подряд свирепствовало вьюга, не давая людям выйти из дому. На 4-й небо прояснилось, и монах Илларион, пришедший накануне в сельскую церковь на богослужение, смог отправиться домой. В середине 19 века жил он отшельником в том самом Воловьем овраге. Келье ему служила маленькая земляная пещерка, постель из веток, грубо сколоченная лавка да дверь из тяжелых дубовых сучьев, которой монах закрывал вход в свою пещеру. Вот все, что у него было. Когда по пояс в снегу отшельник подошел к своему жилищу, то обнаружил, что дверь в него наполовину завалена большим сугробом. Замерзшему монаху пришлось руками разгребать снег. Наконец, вход был расчищен, и до гостей продрогший Илларион смог зайти внутрь. Плотно задвинув за собой дубовый заслон, он взял пучок хвороста, достал огниво и зажег костер, чтобы согреться и натопить промерзшую за несколько дней его отсутствия келью. Тепло от огня быстро расходилось по маленькой пещерке, словно пуховым одеялом с ног до головы, окутывая монаха Иллариона. «Вот на дворе-то зима лютая, а я здесь, в тепле да сухости», — подумал отшельник, и сердце его наполнилось благодарностью Богу. «Господи, сколь велико и дивно попечение Твое о рабе недостойном», — молился монах. В пещерке тем временем стало совсем жарко. Окон в ней не было, трубы тоже, дверь была плотно затворена, так что жар и дым от костра не мог выйти наружу. От сильного угара монах Илларион почувствовал себя нехорошо. Он хотел прилечь, но, не дойдя до постели, вдруг потерял сознание и упал. Очнувшись через некоторое время и открыв глаза, монах увидел, что находится на полу своей кельи головой на улицу. Неподалеку на снегу лежала дубовая дверь. «Это я, когда падал, толкнул ее, и она вывалилась наружу», — догадался Илларион. Со словами «Благодарю тебя, Боже», он истово перекрестился. Ведь не за день он, падая дверь, так что она открылась, давно бы уже задохнулся в запертой келье без окон. «Сохранил Господь», — радостно думал отшельник. Через несколько лет

0: волю сохранит Господь и не оставит Своею милостью.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Если мы видим, что близкий человек согрешает, мы не должны делать вид, что ничего не замечаем. Ну что же делать? Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Луки, воина Ясенецкого. Не должны мы молчать, но обличать должны кротко, тихо, не с осуждением, а с любовью, с желанием исправить, без злорадства и злобы. Так поступают те, у которых нет бревна в глазу их. Так поступают люди чистые сердцем. Кротко и тихо убеждают они грешников отстать от своих прегрешений. А если меру недоброй и злорадной мере мы грехи братьев наших, трезвоним о грехах их, то получим тяжкое и строгое воздаяние от Господа Иисуса Христа, когда будет Он нас судить.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1846 год. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страждущие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало. Самый ум проясняется. Дотоле сокрытые положения и поприще людей становятся тебе известны, и делается видно, что кому из них потребно. Велик Бог, нас умудряющий. И чем же умудряющий? Тем самым горем, от которого мы бежим и хотим сокрыться. Страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но Божье достояние. Бог ее выработал в тебе. Все же дары Божьи даются нам за тем, чтобы мы служили ими собратьям нашим. Он повелел, чтобы ежеминутно учили мы друг друга. Но если хочешь, чтобы это принесло в то же время тебе самому пользу, делай так, как думаю я и как положил себя отныне делать всегда. Всякий совет и наставление, какое бы ни случилось кому дать, обрати в то же время к самому себе. И то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому. Тот же самый упрек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. Я даже не знаю, есть ли такой упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Действуй оружием обоюдоострым. Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае. Позаботься прежде о себе, а потом о других. Стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище».

0: имена милосердия.
1: Московский врач Владимир Дмитриев приехал в Крым в 28 лет, спасаясь от страшной болезни – туберкулеза. Чудесный климат Ялты оказался лучшим лекарством. Владимир Николаевич скоро окреп и решил не покидать Крым. Так, в 1867 году для доктора Дмитриева началась новая жизнь, полная интересной работы и постоянной помощи людям. Едва почувствовав себя здоровым, Владимир Николаевич поступил врачом в единственную тогда городскую больницу и возглавил Ялтинскую санитарную комиссию. Доктор сразу принялся изучать климат Южнобережья, справедливо рассудив, что раз он спас жизнь ему, значит, поможет и тысячам других больных. Климатологическое лечение в Крыму в то время необходимо было не только развивать, но и популяризировать. Дмитриев стал собирать материал о климате края и его целебном влиянии на здоровье людей, для чего создал первую метеорологическую станцию Ялты. Она вошла в сеть лучших российских метеостанций. Проведя ряд опытов, доктор убедился сам и убедил других врачей в том, что больных туберкулезом лучше всего лечить морскими купаниями, хвойным воздухом, виноградным соком и кефиром. Кстати, применять кефир для лечения различных болезней Дмитриев стал первым в мире. А пациенты, которых Владимир Николаевич спас от многих недугов именно этим кисломолочным продуктом, потом называли в честь доктора своих детей. О Дмитриеве в Ялте говорили как о собирателе и устроителе крымских курортов. Он принимал активное участие в строительстве санатория для туберкулезников. Особенно уповал на горный туризм, как на мощное оздоровительное средство в борьбе с легочными болезнями. Дмитриев уезжал в горы, сам прокладывал новые тропы и маршруты для будущих туристов, строил приюты для путешественников, основал Ялтинское бюро экскурсий и был бессменным председателем Крымского горного клуба. На его базе Владимир Николаевич создал музей естественной истории, который потом стал Ялтинским историческим музеем. Успел Дмитриев поработать и земским врачом, но однажды, отправившись верхом в далекую татарскую деревушку, он упал с коня и получил серьезную травму. Пришлось распрощаться с беспокойной службой, требующей постоянных разъездов. Но работы Владимиру Николаевичу и без того хватало. Он был почетным мировым судьей, членом губернского земства и только от предложений стать городским главой отказывался. Не было на это времени. Дмитриев отдавал его благотворительному обществу, которое сам создал и которое оказывало бесплатную медицинскую помощь неимущим больным. Благодаря этой организации в городе появились приюты и ночлежные дома. Мужская гимназия строилась в том числе и на пожертвования общества. Владимиру Николаевичу не давала покоя мысль о строительстве в Ялте водопровода. Доктор сумел убедить власти города выделить средства на этот проект. И первый водопровод на южном побережье Крыма был построен. С юности Дмитриев любил театр. И наверняка, если бы не призвание к медицине, стал бы профессиональным режиссером. Но никто не мешал ему заниматься постановками в Народном театре, еще одном ялтинском детище Владимира Николаевича. На его спектакли было трудно попасть, они проходили при полных аншлагах, а деньги за проданные билеты переводились на счета благотворительного общества. Владимир Дмитриев умер в 1904 году. Ялтинцам казалось в те февральские дни, что они осиротели. Весь город пришел проститься с любимым доктором. Люди шли бесконечным потоком, неся в руках плакаты с трогательными надписями. Позже имя Дмитриева дали одной из туристических горных троп, метеостанции и тихой Ялтинской улочке, на которой до сих пор стоит дом Владимира Николаевича. Благотворитель прожил в нем 37 лет и все эти годы преданно служил на благо Ялты.
0: Имена милосердия.

возложу надежду. Не он ли в мир меня облек? Не он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Житие святителя Николая Чудотворца, бывшего в IV веке епископом города Миро-Ликийские, теперь это территория Турции, не только пример самоотверженного служения Богу, но и образец того, как христианин должен защищать других людей от несправедливости. Однажды Николаю Чудотворцу пришлось на время уехать из Миро-Ликийских. Правитель города, получив взятку, осудил на смертную казнь трех ни в чем не повинных людей. Узнав об этом, Николай Чудотворец срочно вернулся в Миры и успел предотвратить трагедию буквально за несколько мгновений до непоправимого момента. Он выхватил меч из рук палача, снял с невинно осужденных оковы. Нечестивый правитель был посрамлен, а жители города Миро-Ликийские стали еще больше почитать своего епископа. Этот житийный сюжет стал основой для знаменитой картины Ильи Репина «Николай Миро-Ликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Картина так понравилась императору Александру III, что он не только приобрел полотно, но и сделал его первым экспонатом основанного им русского музея. О правдолюбии святителя Николая неоднократно говорит нам богослужение в его честь. О добродетелях святого упоминает, в частности, «Кандак», одно из главных песнопений службы. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: «Кандак» в честь святителя Николая был написан в эпоху Древней Церкви, примерно в V веке, вскоре после прославления Николая Миро-Ликийского в лике святых. Церковнославянский текст «Кандака» звучит следующим образом. «В мирех святе священнодействитель показался Иси, Христово бо преподобнее Евангелие исполнив, положилось и душу твою о людях твоих, и спас лыси неповинный от смерти, сего ради осветился Иси, яко великий таинник Божией благодати». Давайте послушаем русский перевод. «В городе мирах Ликийских ты, святой, явился совершителем священнодействий, Евангелие Христово исполнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих, и неповинных избавил от смерти, поэтому и осветился, как великий служитель таинств Божией благодати». Автор «Кандака» прямо указывает, что для святителя Николая исполнением заповеди Христа была не только проповедь Евангелия, но и подтверждение слов делами, помощь бедным, защита невинно осужденных. Всеми этими поступками святитель привлек в церковь многих своих современников.
1: «Кандак» в честь Николая Чудотворца неоднократно поется на праздничном богослужении 19 декабря по новому стилю. Так церковь напоминает прихожанам, что святитель Николай продолжает откликаться на просьбы людей и после своей кончины. Находясь у престола Божия, он молится о нас, является нашим защитником от несправедливости окружающего мира. Послушаем «Кандак» святителю Николаю Чудотворцу в исполнении хора Николу Грешской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Екатерине Аверьяновой из Нижегородской области 18 лет. У девушки спинальная мышечная атрофия. Первые признаки болезни появились, когда Кате было всего 2 года. Она начала ходить на носочках, часто падала. Верный диагноз врачи смогли поставить только в 5 лет. Несмотря на это, детство Екатерины было активным. Детский сад, кружки, учеба в школе. Но со временем болезнь прогрессировала. К 4 классу Катя перестала ходить и могла передвигаться только на инвалидной коляске. Терапия, которая остановила развитие болезни, появилась, когда Кате было уже 13. К тому времени последствия диагноза оказались необратимыми. Слабость мышц и подростковый скачок роста привели к тяжелому сколиозу. Из-за сдавливания внутренних органов Кате сложно дышать. Появились усталость и боли. Простые повседневные действия – одеться, поесть, почистить зубы – даются ей с трудом. С 2024 года Екатерину поддерживает фонд «Важные люди». Он обеспечивает лечением и лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией. Благодаря помощи фонда совсем недавно Кате удалось пройти обследование в Федеральном медицинском центре в Москве. Врачи рекомендовали девушке срочную операцию на позвоночнике. Во время нее Кате установят индивидуальные металлоконструкции, которые исправят искривление. Сейчас Катя дистанционно и на отлично заканчивает 11 класс. Много читает и планирует поступать в университет, выбрав профессию врача. В учебном заведении, которое выбрала девушка, есть доступная среда, а значит, возможность для Кати учиться очно. Девушка мечтает сделать операцию до поступления в ВУЗ, чтобы присутствовать на лекциях и не думать о боли. Все эти годы рядом с Екатериной находятся ее родители. Они поддерживают все начинания дочери. Но средств на дорогостоящую и срочную операцию у семьи нет. Поэтому сбор на лечение для Екатерины открыл фонд «Важные люди». Подарить Кате возможность жить без боли можно на сайте проекта fond-vl.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В долине слез воскресишь ты кости мертвые, Сыне Божий. Да возрадуется пророк, ибо ты оправдал пророчество его. Вся сила и вся красота, вся мудрость, которой жаждет человечество от начала времен, в тебе, всечеловече. Тобою луч трисолнечный решился пронзить тьму смертную и тень небытия. Милость была в том луче, и злоупотребили ей, как и всякой милостью. Потому луч отступил, и возобладали тьма смертная и тень небытия. Ныне ты пришел с новым лучом и с новой милостью, и принявшие тебя засияли, словно солнце вновь рожденное, а те, которые не приняли, остались в пустыне костьми мертвыми. Открыл ты житницу для алчущих и неиссякаемый источник для жаждущих, и зовешь всех алчущих и жаждущих есть и пить и быть живыми. Кто желает жизни, тот жизнью питаться должен. Кто смерти предается, смертью и питается. И нет того среди живых. Принес еси нам Бога в долину слез, принес не для того, чтобы символ явить нам. Игры символов всю душу нам выили, но принес как хлеб, чтобы ели и воскресли. Символами питались мы и умерли. Воистину, все, что смертные едят и пьют, суть символы, ненасыщающие и жажды неутоляющие, если Бог не войдет в них. Пусть душа моя вкушает Бога и с жизнью вечной обвенчается. Пусть ум мой вкушает Бога и с вечной мудростью венчается. Пусть сердце мое вкушает Бога и венчается с вечной радостью. Пусть тело мое вкушает Бога и воскреснет из мертвых. Пусть люди вкушают Бога и вернутся в дом свой ко всечеловеку. Нет на земле гроба твоего, ибо только тленное может удержать в себе земля. Тленное в тленное уходит и остается в нем. О Царевич Святая Троица и Царю всего творения, который по слову Твоему дышать и видеть начало, насыти меня хлебом Твоим и утоли жажду мою Твоим питьем. Да не истлеет тело мое, и душа моя не метется во аде. Словно тень бестелесная, безумных воспоминаний полная, полная плотских желаний, полная страхов и образов ужасающих. Да не потеряю я, Господи, два тела своих, земное, что ближе к погибели, чем трава осенняя, и небесное, которое дух мой не успел соткать и приготовить к вечности. Да не потеряю я, Господи, оба духа своих, земного, на смерть осудившего себя, венчавшись земным и тленным, и небесного, которого не принял я, не давая ему вечность внести в меня. Да не потеряю я, Господи, двух жизней своих, земную, которая лишь призрак жизни, и небесную, которая есть жизнь. Прииди ко мне ближе, хлебе небесный, и не отринь уст моих. Прииди ко мне ближе, питье небесное, и уст моих не отринь. Пресвятая Троица, просвети мою тьму светом своим и изгони пришельца, душу мою от тебя заслоняющего.

0: Владимир Голдин. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Утро в городе. Утром я проснулся рано. Непривычная тишина была необычной. Машины всех цветов радуги и марок, всех производителей мира, спокойно дремали в ожидании своих хозяев. Асфальт, смоченный вчерашним дождем, подсыхал, образуя загадочные линии серого и черного на дорожном покрытии. В сосновом парке, который раскинулся перед моими окнами, поднимался какими-то рваными нитями туман. И вдруг запели птицы. Разве их услышишь днем? А тут хоть и редкие, но чистые звуки птичьей песни. Ранние солнечные лучи осветили верхушки деревьев. Как-то неожиданно для себя я глубоко вдохнул утренний воздух и удивленно застыл. Воздух был напоен всеми запахами леса. Здесь ощущался вкус влажной земли и ни с чем не сравнимый аромат тысяч веток сосны. Я был поражен таким подарком природы.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний летчика-космонавта Германа Титова «17 космических зорь». 50-е годы 20 века. Казахстан. Школа летчиков. Сейчас, много времени спустя, вспоминая моих друзей по училищу и тех, кто воспитывал нас и делал летчиков из недавних десятиклассников, я не могу не сказать доброго слова о Владимире Ивановиче Гуменникове. Внешне он оставался суровым и неприступным великаном, но внутренне — тонким и чутким. С какой-то тайной надеждой и любовью встречал он каждого новичка, идущего с ним в паре. «Ты, будущий летчик-истребитель, знаешь, что такое воздушный бой?» — сурово спрашивал он. «Мы, дети отцов, вынесших на своих плечах всю тяжесть страшной войны с фашистами, не знали, что это такое — война. Он, опытный летчик-истребитель, знал и горечь поражения первых дней войны, и радость победы. Но, отправляясь со своим ведомым в очередной учебный полет, он по-отцовски предупреждал: «Смотри, парень, станет туго, тяни на посадку». Однажды со мной случилась неприятная история, причиной которой была моя молодость и горячность. Я попал на губтвахту. Недолго размышляя, один из штабных офицеров подал рапорт, в котором категорически требовал «Титова из училища списать» и «немедленно». Исключение из училища было бы для меня катастрофой. После гауптвахты слонялся я по училищу, мучительно раздумывая над тем, как там, в штабе, решится моя судьба. «Что нос повесил, Титов?» — услышал я грубоватый голос. Передо мной стоял Гуменников. «Не смогу я без, знаю, не сможешь», — перебил он меня. «Но вот что, пузыри пускать рано. Я за тебя воевать буду. Оставят». Только позже я узнал, что Гуменников тоже написал рапорт, в котором доказывал мое право продолжать учебу. Доказывал, несмотря на то, что из-за этого пришлось серьезно поспорить с начальством. Как всегда, резко и весомо он убеждал командование в том, что из меня получится летчик. И я сделал все, чтобы оправдать доверие майора. Еще раз хочется сказать ему: большое спасибо, хороший наш человек.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю, у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.
1: За окном в сгущающихся зимних сумерках завывал ветер, но в маленькой келье монаха Илариона было тепло и уютно. Монах жил рядом с Дмитриевским храмом в селе Троекурово, что под Лебедянью. Тогда, в середине 19 века, Лебедянский уезд был частью Тамбовской губернии. За скромной трапезой хозяин беседовал с гостем, помещиком из соседнего села. Он частенько наведывался в Троекурово, чтобы получить от известного своей молитвенной жизнью монаха мудрый совет и наставление. Между тем за окошком все темнело. Наконец помещик решительно встал из-за стола. «Благодарствую, батюшка, за гостеприимство, но пора гостю и честь знать», — с улыбкой произнес он. «Благословите в путь». Иларион покачал головой. «Куда ж в такую темень да в непогоду? Оставайтесь на ночлег, а поутру и поедете», — ответил монах. Но помещик наотрез отказался. Он спешил в город по делам и хотел уже сегодня оказаться на месте. Как ни уговаривал его монах Иларион, гость настаивал на своем. На дворе завывала метель. По дороге к саням с помещика едва не сорвало дорогую лисью шапку. Плотно укутавшись в овечью шкуру, он крикнул кучеру «Трогай!», но вдруг с крыльца кельи Илариона раздалось «Постойте!», и сам монах в легком подряснике выбежал к саням с каким-то свертком. Он протянул его гостю. «Вот, возьмите на дорожку». Отъехав с полверсты, помещик решил взглянуть, что же вручил ему на прощание монах. В чистом полотенце оказался большой ситный каравай. «Ну и шутник, батюшка», — с улыбкой проговорил помещик. «До города-то недалече, да и постоялых дворов с трактирами по дороге полно, и без каравая поди не оголодал бы». А метель все усиливалась. Вскоре вокруг на расстоянии вытянутой руки ничего уже было не разобрать. Дорогу замело. Лошади остановились, увязнув в снегу. «Барин, никак заплутали мы», — раздался испуганный голос кучера. «Ах, и зачем только я не послушал батюшку», — корил себя помещик. Положение казалось ему безвыходным, и он стал горячо.

0: благополучно тронулись в путь. На другой день в Троекурове стало известно об этом случае и чудесном подарке монаха Илариона, которого за мудрость и прозорливость люди величали старцем. «Когда упорствуем и на себя одних надежду полагаем, немало и скорбей можем претерпеть», — говорил старец Иларион Троекуровский. «Но вдруг воззовем ко Господу с крепким упованием на Его святую волю, и спешит преблагой Отец на помощь к чадам своим».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Симеон Мазаев.
1: Неверующие в Бога люди говорят, что верить вовсе не обязательно. Достаточно только жить честно, прислушиваясь к голосу совести. Но такие люди упускают из виду самое главное. Хочу поделиться с вами словами святителя Макария Невского. «Гражданская честность может сохранить от тюрьмы, от виселицы, но не избавит от вечных мук и не приведет на небо. Гражданская честность говорит: не обманывай, не грабь, не разрушай брачных союзов. Но она раздражительна, мстительна, горда, жестока, заботится только о себе, а не о других. Вера же говорит, что не только уклонись от зла, но и делай добро. Не только не обижай, но и обидевшему прости. Не только не бери, но и просящему дай. Безбожие говорит: все для себя и ничего для других. Вера же внушает: что желаешь себе, то желай и другому. Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний офицера Семена Яновского, духовного сына иеромонаха Германа Аляскинского, о святом мученике Петре Алеуте. 1815 год. Однажды я рассказал отцу Герману, как испанцы в Калифорнии захватили в плен наших 14 алеутов. И иезуиты замучили одного алеута, принуждая их всех принять католическую веру. На что алеуты никак не соглашались, отвечая: «Мы христиане, мы крещены», и показывали им кресты на шеях. Но иезуиты возражали: «Нет, вы еретики, если не согласитесь принять католическую веру, то мы вас замучаем». И оставили их подвое в темнице до вечера на размышление. Вечером пришли с фонарем и с зажженными свечами и начали опять убеждать их к принятию католической веры. Но алеуты, проникнутые благодатью, твердо и решительно отвечали: «Мы, христиане, не переменим своей веры». Тогда приступили их мучить. Сперва одного, другой был свидетелем. Мученик до конца терпел. Неизменно одно твердил с такою верою. От истечения крови скончался. Они и на другой день хотели было мучить и других, но в ту же ночь было получено из Монтерея повеление, чтобы всех взятых в плен русских алеутов немедленно прислать под конвоем в Монтерей, а потому они утром, все, кроме скончавшегося, были отправлены. Это рассказал мне самовидец алеут, товарищ замученного, впоследствии бежавший из плена. Об этом я тогда же донес в Главное управление в Санкт-Петербурге. Когда я окончил свой рассказ, то отец Герман спросил: «А как звали того замученного алеута?» Я ответил: «Петр», а фамилии не припомню. Тогда он встал перед образом, благоговейно перекрестился и произнес эти слова: «Святой новомученик Петр, моли Бога о нас».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1981 году в Монако прошла международная выставка роз. Среди множества цветов гостям показали новый сорт под названием «Принцесса Монако». Розе дали имя в честь Грейс Келли. Не только потому, что ослепительная внешность принцессы могла поспорить с красотой самого изысканного цветка. Душа Грейс была прекрасна. Кинозвезда Грейс Келли отказалась от актерской карьеры сразу после того, как в 1956 году вышла замуж за князя Ренье. Принцесса Голливуда, как называли Грейс до этого, стала принцессой Монако. На первый план вышли обязанности жены и матери. Но Келли не забывала и о тех подданных своего княжества, что нуждались в помощи. Грейс занялась благотворительностью. Это при Келли родилась традиция устраивать рождественские елки для всех детей Монако прямо в княжеском дворце. К тому же Грейс учредила Всемирную организацию друзей детей. Особое внимание она уделяла поддержке сирот. При церкви Святой Девоты был открыт приют для девочек. Грейс навещала его воспитанниц каждый день. В расписании принцессы почти не было свободного времени. Она организовывала выставки детского рисунка, готовила представления для неизлечимо больных детей, открывала ясли, чтобы освободить работающих матерей, отправляла в приюты сделанные собственноручно ботиночки. Особое внимание принцесса уделяла здравоохранению. Она была председателем комитета Красного Креста Монако. Под управлением Грейс организация начала активно помогать деньгами жертвам военных конфликтов и стихийных бедствий. Красный Крест работал так успешно, что в Монако то и дело приезжали делегации со всего мира перенимать опыт. Кстати, знаменитое движение Greenpeace появилось именно в Монако и именно при участии Грейс Келли. А ежегодные благотворительные балы и концерты, которые устраивала Грейс, они собирали большое количество именитых гостей и давали огромные средства. В частности, на них принцесса сумела сохранить многие исторические достопримечательности своей второй родины и превратила ее в культурный и туристический центр. А до Келли мир воспринимал Монако исключительно как крупный и горный центр. Грейс очень любила цветы. Куда бы она ни приезжала, в каком бы отеле ни останавливалась, ее комнаты украшали роскошные розы или гвоздики. Так администраторы гостиниц старались показать свою любовь и уважение к принцессе. А вот полевые цветы Келли собирала сама, засушивала их и, подклеив на картон, делала картины. Друзья посоветовали Грейс устроить выставку ее натюрмортов. Принцесса согласилась, но сильно сомневалась в успехе. Однако он превзошел все ожидания. На следующий же день после открытия вернисажа все картины Грейс раскупили. Деньги от продаж – несколько миллионов франков. Келли перечислила в фонд принцессы Грейс, который помогал больным и инвалидам, детям и студентам, начинающим артистам и художникам. «Мне в жизни повезло. У меня есть деньги. Я должна помогать тем, у кого их нет. Это мой долг», – говорила принцесса Монако Грейс Келли.
0: Имена, имена милосердия.

В эфире «Радио Вера». Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженочный сон. Господню милость и Господен суд, благой закон и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Марина Цветаева.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. После исхода из Египта народ еврейский должен был вернуться в Палестину, которую им во владение дал сам Господь. Вождь иудеев, пророк Моисей, скончался, не дойдя до земли обетованной. Вместо него походом стал руководить Иисус Навин. Иисус Навин был храбрым и даже самоотверженным человеком. Но иногда у него все же не хватало смелости выполнять поручения Божии. Огромным испытанием для предводителя иудеев стало указание взять штурмом город Иерихон. Иерихон обладал неприступными стенами, преодолеть которые было сложно даже для хорошо подготовленной армии. Евреи же являлись просто странствующим народом. Иисус Навин не знал, что предпринять. Иудеи, дойдя до Иерихона, разбили лагерь и стали ожидать решения своего вождя. А тот медлил и ждал знака от Бога. Господь вскоре откликнулся. Иисусу Навину был послан предводитель ангельских сил, архангел Михаил. Встреча с небесным духом воодушевила лидера иудеев, ведь явление архангела Михаила обещало ему победу, помощь от Бога в преодолении неприступных стен Иерихона. Что и случилось в итоге. Евреи в течение нескольких дней молились Господу, а затем увидели чудо. Массивные укрепления Иерихона рухнули под воздействием невидимой и огромной мощи. Духовное величие архангела и небесных сил было прославлено православной церковью в Тропаре, одном из главных песнопений богослужения в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, представляет собой радостную песнь, возвещающую о победе Бога и его святых над греховностью мира. Тропарь в честь архангела Михаила и небесных сил наполнен этим торжествующим настроением. Давайте послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Небесных воинств архистратизи, молим вас, пресно мы недостойнее, да вашими молитвами оградите нас, кровом крыл невещественные ваши славы, сохраняющие ны, припадающие прилежно и вопиющие от бед, избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил». В русском переводе этот текст звучит следующим образом. «Небесных воинств архистратиги, непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы, сохраняя нас, препадающих усердно и взывающих. От бед избавьте нас, как начальники вышних сил». Слово «архистратик» означает «предводитель». Оно указывает, что Михаил находится во главе ангелов, святых духов, служащих Богу. Призывая на помощь архистратига, мы тем самым просим всех ангелов защищать нас от невзгод жизни.
1: Тропарь архангелу Михаилу и всем ангельским силам поется на вечернем и утреннем праздничном богослужении. Оно совершается ежегодно 21 ноября по новому стилю. Вместе со святым архистратигом православная церковь молитвенно вспоминает все небесное воинство, число которого, согласно тексту Евангелия, огромно. Целый легион. Давайте послушаем тропарь архангелу Михаилу и всем небесным силам в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.
3: Не

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Раиса Коротких. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Океан. Проходят дни, годы, столетия. Человек уходит, океан остается. Океан многолик, многоголосен. Его красота сравнима только с красотой отраженного в нем неба. Он всегда разный. И в затишье, и в шторм он не повторяет себя вчерашнего. Его берег, набегающие волны, крик чаек, небо над океаном — каждый раз другие. Океан — это всегда тайна, наполненная шумом, ревом разыгравшихся на его просторе набегающих и удаляющихся волн. Они играют с ветром, солнцем, каплями дождя, камушками на берегу, рыбами, всем, что создано Богом на небе и на земле. Такое торжество жизни, силы, энергии передается и человеку. И он на какой-то миг приобщается к этой стихии, растворяется в ней, становится частицей вечной жизни.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Прошло 40 дней после Светлого Христова Воскресения. Эти 40 дней воскресший Спаситель мира являлся своим ученикам, беседовал с ними и самыми разными способами доказывал истинность своего воскресения. Апостолы, несмотря на то, что своими глазами видели восставшего из гроба Христа, с трудом могли поверить в его воскресение. Однако Господь не укорял их. Он помогал им обрести веру. Вера же, конечно, не самоценна, она нужна для определенной цели, для возвращения к Богу. В этом мы должны уподобиться самому Христу, вознесение которого мы сегодня празднуем. О вознесении Господнем говорит и звучащий сегодня в православных храмах отрывок из 24 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
8: «Сия же им глаголющим, и сам Иисус ста посреди их».
9: Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

Первые строки только что прозвучавшего евангельского отрывка могут подтолкнуть нас к мысли, что апостолы были очень наивными людьми. Они увидели воскресшего Христа и решили, что видит не человека, а дух. Как можно увидеть духа? Если у нас хотя бы один знакомый, который, будучи в здравом уме и твердой памяти, видел духов. Да, в сказках и мифах потусторонние духовные сущности задействованы очень активно. Люди то и дело с ними взаимодействуют. Но разве у нас есть аналогичные евангельские свидетельства? Один раз у гроба воскресшего Христа апостолы видели ангелов, которые, судя по всему, имели такой вид, что у апостолов не было сомнений. Перед ними ангелы. С иными духовными сущностями и уж тем более с привидениями апостолы не встречались. Так почему же они вдруг подумали о духе? Ответ, конечно же, лежит на поверхности. В явление духа поверить проще, чем в Христово воскресение. О духах хотя бы говорится в сказках. Воскресение же человека, не оживление, а именно воскресение, нечто совершенно невиданное. Нечто такое, о чем нельзя помыслить. Поэтому апостолы ухватились за версию с духом. Любопытно, что нам до сих пор сложно поверить в Христово воскресение. И мы выдумываем собственных духов. То есть находим какое-то иное объяснение и евангельским свидетельствам, и свидетельствам святых. Человеческий разум буквально останавливается перед чудом воскресения Христова. Это естественно и предсказуемо, и Бог не укоряет нас за это. Бог готов давать нам те доказательства воскресения, которые будут нами приняты. Правда, есть одно важное условие. В наших сердцах не должно быть лукавства. Мы не должны подходить к воскресению Христову с отстраненным любопытством исследователей. Мы должны быть движимы любовью. И тогда Господь уверит нас в своем воскресении так, как Он уверил апостолов. Конечно, Он не покажет нам свои раны и не станет есть вместе с нами. Он найдет иные способы, ведь Он Бог, и доказательства для Него вовсе не являются проблемой. Уверив апостолов, Господь дал им способность понимать Писание. Значит, Он дал им и понимание конечного смысла Писания, состоящего в том, что человек должен вернуться туда, откуда не спал, к Богу. Вернуться же туда может только преображенная воскресением плоть, такая, какую апостолы видели у воскресшего Господа. Спаситель мира вернулся к Богу Отцу. Но вернулся туда не один. Он взошел на небо вместе со своей человеческой плотью. А это означает, что Он взошел вместе с нами, с людьми. И теперь у нас есть возможность сделать то же самое, начав свой путь с обретения твердой и крепкой веры в воскресение Христово.

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Субботин.
2: Мария Крылова. Литературные эскизы. Одуванчик. Утро четверга на этой неделе – особое испытание. Я люблю свою работу, но затянувшиеся переговоры со сложным клиентом, которые длятся с понедельника, вытянули все силы. Собираюсь в офис, как на автомате. Впереди предстоит час дороги до бизнес-центра и долгий трудовой день. Не спеша шагаю в сторону автобусной остановки. Серое небо нависло над серыми домами. Пыльные деревья грустным эскортом стоят вдоль дороги. Темно-серый асфальт кажется отражением неба в темном зеркале. Внезапное, яркое, желто-зеленое пятно щедрым мазком разбавляет серое однообразие. Оптимистичный одуванчик, пушистый, нахальный и полный жизни, прямо посреди дороги. Жизнерадостно смотрит на меня, ободряюще покачивает золотистой головой, словно говоря: «У меня хватило сил пробить асфальт, и у тебя тоже все получится». Мы учтиво раскланиваемся, и я иду на свою остановку. Энергии как-то сразу прибавилось. Я улыбаюсь и осознаю, что все-таки люблю утро четверга.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О борьбе со страстями клирик Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
2: Общий аскетический совет звучит так. Надо выделить из всех страстей, которые, безусловно, все вместе живут в нашем сердце и проявляют себя в нашей жизни, ту, которая сейчас и здесь, лично мне, кажется наиболее противной и мешает мне жить. И для одного это может быть гордыня, для другого это может быть сребролюбие, для третьего это может быть гнев, для четвертого это может быть блуд. Вот что здесь и сейчас конкретно мне наиболее мерзко, противно и мешает мне быть христианином? С нее надо начать. И постепенно, если вдруг особенно у нас получится, мы увидим, что и Господь покажет нам пути, как бороться с другими страстями. Возможно, сумев с Божьей помощью одолеть какую-то конкретную страсть, мы сможем переключиться на что-то другое. И удивительно, как люди по прошествии какого-то времени, иногда многих лет, говорят, а я думал, что я не гневлив, а оказывается, я гневлив. А я думала, что я не сребролюбива, а оказывается, я сребролюбива. Я думал, что я независтлив, а вот зависть начала меня съедать. То есть в конкретные каждый день, будет пища, будет день, будет страсть, с которой надо будет бороться.
0: Актуальная тема.
3: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Нам песня «Жить и любить» помогает, она как друг и зовет, и ведет. Я вспомнила эти стихи Василия Лебедева-Кумача, когда прочитала в новостной ленте о пенсионере, который поет для других. Его историей хочется поделиться. Андрей Маламан родился в 1953 году в Кирове, а живет в Волгограде. Когда-то он окончил Академию Министерства внутренних дел Российской Федерации, но по профессии милиционером, а затем юрист-консультом, работал недолго. Заинтересовался воспитанием молодежи, вел кружок технического моделирования на станции юных туристов. Занимался спортом – бадминтон, велосипед, мотоцикл. Но главным делом его жизни стало музыкальное творчество. А еще волонтерство. Андрей Николаевич ездит с гастролями по Волгоградской, Самарской, Ростовской и другим областям, где поет под гитару в домах престарелых, хосписах, психоневрологических интернатах для взрослых и детей. В его репертуаре русские народные песни и романсы, современные и старые песни о любви и дружбе, о надежде, вере и терпении. «Главный для меня разговор, — говорит музыкант, — не о бытии, а о бытии души в этом мире. Ведь период, когда люди проживают так называемый остаток своих дней, — это самая плодотворная часть их жизни, которая может обеспечить хорошую вечность. Наверное, поэтому на наших концертах часто кто-то рассказывает о встрече с Богом. Это служение началось 20 с лишним лет назад, вспоминает Маламан. Я ездил на мотоцикле в Москву на песенные фестивали или конференции и выстраивал маршрут так, чтобы по пути заезжать в соцучреждения с концертами. Позже Андрей Николаевич пересел на автомобиль АК и стал возить с собой не только гитару, но и оборудование для выступлений. Во время пандемии волонтер пел для своих подопечных онлайн, и его аудитория расширилась. Он стал желанным гостем в десятках интернатов по всей России, любимым исполнителем для их жителей. Тогда же наш герой начал сотрудничать с благотворительными организациями, и сегодня ему помогает организовывать концерты фонд «Старость в радость». Андрей Маламан называет себя человеком, который старается раздавать людям добро строчками из популярных песен. И это ему отлично удается. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Праздник Вознесения Господня необычный. Его лейтмотив — это разлука, то есть грусть, но смысл его — это радость. 40 дней воскресший Спаситель был на земле со своими учениками. Он являлся им, учил и проповедовал. Апостолы знали, что такая радость не будет вечной. Спаситель сам предрек разлуку. И вот настал день, когда Господь заповедовал своим апостолам не отлучаться в ближайшие дни из Иерусалима, но ждать другого утешителя, Духа истины. Затем все вместе они вышли из города на гору Елеон. По пути Христос рассказывал об устроении своей церкви на земле. На вершине горы Спаситель разъяснил апостолам, в чем будет их главное предназначение. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Затем Иисус благословил всех учеников, и дальше Апостолы стали свидетелями необыкновенного чуда. Господь начал подниматься от земли, и светлое облако скрыло его от всех взоров. Евангелист Лука пишет, что ученики поклонились Христу и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Разлука обернулась торжеством, надеждой для всего человечества, началом строительства Церкви земной. Ее столпами предстояло стать апостолом. Вознесение — это не утрата Бога, не разрыв с Ним, а призыв к преображению, к восхождению и вознесению ввысь вслед за Господом в Его Царство. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь» празднику Вознесения Господня. «Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, радости исполнив учеников обещанием Святого Духа, по утверждении их благословением в том, что Ты Сын Божий, Искупитель мира».

Композитор Фридрих Шопен родился в 1810 году в деревне Железова-Воля, близ Варшавы. Отец музыканта, француз по происхождению, служа гувернером, полюбил юную дворянку из древнего рода Кшижановских, и кроткая красавица ответила взаимностью. Влюбленные поженились и пронесли нежные чувства друг к другу через всю жизнь. У Фридриха, подраставшего в атмосфере любви, сформировался чуткий и мягкий характер. Мальчик тонко воспринимал красоту и рано научился отражать свои чувства в музыке. Он признавался отцу, что нотами ему легче выразить переживания, чем словами. К 20 годам композитор был известен далеко за пределами Отечества. Уже при жизни Шопена на родине к его произведениям относились как к национальному достоянию. Почитание наследия музыканта не угасло в Польше с веками. Так, в 1975 году нежное отношение к фортепианным переливам одаренного соотечественника прозвучало в песне «Письмо Шопену» в исполнении Анны Герман. Музыку для нее написал композитор Панайот Бояджиев. Он руководил ансамблем, который много лет сопровождал певицу. Автор польского текста – поэт Виктор Максимкин. На русский язык слова, в которых плещет любовь к Шопену, перевел Игорь Кохановский.

0: Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Когда современный человек, ориентированный на науку, смотрит на религию, он хочет от нее такой же логичности и рациональности. Но может ли религия быть полностью рациональной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Первое убо слово сотворих о всех, о Феофиле».
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
2: «Из Иерусалима в субботу имущая путь».
1: Как-то однажды я смотрел очередную дискуссию на тему «Наука и религия» и услышал, как молодой ученый уверенно называет Библию простым сборником ближневосточных мифов. Конечно, внутренне я не согласился, хотя и понимал его логику. В действительности, когда был открыт древнешумерский эпос о Гильгамеше, в котором есть упоминание потопа, для многих верующих это был удар, ведь они были уверены в уникальности библейского благовестия. Но удивительного на самом деле в этом не было ничего. Если потоп был, очевидно, что память о нем должна была существовать у древних народов. Другое дело, чего Библия не содержит, так это бесконечных историй о том, как боги выясняют отношения, рождают детей, ссорятся и мирятся. Их нет потому, что Священное Писание принципиально монотеистично, как нет в нем, кстати, и объяснений того, откуда взялись разнообразные животные, времена года, созвездия и ландшафт. Все это просто сотворил Бог. Но почему же подобные вещи есть в язычестве? Потому что человек, лишившись откровения Божьего, стал выдумывать о мире самые разные подробности, в которых он оказывался только малой частью природы. В свою очередь, в центре Библии, как откровение, оказывается встреча Бога и человека, омраченная грехопадением и озаренная светом Пасхи. Заповеди, как путь спасения, указаны в ней довольно ясно, но пути Господни при этом неисповедимы, и внутренняя жизнь Бога человеку недоступна. Все, что нам открыто, заключается в слове «любовь». Новозаветный отрывок, который мы сейчас услышали, посвящен празднику Вознесения. Однако само это событие предваряется интересным диалогом. Придя в себя после испытаний, которые они прошли в дни смерти и воскресения Учителя, апостолы снова стали строить планы. Возвращаясь к привычной жизни, в которой Иисус был их руководителем, все подсказывал, во всем помогал, они решили, что теперь-то их политические амбиции будут удовлетворены, и царство израильское восстановится. В свою очередь,

0: верить. Спаситель напоминает им, что Божьи планы не входят в их компетенцию, и им вполне должно хватить своих собственных. Впереди у них большая работа – дождаться ниспослания Святого Духа и отправиться возвещать Евангелие по всему миру, доверяя Богу и Его, сколь таинственному, столь и спасительному, промыслу о каждом человеке.
1: Апостольские чтения.

0: время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Миша из Ижевска 8 лет. Он любит рассматривать книги, играть в машинки, плавать в бассейне и кататься на качелях. Только рассказать об этом мальчик не может. У Миши задержка развития и аутизм. Первые признаки диагноза появились, когда ребенку было 2 года. У Миши пропала речь. Он перестал смотреть близким в глаза, проявлять эмоции и отзываться на имя. К сожалению, родители не сразу смогли попасть к нужным специалистам и начать реабилитацию. Сейчас Миша ежедневно занимается у нейропсихолога, логопеда, ходит на рисование и плавание, а еще посещает коррекционный сад. Семью Миши поддерживает фонд «Подари завтра». У организации есть проект под названием «Говорунчики». Его подопечным фонд помогает оплатить реабилитацию в Центре развития речи. В нее входят занятия у логопеда-дефектолога, курсы адаптивной физкультуры, которые укрепляют мышцы, сенсорные практики для освоения новых навыков через звуки и прикосновения, а также метод Томатис – специальная терапия, которая активирует работу мозга через звук. Комплексная реабилитация от проекта «Говорунчики» помогает ребятам с ментальными особенностями становиться более внимательными, улучшить речь, координацию и эмоциональное состояние. После занятий дети легче выражают желания и лучше адаптируются к окружающему миру. Поддержать проект «Говорунчики» можно на сайте фонда «Подари завтра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О добродетели молчания по святоотеческому опыту преподобного Арсения Великого в день его памяти, исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый.
2: В день Вознесения Господня Церковь вспоминает преподобного Арсения Великого, подвижника, который всем сердцем возлюбил безмолвие. Его слова стали духовным ориентиром для многих. Он говорил: «Много раз я раскаивался о своих словах, а о молчании никогда». В этой короткой фразе глубокое знание человеческой природы. Сказанное неосторожно слово способно ранить, посеять вражду или обнаружить тщеславие. Мы часто жалеем о поспешных суждениях. Но еще ни один человек не корил себя за то, что вовремя смолчал. Молчание – это не пустота, а особая форма внутренней собранности. Оно уберегает от греха, осуждения, пустословия и дает душе возможность услышать тихий голос Бога. Арсений Великий, бывший наставник императорских сыновей в Риме, оставил блестящее положение ради пустыни. Однажды он услышал таинственный голос: «Арсений, бегай людей и пребывай в молчании. Это корень безгрешия». Приняв это как руководство к действию, святой удалился в египетскую пустыню и почти не выходил из затвора. Когда его спрашивали, почему он так избегает общения, подвижник честно отвечал: «Не могу, оставив Бога, жить с людьми». Он понимал, что рассеянный ум не способен одновременно принадлежать шумному миру и небу. Конечно, не каждый призван к полному отшельничеству. Однако завет Арсения Великого актуален для всех нас. Учиться хранить молчание, когда хочется сорваться на грубость, укрощать язык и находить хотя бы несколько минут тишины в ежедневной суете. В этой тишине и рождается подлинная молитва, исцеляющая сердце и дарующая мир, который не способно дать ни одно сказанное слово.
0: Актуальная тема.
3: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 21 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина», рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Лес и степь» из цикла «Записки охотника» и рассказ «Птицы» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был ближайшим учеником Иисуса Христа. Он не раз становился свидетелем его чудес и славы. Иоанн присутствовал при воскрешении Иисусом дочери Иаира. Он был на горе Фавор и видел преображение Господне. Иоанн занимал на Тайной вечере одно из почетнейших мест, прямо рядом с Христом, и, как многие ученики, с ужасом воспринял слова пророчества о предательстве одного из них. Иоанн отвечал Сыну Божию не меньшей преданностью. Он единственный из учеников остался рядом с распинаемым на кресте Иисусом, и ему Спаситель доверил попечение о своей матери Марии. «Жено, се сын твой». «Се, Матерь Твоя», — сказал он с распятия. После Успения Пресвятой Богородицы апостол Иоанн, как и другие ученики, отправился проповедовать. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос. Он совершил там множество чудес и обратил местных жителей в христианство. Но главным наследием Иоанна Богослова стало Евангелие. По преданию, перед тем, как диктовать книгу ученику, святой апостол 3 дня молился в одиночестве на вершине горы. Там же, на Патмосе, Иоанну было даровано Откровение или Апокалипсис – самая загадочная книга Нового Завета, содержащая пророчество о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет. Предание говорит, что апостол Иоанн Богослов – был телесно взят на небо, подобно пророку Илье. Этой победой над тлением подчеркивается духовное родство апостола Иоанна с Пресвятой Богородицей, усыновившей его у подножия креста Господня. Чествуя апостола Иоанна Богослова, мы обращаемся к нему со словами: «Святой апостол и евангелист Иоанн, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: В семье небогатого московского купца Бергмана, владельца маленькой бакалейной лавочки, начинался новый день. Дочь торговца, 9-летняя Валентина, помогала матери стирать белье. Разговаривать за работой было не принято. В комнате слышался только плеск воды, да с улицы через открытое окно доносился городской шум. И вдруг полилась мелодия. Мама тихонько затянула песенку на немецком. «Ах, мой милый Августин!» Валентина улыбнулась. Она так любила, когда мать пела. Жаль только, что случалось это очень редко. «Семья была совсем не музыкальная», — вспоминала впоследствии Валентина Семеновна Серова, первая русская женщина-композитор, которая всю свою жизнь посвятила музыкальному просвещению народа. В отличие от родителей и сестер, Валя с детства полюбила музыку. Услышав единственный раз какую-либо мелодию, запоминала ее до последней ноты и могла напеть по памяти. Родители решили пригласить к дочери учителя музыки. Прослушав девочку, тот с восхищением заявил, что у Валентины абсолютный слух. Валя стала брать уроки вокала и игры на фортепиано. И преуспела настолько, что в 1862 году выиграла стипендию Русского музыкального общества на обучение в Петербургской императорской консерватории. Там Валентина познакомилась с будущим мужем, композитором и музыковедом Александром Серовым, автором оперы «Юдифь» на известный ветхозаветный сюжет, которая в те годы с большим успехом шла в Мариинском театре. Именно супруг заложил в сердце Валентины мысль о том, что необходимо нести музыкальное искусство в народ. Первой ласточкой стала газета «Музыка и театр», в которой супруги рассказывали о композиторах и их произведениях. Доступным языком разбирали наиболее известные сочинения. Серовы не только издавали 16-полосную газету за собственный счет, но и сами писали для нее все статьи. Детище просуществовало недолго. Вскоре муж Валентины Семеновны тяжело заболел и в 1871 году скончался от сердечного приступа. Осталась незаконченная его опера по драме Александра Островского «Не так живи, как хочется». В память о супруге Валентина решила ее завершить. Через некоторое время после публикации партитуры Серова получила письмо из Тверской губернии. Некто по фамилии Юрьев писал, что поставил ее оперу в деревне с участием крестьян и при большом стечении сельской публики. «Так я впервые узнала, что даются спектакли для народа. Вся душевная жизнь моя заколыхалась от этого известия», — вспоминала Валентина Семеновна. В 1880 году Серова приехала в деревню Судосево Новгородской губернии. Слух о ее появлении быстро пронесся по округе. Когда Валентина Семеновна объявила о том, что приглашает всех желающих петь в хоре, народ с любопытством и охотой к ней потянулся. В письме к сыну, уже известному в ту пору художнику, она сообщала: «Хоры мои блестяще идут. Поем мы Глинку, Чайковского и народные песни. Что за благодетельное влияние это производит на поющих, я выразить не умею». Ей часто говорили, мол, зачем вам все это? Крестьянин не поймет ничего. Но Валентина Семеновна видела, как тянутся к музыке сельские жители. Под открытым небом на сцене, сколоченной из грубых досок, они самозабвенно играли хованщину князя Игоря «Жизнь за царя». А однажды в деревню пришел неурожай. В голодную зиму 1891 года Серова среди своих столичных знакомых открыла сбор в пользу голодающих. На эти средства в Судосево она организовала бесплатную столовую и аптеку. Со всей округи в село стекались люди за едой и лекарствами и благодарили Валентину Семеновну за то, что не оставила их в беде. Ее сын, художник Валентин Александрович Серов, вспоминал: «Маму тут все уважительно зовут мамашей, очень ей верят и слушаются». Когда тяжелые времена миновали, в Судосево снова зазвучала музыка. В общей сложности около 50 лет своей жизни Валентина Серова отдала духовному просвещению через искусство. В 1913 году петербургская газета «Русская молва» писала: «Горячая любовь и глубокая вера Валентины Семеновны в музыкальные способности русского народа победила все трудности и нашла живой отклик в душах людей».
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Прошло 40 дней после Светлого Христового Воскресения. Эти 40 дней воскресший Спаситель мира являлся своим ученикам, беседовал с ними и самыми разными способами доказывал истинность своего воскресения. Апостолы, несмотря на то, что своими глазами видели восставшего из гроба Христа, с трудом могли поверить в его воскресение. Однако Господь не укорял их. Он помогал им обрести веру. Вера же, конечно, не самоценна, она нужна для определенной цели, для возвращения к Богу. В этом мы должны уподобиться самому Христу, вознесение которого мы сегодня празднуем. О вознесении Господнем говорит и звучащий сегодня в православных храмах отрывок из 24 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «Сия же им благолющим, и сам Иисус стал посреди их».
3: Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

Первые строки только что прозвучавшего евангельского отрывка могут подтолкнуть нас к мысли, что апостолы были очень наивными людьми. Они увидели воскресшего Христа и решили, что видит не человека, а дух. Как можно увидеть духа? Если у нас хотя бы один знакомый, который, будучи в здравом уме и твердой памяти, видел духов. Да, в сказках и мифах потусторонние духовные сущности задействованы очень активно. Люди то и дело с ними взаимодействуют. Но разве у нас есть аналогичные евангельские свидетельства? Один раз у гроба воскресшего Христа апостолы видели ангелов, которые, судя по всему, имели такой вид, что у апостолов не было сомнений. Перед ними ангелы. С иными духовными сущностями и уж тем более с привидениями апостолы не встречались. Так почему же они вдруг подумали о духе? Ответ, конечно же, лежит на поверхности. В явление духа поверить проще, чем в Христово воскресение. О духах хотя бы говорится в сказках. Воскресение же человека – не оживление, а именно воскресение – нечто совершенно невиданное, нечто такое, о чем нельзя помыслить. Поэтому апостолы ухватились за версию с духом. Любопытно, что нам до сих пор сложно поверить в Христово воскресение. И мы выдумываем собственных духов. То есть находим какое-то иное объяснение и евангельским свидетельствам, и свидетельствам святых. Человеческий разум буквально останавливается перед чудом воскресения Христова. Это естественно и предсказуемо, и Бог не укоряет нас за это. Бог готов давать нам те доказательства воскресения, которые будут нами приняты. Правда, есть одно важное условие. В наших сердцах не должно быть лукавства. Мы не должны подходить к воскресению Христову с отстраненным любопытством исследователей. Мы должны быть движимы любовью. И тогда Господь уверит нас в своем воскресении так, как Он уверил апостолов. Конечно, Он не покажет нам свои раны и не станет есть вместе с нами. Он найдет иные способы, ведь Он Бог, и доказательства для Него вовсе не являются проблемой. Уверив апостолов, Господь дал им способность понимать Писание. Значит, Он дал им и понимание конечного смысла Писания, состоящего в том, что человек должен вернуться туда, откуда не спал, к Богу. Вернуться же туда может только преображенная воскресением плоть, такая, какую апостолы видели у воскресшего Господа. Спаситель мира вернулся к Богу Отцу. Но вернулся туда не один. Он взошел на небо вместе со своей человеческой плотью. А это означает, что Он взошел вместе с нами, с людьми. И теперь у нас есть возможность сделать то же самое, начав свой путь с обретения твердой и крепкой веры в воскресение Христово.

0: Весна – образ нашего обновления. Патриарх Московский и всея Руси Тихон. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как было бы приятно по весне слышать вокруг себя комариную рапсодию, не будь эти маленькие певцы плотоядными хищниками, охочими до человеческой крови. Но приходится мириться с этим неудобством майской прогулки по лесной аллее, вспоминая падение наших працев в раю, последствием чего было восстание всех стихий и животных на своего земного царя, не устоявшего в достоинстве сына царя небесного. Поэтому, друзья, будем всегда смиряться и благодушествовать, испытывая временные неудобства, не забывая при этом благодарить Господа славы, возвратившего нам благодать усыновления».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». 21 мая православные верующие отмечают Вознесение Господне. Это один из 12 главных праздников, которые посвящены ключевым событиям евангельской истории. В этот день мы вспоминаем то, что произошло через 40 дней после Пасхи. После событий воскресения Иисус Христос несколько раз являлся апостолам, укрепляя их веру и давая надежду на грядущее Царствие Небесное. Это было не видение, это был живой Спаситель из плоти и крови. Свидетельство того, что Он действительно воскрес из мертвых и тем самым победил смерть. В день Вознесения Господь собрал Своих учеников в Вифании. Там, на горе Елеон, Христос благословил их и, как был, во плоти вознесся на небо. Тогда явились два ангела и возвестили о втором пришествии Спасителя. Рассказывает настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, проректор Ставропольской духовной семинарии по воспитательной работе, протоиерей Владимир Волков.
3: Вознесение Господне – это удивительный праздник, и мы с вами знаем священные тексты, которые мы слышим на богослужении в гробе плотски, в одеже с душею, в реже с разбойники, и на престоле было и с Отцем и Духом вся исполнение описанное. Мы видим, что Господь вознесся и сел одесную Бога Отца. Мы видим, что Бога-человек именно находился и в гробе плотски, в одеже с душею, в реже с разбойниками, и на престоле был Иси, вся исполняя неописанное. Дело в том, что для нашего сознания это очень сложно. Как же так? Для нас это тайна, и это на самом деле сложно понять, где, в каком месте географическом находится сам Господь, сам Христос. И вот здесь мы видим, что Вознесение Господне – это именно тот праздник великий, в котором ученики, которые увидели Вознесение, возвращаются домой с великой радостью. Здесь мы видим, что Христос возносится, и мы знаем, что ученики больше Его не увидят. Но они почему-то с великой радостью это делают, они радуются тому, что Христос вознесся. В чем дело? Что происходит? Дело в том, что сам Господь говорит, если я не уйду, утешитель не придет. И мы с вами видим, что христианство – это религия огромной свободы. Свободы прежде всего для человека. И вот здесь, если Господь не вознесся, то при этом Он среди нас, между нами. И здесь, естественно, это давление на психику человека, что ты должен видеть это. Ты должен не просто верить, ты должен уже знать и должен исполнять заповеди. А здесь Христос возносится, снимается вот это лишнее давление на человека, и здесь возможность прийти в мир Духу Святому, который является абсолютной личностью, которая дает свободу человеку. Это действительно удивительно, то, что человек имеет возможность выбирать. И здесь свободный выбор, никто не давит. Ты, человек, можешь верить. Это сложно, но это так. И вот эта вера в то, что Господь и Бог наш Иисус Христос вознесся и сел одесную Бога Отца, показывает, что наша с вами человеческая природа, она достойна того, чтобы восседать одесную Бога Отца. Это нам с вами подсказка, что вот к чему мы с вами предрасположены, вот что стремится сделать Бог, чтобы нас с вами вознести в наше место одесную Бога Отца.
2: Вознесение Господне – это переходящий праздник. Поскольку его дата привязана к Пасхе, то она меняется ежегодно, но всегда выпадает на четверг. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает сценарист, драматург Илья Бацаев.
2: Летом 2001 года со мной произошла важная для меня история. Я был на каникулах в деревне и во время игры в салки с двоюродным братом сильно порезал ногу, разбив ей окно теплицы. Рана оказалась глубокой, но вовремя сориентировался мой дед и сделал мне жгут из бинтов. Это остановило кровь, но было понятно, что рану нужно зашивать. И, конечно, зашить мог только хирург в больнице. Но чтобы попасть в больницу, меня нужно было туда доставить. Деревня Токарёво, Смоленская область, до ближайшего травмпункта 30 километров. А автобус ходит раз в 4 часа.

и предвкушение расцветающей весны. Пьеса «Подснежник» из цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Натальи Труль.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Когда современный человек, ориентированный на науку, смотрит на религию, он хочет от нее такой же логичности и рациональности. Но может ли религия быть полностью рациональной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Первое убо слово сотвориха всех во Феофиле».
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в свое

0: Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его, восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
1: Из Иерусалима в субботу имущая путь.
2: Как-то однажды я смотрел очередную дискуссию на тему «Наука и религия» и услышал, как молодой ученый уверенно называет Библию простым сборником ближневосточных мифов. Конечно, внутренне я не согласился, хотя и понимал его логику. В действительности, когда был открыт древнешумерский эпос о Гильгамеше, в котором есть упоминание потопа, для многих верующих это был удар, ведь они были уверены в уникальности библейского благовестия. Но удивительного на самом деле в этом не было ничего. Если потоп был, очевидно, что память о нем должна была существовать у древних народов. Другое дело, чего Библия не содержит, так это бесконечных историй о том, как боги выясняют отношения, рождают детей, ссорятся и мирятся. Их нет потому, что Священное Писание принципиально монотеистично. Как нет в нем, кстати, и объяснений того, откуда взялись разнообразные животные, времена года, созвездия и ландшафт. Все это просто сотворил Бог. Но почему же подобные вещи есть в язычестве? Потому что человек, лишившись откровения Божьего, стал выдумывать о мире самые разные подробности, в которых он оказывался только малой частью природы. В свою очередь, в центре Библии, как откровение, оказывается встреча Бога и человека, омраченная грехопадением и озаренная светом Пасхи. Заповеди, как путь спасения, указаны в ней довольно ясно, но пути Господни при этом неисповедимы, и внутренняя жизнь Бога человеку недоступна. Все, что нам открыто, заключается в слове «любовь». Новозаветный отрывок, который мы сейчас услышали, посвящен празднику Вознесения. Однако само это событие предваряется интересным диалогом. Придя в себя после испытаний, которые они прошли в дни смерти и воскресения Учителя, апостолы снова стали строить планы. Возвращаясь к привычной жизни, в которой Иисус был их руководителем, все подсказывал, во всем помогал, они решили, что теперь-то их политические амбиции будут удовлетворены, и царство израильское восстановится. В свою очередь, Спаситель напоминает им, что Божьи планы не входят в их компетенцию, и им вполне должно хватить своих собственных. Впереди у них большая работа – дождаться ниспослания Святого Духа и отправиться возвещать Евангелие по всему миру, доверяя Богу и Его, сколь таинственному, столь и спасительному, промыслу о каждом человеке.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Как-то выдалась у меня очень тяжелая рабочая неделя. Набегался по делам до изнеможения. В субботний день решил прогуляться в парке, чтобы отдохнуть от суеты. Как только вступил на парковую дорожку, вспомнил, что забыл позвонить тому-то и тому-то. Позвонил. Потом ветер донес запах кофе от стоящих недалеко ларьков. Сходил, купил. Затем полезли мысли про грядущий годовой отчет перед начальством. Дальше ум переключился на две недописанные статьи, которые сегодня необходимо было закончить. Попутно в сознании возник недавний спор с друзьями, стал его додумывать. Ветер снова донес приятный запах. На этот раз любимых булочек с корицей. Решил, что куплю уже на обратном пути. Пошарил в карманах. Нет, денег не хватит, а карточку не взял. Интересно, есть ли у них расчет по переводу? Снова вспомнилось, что обещал перезвонить еще одному человеку. И не одному, а трем. Так прошел целый час, который я выделил на отдых от суеты. Увы, отдохнуть не получилось. Пока шел домой, задумался я об этой пресловутой суете, на которую мы все жалуемся. «Суета, сует, все суета», — вспомнилось из «Экклезиаста». Дома я решил посмотреть, а как же толкуют эти слова святые отцы? И здесь меня ждало настоящее открытие. «Что такое суета ума?» — спрашивает святитель Иоанн Златоуст. И отвечает: «Занятие суетными предметами». «Так, а что же такое эти суетные предметы?» Златоуст отвечает: «Те, в которых нет доброй цели». И объясняет на примере денег. «Суетны деньги, когда их расточают на удовольствие, но не суетны они, когда их употребляют на вспомоществование бедных». Итак, по Златоусту, суета – явление не внешнего, но внутреннего характера. Суета, на которую мы непрестанно жалуемся, есть не что иное, как расстройство нашего ума, а также наши греховные страсти. Гордость и тщеславие, высокомерие и надменность – все это суета, ибо произошло не от Бога, но произведено людьми, пишет святитель. Оказывается, суета не вокруг, а внутри нас. Гордость и тщеславие, высокомерие и надменность и прочие страсти – вот внутренние причины суетного образа жизни. Даже деньги могут быть не суетны, если служат добру. Цели и мотивы, движущие нашими действиями, сообщают духовное измерение всей жизни и делают ее либо суетной, либо нет. Почему не жаловались на суету наши предки? Разве они трудились меньше, чем мы? Разве более богато они жили? Нет, всегда трудились и всегда нуждались. Трудились, но при этом не суетились. В мире христианства было больше. Жизнь была насыщена совсем другими смыслами – церковью, вечностью. Изменился ли с тех пор человек духовно? Наверное, нет. Просто в жизнь мира все больше входит то, что апостол Павел назвал отступлением. А мы бы назвали секуляризацией или расцерковлением общества. Внутренняя суета ума рождает ощущение спешки и нехватки времени. Суета есть духовное состояние человека, а вовсе не множество дел. Это враг внутренний, а не внешний. Вот такие мысли родились у меня в течение субботнего дня.
0: Частное мнение. Радио

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».

Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Мученик Никифор Зайцев родился в 1884 году в Подмосковье в крестьянской семье. Никифор окончил сельскую школу, был человеком весьма начитанным. Зайцев не боялся труда и славился как рачительный хозяин. В Первую мировую войну он, как призванный из запаса, служил в обозе. После революции Зайцев вернулся к крестьянскому труду. Он был постоянным прихожанином храма, состоял членом церковной двадцатки и пел на клиросе. Зайцев призывал односельчан молиться и ходить в церковь, не обращая внимания на гонения. Знавшие Никифора говорили, что был он человеком безупречной нравственности, безотказным помощником. Во время массовой коллективизации он, хотя и не был согласен с тем, как она проводилась, все же вступил в колхоз. Как человек с опытом, Зайцев частенько учил председателя колхоза, как хозяйствовать на земле, лучше планировать работы. Тот воспринимал это как покушение на личный авторитет. В 1937 году Никифора Зайцева арестовали. Председатель и секретарь сельсовета назвали его ярым религиозником и обвинили в саботаже колхозных работ. Зайцева приговорили к 8 годам лагерей. В 1942 году мученик Никифор скончался в Каргопольском лагере. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди, обычные труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Церковь чтит подвиг всех новомучеников и обращается сегодня к святому Никифору Зайцеву. «Мученик Никифор, моли Бога о нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Я женился раз и навсегда и считаю, что мне по-настоящему повезло», говорил о своем браке народный артист России Владимир Борисович Коренев. С любимой и единственной супругой актрисы Алевтиной Константиновой он прожил без малого 60 лет. Они познакомились в Государственном институте театрального искусства. Девушка училась на третьем курсе, а Владимир поступил на первый. Среди женской половины вуза за молодым человеком с выразительным взглядом огромных голубых глаз сразу же закрепилась слава неотразимого красавца. Алевтина поначалу отнеслась к первокурснику скептически. «Ну и что в нем особенного? Длинный, худющий», — говорила она подругам. Однажды на встрече театральных вузов в Московском центральном доме работников искусства их места оказались рядом. Алевтина и Владимир общались весь вечер. Коренев оказался умным, начитанным и интересным собеседником. Потом были танцы, и он пригласил Алевтину на вальс. А когда вечер закончился, пошел провожать ее до дома. Теперь, встречаясь в коридорах института, они улыбались друг другу и останавливались поговорить. А однажды Владимир предложил Алевтине прогуляться по городу. Пошел дождь, у них не оказалось зонта, и молодые люди решили зайти в кино. Когда свет в зале потух, Владимир взял Алевтину за руку и сказал, что любит ее. Девушка в ответ тоже призналась ему в своих чувствах. Они стали часто видеться. Алевтина окончила институт и была принята в труппу Московского драматического театра имени Станиславского. В череде спектаклей и репетиций времени на встречи и прогулки почти не оставалось. В конце концов, девушка решила, что пришла пора расставить точки над «и». Поскольку речь о браке у них с Владимиром пока не заходила, Алевтина решила, что у парня нет серьезных намерений. И однажды, когда он встретил ее после очередной репетиции, предложила расстаться. Коренев грустно и взволнованно сказал в ответ: «А ты сможешь без меня жить? Я вот без тебя точно не смогу». И тогда девушка неожиданно для самой себя выпалила: «Значит, завтра ровно в 12 жду тебя с паспортом, пойдем в ЗАГС». Алевтина не думала, что Владимир появится. Но он пришел, сияющий от радости. Они подали заявление и через несколько месяцев, в апреле 1961 года, стали мужем и женой. Медовый месяц молодожены провели на съемочной площадке. В одном из студенческих спектаклей Владимира заметили сотрудники Ленфильма и пригласили на главную роль их Тиандра в картину «Человек-амфибия». Съемки проходили в Севастополе. Супруги жили в палатке у моря. Пока Владимир работал, Алевтина на походной кухне стряпала ему домашние обеды. Когда картина вышла на экраны, на Владимира Коренева буквально обрушилась слава. Тем не менее, в бытовом плане супруги жили более чем скромно. В Москве их жилищем долгое время была театральная подсобка для декораций, две железных кровати и тумбочка. Но Владимир и Алевтина любили друг друга, и трудности им были нипочем. Своя небольшая квартира появилась у них только в 1966-м. В этом же году в семье родилась дочь Ирина. Владимир оказался очень ответственным отцом. Ирина пошла по стопам родителей, стала актрисой и не раз играла с ними на одной сцене. Алевтина Константинова признавалась спустя 59 лет совместной жизни с Владимиром Кореневым, что они по-прежнему счастливы друг с другом. А Владимир Борисович в одном из своих интервью говорил: «Слава Богу, у меня есть семья, не боюсь потерять работу, деньги, могу обойтись без многого, а без семьи нет».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Прошло 40 дней после Светлого Христового Воскресения. Эти 40 дней воскресший Спаситель мира являлся своим ученикам, беседовал с ними и самыми разными способами доказывал истинность своего воскресения. Апостолы, несмотря на то, что своими глазами видели восставшего из гроба Христа, с трудом могли поверить в его воскресение. Однако Господь не укорял их. Он помогал им обрести веру. Вера же, конечно, не самоценна, она нужна для определенной цели, для возвращения к Богу. В этом мы должны уподобиться самому Христу, вознесение которого мы сегодня празднуем. О вознесении Господнем говорит и звучащий сегодня в православных храмах отрывок из 24 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «Сия же им благолющим, и сам Иисус стал посреди их».
3: Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

Первые строки только что прозвучавшего евангельского отрывка могут подтолкнуть нас к мысли, что апостолы были очень наивными людьми. Они увидели воскресшего Христа и решили, что видит не человека, а дух. Как можно увидеть духа? Если у нас хотя бы один знакомый, который, будучи в здравом уме и твердой памяти, видел духов? Да, в сказках и мифах потусторонние духовные сущности задействованы очень активно. Люди то и дело с ними взаимодействуют. Но разве у нас есть аналогичные евангельские свидетельства? Один раз у гроба воскресшего Христа апостолы видели ангелов, которые, судя по всему, имели такой вид, что у апостолов не было сомнений. Перед ними ангелы. С иными духовными сущностями и уж тем более с привидениями апостолы не встречались. Так почему же они вдруг подумали о духе? Ответ, конечно же, лежит на поверхности. В явление духа поверить проще, чем в Христово воскресение. О духах хотя бы говорится в сказках. Воскресение же человека – не оживление, а именно воскресение – нечто совершенно невиданное. Нечто такое, о чем нельзя помыслить. Поэтому апостолы ухватились за версию с духом. Любопытно, что нам до сих пор сложно поверить в Христово воскресение. И мы выдумываем собственных духов. То есть находим какое-то иное объяснение и евангельским свидетельствам, и свидетельствам святых. Человеческий разум буквально останавливается перед чудом воскресения Христова. Это естественно и предсказуемо. И Бог не укоряет нас за это. Бог готов давать нам те доказательства воскресения, которые будут нами приняты. Правда, есть одно важное условие. В наших сердцах не должно быть лукавства. Мы не должны подходить к воскресению Христову с отстраненным любопытством исследователей. Мы должны быть движимы любовью. И тогда Господь уверит нас в своем воскресении так, как Он уверил апостолов. Конечно, Он не покажет нам свои раны и не станет есть вместе с нами. Он найдет иные способы, ведь Он Бог, и доказательства для Него вовсе не являются проблемой. Уверив апостолов, Господь дал им способность понимать Писание. Значит, Он дал им и понимание конечного смысла Писания, состоящего в том, что человек должен вернуться туда, откуда не спал, к Богу. Вернуться же туда может только преображенная воскресением плоть, такая, какую апостолы видели у воскресшего Господа. Спаситель мира вернулся к Богу Отцу. Но вернулся туда не один. Он взошел на небо вместе со своей человеческой плотью. А это означает, что Он взошел вместе с нами, с людьми. И теперь у нас есть возможность сделать то же самое, начав свой путь с обретения твердой и крепкой веры в воскресение Христово.

0: светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Каждый из нас наверняка знает хотя бы одну пословицу о кошке. «Отольются кошки мышкины слезки» или «Не все коту масленица, будет и великий пост». Народных выражений, связанных с этим домашним животным, много. Ведь живут коты с людьми с древних времен. По мнению ученых, одомашнивание кошки произошло около 12 тысяч лет назад. Точно неизвестно, когда данные пушистые зверьки появились на Руси. Упоминания о них есть уже в новгородских летописях XIII века и в судебнике «Правосудие Митрополичье» в сборнике законов XIV века. В нем сказано, что за кражу кошки полагается уплатить 3 гривны, столько же, сколько за собаку или вола. Жили коты и кошки сначала в царских покоях. В 1661 году художник из Голландии Фредерик Мушерон создал портрет кота царя Алексея Михайловича. Но в свое время коты переселились и к простым жителям. Невозможно представить деревенское хозяйство без этих охотников на мышей и крыс. Наблюдая за повадками данных животных, народ сравнивал их с характером людей и создал множество поучительных выражений. Например, доброе слово и кошке приятно напоминает нам, что любому существу хочется ласки и заботы. Лакома кошка до рыбки, да в воду лезть не хочется. Это о тех ленивцах, кто мечтает о хорошей жизни, но делать для этого ничего не хочет. Некоторые пословицы предостерегают от поспешных слов и действий. Рано пташка запела, как бы кошка не съела. А о том, что ссоры и раздоры ослабляют семью или сообщество, говорит такая народная мудрость. Кошки грызутся, мышам приволье. Многовековое наблюдение за этими симпатичными, но своенравными животными дало множество метких народных выражений, которые пригождаются нам и сегодня. С вами была Нина Резник.
0: Сила слова.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Святые Ставропольского края.
4: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
5: Священномученик Григорий Конокотин родился 1 августа 1869 года в селе Новоегорлыкское Ставропольской губернии в семье священника. Григорий осознанно принял решение встать на путь священнического служения и, с благословения отца, поступил в Ставропольскую духовную семинарию, в которой учился вместе с Андреем Ковалевым и Григорием Троицким. В 1892 году он окончил духовную школу, после чего был определен законоучителем в село Тахта, сейчас это Ипатовский городской округ. В 1894 году был рукоположен в иерее к Покровскому храму села Медведского, современное село Гафицкое, с должностью законоучителя церковно-приходской школы. Спустя 3 года отец Григорий был перемещен на штатное священническое место в село Молдаванское Кубанской области. Большинство жителей этого села не говорили по-русски, и ради общения с прихожанами отец Григорий выучил молдавский язык. Этот поступок священника, который хотел говорить с односельчанами на одном языке, заслужил любовь и уважение жителей. Впоследствии он построил в селе кирпичный храм в честь святителя Иоанна Златоуста взамен обветшавшего деревянного, возведенного в 1876 году. Отец Григорий имел государственные награды, в том числе орден святой Анны III степени. В годы гражданской войны он призывал прихожан к миру, неоднократно спасал от смерти бывших советских работников и красноармейцев, рассказывает клирик архиерейского подворья храма святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя иерей Александр Гридасов.
6: В июле 1920 года священномученик Григорий Конокотин арестован председателем молдавского ревкома. За недоказанностью обвинения освобожден Кубано-Черноморским рефтрибуналом. Переведен в Александро-Невский собор города Краснодара. 15 сентября 1921 года арестован, заключен в краснодарскую тюрьму, обвинен в бегстве от советской власти из молдавского в Краснодар, а также в переписке с репрессированным духовенством. 23 сентября коллегией Кубано-Черноморской ЧК приговорен к расстрелу как враг трудового народа. Расстрелян 28 сентября 1921 года вместе со священномучениками Андреем Ковалевым, Григорием Троицким, Иоанном Яковлевым. Погребен в безвестной общей могиле в Краснодаре.
5: 26 декабря 2003 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви священномученик Григорий Конокотин был включен в собор новомучеников и исповедников российских.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. На сайте «Гордость России» я прочитала о миниатюрной девушке, которая нашла себя в большом деле. И спешу поделиться ее историей с каждым из вас. «Я родилась на Дальнем Востоке», – рассказывает о себе Милана Николаева. «Из-за диагноза ахондроплазия от меня отказались родители. Я с младенчества стала сиротой и попала в детский дом, но это не помешало мне состояться в жизни». Девушка переехала в Челябинск, окончила университет, успешно работает и помогает другим людям. Ахондроплазии медики называют системное поражение скелета, которое приводит к карликовости за счет коротких конечностей при обычной длине туловища, а также приводит к деформации позвоночника и ног. Милана вспоминает, как 8 лет назад заметила интерес людей к своей внешности и стала задавать воспитателям вопросы. Взрослые успокаивали, мол, все люди разные. Позже, в 13 лет, девочка узнала про свою болезнь и задумалась над увеличением роста. В городе Благовещенске мне сделали несколько операций, благодаря чему я выросла со 120 до 130 сантиметров, не скрывает Мила. Она окончила школу и педагогический колледж, затем Южноуральский государственный гуманитарно-педагогический университет в Челябинске по специальности информационные технологии в образовании, а позже поступила в магистратуру по профилю физико-математическое образование. «Диплом магистра дает мне возможность преподавать в учебных заведениях», поясняет программист Николаева и признается. «Мне нравится делиться знаниями с людьми. А еще ей доставляет удовольствие помогать окружающим». Милана стала волонтером давно, еще в 2012 году. А на вопрос «почему?» привыкла отвечать так. «Доброе дело никогда не бывает лишним». Вместе с другими участниками благотворительной организации «Жизнь» Мила кормит бездомных и попавших в трудную жизненную ситуацию. Выездные обеды организуют трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам в разных районах Челябинска и Копейска. На каждую точку приходит около 20 человек. Мы не только раздаем еду нашим подопечным, но и привозим теплую одежду, которую они с радостью разбирают, комментирует Милана. Добровольцы не оставляют без внимания и праздничные даты. Например, 8 марта вручают женщинам небольшие подарки. Героиня нашей программы раньше переживала из-за своего роста, но потом поняла, что это не главное. Главное в человеке не внешность, а его поведение и отношение к окружающему миру, убеждена Милана Николаева. И я с ней полностью согласна. У этой молодой женщины активная жизненная позиция. Она смотрит на все с оптимизмом и симпатизирует людям. И они отвечают ей взаимностью. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Праздник Вознесения Господня необычный. Его лейтмотив – это разлука, то есть грусть, но смысл его – это радость. 40 дней воскресший Спаситель был на земле со своими учениками. Он являлся им, учил и проповедовал. Апостолы знали, что такая радость не будет вечной. Спаситель сам предрек разлуку. И вот настал день, когда Господь заповедовал своим апостолам не отлучаться в ближайшие дни из Иерусалима, но ждать другого утешителя, Духа истины. Затем все вместе они вышли из города на гору Елеон. По пути Христос рассказывал об устроении своей церкви на земле. На вершине горы Спаситель разъяснил апостолам, в чем будет их главное предназначение. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Затем Иисус благословил всех учеников, и дальше апостолы стали свидетелями необыкновенного чуда. Господь начал подниматься от земли, и светлое облако скрыло его от всех взоров. Евангелист Лука пишет, что ученики поклонились Христу и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Разлука обернулась торжеством, надеждой для всего человечества, началом строительства Церкви земной. Ее столпами предстояло стать апостолом. Вознесение — это не утрата Бога, не разрыв с Ним, а призыв к преображению, к восхождению и вознесению ввысь вслед за Господом в Его Царство. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь» празднику Вознесения Господня. «Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, радости исполнив учеников, обещанием Святого Духа, по утверждении их благословением в том, что Ты Сын Божий, Искупитель мира».

В 2000 году на телеэкраны вышла восьмисерийная приключенческая мелодрама режиссера Александра Митты «Граница. Таежный роман». Благодаря этому сериалу зрители впервые услышали песню «Ты неси меня, река». Через 2 года после премьеры фильма группа «Любэ» включила эту композицию в свой альбом «Давай за». Слова ее написал сам режиссер кинокартины, а музыку – композитор Игорь Матвиенко. Он сделал пробную запись своим голосом, чтобы показать режиссеру песню. И добавил, ее бы замечательно исполнил Николай Расторгуев. Но версия с голосом Матвиенко так понравилась Александру Митте, что он тут же включил ее в картину. А зрители телесериала также тепло встретили выход песни в интерпретации группы «Любэ». «Ты неси меня, река» в исполнении Николая Расторгуева получила несколько престижных музыкальных премий и сразу стала всенародно любимой. Ведь и текст, в котором звучит любовь к родной земле, и задушевный мотив песни западает в сердце и пробуждает самые добрые чувства.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Когда современный человек, ориентированный на науку, смотрит на религию, он хочет от нее такой же логичности и рациональности. Но может ли религия быть полностью рациональной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Первое убо слово сотворих о всех, о Феофиле».
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царствии Божием. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на

0: Небо придет таким же образом, как вы видели его, восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
1: Из Иерусалима в субботу имущая путь.
2: Как-то однажды я смотрел очередную дискуссию на тему «Наука и религия» и услышал, как молодой ученый уверенно называет Библию простым сборником ближневосточных мифов. Конечно, внутренне я не согласился, хотя и понимал его логику. В действительности, когда был открыт древнешумерский эпос о Гильгамеше, в котором есть упоминание потопа, для многих верующих это был удар, ведь они были уверены в уникальности библейского благовестия. Но удивительного на самом деле в этом не было ничего. Если потоп был, очевидно, что память о нем должна была существовать у древних народов. Другое дело, чего Библия не содержит, так это бесконечных историй о том, как боги выясняют отношения, рождают детей, ссорятся и мирятся. Их нет потому, что Священное Писание принципиально монотеистично, как нет в нем, кстати, и объяснений того, откуда взялись разнообразные животные, времена года, созвездия и ландшафт. Все это просто сотворил Бог. Но почему же подобные вещи есть в язычестве? Потому что человек, лишившись откровения Божьего, стал выдумывать о мире самые разные подробности, в которых он оказывался только малой частью природы. В свою очередь, в центре Библии, как откровение, оказывается встреча Бога и человека, омраченная грехопадением и озаренная светом Пасхи. Заповеди, как путь спасения, указаны в ней довольно ясно, но пути Господни при этом неисповедимы, и внутренняя жизнь Бога человеку недоступна. Все, что нам открыто, заключается в слове «любовь». Новозаветный отрывок, который мы сейчас услышали, посвящен празднику Вознесения. Однако само это событие предваряется интересным диалогом. Придя в себя после испытаний, которые они прошли в дни смерти и воскресения Учителя, апостолы снова стали строить планы. Возвращаясь к привычной жизни, в которой Иисус был их руководителем, все подсказывал, во всем помогал, они решили, что теперь-то их политические амбиции будут удовлетворены, и царство израильское восстановится. В свою очередь, Спаситель напоминает им, что Божьи планы не входят в их компетенцию, и им вполне должно хватить своих собственных. Впереди у них большая работа – дождаться ниспослания Святого Духа и отправиться возвещать Евангелие по всему миру, доверяя Богу и Его, сколь таинственному, столь и спасительному, промыслу о каждом человеке.
3: Апостольские чтения.

0: о добродетели молчания, по святоотеческому опыту преподобного Арсения Великого в день его памяти, исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый.
1: В день Вознесения Господня Церковь вспоминает преподобного Арсения Великого, подвижника, который всем сердцем возлюбил безмолвие. Его слова стали духовным ориентиром для многих. Он говорил: «Много раз я раскаивался о своих словах, а о молчании никогда». В этой короткой фразе глубокое знание человеческой природы. Сказанное неосторожно слово способно ранить, посеять вражду или обнаружить тщеславие. Мы часто жалеем о поспешных суждениях. Но еще ни один человек не корил себя за то, что вовремя смолчал. Молчание – это не пустота, а особая форма внутренней собранности. Оно уберегает от греха, осуждения, пустословия и дает душе возможность услышать тихий голос Бога. Арсений Великий, бывший наставник императорских сыновей в Риме, оставил блестящее положение ради пустыни. Однажды он услышал таинственный голос: «Арсений, бегай людей и пребывай в молчании. Это корень безгрешия». Приняв это как руководство к действию, святой удалился в египетскую пустыню и почти не выходил из затвора. Когда его спрашивали, почему он так избегает общения, подвижник честно отвечал: «Не могу, оставив Бога, жить с людьми». Он понимал, что рассеянный ум не способен одновременно принадлежать шумному миру и небу. Конечно, не каждый призван к полному отшельничеству. Однако завет Арсения Великого актуален для всех нас. Учиться хранить молчание, когда хочется сорваться на грубость, укрощать язык и находить хотя бы несколько минут тишины в ежедневной суете. В этой тишине и рождается подлинная молитва, исцеляющая сердце и дарующая мир, который не способна дать ни одно сказанное слово.
2: Актуальная тема.

0: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
1: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.

Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был ближайшим учеником Иисуса Христа. Он не раз становился свидетелем его чудес и славы. Иоанн присутствовал при воскрешении Иисусом дочери Иаира. Он был на горе Фавор и видел преображение Господне. Иоанн занимал на Тайной вечере одно из почетнейших мест, прямо рядом с Христом. И как многие ученики, с ужасом воспринял слова пророчества о предательстве одного из них. Иоанн отвечал Сыну Божию не меньшей преданностью. Он единственный из учеников остался рядом с распинаемым на кресте Иисусом. И ему Спаситель доверил попечение о своей матери Марии. «Жено, се сын твой, се матерь твоя», — сказал он с распятия. После Успения Пресвятой Богородицы апостол Иоанн, как и другие ученики, отправился проповедовать. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос. Он совершил там множество чудес и обратил местных жителей в христианство. Но главным наследием Иоанна Богослова стало Евангелие. По преданию, перед тем, как диктовать книгу ученику, святой апостол 3 дня молился в одиночестве на вершине горы. Там же, на Патмосе, Иоанну было даровано Откровение или Апокалипсис – самая загадочная книга Нового Завета, содержащая пророчество о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет. Предание говорит, что апостол Иоанн Богослов был телесно взят на небо, подобно пророку Илье. Этой победой над тлением подчеркивается духовное родство апостола Иоанна с Пресвятой Богородицей, усыновившей его у подножия креста Господня. Чествуя апостола Иоанна Богослова, мы обращаемся к нему со словами: «Святой апостол и евангелист Иоанн, моли Бога о нас».

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Открываем историю.
2: В середине 15 века на престол Великого княжества Московского зашел 22-летний Иван III. Правнук Дмитрия Донского, славного победителя Мамаева войска на Куликовом поле. Иван мечтал о единой, сильной, независимой Руси. Он давно созрел для решения ликвидировать остатки зависимости от Орды. Впрочем, грозная Золотая Орда к тому времени прекратила свое существование. Но ее преемник, ханство Большая Орда в низовьях Волги, продолжала смотреть на Русь как на своего вассала и требовала от нее покорности. Как считают историки, около 1471 года в Москву к Ивану III за данью явились послы из Большой Орды. Великий князь Московский оказал им неожиданный прием. Как повествует историческая хроника, казанский летописец, Иван взял из рук послов ярлык с требованием дани, бросил на землю и затоптал ногами своими. Другими словами, платить отказался. Послов прогнал и велел им передать хану Ахмату, что больше у него не получится творить зло на Руси. Нетрудно догадаться, что хан таким поведением князя был очень недоволен. Тем более, что в том же 1471-м Иван III без разрешения Орды присоединил к московскому княжеству новгородские земли, невзирая на то, что Ахмат уже выдал на них ярлык литовскому князю Казимиру IV. Прояснить вопрос Большая Орда решила привычным способом. В 1472 году Ахмат пошел на Русь. Дружина Ивана III встретила ордынцев на подступах к Москве и не позволила им переправиться через Оку. В отместку за это Ахмат сжег подмосковную крепость Алексин, однако был вынужден отступить. Вернувшись из похода ни с чем, хан, согласно хронике, дал зарок: «Если не захвачу великого князя Московского и не приведу его связанного, то зачем мне жизнь и царская моя власть?» И в 1480-м вновь двинул на непокорную Москву многотысячную армию. Получив известие о том, что Ахмат движется к Москве, Иван III начал сбор дружины. 6 июля после молебна перед чудотворным образом Божией Матери Владимирская главные силы русских войск во главе с самим Иваном III выступили из Белокаменной. Хан Ахмат тем временем собрал основные силы и двинулся к месту, где в Оку впадает река Угра, и стал ждать подкрепления, которое ему пообещал литовский князь Казимир. Ахмат рассчитывал, что его конница сможет перейти Угру, и тогда ордынцы очень скоро оказались бы у стен Москвы. Иван III прекрасно это понимал и повел свои войска против захватчиков. Современные исследователи на основе исторических документов сумели максимально точно воссоздать ход этого сражения. Оно началось 8 октября 1480 года около часу дня и непрерывно продолжалось до 11 октября. Четверо суток русское войско не давало ордынцам перейти через реку вброд. Осень, между тем, выдалась крайне холодной, ударили морозы, Угра покрылась льдом. Казалось бы, теперь Ахмату ничто не могло помешать перейти ее в любом месте. Однако ордынская армия словно застыла в нерешительности. А спустя несколько дней, 28 октября, неожиданно для всех Ахмат собрал войско и ушел в степи. «Бежали же татары с Угры, наги и босы», сообщают летописные источники. Некоторые ученые полагают, что такое резкое и нелогичное отступление противника могло произойти из-за того, что степным кочевникам сложно вести военные действия зимой, когда у лошадей нет подножного корма. Другие, например, историк Николай Карамзин, видели в таком исходе чудо и милость Божью. Не оружие и не мудрость человеческая, но Господь спас Россию. Писал он о победе на Угре. Так или иначе, Большая Орда больше никогда не выражала притязаний на русскую землю, не вмешивалась в политику и не требовала дани. Замечательно отзывается об этой победе хроника «Казанский летописец». И тогда великая наша русская земля освободилась от ярма и гнета басурманского и начала обновляться. Так в действительности и было. Великое стояние на Угре в 1480 году положило начало новой эпохи в истории русского государства, независимости и объединению.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Священник Стахий Колотвин.
4: Так получилось, что один воскресный день служил я раннюю божественную литургию, пошел по обыкновению после нее побеседовать с прихожанами. Обсудили мы память святых отцов Седьмого Вселенского собора, вернулся я поисповедовать на поздней литургии. После этого с прихожанами, кто был уже на поздней литургии, беседовали мы о праотце Аврааме, который же в этот день вспоминается и празднуется православной церковью. И тоже уже голос почти осип. А так получилось, что в этот же день меня позвали на встречу с прихожанами Валаамского подворья, московского подворья Валаамского монастыря. Там уже выговорился и вроде уже совсем осип. Но вот уже пообщавшись с прихожанами моего Тушинского храма, пообщавшись с прихожанами Валаамского подворья, конечно, я не мог забыть о своих прихожанах из Митины, поэтому мы с ними договорились уже в середине дня прогуляться по нескольким храмам московского района за Москворечье, и тоже к каждому храму подходили, что-то я рассказывал и о храме, и о каком-то смысле праздника или исторического события. И уже нету сил, сон клонит. Вот ты идешь от храма к храму, вот словно как будто ты плывешь сквозь толщу воды. Вот уже такая некоторая усталость. Но ведь радостно на душе, здорово. А вот на следующий день, когда вроде сил уже никаких нет, дежурю ни много ни мало в ритуальном зале крематория и отпеваю родственников усопших, тех людей, которые не воцерковлены, которые вот слушать батюшку, но это раз батюшка что-то говорит, так и есть. Да и времени там нет, потому что строгий хронометраж, и поэтому буквально вот ну 2-3 минутки можно что-то сказать. И люди своим горем подавленные тоже что-то мимо ушей пропускают. Однако вот здесь ты выкладываешь и тоже вроде говоришь вновь, вновь и вновь, а ты тратишь силы, а ты не получаешь их. И вот приходишь и думаешь, Господи, ну как же вот так устроилось? Ну вот мало того, что голос осип, так и вот та радость, которую накопил за воскресный день, она ж вот уже в понедельник израсходовалась. А потом понимаешь, так Господь-то тебе дал эту радость не чтобы ты себя, любимого, утешил, а для того, чтобы ты ее дальше кому-то мог понести. И поэтому Господь все устроил лучшим образом. И если осмыслить любые 2 дня подряд из своей жизни, то ты тоже поймешь, что Господь промышляет и обязательно укрепляет перед тем, как дать какую-то нагрузку.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Прошло 40 дней после Светлого Христова Воскресения. Эти 40 дней воскресший Спаситель мира являлся своим ученикам, беседовал с ними и самыми разными способами доказывал истинность своего воскресения. Апостолы, несмотря на то, что своими глазами видели восставшего из гроба Христа, с трудом могли поверить в его воскресение. Однако Господь не укорял их. Он помогал им обрести веру. Вера же, конечно, не самоценна, она нужна для определенной цели, для возвращения к Богу. В этом мы должны уподобиться самому Христу, вознесение которого мы сегодня празднуем. О вознесении Господнем говорит и звучащий сегодня в православных храмах отрывок из 24 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «Сия же им глаголющим, и сам Иисус стал посреди их».
3: Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

Первые строки только что прозвучавшего евангельского отрывка могут подтолкнуть нас к мысли, что апостолы были очень наивными людьми. Они увидели воскресшего Христа и решили, что видит не человека, а дух. Как можно увидеть духа? Если у нас хотя бы один знакомый, который, будучи в здравом уме и твердой памяти, видел духов. Да, в сказках и мифах потусторонние духовные сущности задействованы очень активно. Люди то и дело с ними взаимодействуют. Но разве у нас есть аналогичные евангельские свидетельства? Один раз у гроба воскресшего Христа апостолы видели ангелов, которые, судя по всему, имели такой вид, что у апостолов не было сомнений. Перед ними ангелы. С иными духовными сущностями и уж тем более с привидениями апостолы не встречались. Так почему же они вдруг подумали о духе? Ответ, конечно же, лежит на поверхности. В явление духа поверить проще, чем в Христово воскресение. О духах хотя бы говорится в сказках. Воскресение же человека – не оживление, а именно воскресение – нечто совершенно невиданное. Нечто такое, о чем нельзя помыслить. Поэтому апостолы ухватились за версию с духом. Любопытно, что нам до сих пор сложно поверить в Христово воскресение. И мы выдумываем собственных духов. То есть находим какое-то иное объяснение и евангельским свидетельствам, и свидетельствам святых. Человеческий разум буквально останавливается перед чудом воскресения Христова. Это естественно и предсказуемо. И Бог не укоряет нас за это. Бог готов давать нам те доказательства воскресения, которые будут нами приняты. Правда, есть одно важное условие. В наших сердцах не должно быть лукавства. Мы не должны подходить к воскресению Христову с отстраненным любопытством исследователей. Мы должны быть движимы любовью. И тогда Господь уверит нас в своем воскресении так, как Он уверил апостолов. Конечно, Он не покажет нам свои раны и не станет есть вместе с нами. Он найдет иные способы. Ведь Он Бог, и доказательства для Него вовсе не являются проблемой. Уверив апостолов, Господь дал им способность понимать Писание. Значит, Он дал им и понимание конечного смысла Писания, состоящего в том, что человек должен вернуться туда, откуда не спал, к Богу. Вернуться же туда может только преображенная воскресением плоть, такая, какую апостолы видели у воскресшего Господа. Спаситель мира вернулся к Богу Отцу. Но вернулся туда не один. Он взошел на небо вместе со своей человеческой плотью. А это означает, что Он взошел вместе с нами, с людьми. И теперь у нас есть возможность сделать то же самое, начав свой путь с обретения твердой и крепкой веры в воскресение Христово.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Разувакина. Литературные эскизы. «Черный кот». Это было неправильное утро, потому что после бессонной ночи все в доме спали. Только мы с сыном-студентом потирали уставшие от экранов глаза. Я заканчивала срочную работу, а сын готовился к какому-то экзамену. На рассвете вышли вдвоем с чашками горячего кофе на балкон. С 10-го этажа автомобили, что выстроились рядами во дворе, кажутся игрушечными. Владельцы их спят крепким сном. Вдруг видим, черный зверек метнулся под одну машину, перебежал под другую. Да это же кот-беглец! В объявлениях, которыми оклеен весь район, сказано, какой он домашний, как пугается шума и сторонится незнакомых. Прячется бедолага где-то в подвале. Лишь ночью выходит, когда безлюдно. Не сговариваясь, оставили мы свой кофе остывать и побежали к лифту. О том, как ползали по пыльному асфальту, как заправские пытались забираться под автомобиль сразу с двух сторон, а также о том, в каком состоянии был потом мой домашний халат, можно снимать кино. Мы несли к дому чье-то пыльное перепуганное сокровище и удивлялись, каким же добрым может оказаться самое неправильное утро. И спасибо от соседей было тоже неправильным, в виде огромного арбуза. Нам бы хватило и просто слова. А кофе мы потом сварили новый.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресение. Предлагаю приготовить царскую творожную пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем и остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

тебя страдания всего мира. Все, что нужно, это любовь. Не ищи напрасности бытия. Все, что нужно, это любовь.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает преподаватель в ВУЗе Валерия Петрова.
2: Мой брат спас годовалого ребенка от собак. Мама ребенка оставила его буквально на несколько минут около нашего подъезда. И как раз в это время проходила стая собак. Они почувствовали запах молока и направились в сторону ребенка. Мой брат это увидел, схватил палку и встал перед ребенком. Собаки зарычали, а их было около 5, и начали на него кидаться. Мой брат Иван смог от них отбиться и спасти ребенка. Прошло уже немало времени, и тот ребенок отыскал моего брата и попросил стать его крестным отцом. Ребенок уже вырос и, наконец, решил креститься. Он сказал тогда Ивану: «Ты спас мне жизнь, и поэтому готов доверить тебе самое дорогое». Было это безумно приятно за брата, и я очень им горжусь. Добро – это знать, что вокруг тебя есть люди, которые всегда придут на помощь.
0: Добрые истории. Радио «Вера». Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Преподобный Арсений Великий родился в середине 4 века в Риме. Он получил хорошее образование и стал диаконом в одной из римских церквей. Император Феодосий поручил Арсению воспитание своих сыновей Аркадия и Гонория. Арсений подчинился и переехал в Константинополь. Но императорский двор тяготил его. Арсений стремился к иноческой жизни и молился о том, чтобы Господь указал ему путь. Однажды он услышал голос, говоривший ему: «Арсений, бегай людей и спасешься». Тогда он покинул дворец и отплыл в Александрию. Арсений принял постриг в одном из монашеских скитов. Однажды на молитве он вновь услышал голос: «Арсений, бегай людей и пребывай в безмолвии. Это корень безгрешия». С тех пор он поселился отшельником в уединенной келье и принял подвиг безмолвия. Слава о великом подвижнике распространилась далеко. Многие желали его видеть. Со временем он стал беседовать с приходящими к нему иноками и простыми людьми. Арсений учил: «Многие принимают на себя большие подвиги поста и бдения, но мало кто бережет душу свою от ненависти, гнева, осуждения и гордости». Инокам приходилось слышать, как отшельник часто понуждал себя самого к подвигам словами: «Трудись, Арсений, не ленись, ты пришел не на покой, но на труды». От современников Арсений заслужил прозвание «Великий». Он скончался в возрасте 95 лет. По словам преподобного Силуана Афонского, святые стяжали от Бога такой дар любви, что души их как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Мы не оставляем почитания православных святых, надеемся на их предстательство перед Господом и просим сегодня преподобного Арсения Великого. Святой Арсений, моли Бога о нас. –

0: Истории великих шедевров.
1: В первой половине XIX века в Европе широко распространился новый бальный танец – вальс. Будучи плавным и грациозным по характеру танцевальных движений, вальс быстро обрел репутацию лирического произведения. Многие композиторы стали обращаться к этому жанру, желая отобразить в музыке любовь, волнение, нежность. Особенно ярко эти поэтические настроения представлены в вальсах польского композитора Фредерика Шопена. Покинув родную Польшу в возрасте 20 лет, он навсегда остался вдали от нее. В Париже его музыка соединила в себе разные стороны жизни – память о родине и утонченность светской жизни. Но за внешней изящностью этих произведений всегда ощущается нечто большее – внутренний мир человека, его переживания, поиск гармонии. Вальсы Шопена даже трудно назвать просто танцами. Это скорее размышления, переданные звуками, о радости и грусти, о светлых мгновениях и смирении. Среди 17 вальсов Шопена особой известностью пользуется вальс «Ре бемоль мажор», один из самых воодушевляющих его танцев. Композитор посвятил эту пьесу Дельфине Потоцкой, польской графине, которая, как и Шопен, жила в эмиграции. Музыкант на протяжении 4 лет давал ей уроки игры на фортепиано –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Когда современный человек, ориентированный на науку, смотрит на религию, он хочет от нее такой же логичности и рациональности. Но может ли религия быть полностью рациональной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Первое убо слово сотворих во всех, во Феофиле».
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царствии Божием. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
2: «Из Иерусалима в субботу имущая путь».
1: Как-то однажды я смотрел очередную

0: дискуссию на тему «Наука и религия» и услышал, как молодой ученый уверенно называет Библию простым сборником ближневосточных мифов. Конечно, внутренне я не согласился, хотя и понимал его логику. В действительности, когда был открыт древнешумерский эпос о Гильгамеше, в котором есть упоминание потопа, для многих верующих это был удар, ведь они были уверены в уникальности библейского благовестия. Но удивительного на самом деле в этом не было ничего. Если потоп был, очевидно, что память о нем должна была существовать у древних народов. Другое дело, чего Библия не содержит, так это бесконечных историй о том, как боги выясняют отношения, рождают детей, ссорятся и мирятся. Их нет потому, что Священное Писание принципиально монотеистично, как нет в нем, кстати, и объяснений того, откуда взялись разнообразные животные, времена года, созвездия и ландшафт. Все это просто сотворил Бог. Но почему же подобные вещи есть в язычестве? Потому что человек, лишившись откровения Божьего, стал выдумывать о мире самые разные подробности, в которых он оказывался только малой частью природы. В свою очередь, в центре Библии, как откровение, оказывается встреча Бога и человека, омраченная грехопадением и озаренная светом Пасхи. Заповеди, как путь спасения, указаны в ней довольно ясно, но пути Господни при этом неисповедимы, и внутренняя жизнь Бога человеку недоступна. Все, что нам открыто, заключается в слове «любовь». Новозаветный отрывок, который мы сейчас услышали, посвящен празднику Вознесения. Однако само это событие предваряется интересным диалогом. Придя в себя после испытаний, которые они прошли в дни смерти и воскресения Учителя, апостолы снова стали строить планы. Возвращаясь к привычной жизни, в которой Иисус был их руководителем, все подсказывал, во всем помогал, они решили, что теперь-то их политические амбиции будут удовлетворены, и Царство Израильское восстановится. В свою очередь, Спаситель напоминает им, что Божьи планы не входят в их компетенцию, и им вполне должно хватить своих собственных. Впереди у них большая работа – дождаться ниспослания Святого Духа и отправиться возвещать Евангелие по всему миру, доверяя Богу и Его, сколь таинственному, столь и спасительному, промыслу о каждом человеке.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Когда я был школьником, мне часто приходилось защищать свою веру от атеистически настроенных одноклассников. Я пускался в споры, доказывая логически, что именно православное христианство – истина. Это было интересно и очень полезно мне. Но, надо признаться, убедить я никого не смог. Со временем я понял, что проблема была не в качестве аргументов или неуступчивости одноклассников, а в том, что я пытался играть на чужом поле. Я старался логически подтвердить то, что выходит за рамки логики. Я пытался веру выдать за знание. Сначала это осознание меня, насколько я помню, напугало. Если в науке есть жесткие факты, которые можно проверить, то на что же может опираться вера? Я понимал, что у кого-то бывает сверхъестественная встреча с Богом, откровение, подобное тому, что пережил апостол Павел. Но у меня-то такого не было. Почему же тогда я верю? Поиск ответа на этот вопрос занял у меня довольно долгое время. Самым важным на этом пути открытием стало то, что вера, оказывается, пронизывает собой все. И даже жесткие факты науки жестки лишь в том случае, если мы принимаем на веру определенные аксиомы. Это осознание перевернуло мое представление об очень многом. Если до него я хотел знать, чтобы верить, то после понял для себя, что мы неизбежно должны верить, чтобы знать. Просто каждый сам выбирает для себя то, во что он верит. Кто-то убежден, что мир принципиально познаваем, а кто-то верит в таинство сотворенного Богом мира. И там в основании лежит не знание, а вера. Просто далеко не всегда человек отдает себе в этом отчет. То, что многие сегодня пренебрежительно списывают на неграмотность – вера, на самом деле является основой всего нашего мира. И если это уж так, то я точно не готов верить в пустоту и случайность всего происходящего. Христианская вера в Бога, побеждающего самую неумолимую проблему человечества – смерть, куда больше во мне откликается. И да, я вряд ли смогу убедить людей рядом с собой логическими аргументами в том, что именно эта вера истинна. Но я могу стараться жить так, чтобы этой веры становилось больше.
0: Частное мнение.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Мученик Никифор Зайцев родился в 1884 году в Подмосковье в крестьянской семье. Никифор окончил сельскую школу, был человеком весьма начитанным. Зайцев не боялся труда и славился как рачительный хозяин. В Первую мировую войну он, как призванный из запаса, служил в обозе. После революции Зайцев вернулся к крестьянскому труду. Он был постоянным прихожанином храма, состоял членом церковной двадцатки и пел на клиросе. Зайцев призывал односельчан молиться и ходить в церковь, не обращая внимания на гонения. Знавшие Никифора говорили, что был он человеком безупречной нравственности, безотказным помощником. Во время массовой коллективизации он, хотя и не был согласен с тем, как она проводилась, все же вступил в колхоз. Как человек с опытом, Зайцев частенько учил председателя колхоза, как хозяйствовать на земле, лучше планировать работы. Тот воспринимал это как покушение на личный авторитет. В 1937 году Никифора Зайцева арестовали. Председатель и секретарь сельсовета назвали его ярым религиозником и обвинили в саботаже колхозных работ. Зайцева приговорили к 8 годам лагерей. В 1942 году мученик Никифор скончался в Каргопольском лагере. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди, обычные труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Церковь чтит подвиг всех новомучеников и обращается сегодня к святому Никифору Зайцеву. «Мученик Никифор, моли Бога о нас».

0: бывает, что-то плохо выходит, и в то же время чувствуешь что-то хорошее. Вспомнишь о хорошем и поймешь – это весна. Михаил Пришвин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Первый в мире нефтепровод и цилиндрические нефтехранилища. Московская водопроводная система. Изящные стеклянно-металлические перекрытия на крышах Киевского вокзала. Все это – творение мысли инженера, конструктора и изобретателя Владимира Григорьевича Шухова. Русского Леонардо, как называли его современники. Сегодня именем Владимира Шухова названа одна из столичных улиц, а на Сретенском бульваре установлен памятник инженеру. Но главный памятник Владимиру Шухову и его преданности своему делу – это бесспорно знаменитая радиотелебашня на Шаболовке. Шуховская – так до сих пор называют ее москвичи. Радиовещание с нее началось в 1922 году, а уже в 1937 Шуховская башня стала транслировать первые коротковолновые телевизионные передачи. В 60-е годы Шуховская башня стала официальным символом советского телевидения. В телецентре на Шаболовке снимали легендарную новогоднюю программу «Голубой огонек». Студия была оформлена огромным баннером с изображением башни. И создавалось ощущение, что действие происходит прямо под ее куполом. Конструкция башни оказалась настолько крепкой, что за все время своего существования ни разу не подвергалась серьезному ремонту. А однажды без всякого ущерба выдержала удар почтового самолета, который, потеряв управление, задел башню крылом. Идея необычных легких конструкций, способных, однако, выдержать большие нагрузки, пришла к Владимиру Григорьевичу Шухову в конце 19 века. Однажды на кухне у кого-то из своих знакомых он увидел перевернутую вверх дном плетеную корзину из ивовых прутьев. Сверху на ней, как на подставке, стоял тяжелый глиняный горшок с пальмой. Корзина не мялась и не сгибалась под его весом. Присмотревшись, Шухов догадался, что все дело в особом переплетении прутьев. Будучи в выпрямленном состоянии, они бы непременно сломались под такой нагрузкой. Это натолкнуло Владимира Григорьевича на создание несущих конструкций, которые впоследствии получат название гиперболоидных. Легкие, ажурные, словно металлическое кружево или тонкая паутина, решетчатые шуховские вышки выдерживали вес в сотни тонн. При этом им был не страшен даже очень сильный ветер. А еще гиперболоидные конструкции были очень дешевы. Изобретение инженера Шухова стало пользоваться большим спросом. Своим новаторским способом по всей России он построил немало водонапорных башен, которые и по сей день исправно служат. А в 1921 году советская власть обратилась к Владимиру Григорьевичу с просьбой спроектировать и построить на Шабловке мощную радиостанцию. То, насколько беззаветно Шухов служил своему делу, ярко демонстрирует случай, произошедший во время строительства. Башню высотой 148 метров возводили без помощи подъемных кранов. Однажды оборвался трос, поднимающий строительные материалы на высоту. Шухова обвинили в халатности, саботаже и приговорили к расстрелу. Приговор постановили привести в исполнение сразу после того, как Владимир Григорьевич закончит работу. Можно только представить, что творилось все это время на душе у инженера. Но на результате это никоим образом не отразилось. Радиобашню Шухов сдал в срок. Принята она была без единого нарекания. Смертный приговор инженеру решили отменить. Хотя в советской России Шухову жилось непросто, он никогда не помышлял об эмиграции. «Мои идеи нужны отчизне», — говорил Владимир Григорьевич. В 1929 году он подписал документ, в котором все права на свои изобретения передавал родине.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Вознесение.
3: Место Вознесения Господня, гора Елеон, всегда почиталось христианами. В IV веке по инициативе императрицы Елены на средства римлянки Пимении здесь был построен большой храм – Имвомон. Он был особенным, внутри – совершенно круглым. Диаметр его превышал 25 метров. Вокруг храма шли три сводчатых портика. Колоннада придавала церкви величественный и одновременно воздушный вид. С террасы перед церковью открывался вид на Иерусалим, а вниз, в долину Кедрон, вела мраморная лестница. Когда верующие заходили в церковь, то испытывали изумление. В храме не было ни свода, ни купола. Над головами молящихся простиралось открытое небо, дом Отца Небесного, куда на 40-й день после воскресения вознесся Сын Божий. Верующие словно духовно присутствовали при этом чуде. В восточной части храма находился небольшой крытый алтарь, а стену венчал огромный крест, который можно было заметить еще у подножия горы. В 614 году персы разрушили храм. До наших дней сохранились лишь основания его колонн. И иерусалимский патриарх Модест в 635 году восстановил его, но в гораздо меньших пропорциях. Но и эта церковь не уцелела. Сейчас на месте Вознесения Господня находится часовня. Ее построили в XII веке крестоносцы. Это скромное здание, восьмиугольное снаружи и скругленное внутри. Оно огорожено двухметровой стеной, на постройку которой пошли камни от древних храмов. Территория принадлежит мусульманам, которые берут плату за вход. Раз в год, в день Вознесения Христова, здесь, в переносной церкви-палатке, совершается православное праздничное богослужение. В нем принимает участие греческое, русское и арабское духовенство. Внутри часовни нет ни икон, ни росписей, ни украшений, ни лампад. Главная ее драгоценность – часть скалы со следом Господа, отпечатком, напоминающим очертания левой ноги. Архимандрит Антонин Капустин, основатель русской духовной миссии, писал: «Случайность сходства тут, по крайней мере, для меня немыслима». По преданию, именно с этого места вознесся Спаситель. В 1106 году на Святой Земле побывал русский игумен Даниил. Он вел дневник и оставил книгу об этом путешествии. Это первое письменное свидетельство о русских паломниках в Иерусалиме и уникальный источник о том времени. Поднимался игумен Даниил и на гору Вознесения. Он писал, что отпечатков на камне было два. Куда же пропал другой? В конце XII века войска султана Саладина завоевали Иерусалим. Многие храмы были превращены в мечети. Именно тогда из скалы был вырезан след правой ступни. Его отправили в мечеть Аль-Акс, главную мусульманскую святыню Иерусалима. Камень с отпечатком стопы обрамлен прямоугольной мраморной рамкой. Верующие имеют возможность прикоснуться к нему. Замечено, что след не стирается от этих прикосновений. Русские паломники благоговейно называют его «стопочкой».
1: Встречаем Вознесение.

0: Вера. Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Прошло 40 дней после Светлого Христова Воскресения. Эти 40 дней воскресший Спаситель мира являлся своим ученикам, беседовал с ними и самыми разными способами доказывал истинность своего воскресения. Апостолы, несмотря на то, что своими глазами видели восставшего из гроба Христа, с трудом могли поверить в его воскресение. Однако Господь не укорял их. Он помогал им обрести веру. Вера же, конечно, не самоценна, она нужна для определенной цели, для возвращения к Богу. В этом мы должны уподобиться самому Христу, вознесение которого мы сегодня празднуем. О вознесении Господнем говорит и звучащий сегодня в православных храмах отрывок из 24 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «Сия же им благолющим и сам Иисус ста посреди их».
3: Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

Первые строки только что прозвучавшего евангельского отрывка могут подтолкнуть нас к мысли, что апостолы были очень наивными людьми. Они увидели воскресшего Христа и решили, что видит не человека, а дух. Как можно увидеть духа? Если у нас хотя бы один знакомый, который, будучи в здравом уме и твердой памяти, видел духов. Да, в сказках и мифах потусторонние духовные сущности задействованы очень активно. Люди то и дело с ними взаимодействуют. Но разве у нас есть аналогичные евангельские свидетельства? Один раз у гроба воскресшего Христа апостолы видели ангелов, которые, судя по всему, имели такой вид, что у апостолов не было сомнений. Перед ними ангелы. С иными духовными сущностями и уж тем более с привидениями апостолы не встречались. Так почему же они вдруг подумали о духе? Ответ, конечно же, лежит на поверхности. В явление духа поверить проще, чем в Христово воскресение. О духах хотя бы говорится в сказках. Воскресение же человека – не оживление, а именно воскресение – нечто совершенно невиданное. Нечто такое, о чем нельзя помыслить. Поэтому апостолы ухватились за версию с духом. Любопытно, что нам до сих пор сложно поверить в Христово воскресение. И мы выдумываем собственных духов. То есть находим какое-то иное объяснение и евангельским свидетельствам, и свидетельствам святых. Человеческий разум буквально останавливается перед чудом воскресения Христова. Это естественно и предсказуемо. И Бог не укоряет нас за это. Бог готов давать нам те доказательства воскресения, которые будут нами приняты. Правда, есть одно важное условие. В наших сердцах не должно быть лукавства. Мы не должны подходить к воскресению Христову с отстраненным любопытством исследователей. Мы должны быть движимы любовью. И тогда Господь уверит нас в своем воскресении так, как Он уверил апостолов. Конечно, Он не покажет нам свои раны и не станет есть вместе с нами. Он найдет иные способы. Ведь Он Бог, и доказательства для Него вовсе не являются проблемой. Уверив апостолов, Господь дал им способность понимать Писание. Значит, Он дал им и понимание конечного смысла Писания, состоящего в том, что человек должен вернуться туда, откуда не спал, к Богу. Вернуться же туда может только преображенная воскресением плоть, такая, какую апостолы видели у воскресшего Господа. Спаситель мира вернулся к Богу Отцу. Но вернулся туда не один. Он взошел на небо вместе со своей человеческой плотью. А это означает, что Он взошел вместе с нами, с людьми. И теперь у нас есть возможность сделать то же самое, начав свой путь с обретения твердой и крепкой веры в воскресение Христово.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как было бы приятно по весне слышать вокруг себя комариную рапсодию, не будь эти маленькие певцы плотоядными хищниками, охочими до человеческой крови. Но приходится мириться с этим неудобством майской прогулки по лесной аллее, вспоминая падение наших працев в раю, последствием чего было восстание всех стихий и животных на своего земного царя, не устоявшего в достоинстве сына царя небесного. Поэтому, друзья, будем всегда смиряться и благодушествовать, испытывая временные неудобства, не забывая при этом благодарить Господа славы, возвратившего нам благодать усыновления».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим, прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. Он, говорит Никифор, принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар. Так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Моя бабушка очень вкусно готовила, и знакомые часто спрашивали, как ей это удается. Мастерица делилась рецептами, а в конце всегда добавляла. А еще я вложила туда частичку души. Так же поступает и женщина из Поволжья, о которой написали многие средства массовой информации. Ирина Ефремова родилась в селе Артюшкино, что в Сенгилеевском районе Ульяновской области, и вскоре переехала с родителями в областной центр. Там окончила среднюю школу и освоила в авиационном колледже профессию экономиста. Ее первым местом работы был небольшой магазин, куда она устроилась товароведом. Однако через некоторое время Ирина решила вернуться на малую родину и работать там. С тех пор прошло более 20 лет. Женщина трудилась в сельском кафе, хлебопекарне, колбасном цехе. Накопила немалый опыт работы и открыла собственное дело. Ей всегда нравилось готовить. В детстве она записывала рецепты своей бабушки. Позже собирала кулинарные книги. Сегодня Ирину Ефремову знают далеко за пределами села Артюшкино. Она производит мясные полуфабрикаты. Я сразу решила работать только с качественными продуктами, чтобы получалось не только по-домашнему вкусно, но и полезно, подчеркивает Ефремова. Мясо, яйца, молоко, овощи и зелень она закупает у местного населения и в соседних деревнях. Ирина и ее помощники готовят более 50 видов полуфабрикатов. Пельмени и котлеты, блинчики и вареники с начинкой, голубцы и зразы, чебуреки и драники. Блюда на любой вкус. За годы работы у Ирины Ефремовой появилось множество покупателей в Ульяновске и его окрестностях. Из них более 200 человек – постоянные клиенты. Но все это время она не забывала угощать своих односельчан. Благотворительность – важная часть работы нашей героини. Ирина бескорыстно кормит учеников местной школы, пенсионеров и малоимущих. На все деревенские праздники привозит деликатесы для земляков. «Я с радостью это делаю от всей души. А разве можно иначе?» – удивляется женщина. Маленького сына и дочку она учит доброте и готовности помогать людям. И вы знаете, этим Ирина Ефремова тоже напоминает мою бабулю. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Праздник Вознесения Господня необычный. Его лейтмотив – это разлука, то есть грусть, но смысл его – это радость. 40 дней воскресший Спаситель был на земле со своими учениками. Он являлся им, учил и проповедовал. Апостолы знали, что такая радость не будет вечной. Спаситель сам предрек разлуку. И вот настал день, когда Господь заповедовал своим апостолам не отлучаться в ближайшие дни из Иерусалима, но ждать другого утешителя, Духа истины. Затем все вместе они вышли из города на гору Елеон. По пути Христос рассказывал об устроении своей церкви на земле. На вершине горы Спаситель разъяснил апостолам, в чем будет их главное предназначение. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Затем Иисус благословил всех учеников, и дальше – апостолы стали свидетелями необыкновенного чуда. Господь начал подниматься от земли, и светлое облако скрыло его от всех взоров. Евангелист Лука пишет, что ученики поклонились Христу и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Разлука обернулась торжеством, надеждой для всего человечества, началом строительства Церкви земной. Ее столпами предстояло стать апостолом. Вознесение — это не утрата Бога, не разрыв с Ним, а призыв к преображению, к восхождению и вознесению ввысь вслед за Господом в Его Царство. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь» празднику Вознесения Господня. «Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, радости исполнив учеников обещанием Святого Духа, по утверждении их благословением в том, что Ты Сын Божий, Искупитель мира».

Ада Якушева. Талантливая поэтесса. Хрупкая блондинка с нежным голосом, ставшая в 50-х годах женой и музой Юрия Визбора. Союз двух этих людей был похож на фейерверк. В нем не было покоя, но всегда искрило вдохновение, приводившее подчас к маленьким возгораниям. Супруги могли спорить до хрипоты и часами ссориться не из-за бытовых проблем, а из-за рифмы в совместно создаваемой песни. И при этом неизменно щедро одаривали слушателей плодами своего творчества. Ада Якушева, высоко ценившая произведения Визбора, к своим песням относилась излишне критично. Она всегда была готова петь на туристических слетах, походах и в гостях у друзей. А вот платные концерты ее смущали. «Неужели кто-то согласится платить рубль, чтобы слушать меня?» Удивлялась Ада на предложение устроить коммерческое выступление еще в далеких 80-х. Позднее она признавалась: «Я не выношу сцену. Я совершенно не профессиональна ни в написании, ни в подаче песен. Для меня это всегда ужасный труд». В 1998 году стартовал проект «Песни нашего века». Виктор Берковский, Сергей Никитин, Олег Митяев, братья Мещуки и другие известные исполнители поставили своей целью озвучить лучшие произведения, написанные за всю историю русского бардовского движения. В первый альбом не вошла ни одна песня Якушевой. Все, кто любит и ценит творчество поэтессы, всполошились. Почему? Разве это справедливо? На что Ада, а вернее сказать, Ариадна Адамовна, с кроткой улыбкой отвечала: «Ну а как вы себе представляете, что здоровые, крепкие мужчины будут петь женские глупости?» Во втором альбоме «Песен нашего века» все-таки прозвучала любимая многими лирическая зарисовка «Вечер бродит по лесным дорожкам». Ада Якушева осталась верна себе. «Не думала, что из этой песни получится что-то путное», — сказала она смущенно. «Если бы знала, что так будет, постаралась бы написать ее получше». Как измерить качество стихов? Есть авторы, удивляющие читателей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Когда современный человек, ориентированный на науку, смотрит на религию, он хочет от нее такой же логичности и рациональности. Но может ли религия быть полностью рациональной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Первое убо слово сотворих во всех, во Феофиле».
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
2: «Из Иерусалима в субботу имущая путь».
1: Как-то однажды я смотрел очередную дискуссию на тему «Наука и религия» и услышал, как молодой ученый уверенно называет Библию простым сборником ближневосточных мифов. Конечно, внутренне я не согласился, хотя и понимал его логику. В действительности, когда был открыт древнешумерский эпос о Гильгамеше, в котором есть упоминание потопа, для многих верующих это был удар, ведь они были уверены в уникальности библейского благовестия. Но удивительного на самом деле в этом не было ничего. Если потоп был, очевидно, что память о нем должна была существовать у древних народов. Другое дело, чего Библия не содержит, так это бесконечных историй о том, как боги выясняют отношения, рождают детей, ссорятся и мирятся,

0: Их нет потому, что Священное Писание принципиально монотеистично, как нет в нем, кстати, и объяснений того, откуда взялись разнообразные животные, времена года, созвездия и ландшафт. Все это просто сотворил Бог. Но почему же подобные вещи есть в язычестве? Потому что человек, лишившись откровения Божьего, стал выдумывать о мире самые разные подробности, в которых он оказывался только малой частью природы. В свою очередь, в центре Библии, как откровение, оказывается встреча Бога и человека, омраченная грехопадением и озаренная светом Пасхи. Заповеди, как путь спасения, указаны в ней довольно ясно, но пути Господни при этом неисповедимы, и внутренняя жизнь Бога человеку недоступна. Все, что нам открыто, заключается в слове «любовь». Новозаветный отрывок, который мы сейчас услышали, посвящен празднику Вознесения. Однако само это событие предваряется интересным диалогом. Придя в себя после испытаний, которые они прошли в дни смерти и воскресения Учителя, апостолы снова стали строить планы. Возвращаясь к привычной жизни, в которой Иисус был их руководителем, все подсказывал, во всем помогал, они решили, что теперь-то их политические амбиции будут удовлетворены, и царство израильское восстановится. В свою очередь, Спаситель напоминает им, что Божьи планы не входят в их компетенцию, и им вполне должно хватить своих собственных. Впереди у них большая работа – дождаться ниспослания Святого Духа и отправиться возвещать Евангелие по всему миру, доверяя Богу и Его, сколь таинственному, столь и спасительному, промыслу о каждом человеке.
1: Апостольские чтения.

0: ошибаемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О добродетели молчания по святоотеческому опыту преподобного Арсения Великого в день его памяти, исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый.
2: В день Вознесения Господня Церковь вспоминает преподобного Арсения Великого, подвижника, который всем сердцем возлюбил безмолвие. Его слова стали духовным ориентиром для многих. Он говорил: «Много раз я раскаивался о своих словах, а о молчании никогда». В этой короткой фразе глубокое знание человеческой природы. Сказанное неосторожно слово способно ранить, посеять вражду или обнаружить тщеславие. Мы часто жалеем о поспешных суждениях, но еще ни один человек не корил себя за то, что вовремя смолчал. Молчание – это не пустота, а особая форма внутренней собранности. Оно уберегает от греха, осуждения, пустословия и дает душе возможность услышать тихий голос Бога. Арсений Великий, бывший наставник императорских сыновей в Риме, оставил блестящее положение ради пустыни. Однажды он услышал таинственный голос: «Арсений, бегай людей и пребывай в молчании. Это корень безгрешия». Приняв это как руководство к действию, святой удалился в египетскую пустыню и почти не выходил из затвора. Когда его спрашивали, почему он так избегает общения, подвижник честно отвечал: «Не могу, оставив Бога, жить с людьми». Он понимал, что рассеянный ум не способен одновременно принадлежать шумному миру и небу. Конечно, не каждый призван к полному отшельничеству. Однако завет Арсения Великого актуален для всех нас. Учиться хранить молчание, когда хочется сорваться на грубость, укрощать язык и находить хотя бы несколько минут тишины в ежедневной суете. В этой тишине и рождается подлинная молитва, исцеляющая сердце и дарующая мир, который не способна дать ни одно сказанное слово.
0: Актуальная тема.

0: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в студии директор «Радио Вера», кандидат экономических наук, соорганизатор Всероссийской недели семьи Роман Таргашин. Поговорим о важности создания и сохранения семей, особенно многодетных, а также о значении веры в семейной жизни. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии филолог, руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева. И разговор пойдет о книге Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах».
1: «Светлый вечер» на «Светлом радио».

Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был ближайшим учеником Иисуса Христа. Он не раз становился свидетелем его чудес и славы. Иоанн присутствовал при воскрешении Иисусом дочери Иаира. Он был на горе Фавор и видел преображение Господне. Иоанн занимал на Тайной вечере одно из почетнейших мест, прямо рядом с Христом. И как многие ученики, с ужасом воспринял слова пророчества о предательстве одного из них. Иоанн отвечал Сыну Божию не меньшей преданностью. Он единственный из учеников остался рядом с распинаемым на кресте Иисусом. И ему Спаситель доверил попечение о своей матери Марии. «Жено, се сын твой, се матерь твоя», — сказал он с распятия. После успения Пресвятой Богородицы апостол Иоанн, как и другие ученики, отправился проповедовать. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос. Он совершил там множество чудес и обратил местных жителей в христианство. Но главным наследием Иоанна Богослова стало Евангелие. По преданию, перед тем, как диктовать книгу ученику, святой апостол 3 дня молился в одиночестве на вершине горы. Там же, на Патмосе, Иоанну было даровано Откровение или Апокалипсис – самая загадочная книга Нового Завета, содержащая пророчество о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет. Предание говорит, что апостол Иоанн Богослов был телесно взят на небо, подобно пророку Илье. Этой победой над тлением подчеркивается духовное родство апостола Иоанна с Пресвятой Богородицей, усыновившей его у подножия креста Господня. Чествуя апостола Иоанна Богослова, мы обращаемся к нему со словами: «Святой апостол и евангелист Иоанн, моли Бога о нас».

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Шестого февраля 1908 года студент Московской духовной академии Илья Четверухин обвенчался с Евгенией Грандмезон, красивой и образованной девушкой из дворянского рода. Сразу после свадьбы, в тот же день, молодые люди отправились в Троице-Сергиеву лавру к старцу иеромонаху Алексею Соловьеву, духовному отцу Ильи Четверухина. Тот благословил молодоженов, дал им большую просфору и сказал: «За то, что первые дни после брака вы посвятили пребыванию в монастыре и говению, вас Господь благословит и никогда не оставит. Я вам не желаю ни богатства, ни славы, ни успеха, ни даже здоровья, а желаю только мира душевного. Если у вас будет мир, вы будете счастливы». В 1911 году Илья Николаевич был рукоположен в священники и приписан к храму при Ермаковской богадельне в Сокольниках. А в 1919 году стал настоятелем церкви Святого Николая Чудотворца в Толмачах и одновременно устроился научным сотрудником в располагавшуюся рядом Третьяковскую галерею. Отец Илья принял решение совершать литургию ежедневно, и исповедь в определенные дни он принимал с раннего утра до позднего вечера. Матушка Евгения, которая превосходно пела, занялась организацией хора. Старшие сыновья, всего у Четверухиных было 6 детей, помогали в алтаре и на звоннице. Вокруг образованного и духовно мудрого священника начала формироваться община. Как вспоминал Серафим, сын священника Илии, слагалось общество людей, уважавших и любивших друг друга, привязанных к храму и духовному отцу. Потом их стали называть толмачевцами. Они стали похожи на родню. В материальном плане жизнь Четверухиных была тяжела. В 1924 году власти заставили отца Илью уйти с должности научного сотрудника в Третьяковской галерее. Семья осталась без важного источника дохода. Священник пришел домой расстроенный, но жена, услышав новость, перекрестилась и с облегчением сказала: «Слава Богу, Илюша, наконец-то ты не будешь раздваиваться». Семью отца Ильи записали в лишенцы, отобрали 2 из 4 комнат в квартире, а оставшиеся 2 обложили большим налогом. В 1929 году здание Никольского храма было передано в ведение Третьяковской галереи. Отца Илью спустя несколько месяцев арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде. За ним пришли поздно ночью. Когда после долгого обыска священник оделся, матушка спросила у него: «Что ты сейчас чувствуешь?» «Глубочайший мир», — ответил он. «Я всегда учил своих духовных детей словом, а теперь буду учить их и своим примером». Отца Илью приговорили к 3 годам заключения и отправили в Вишерский исправительно-трудовой лагерь. В 1932 году матушке Евгении удалось навестить супруга. Она ждала его в комнате свиданий, и когда в нее вошел высокий худощавый человек в желто-коричневом пальто, матушка бросилась к нему со словами «Христос воскресе!». Супруги обнялись, и отец Илья долго рассказывал Евгении о своей жизни в лагере. На прощание он произнес: «Ты в своих письмах считаешь дни, сколько осталось до дня моего возвращения домой. Я этого не жду, потому что уверен, в вечности мы будем с тобой вместе, а на земле нет». Эта встреча отца Ильи и матушки Евгении была последней. Священник погиб во время пожара в лагере 18 декабря 1932 года, накануне Дня памяти святителя Николая Чудотворца. Даже много лет спустя после гибели священника матушка Евгения говорила: «Я часто слышу внутри себя его ободряющий голос, когда переживаю какие-нибудь жизненные трудности». Она словно продолжала жить с отцом Ильей, одной жизнью.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Прошло 40 дней после Светлого Христова Воскресения. Эти 40 дней воскресший Спаситель мира являлся своим ученикам, беседовал с ними и самыми разными способами доказывал истинность своего воскресения. Апостолы, несмотря на то, что своими глазами видели восставшего из гроба Христа, с трудом могли поверить в его воскресение. Однако Господь не укорял их. Он помогал им обрести веру. Вера же, конечно, не самоценна, она нужна для определенной цели, для возвращения к Богу. В этом мы должны уподобиться самому Христу, вознесение которого мы сегодня празднуем. О вознесении Господнем говорит и звучащий сегодня в православных храмах отрывок из 24 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «Сия же им глаголющим и сам Иисус ста посреди их».
3: Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний, и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

Первые строки только что прозвучавшего евангельского отрывка могут подтолкнуть нас к мысли, что апостолы были очень наивными людьми. Они увидели воскресшего Христа и решили, что видит не человека, а дух. Как можно увидеть духа? Если у нас хотя бы один знакомый, который, будучи в здравом уме и твердой памяти, видел духов. Да, в сказках и мифах потусторонние духовные сущности задействованы очень активно. Люди то и дело с ними взаимодействуют. Но разве у нас есть аналогичные евангельские свидетельства? Один раз у гроба воскресшего Христа апостолы видели ангелов, которые, судя по всему, имели такой вид, что у апостолов не было сомнений. Перед ними ангелы. С иными духовными сущностями и уж тем более с привидениями апостолы не встречались. Так почему же они вдруг подумали о духе? Ответ, конечно же, лежит на поверхности. В явление духа поверить проще, чем в Христово воскресение. О духах хотя бы говорится в сказках. Воскресение же человека – не оживление, а именно воскресение – нечто совершенно невиданное. Нечто такое, о чем нельзя помыслить. Поэтому апостолы ухватились за версию с духом. Любопытно, что нам до сих пор сложно поверить в Христово воскресение. И мы выдумываем собственных духов. То есть находим какое-то иное объяснение и евангельским свидетельствам, и свидетельствам святых. Человеческий разум буквально останавливается перед чудом воскресения Христова. Это естественно и предсказуемо, и Бог не укоряет нас за это. Бог готов давать нам те доказательства воскресения, которые будут нами приняты. Правда, есть одно важное условие. В наших сердцах не должно быть лукавства. Мы не должны подходить к воскресению Христову с отстраненным любопытством исследователей. Мы должны быть движимы любовью. И тогда Господь уверит нас в своем воскресении так, как Он уверил апостолов. Конечно, Он не покажет нам свои раны и не станет есть вместе с нами. Он найдет иные способы, ведь Он Бог, и доказательства для Него вовсе не являются проблемой. Уверив апостолов, Господь дал им способность понимать Писание. Значит, Он дал им и понимание конечного смысла Писания, состоящего в том, что человек должен вернуться туда, откуда не спал, к Богу. Вернуться же туда может только преображенная воскресением плоть, такая, какую апостолы видели у воскресшего Господа. Спаситель мира вернулся к Богу Отцу. Но вернулся туда не один. Он взошел на небо вместе со своей человеческой плотью. А это означает, что Он взошел вместе с нами, с людьми. И теперь у нас есть возможность сделать то же самое, начав свой путь с обретения твердой и крепкой веры в воскресение Христово.

0: Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Евгений Боротынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. На досуге отобедай у пожарского в торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке. Этот совет Пушкина, данный в письме его другу Соболевскому, напоминает нам о названии известного блюда русской кухни – пожарских котлетах. Названные по фамилии своего создателя, жены трактирщика Дарьи Пожарской, эти мясные изделия стали классикой русского кулинарного искусства. А еще эпонимы – это интереснейшее языковое явление, о котором сегодня и поговорим. Все мы слышали такие слова, как галифе, макинтош, лошадь Пржевальского, ватман, пломбир. Это нарицательные существительные, которые произошли из имен собственных и называются эпонимы. Например, особый вид кавалерийских брюк придумал генерал Гастон Галифе. Плащ макинтош назван по имени англичанина Чарльза Макинтоша. Чертежный прибор Кульман создал немецкий инженер и математик Карл Кульман. А британский производитель бумаги Джеймс Уотман подарил нам слово «ватман». Эпоним – термин, возникший в Древней Греции и Риме. Так называли лицо, от имени которого произведено название народа или местности. Например, Эгейское море названо греками в честь эпического героя Эгея, а эпонимы Август и Июль происходят от имен римских императоров Августа и Юлия Цезаря. В языке подобные явления встречаются также и в связи с открытиями в сфере науки. Например, термин «дизель» был запатентован немецким изобретателем Рудольфом Дизелем в 1893 году, а бертолетова соль называется в честь французского химика Клода Луи Бертоле. Любимое лакомство – пломбир – тоже является эпонимом. Это слово произошло от названия французского города Пломбьер-Лебен. Именно там и было создано популярное мороженое. Итак, зачастую новые слова возникают благодаря людям, которые изобретают интересные и нужные вещи, что еще раз напоминает нам о творческом вкладе человека и в саму жизнь, и в развитие языка. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». «21 мая православные верующие отмечают Вознесение Господне». Это один из 12 главных праздников, которые посвящены ключевым событиям евангельской истории. В этот день мы вспоминаем то, что произошло через 40 дней после Пасхи. После событий воскресения Иисус Христос несколько раз являлся апостолам, укрепляя их веру и давая надежду на грядущее Царствие Небесное. Это было не видение, это был живой Спаситель из плоти и крови. Свидетельство того, что Он действительно воскрес из мертвых и тем самым победил смерть. В день Вознесения Господь собрал Своих учеников в Вифании. Там, на горе Елеон, Христос благословил их и, как был, во плоти вознесся на небо. Тогда явились два ангела и возвестили о втором пришествии Спасителя. Рассказывает настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, проректор Ставропольской духовной семинарии по воспитательной работе протоиерей Владимир Волков.
6: Вознесение Господне – это удивительный праздник, и мы с вами знаем священные тексты, которые мы слышим на богослужении в гробе плотски, в одежде с душею, в реже с разбойники, и на престоле был и сица Отцем и Духом вся исполнение описанное. Мы видим, что Господь вознесся и сел одесную Бога Отца. Мы видим, что Бога-человек именно находился и во гробе плотски, в аде же с душею, в рай же с разбойником, и на престоле был Иси, вся исполняя неописанное. Дело в том, что для нашего сознания это очень сложно. Как же так? Для нас это тайна, и это на самом деле сложно понять, где, в каком месте географическом находится сам Господь, сам Христос. И вот здесь мы видим, что Вознесение Господня – это именно тот праздник великий, в котором ученики, которые увидели Вознесение, возвращаются домой с великой радостью. Здесь мы видим, что Христос возносится, и мы знаем, что ученики больше Его не увидят. Но они почему-то с великой радостью это делают, они радуются тому, что Христос вознесся. В чем дело? Что происходит? Дело в том, что сам Господь говорит, если я не уйду, утешитель не придет. И мы с вами видим, что христианство – это религия огромной свободы. Свободы прежде всего для человека. И вот здесь, если Господь не вознесся, то при этом Он среди нас,

и переехал в Константинополь. Но пышность императорского двора тяготила его. Однажды он тайно покинул дворец и отплыл в Александрию. Он ушел в монашеский скит и принял постриг. Вскоре Арсений принял на себя подвиг отшельничества и безмолвия. Лишь спустя много лет он стал принимать приходящих к нему за советом. На вопрос одного инока, почему он так скрывается от людей, подвижник отвечал: «Бог видит, что я люблю всех, но не могу быть одновременно с Богом и людьми». Отшельник не отказывал людям в наставлении, но тяготился своей славой. Инокам приходилось слышать, как Арсений говорил: «Много раз раскаивался я о своих словах, а о молчании никогда». В подвигах он провел 55 лет и скончался в 450 году. Сегодня свои именины празднуют все названные крещеные в честь преподобного Арсения Великого. Святой молится перед Богом о всех, кто носит и почитает его имя. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому. Преподобный Арсений, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1874 году норвежский писатель и драматург Генрик Ибсен обратился к композитору Эдварду Григу с просьбой написать музыку к театральной постановке пьесы под названием «Пер Гюнт». Главный герой повествования – молодой крестьянин Пер Гюнт, изгнан из родной деревни за многочисленные злые поступки. Оставив пожилую мать и свою возлюбленную, Сольвейк, он отправился в дальние странствия, бросаясь в погоню за ложными идеалами, богатством и славой. Весь его жизненный путь – это путь циника, не признающего критериев нравственности и долга. Но прошли годы, Пер Гюнт вернулся в родную деревню нищим, одиноким, сломленным стариком и обнаружил, что все эти годы Сольвейк терпеливо и безропотно ждала его. Духовная красота и благородство этой женщины пробудили в Пере чувство раскаяния,

за бесцельно растраченную жизнь. Сюжет пьесы переплетается с библейской притчей о блудном сыне. Взяв за основу ее главную мысль, Ибсен создал философскую драму с обилием второстепенных персонажей и сюжетных поворотов. Для Эдварда Грига написание музыки к этой пьесе стало непростой задачей. Социальные и сатирические мотивы Ибсена были ему чужды, зато он с удовольствием работал над музыкальными образами персонажей, фольклорными сценами и картинами природы. Так четвертый акт драмы предваряется чудесной симфонической зарисовкой под названием «Утро». Несмотря на то, что действие последующей театральной сцены происходит в Египте, «Утро» лишено ярко выраженных арабских мотивов и изображает красоту пробуждающейся природы и восходящего солнца, озаряющего своим светом все живущее. «Утро» из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт» Эдварда Грига прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, дирижер Геннадий Рождественский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Когда современный человек, ориентированный на науку, смотрит на религию, он хочет от нее такой же логичности и рациональности. Но может ли религия быть полностью рациональной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Первое убо слово сотвориха всех во Феофиле».
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
2: «Из Иерусалима в субботу имущая путь».
1: Как-то однажды я смотрел очередную дискуссию на тему «Наука и религия» и услышал, как молодой ученый уверенно называет Библию простым сборником ближневосточных мифов. Конечно, внутренне я не согласился, хотя и понимал его логику. В действительности, когда был открыт древнешумерский эпос о Гильгамеше, в котором есть упоминание потопа, для многих верующих это был удар, ведь они были уверены в уникальности библейского благовестия. Но удивительного на самом деле в этом не было ничего. Если потоп был, очевидно, что память о нем должна была существовать у древних народов. Другое дело, чего Библия не содержит, так это бесконечных историй о том, как боги выясняют отношения, рождают детей, ссорятся и мирятся. Их нет потому, что Священное Писание принципиально монотеистично, как нет в нем, кстати, и объяснений того, откуда взялись разнообразные животные, времена года, созвездия и ландшафт. Все это просто сотворил Бог. Но почему же подобные вещи есть в язычестве? Потому что человек, лишившись откровения Божьего, стал выдумывать о мире самые разные подробности, в которых он оказывался только малой частью природы. В свою очередь, в центре Библии, как откровение, оказывается встреча Бога и человека, омраченная грехопадением и озаренная светом Пасхи. Заповеди, как путь спасения, указаны в ней довольно ясно, но пути Господни при этом неисповедимы, и внутренняя жизнь Бога человеку недоступна. Все, что нам открыто, заключается в слове «любовь». Новозаветный отрывок, который мы сейчас услышали, посвящен празднику Вознесения. Однако само это событие предваряется интересным диалогом. Придя в себя после испытаний, которые они прошли во дни смерти и воскресения Учителя, апостолы снова стали строить планы. Возвращаясь к привычной жизни, в которой Иисус был их руководителем, все подсказывал, во всем помогал, Они решили, что теперь-то их политические амбиции будут удовлетворены, и царство израильское восстановится. В свою очередь, Спаситель напоминает им, что Божьи планы не входят в их компетенцию, и им вполне должно хватить своих собственных. Впереди у них большая работа – дождаться ниспослания Святого Духа и отправиться возвещать Евангелие по всему миру, доверяя Богу и Его, сколь таинственному, столь и спасительному, промыслу о каждом человеке.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Бакулина. Специалист по связям с общественностью, экскурсовод. Читает и поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Когда я только начинала приближаться к церковной жизни, в моей голове жил ряд убеждений. Например, что в храм нужно ходить только по праздникам. На Рождество, Крещение, Сретение, в первую неделю Великого Поста, на Пасху, а потом уже на Вознесение. Но однажды жизнь церкви открылась для меня по-новому. Именно в промежутке между Пасхой и Вознесением. Каждый год я ездила на Пасху в какой-нибудь монастырь неподалеку. Сразу после ночной пасхальной службы возвращалась домой и до Вознесения не особо часто ходила в храм. А тут я задержалась в паломнической поездке в одном монастыре на неделю. И всю Светлую Седмицу провела там. Эта неделя перевернула мое представление о православии в целом. Наутро в понедельник пришла в храм. С серьезным настроем и мыслями о том, что праздник уже закончился. Все будет как прежде. Что же я увидела? Весь храм был наполнен светом. Радостные люди продолжали петь многократное «Христос воскресе». Всю литургию царские врата оставались открытыми. И я впервые увидела, что происходит в алтаре. Служба тогда перестала мне казаться формальностью. Я чувствовала себя участником каких-то великих событий. Даже не заметила, как быстро пролетело время. И вот уже на причастие выстроилось множество людей. Никогда не видела столько причащающихся в понедельник. После службы — крестный ход вокруг храма, а затем общая трапеза. Все как в пасхальную ночь. Люди продолжали поздравлять друг друга. Христосовались, ели куличи, яйца. Вечером в храме читали часы Пасхи, канон, пели праздничные песнопения. Служба была непривычно короткой, и так длилась всю неделю. Одна паломница мне объяснила, что на Светлой Седмице все молитвенные правила, утренние и вечерние, заменяются на чтение пасхальных часов. А на причастие люди могут приходить не постившись. Коленопреклоненные молитвы также отменяются. От нее же я узнала, что всю неделю после Пасхи любой желающий может звонить в колокола. Как же здесь удержаться? Конечно же, и я всю неделю ходила звонить в колокола и пела со всеми тропарь Пасхи. Когда вернулась из монастыря, стала ходить в соседний храм. И там продолжался праздник. Я уже с интересом следила за церковным календарем. Исторические события оживали на моих глазах. Каждая неделя имела свой смысл. Вот апостол Фома уверовал в воскресение Иисуса, прикоснувшись к его ранам. А вот благоухающий аромат свежих цветов, который дарят в храме всем женщинам на третьей неделе после Пасхи, напоминая о подвиге жен мироносец. Я стала внимательно читать те главы Евангелия, которые описывали пребывание на земле воскресшего Господа. Вот он сопровождает апостолов в путешествии и остается неузнанным. Так же, видимо, и я прежде не осознавала, что эти прекрасные дни от Пасхи до Вознесения воскресший Христос ходит посреди нас. С благоговением теперь прихожу в эти светлые пасхальные дни в храм и тихо радуюсь. Он здесь. Он воскрес.
0: Частное мнение.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 21 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Лес и степь» из цикла «Записки охотника» и рассказ «Птицы» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Мученик Никифор Зайцев родился в 1884 году в Подмосковье в крестьянской семье. Никифор окончил сельскую школу, был человеком весьма начитанным. Зайцев не боялся труда и славился как рачительный хозяин. В Первую мировую войну он, как призванный из запаса, служил в обозе. После революции Зайцев вернулся к крестьянскому труду. Он был постоянным прихожанином храма, состоял членом церковной двадцатки и пел на клиросе. Зайцев призывал односельчан молиться и ходить в церковь, не обращая внимания на гонения. Знавшие Никифора говорили, что был он человеком безупречной нравственности, безотказным помощником. Во время массовой коллективизации он, хотя и не был согласен с тем, как она проводилась, все же вступил в колхоз. Как человек с опытом, Зайцев частенько учил председателя колхоза, как хозяйствовать на земле, лучше планировать работы. Тот воспринимал это как покушение на личный авторитет. В 1937 году Никифора Зайцева арестовали. Председатель и секретарь сельсовета назвали его ярым религиозником и обвинили в саботаже колхозных работ. Зайцева приговорили к 8 годам лагерей. В 1942 году мученик Никифор скончался в Каргопольском лагере. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди, обычные труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Церковь чтит подвиг всех новомучеников и обращается сегодня к святому Никифору Зайцеву. «Мученик Никифор, моли Бога о нас».

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Августа 1898 года глава Министерства иностранных дел Российской империи граф Николай Муравьев направил послам зарубежных государств, которые имели официальное представительство в Петербурге, очень важный документ. Это было предложение об организации международной конференции по вопросам разоружения и сохранения мира. Главным инициатором конференции был император Николай II. По его словам, такой формат встречи мог бы стать добрым предзнаменованием для грядущего века. Представители государств, откликнувшиеся на призыв Николая II, собрались 18 мая 1899 года в голландском городе Гааге. Так состоялась первая Гаагская мирная конференция. Россия подняла остро назревший вопрос о создании общеевропейской системы безопасности не случайно. На рубеже 19-20 веков многие страны втянулись в гонку вооружений. Ведущие державы готовились к переделу мира путем вооруженных конфликтов, создавая угрозу для других стран и вынуждая их, в свою очередь, наращивать вооружение. Огромные военные расходы тяжким бременем ложились на экономику государств, не давали развиваться другим важным отраслям, таким как здравоохранение, образование. Новые и новые виды оружия становились все более смертоносными и угрожали жестокими, кровавыми, беспощадными войнами. На этом фоне Российская империя оказалась единственной державой, открыто выступившей против нарастающей военной угрозы. Охранение всеобщего мира – таков ныне высший долг для всех государств, писал российский министр иностранных дел Муравьев, приглашая страны к участию в конференции. Не все страны с энтузиазмом восприняли предложение Николая II, и все же на конференции в Гааге собралось 26 государств Европы, Азии и Америки, включая основных игроков – Великобританию, Францию, Германию, США, Японию, Турцию. Российскую делегацию возглавил посол России в Великобритании барон Егор Стааль. Его избрали президентом конференции, что подтверждало статус Российской империи на международной арене. Обсуждения длились больше 2 месяцев. К сожалению, гонку вооружений тогда не удалось ни остановить, ни даже ограничить. И все же, по итогам Гаагской мирной конференции, стороны достигли очень важных соглашений. Так, например, были приняты конвенции о мирном решении международных столкновений и о законах и обычаях сухопутной войны. Странам-участницам удалось согласовать несколько деклараций, в которых, к примеру, налагался запрет на применение в военных конфликтах снарядов с удушающим газом. Запрещалось метать взрывчатые вещества с воздуха. По итогам конференции в Гааге заработал Международный арбитражный суд. Заключительный акт в день закрытия конференции подписали представители всех 26 стран-участниц. А вот принятые постановления требовалось ратифицировать. И, как выяснилось впоследствии, далеко не все государства сделали это. Тем не менее, Гаагская мирная конференция собиралась повторно в 1907 году. Как и прежде, на ней председательствовала Россия. В третий раз страны-участницы договорились встретиться в 1915. Но не получилось. Началась Первая мировая война. Боролись за мир, а начали воевать. Столь горькое стечение обстоятельств, однако, не означало, что мирные инициативы Николая II оказались напрасными. Современные ученые считают, что российский император смотрел далеко вперед и что основы нынешнего международно-правового регулирования были заложены именно Николаем II, тогда, в 1899 году. Как отметил современный историк Юрий Саямов, русская инициатива намного предвосхитила свое время – Если бы Запад всерьез прислушался тогда к России, человечеству не пришлось бы пройти через тяжелые испытания мировых войн.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Священник Стахий Колотвин.
4: Так получилось, что один воскресный день служил я раннюю божественную литургию, пошел по обыкновению после нее побеседовать с прихожанами. Обсудили мы память святых отцов VII Вселенского собора, вернулся я поисповедовать на поздней литургии. После этого с прихожанами, кто был уже на поздней литургии, беседовали мы о праотце Аврааме, который же в этот день вспоминается и празднуется православной церковью. И тоже уже голос почти осип. А так получилось, что в этот же день меня позвали на встречу с прихожанами Валаамского подворья, московского подворья Валаамского монастыря. Там уже выговорился и вроде уже совсем осип. Но вот уже пообщавшись с прихожанами моего Тушинского храма, пообщавшись с прихожанами Валаамского подворья, конечно, я не мог забыть о своих прихожанах из Митины, поэтому мы с ними договорились уже в середине дня прогуляться по нескольким храмам московского района за Москворечье, и тоже к каждому храму подходили, что-то я рассказывал и о храме, и о каком-то смысле праздника или исторического события. И уже нету сил, сон клонит. Вот ты идешь от храма к храму, вот словно как будто ты плывешь сквозь толщу воды. Вот уже такая некоторая усталость. Но ведь радостно на душе, здорово. А вот на следующий день, когда вроде сил уже никаких нет, дежурю ни много ни мало в ритуальном зале крематория и отпеваю родственников усопших, тех людей, которые не воцерковлены, которые вот слушать батюшку, ну это раз батюшка что-то говорит, так и есть. Да и времени там нет, потому что строгий хронометраж, и поэтому буквально вот ну 2-3 минутки можно что-то сказать. И люди своим горем подавленные тоже что-то мимо ушей пропускают. Однако вот здесь ты выкладываешь и тоже вроде говоришь вновь, вновь и вновь, а ты тратишь силы, а ты не получаешь их. И вот приходишь и думаешь, господи, ну как же вот так устроилось? Ну вот мало того, что голос осип, так и вот та радость, которую накопил за воскресный день, она ж вот уже в понедельник израсходовалась. А потом понимаешь, так Господь-то тебе дал эту радость не чтобы ты себя, любимую, тешил, а для того, чтобы ты ее дальше кому-то мог понести. И поэтому Господь все устроил лучшим образом. И если осмыслить любые 2 дня подряд из своей жизни, то ты тоже поймешь, что Господь промышляет и обязательно укрепляет перед тем, как дать какую-то нагрузку.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний Елизаветы Яньковой о жизни дворянской Москвы. 1803 год. Москва. Неополимовский переулок. Одна добрая наша знакомая, Федосья Федоровна Егорова, была немолодых лет вдова, которая жила небольшой пенсией после мужа своего, бывшего чиновником, и, нанимая у нас в доме половину мезонина, с нами познакомилась. Это была предобрая и преблагочестивая женщина, и для меня она была кладом. Бывало, куда-нибудь поеду, поручу ей всех детей, дам ей ключи. Ежели к детям придут учителя, попрошу ее присутствовать при уроках. Словом сказать, правый глаз и правая рука. Когда мы ближе познакомились, мы перестали брать с нее деньги за квартиру, предложили ей жить у нас по дружбе, пользоваться нашим столом и быть своим человеком.
0: Голоса

0: глаз их, о чем поют в храме.
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В дни, когда нет большого церковного праздника, во время литургии в храмах поется молитвословие, посвященное Пресвятой Богородице, которое начинается словами «Достойно есть». А в дни двунадесятых праздников, 12 главных церковных праздников в году, вместо песнопения «Достойно есть» поют так называемый «Задостойник», то есть молитвословие, заменяющее песнь «Достойно есть». Для каждого праздника задостойник свой, с определенным текстом, славящим Пресвятую Богородицу и связанным по смыслу с конкретным праздником. Я хочу рассказать вам о задостойнике, который поется в храмах на праздник Вознесения Господня. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть звучит так. «Величай, душа моя, вознесшегося от земли на небо Христа, жизни подателя». Вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Величай, душе моя, вознесшегося от земли на небо, Христа, жизнодавца». Давайте послушаем первую часть.
2: «Величай, душе моя, вознесшегося от земли на небо, Христа, жизнодавца».
1: Текст второй части песнопения обращен к Пресвятой Богородице. «Тебя, Пресвятая Дева Мария, непостижима для ума и невыразима для слова, ставшую Матерью Божию, во времени сверхвременного, неизреченно родившую, мы верные единодушно величаем». По-церковнославянски вторая часть звучит так. «Тя паче ума и словесе, Матерь Божию, в лето безлетного, неизреченно родшую, вернее единомудренно величаем». Давайте послушаем вторую часть.
2: Все.

Как-то во время исполнения этого за достойников праздник Вознесения Господня я задумалась над фразой «паче ума и словесе», то есть «выше ума и слова», если переводить буквально. Ведь действительно невозможно земному человеку в полной мере осознать и принять разумом многие события из Евангелия. Например, рождение во времени сверхвременного, как сказано в задостойнике Вознесения, то есть появление в земной жизни, где течет время, Господа, существующего вне времени. Невозможно объяснить умом непорочное зачатие Богородицы Спасителя, Его воскресение из мертвых и вознесение плотью к небесам. Но если посмотреть шире, то мы увидим, что весь земной мир тоже паче ума и словесе. Каким образом в нашем, казалось бы, обыкновенном и привычном мире появились миллионы различных видов растений? Как объяснить наличие прекрасного голубого неба над головой? Каким образом появилось на планете утоляющее жажду вещество под названием вода? Как образовались озера, реки и моря, так красиво сияющие ночью при свете луны? Как были созданы люди, думающие, любящие, ошибающиеся, грешные, но любимые и хранимые Богом и Его Пречистой Матерью, вечно, сверхвременно, во веки веков. Давайте вместе послушаем задостойник праздника Вознесения Господня полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Праздник Вознесения Господня необычный. Его лейтмотив — это разлука, то есть грусть, но смысл его — это радость. 40 дней воскресший Спаситель был на земле со своими учениками. Он являлся им, учил и проповедовал. Апостолы знали, что такая радость не будет вечной. Спаситель сам предрек разлуку. И вот настал день, когда Господь заповедовал своим апостолам не отлучаться в ближайшие дни из Иерусалима, но ждать другого утешителя, Духа истины. Затем все вместе они вышли из города на гору Елеон. По пути Христос рассказывал об устроении своей церкви на земле. На вершине горы Спаситель разъяснил апостолам, в чем будет их главное предназначение. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Затем Иисус благословил всех учеников, и дальше апостолы стали свидетелями необыкновенного чуда. Господь начал подниматься от земли, и светлое облако скрыло его от всех взоров. Евангелист Лука пишет, что ученики поклонились Христу и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Разлука обернулась торжеством, надеждой для всего человечества, началом строительства церкви земной. Ее столпами предстояло стать апостолом. Вознесение — это не утрата Бога, не разрыв с Ним, а призыв к преображению, к восхождению и вознесению ввысь вслед за Господом в Его Царство. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь» празднику Вознесения Господня. «Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, радости исполнив учеников, обещанием Святого Духа, по утверждению

0: И человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет. И душа тоже сияет.
1: После исповеди я иду прочищаться. И я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
2: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка, а вино – это его кровь. Когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просморочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
3: Причастие – это то, где люди могут причаститься. Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфором. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить, плоть Бога – это просвора, и пить кровь Бога – это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день ни злиться опять, ни говорить, а то он опять пропадет.
4: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест-накрест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
5: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
6: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Которые растут в горшках на подоконнике, подчеркивает ослепительную белизну скатерти на столе, за которым сидит хозяйка кельи.
9: И создает пасхальное настроение у зрителя.
8: Точно. Сергей Виноградов передал радость, которая бывает именно на Пасху. Хотя на картине зима, за окном виден снег. Он чуть потемнел, это, скорее всего, конец февраля, начало марта. До пасхальных торжеств явно еще далеко.
9: Вот вы сказали, и я вспомнил одну старушку, прихожанку храма, в который я ходил в студенчестве. Маленькая, тихая, необычайно.

0: добрая, она как будто все время пребывала в мирном расположении духа. И у нее была пословица: «От Пасхи до Пасхи все Пасха». Радость о воскресшем Христе – явление не календарное. Просто в праздник соборная молитва усиливает ее, делает всеобъемлющей.
1: Пасха как состояние души. Как вы думаете, Андрей Борисович, Сергей Виноградов задумывался об этом?
0: Уверен, что так. Художник родился в многодетной семье сельского священника в селе Большие Соли Костромской губернии. На формирование его характера повлияли красота природы русского севера и годовой круг богослужений, в котором главное торжество – победа Христа над смертью.
1: Да, по воспоминаниям современников, характер у Сергея Арсеньевича был светлый.
0: Как и его творчество. В начале 20 века в газетах писали, что все, к чему прикасается как художник Виноградов, начинает трепетать и светиться. По его холстам разлита, по выражению одного из критиков, ласковая радость. В мире, который мастер воспроизводит на своих полотнах, хочется жить.
1: И впрямь, я бы хотела оказаться в пространстве картины, которая висит перед нами, в келье. Поучиться у хозяйки рукоделию, обсудить книгу, лежащую на аналое. Просто помолчать вместе.
0: Помолиться перед иконами в красном углу. Разделить пасхальную радость о воскресшем Христе.
2: Картину Сергея Виноградова «В келье» можно увидеть в Ивановском областном художественном музее.
3: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Все от Бога. В Его руках и чудо, и повседневность.
1: В истории литературы писатель Пантелеев, которому принадлежит это высказывание, вошел как детский и как христианский автор. Кроме часто издававшихся в советское время повестей «Республика Шкит» в соавторстве с Григорием Белых и «Ленька Пантелеев», Алексей Иванович Еремеев, печатавшийся под псевдонимом Л. Пантелеев, написал автобиографическую книгу «Верую». Она вышла в 1991 году, через 4 года после его кончины. В ней благодарность Богу за все, что было в жизни писателя.
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Душа по природе своей христианка. Этот знаменитый постулат философа и богослова Тертуллиана современный писатель Алексей Варламов процитировал в одном из своих интервью в ответ на вопрос о том, какой ему представляется невидимая, таинственная глубина человеческой души. При этом писатель, лауреат Патриаршей литературной премии и множество других престижных наград, старается вторить древнему философу не только на словах, но и в своих произведениях. В издательстве «Эксмо» вышел сборник рассказов Алексея Варламова под названием «Мария и Вера», в котором автор продолжает одну из главных тем своего творчества и вообще настоящей литературы – тему вечного стремления человеческой души к Богу. Может быть, именно поэтому писателя нередко сравнивают с русскими классиками. Напоминает их Варламов и манерой литературного письма. Как правило, текуче-плавной, повествовательной, спокойно-неторопливой, но захватывающей с первых же строк. В рассказе «Покров», например, поистине бунинский лирический психологизм. Дождливый, туманный осенний пейзаж. Неясная тревога в сердце главного героя по фамилии Максимов, вспоминающего вдруг эпизоды из собственного детства. Свою бабушку, в ответ на любовь которой, как кажется ему теперь, был черств и замкнут. Как вернуть прошлое? Как исправить собственные ошибки и раскаяться? Максимов отчаянно ищет ответы на эти вопросы. А автор создает невероятную, почти осязаемую атмосферу, в которой читатель глубоко сопереживает герою. И совсем иная цветопись, к примеру, у рассказа «Паломники». Здесь яркие краски молодости, юмор, забавные, но промыслительные курьезы, произошедшие с тремя студентами, отправившимися в советские еще годы пешком в Троице-Сергиеву лавру. А рассказ «Мария и Вера», давший название всему сборнику Алексея Варламова, открыто автобиографичен. Писатель рассказывает о своем детстве с двумя бабушками, такими разными, но по-своему сумевшими сделать вклад в то, что в жизни их внука кассета с любимой рок-оперой «Иисус Христос. Суперзвезда» все же уступила место Евангелию. Каждый из персонажей сборника по-своему идет к осознанию истин высшего порядка. Не у всех них это происходит гладко и легко. В сборнике рассказов «Мария и Вера» Алексей Варламов не придумывал идеальных историй, а просто попытался рассказать о том, что у каждого из нас есть возможность прислушаться к собственной душе, которая, согласен автор с Тертуллианом, по природе своей – христианка. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Екатерине Аверьяновой из Нижегородской области 18 лет. У девушки спинальная мышечная атрофия. Первые признаки болезни появились, когда Кате было всего 2 года. Она начала ходить на носочках, часто падала. Верный диагноз врачи смогли поставить только в 5 лет. Несмотря на это, детство Екатерины было активным. Детский сад, кружки, учеба в школе. Но со временем болезнь прогрессировала. К 4 классу Катя перестала ходить и могла передвигаться только на инвалидной коляске. Терапия, которая остановила развитие болезни, появилась, когда Кате было уже 13. К тому времени последствия диагноза оказались необратимыми. Слабость мышц и подростковый скачок роста привели к тяжелому сколиозу. Из-за сдавливания внутренних органов Кате сложно дышать. Появились усталость и боли. Простые повседневные действия – одеться, поесть, почистить зубы – даются ей с трудом. С 2024 года Екатерину поддерживает фонд «Важные люди». Он обеспечивает лечением и лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией. Благодаря помощи фонда совсем недавно Кате удалось пройти обследование в Федеральном медицинском центре в Москве. Врачи рекомендовали девушке срочную операцию на позвоночнике. Во время нее Кате установят индивидуальные металлоконструкции, которые исправят искривление. Сейчас Катя дистанционно и на отлично заканчивает 11 класс. Много читает и планирует поступать в университет, выбрав профессию врача. В учебном заведении, которое выбрала девушка, есть доступная среда, а значит, возможность для Кати учиться очно. Девушка мечтает сделать операцию до поступления в ВУЗ, чтобы присутствовать на лекциях и не думать о боли. Все эти годы рядом с Екатериной находятся ее родители. Они поддерживают все начинания дочери. Но средств на дорогостоящую и срочную операцию у семьи нет. Поэтому сбор на лечение для Екатерины открыл фонд «Важные люди». Подарить Кате возможность жить без боли можно на сайте проекта fond-vl.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: радио «Вера». География Веры.
1: Бугульма – городок на юго-востоке Республики Татарстан. Свое название он получил от местной реки Бугульминки, что в переводе с татарского означает «извилистая». Впервые топоним появился в исторических документах в середине 18 века. Тогда в предгорьях Урала русские казаки основали Оренбургскую крепость для защиты юго-восточных рубежей России. От Казани к укреплению проложили тракт. На всем протяжении дороги вырастали поселения. Одним из них и стала слобода на реке Бугульминки. Здесь поселились отставные солдаты, торговцы, крестьяне и ямщики. Большинство из них исповедовали православие. Слобожане построили церковь, сначала деревянную, а в 1783 году – каменную. Храм осветили в честь Казанской иконы Божией Матери. К этому времени слобода получила статус города с названием Бугульма. Занимая выгодное положение между Казанью и Оренбургом, город успешно развивался как торговый и промышленный центр. Ежегодно в Бугульме проходили три ярмарки, из которых особым масштабом отличалась Воздвиженская. Она начиналась в праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября по старому стилю, продолжалась две недели. В Бугульму съезжались купцы с Поволжья, Урала и Средней Азии. Город богател и развивался. К началу 20 века здесь действовали пять храмов. Все они были закрыты после революции 1917 года. Самую старую церковь, Казанскую, снесли. А в 1993-м отстроили заново. В истории православной Бугульмы открылась новая страница.
2: Радио «Вера» в Бугульме можно слушать на частоте 105.9 FM.
3: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
2: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
2: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
3: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
4: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Когда современный человек, ориентированный на науку, смотрит на религию, он хочет от нее такой же логичности и рациональности. Но может ли религия быть полностью рациональной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Первое убо слово сотвориха всех, о Феофиле».
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
2: «Из Иерусалима в субботу имущая путь».
1: Как-то однажды я смотрел очередную дискуссию на тему «Наука и религия» и услышал, как молодой ученый уверенно называет Библию простым сборником ближневосточных мифов. Конечно, внутренне я не согласился, хотя и понимал его логику. В действительности, когда был открыт древнешумерский эпос о Гильгамеше, в котором есть упоминание потопа, для многих верующих это был удар, ведь они были уверены в уникальности библейского благовестия. Но удивительного на самом деле в этом не было ничего. Если потоп был, очевидно, что память о нем должна была существовать у древних народов. Другое дело, чего Библия не содержит, так это бесконечных историй о том, как боги выясняют отношения, рождают детей, ссорятся и мирятся. Их нет потому, что Священное Писание принципиально монотеистично, как нет в нем, кстати, и объяснений того, откуда взялись разнообразные животные, времена года, созвездия и ландшафт. Все это просто сотворил Бог. Но почему же подобные вещи есть в язычестве? Потому что человек, лишившись откровения Божьего, стал выдумывать о мире самые разные подробности, в которых он оказывался только малой частью природы. В свою очередь, в центре Библии, как откровение, оказывается встреча Бога и человека, омраченная грехопадением и озаренная светом Пасхи. Заповеди, как путь спасения, указаны в ней довольно ясно, но пути Господни при этом неисповедимы, и внутренняя жизнь Бога человеку недоступна. Все, что нам открыто, заключается в слове «любовь». Новозаветный отрывок, который мы сейчас услышали, посвящен празднику Вознесения. Однако само это событие предваряется интересным диалогом. Придя в себя после испытаний, которые они прошли в дни смерти и воскресения Учителя, апостолы снова стали строить планы. Возвращаясь к привычной жизни, в которой Иисус был их руководителем, все подсказывал, во всем помогал, они решили, что теперь-то их политические амбиции будут удовлетворены, и Царство Израильское восстановится. В свою очередь, Спаситель напоминает им, что Божьи планы не входят в их компетенцию, и им вполне должно хватить своих собственных. Впереди у них большая работа – дождаться ниспослания Святого Духа и отправиться возвещать Евангелие по всему миру, доверяя Богу и Его, сколь таинственному, столь и спасительному, промыслу о каждом человеке.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Встречаем Вознесение.
1: Праздник Вознесения Господня называется Двунадесятым, потому что входит в число 12 главных православных торжеств. Он празднуется на 40-й день после Пасхи. Это число символично для всей священной истории. По закону Моисееву, в 40-й день после рождения младенцев-мальчиков приносили в Иерусалимский храм. 40 дней после крещения и Богоявления Спаситель пребывал в пустыне перед тем, как выйти к миру, на проповедь и служение. И теперь, на 40-й день после воскресения Христова, словно после второго рождения, Иисус Христос входит в небесный храм своего Отца. Вознесение Господне – окончание земного служения Спасителя. Завершается домостроительство Сына Божия. Так называют божественный план, в соответствии с которым Господь творит мир, промышляет о нем и ведет его к конечной благой цели. Благая цель Христа – спасение рода человеческого от власти греха, дарование возможности соединиться с Отцом Небесным после трагедии грехопадения. «Потому-то Господь мой и сошел с неба на землю, чтобы я мог взойти с земли на небо», объяснял святитель Иоанн Златоуст. Домостроительство спасения началось в момент Боговоплощения в Вифлееме и завершилось Вознесением на Елеонской горе близ Иерусалима. Поэтому на иконах Вознесения изображают Богородицу, хотя в Евангелиях не говорится, присутствовала ли она среди апостолов. Но церковное предание свидетельствует, что Богородица была на Елеоне. В русском Елеонском Спасо-Вознесенском монастыре паломникам показывают святыню – камень, на котором по преданию стояла Богоматерь при восхождении Спасителя в Дом Отца Небесного. Православная обитель находится почти у самой вершины Вознесения. Вокруг нее мусульманский квартал Иерусалима, восточный хаос из улочек и построек. А здесь, за монастырской стеной, пышный сад, храм Вознесения Господня, который называют Малой Софией, за архитектурное сходство со знаменитым византийским прототипом. Обитель была основана стараниями архимандрита Антонина Капустина. Он руководил созданной им русской духовной миссией, представительством Русской Православной Церкви на Святой Земле. Участок на Елеоне был куплен в 1870 году. Почти сразу там построили приют для паломников и храм. Тогда же была возведена 60-метровая колокольня, которую назвали «Русской свечой». Она возвышается над всей Елеонской горой. В праздник Вознесения Господня на Елеонской горе многолюдно. Сюда стекаются русские паломники, православные арабы, слышна греческая, сербская, украинская речь. Празднует не только Святая Земля, но и весь православный мир. Ведь ему открылась подлинная родина человечества, где нет ни эллина, ни иудея. Небо, как новый вечный дом.
0: Встречаем Вознесение.

Радио «Вера». Светлое радио. Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Книга притчи Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги митрополита Вениамина Федченкова «Письма о 20-х праздниках». 1950 год. Служим всеночную. Мысленно сосредоточился на зрении Господа Вознесшегося. И вдруг стало ясно. Наш Господь там. И это слово «наш» и осталось в душе. В самом деле, вознесся Господь ведь не божеством, а человечеством. Наше естество вознес Он. Или в нашем естестве вознесся. Он с воплощения еще наш. И там у Отца за нас ходатайствует. Не может не ходатайствовать. Мы Ему свои, Он наш. Какая близость! И понятно, какие великие блага от этого должны проистекать для нас. Корень всего — наш Господь, одесную Отца. Все прочее следствие. Слава Тебе!
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Праздник Вознесения Господня отмечается на 40-й день после Пасхи. Ежегодно выпадает на четверг. У нас в России в светском календаре этот праздник никак не обозначен. Иначе обстоит дело в Финляндии, в которой Вознесение не только почитается проживающими здесь протестантами и православными, но еще и является государственным выходным днем. На Вознесение практически все учреждения и магазины в Финляндии не работают. Общественный транспорт ходит по праздничному расписанию, то есть очень редко. Вознесение по-фински называется «Хелатурстай» и переводится очень просто – «Святой четверг». Финны, православные и неправославные, очень трепетно относятся к празднованию Вознесения. Абсолютное большинство православных финнов в этот день стараются с утра посетить богослужение. На Вознесение оно особенно красиво. Священники для богослужения надевают праздничные белые облачения, а сама служба обычно проводится под открытым небом. По окончании богослужения люди выпускают белых голубей – символ Хелатурстая. Финны с давних времен считают, что на Вознесение необходимо сделать хотя бы одно доброе дело. За старание и доброту в этот день Бог потом воздаст сторицей – так считают финны. Еще одним отличительным признаком Вознесения является то, что праздник этот исключительно тихий и семейный. У финнов есть поговорка, что даже трава не растет на Хелатурстай. На Вознесение не принято устраивать шумных гуляний и торжеств. После посещения богослужения и выполнения добрых дел финны собираются на семейное застолье, которое проходит очень тихо и мирно. Еще на Хелатурстай в Финляндии принято собирать травы. Финны считают, что собранные на Вознесение растения обретают удивительную силу. Поэтому именно на Хелатурстай жители Финляндии, например, запасаются травяным чаем на весь год. Безусловно, традиция собирать травы актуальна прежде всего для сельских жителей. Однако и горожане не оставляют возможности собрать душистые растения. Вот только не в поле, а с прилавка супермаркета. Тем не менее, даже в такой форме финны рады исполнить древний обычай Хелатурстая. Раньше в Финляндии было принято в день Вознесения разжигать костры и устраивать вечерние гуляния, ведь Вознесение считалось временем для сватовства. Теперь, конечно, все это в прошлом. Тем не менее, праздничная атмосфера на Хелатурстай чувствуется в Финляндии абсолютно везде. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о традициях празднования Вознесения Господня в Финляндии.

0: Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был ближайшим учеником Иисуса Христа. Он не раз становился свидетелем его чудес и славы. Иоанн присутствовал при воскрешении Иисусом дочери Иаира. Он был на горе Фавор и видел преображение Господне. Иоанн занимал на Тайной вечере одно из почетнейших мест, прямо рядом с Христом, и, как многие ученики, с ужасом воспринял слова пророчества о предательстве одного из них. Иоанн отвечал Сыну Божию не меньшей преданностью. Он единственный из учеников остался рядом с распинаемым на кресте Иисусом, и ему Спаситель доверил попечение о своей матери Марии. «Жено, се сын твой». «Се, Матерь Твоя», — сказал он с распятия. После Успения Пресвятой Богородицы апостол Иоанн, как и другие ученики, отправился проповедовать. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос. Он совершил там множество чудес и обратил местных жителей в христианство. Но главным наследием Иоанна Богослова стало Евангелие. По преданию, перед тем, как диктовать книгу ученику, святой апостол 3 дня молился в одиночестве на вершине горы. Там же, на Патмосе, Иоанну было даровано Откровение или Апокалипсис — самая загадочная книга Нового Завета, содержащая пророчество о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет. Предание говорит, что апостол Иоанн Богослов — был телесно взят на небо, подобно пророку Илье. Этой победой над тлением подчеркивается духовное родство апостола Иоанна с Пресвятой Богородицей, усыновившей его у подножия креста Господня. Чествуя апостола Иоанна Богослова, мы обращаемся к нему со словами: «Святой апостол и евангелист Иоанн, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Богословие в красках.
3: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 21 мая Православная Церковь отмечает один из главных христианских праздников – Вознесение Господне. И сегодня наш разговор пойдет об иконе, посвященной этому событию. Отец Сергий, для начала озвучите, пожалуйста, о какой из множества икон, посвященных Вознесению Господню, мы сегодня будем говорить.
4: Я думаю, нужно взять икону Вознесения Господня новгородскую 15 века.
3: Кто изображен на иконе? Давайте начнем с того, кто... В центре, наверное, так.
4: В центре внизу изображена Пресвятая Богородица, в центре вверху изображен Господь, возносящийся на небесах. В таком ореоле, который называется мандорла, его еще называют ростовой нимб, но на самом деле как бы это та реальность небесная, в которой пребывает Господь, и вот она соединяется, небесная реальность, с реальностью земной, она как бы входит, врывается в нашу реальность.
3: То есть это не декоративная деталь, это все-таки глубокий богословский смысл.
4: Да, это абсолютно не декоративная деталь. Здесь в данном случае изображены как бы 2 таких концентрических круга, один потемнее, другой посветлее. Но, как правило, их бывает 3, то есть от светлого самого большого к самому темному. В общем-то, это означает только то, что вот как бы та реальность небесная, которая в глубине скрыта от глаз, она как бы входит сюда, в реальность земную. И вот как поется в Кандаке, Вознесению, «Я же на земли, соедини в небесном». Да? То есть вот Господь соединяет. Он есть та дверь, через которую небесная реальность соединяется с земной. Ну, поэтому

0: лица на небо, они смотрят на возносящегося Господа, да, а предстательствует церковь, Престая Богородица, вот в такой позе со сложными руками в молении. И вот ангелы там, которые предстали перед ними в белых одеждах, да, они как раз указывают на небо, и это из книги Деяний взято, что мужи галилейские, что вы смотрите на небо, вот так же, как он возносится, так же он придет судить живых и мертвых. Поэтому икона Вознесения одновременно является иконой второго пришествия Господа Иисуса Христа, потому что так же с облаками и с ангелами он придет судить живых и мертвых, так же, как он возносился на небеса. Очень важно понимать, что Господь здесь изображен возносящимися туда, к престолу Божьему. И Он не наверх возносится, а туда вот вглубь небес, в переход от земного к небесному. Ну вот и поэтому в данном случае, опять же, вопрос заключается в чем? А кто мог быть свидетелем этого вознесения? Мог ли быть случайный человек, ну, вышел там в булочную и увидел, вот кто-то там возносится, да? А это вот Иисус возносится.
1: Нет, да? Не мог.
0: Не мог. Почему? Да потому что это физическими глазами увидеть невозможно. И вот здесь, чтобы мы это понимали, среди апостолов помещен апостол Павел. Видите, да? То есть с правой стороны от Божьей Матери, по правую руку.
1: С одной стороны Петр,
0: апостол Петр, да?
1: Да.
0: А с другой Павел. Но Павел не был вообще среди апостолов, которые сопровождали в земной жизни Христа.
1: Да,
0: он был
1: позже.
0: Призван позже, а он здесь есть.
1: Почему?
0: А вот потому, что неважно, когда ты был призван, хоть через 2000 лет, да, то есть это как бы и нас делает причастниками этого события. Церковь поет там, к примеру, «Воскресение Христово видевшись», то есть значит, что мы прям утверждаем, что мы видели воскресшего Христа, а мы его не видели физическими глазами. Но церковь имеет другие глаза, духовные. Им, этим духовным глазам, открывается Духом Святым вот та реальность, которая не видна физическим глазам. И вот апостол Павел, он, несмотря на то, что не был там, он призван Духом Святым, он часть церкви, в нем этот Дух Святой живет, и он этим Духом видит, и видел и воскресшего, и вознесшегося, как и все мы, ныне живущие через 2000 лет. То есть духовным взором нам открываются эти все тайны, и мы можем быть причастниками тех событий, которые совершил Господь ради нашего спасения, в том числе и вознесения. Вот поэтому апостол Павел здесь не случайно, и он, скажем так, представитель всех нас, ныне живущих, которые не были свидетелями, но имеем то же самое зрение, потому что мы члены единого тела Христова, Церкви, и в нас живет тот же Дух, который жил в апостолах. Мы преемники того Духа, который нам открывает эти все зрения духовные.
1: Благодарю вас, отец Сергий, за интересную беседу. Всех слушателей радио «Вера» поздравляем с праздником Вознесения Господня.
0: С праздником. До свидания.
1: До свидания.
2: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Обителей и, пройдя науку послушания у преподобного Иоанна Колова, Арсений затворился в отдаленной келье. Он предался аскетическим подвигам, лишая себя малейшего удобства. Добывал себе пропитание, плетя корзины, при этом соблюдал полное молчание и пребывал умом в непрестанной беседе с Богом. Видя усердие отшельника, монахи стали искать у него советов. Он никому не отказывал, давая краткие, но мудрые ответы на вопросы. Ищущих беседы с Арсением становилось все больше. Он переселялся на новое место, но его вновь находили. Вскоре слава о подвижнике достигла императора. Советник Феодосия навестил в пустыне покинувшего дворец учителя и доложил правителю о своей поездке. Император выслушал чиновника.
4: «Значит, Арсений предпочел пустынное жительство придворной роскоши? Выбор достойный. Но не обидно ли ему зарывать в землю дарованные Богом таланты? Обладая его красноречием, можно было бы многих научить добродетелям».
5: «Я сказал ему об этом. Он ответил, что часто раскаивался в своих словах, а в молчании никогда».
4: «Что ж, мудрый ответ. И возразить тут, пожалуй, нечего».
3: Преподобный Арсений прожил в пустыне 55 лет. Видя монашеские труды аскета, современники именовали

его великим. До конца своих дней святой избегал общения с людьми, поэтому немного его слов сохранилось в летописях. Но те, что известны, и сейчас остаются ценными для каждой души, ищущей Бога. Пройдя путь подвижника, Арсений сказал: «Совершая подвиги бдения и поста, важно беречь себя от ненависти, гнева, осуждения и гордости. Это наставление преподобного можно считать его духовным завещанием».

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Кто же это вам сказал, что трудно спастись? Стоит только захотеть и взяться за дело решительно, и спасение готово. Святитель Феофан Затворник.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Доводилось ли вам оставить след в чьей-то жизни? А может, вы просто не заметили этого? Как, возможно, не заметил мужик Марий, герой одноименного рассказа Федора Достоевского. Рассказ, основанный на реальном событии из детства писателя, очень прост. Маленькому Достоевскому в лесу внезапно почудился крик «Волк!». Перепуганный мальчик выбежал на поле, где пахал мужик Марий. Крестьянин успокоил ребенка, и Достоевский на всю жизнь запомнил, как Марий тревожился за него, как ласково и ободряюще улыбался ему вслед. Сам Марий, вероятно, быстро забыл о происшедшем, но Достоевский запомнил тот день на всю жизнь. Запомнил, что в любом человеке, каким бы он ни казался грубым и темным, может скрываться тот самый добрый, заботливый, чуткий Марий. Митрополит Суржский Антоний, выдающийся проповедник 20-го начала 21-го столетия, призывал: «Будем смотреть вокруг себя зорким, внимательным взглядом, помня, что иногда малая капля сердечности, одно теплое слово, один внимательный жест могут преобразить жизнь человека, который иначе должен был или должна была справляться со своей жизнью в одиночку». Эти слова владыки Антония, можно сказать, определяют задачу для каждого христианина. Герой рассказа Достоевского, мужик Марий, подаривший мальчику участие и тепло, эту задачу выполнил.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицы Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Прошло 40 дней после Светлого Христового Воскресения. Эти 40 дней воскресший Спаситель мира являлся своим ученикам, беседовал с ними и самыми разными способами доказывал истинность своего воскресения. Апостолы, несмотря на то, что своими глазами видели восставшего из гроба Христа, с трудом могли поверить в его воскресение. Однако Господь не укорял их. Он помогал им обрести веру. Вера же, конечно, не самоценна, она нужна для определенной цели, для возвращения к Богу. В этом мы должны уподобиться самому Христу, вознесение которого мы сегодня празднуем. О вознесении Господнем говорит и звучащий сегодня в православных храмах отрывок из 24 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «Сия же им благолющим, и сам Иисус стал посреди их».
3: Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

0: Первые строки только что прозвучавшего евангельского отрывка могут подтолкнуть нас к мысли, что апостолы были очень наивными людьми. Они увидели воскресшего Христа и решили, что видит не человека, а дух. Как можно увидеть духа? Если у нас хотя бы один знакомый, который, будучи в здравом уме и твердой памяти, видел духов. Да, в сказках и мифах потусторонние духовные сущности задействованы очень активно. Люди то и дело с ними взаимодействуют. Но разве у нас есть аналогичные евангельские свидетельства? Один раз у гроба воскресшего Христа апостолы видели ангелов, которые, судя по всему, имели такой вид, что у апостолов не было сомнений. Перед ними ангелы. С иными духовными сущностями и уж тем более с привидениями апостолы не встречались. Так почему же они вдруг подумали о духе? Ответ, конечно же, лежит на поверхности. В явление духа поверить проще, чем в Христово воскресение. О духах хотя бы говорится в сказках. Воскресение же человека – не оживление, а именно воскресение – нечто совершенно невиданное, нечто такое, о чем нельзя помыслить. Поэтому апостолы ухватились за версию с духом. Любопытно, что нам до сих пор сложно поверить в Христово воскресение. И мы выдумываем собственных духов. То есть находим какое-то иное объяснение и евангельским свидетельствам, и свидетельствам святых. Человеческий разум буквально останавливается перед чудом воскресения Христова. Это естественно и предсказуемо, и Бог не укоряет нас за это. Бог готов давать нам те доказательства воскресения, которые будут нами приняты. Правда, есть одно важное условие. В наших сердцах не должно быть лукавства. Мы не должны подходить к воскресению Христову с отстраненным любопытством исследователей. Мы должны быть движимы любовью. И тогда Господь уверит нас в своем воскресении так, как Он уверил апостолов. Конечно, Он не покажет нам свои раны и не станет есть вместе с нами. Он найдет иные способы, ведь Он Бог, и доказательства для Него вовсе не являются проблемой. Уверив апостолов, Господь дал им способность понимать Писание. Значит, Он дал им и понимание конечного смысла Писания, состоящего в том, что человек должен вернуться туда, откуда не спал, к Богу. Вернуться же туда может только преображенная воскресением плоть, такая, какую апостолы видели у воскресшего Господа. Спаситель мира вернулся к Богу Отцу. Но вернулся туда не один. Он взошел на небо вместе со своей человеческой плотью. А это означает, что Он взошел вместе с нами, с людьми. И теперь у нас есть возможность сделать то же самое, начав свой путь с обретения твердой и крепкой веры в воскресение Христово.
1: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Пахомий Серп и Щерник.
1: Высокие отвесные скалы, кое-где поросшие густым лесом, нависали над морем. Эта суровая местность Святой Горы Афон казалась необитаемой. Но именно здесь, в пещере, расположенной на крутой скале, долгие годы жил отшельником монах по имени Пахомий. Был он родом из Сербии и на Святую Гору приехал еще в юности. Поначалу Пахомий поступил в монастырь Хиландар, но вскоре пожелал вести уединенную молитвенную жизнь, для которой и избрал себе это пустынное место посреди высоких скал. Однажды к нему пришел молодой человек и попросился в послушники. Он собирался принять постриг и должен был пройти период ученичества у опытного старшего монаха. Желая подвижнических подвигов, юноша узнал о Пахомии и решил пойти к нему. Монах с радостью принял послушника. Жизнь среди скал действительно была крайне аскетичной. Питались они, чем Бог пошлет, а в основном травой и дикими каштанами. Спали на камнях в пещере. Но молодому послушнику этого показалось мало. Он давно уже обратил внимание на три больших вековых дерева, растущих перед их пещерой. «Что, если на ветвях одного из них устроить себе постель?» — думал послушник. «На камнях спать каждый может, а вот на дереве — это настоящий подвиг». С просьбой разрешить ему устроиться на дереве, он, наконец, обратился к Пахомию. Монах с улыбкой заметил, что это лишнее, что пещера их просторная, и не стоит брать на себя напрасный труд. Послушник был раздосадован таким ответом и явно выказывал свое недовольство, однако не посмел нарушить запрета старшего монаха. Вскоре наступил праздник, и Пахомий с учеником отправились в один из монастырей на богослужение. В ту же ночь по всему Афону случилась сильная буря. Когда монах и послушник через несколько дней возвратились домой, их взору предстала страшная картина. Деревья, что росли у пещеры, были поломаны и разбросаны на несколько метров вокруг. «Вот, смотри, и твоя кроватка бы улетела вместе с деревьями», — сказал Пахомий. Послушник, побледнев, упал перед монахом на колени и стал просить прощения за дерзость. «Довольствуйся тем, что дает тебе Господь, и не ищи большего», — говорил старец Пахомий Серп, пещерник. «Божие мудрее человеческого. Господь сам знает, что и когда подать нам на пользу».
0: Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Пахомий Серп

божественный на Божьем престоле, Христос на небо выше всех светил, в свое Отечество, туда, отколе сошел на землю, в славе воспарил. И всех, стремящихся к его святыне, горе на крыльях душ ему во след, он свыше укрепляет и поныне им песнь Эдема слышится средь бед. Вильгельм Кюхельбекер.

Радио «Вера». Светлое радио. Цивилизация в реальном смысле этого понятия состоит не в умножении, а в сознательном и добровольном сокращении желаний. Николай Гарин-Михайловский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой «Записки кавалерист-девицы». 1812 год. Отечественная война. В одну из вылазок мы отъехали к орвам по сторонам дороги, сошли с лошадей и легли. Но, к счастью, не заснули еще, как эскадрон подошел. Подъемпольский, полагавший, что мы при своих взводах, удивился и рассердился, увидя нас спокойно расположившихся у рвов близ дороги. «Не стыдно ли вам, господа?» — говорил он. «Вместо того, чтобы смотреть за своими солдатами, чтобы не спали, не падали, не роняли касок, не портили лошадей, вы уехали вперед и легли спать на дороге». Подстрекаемые тем же духом раздора, который вооружал нас друг против друга, мы отвечали ему, что не прошло еще и двух дней, как он сам испытал и доказал, что теперешние трудности превышают силы человека. Подъемпольский, не возражая ничего, приказал только нам быть непременно при своих местах и людях. «Мы обязаны подавать им пример», — прибавил он ласково. «Им легче будет переносить всякий труд, если они увидят, что офицеры их переносят его наравне с ними». Никогда солдат не осмелится роптать ни на какую невыгоду, если офицер его разделяет ее с ним. Я почувствовала справедливость слов Подъемпольского и приняла твердое намерение всегда ими руководствоваться».

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Вознесение Господне – праздник, который напоминает нам об одном важном событии Нового Завета. Спустя 40 дней после Пасхи Христос в последний раз явился перед Своими учениками и, простившись с ними, Он, как написано в Священном Писании, «поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». То есть Господь Иисус Христос телом вознесся в Царство Своего Небесного Отца. В праздник Вознесения Господня в храмах звучит тропарь, то есть прославляющее песнопение, гимн, посвященный этому дню. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст молитвы такой: «Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, радостью исполнил учеников Своих обещанием Святого Духа, когда они через благословение Твое совершенно убедились, что Ты – Сын Божий, Искупитель мира». А вот как песнопение звучит на церковнославянском языке. «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивы учеником, обетованием Святаго Духа и священным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира». Давайте послушаем это песнопение. –

Как написано в Священном Писании, во время восхождения Христа апостолам предстали два мужа в белой одежде, то есть ангелы, и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Апостолы физически разлучились со Христом. Надо бы печалиться, но евангелист Лука пишет, что по вознесении апостолы пребывали в радости. Радовались они за своего учителя, так как знали, что он возвратился в ту славу, которая ему принадлежит. Радовались и за себя, и за весь род человеческий. Они знали, что придет день, когда Господь вернется. Он придет таким же образом, как Он восходил на небо. Придет для тех, кто служит Ему и ожидает Его. Давайте еще раз вместе послушаем тропарь праздника Вознесения Господня в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Преподобный Арсений Великий родился в середине IV века в Риме. Он получил хорошее образование и стал диаконом в одной из римских церквей. Император Феодосий поручил Арсению воспитание своих сыновей Аркадия и Гонория. Арсений подчинился и переехал в Константинополь. Но императорский двор тяготил его. Арсений стремился к иноческой жизни и молился о том, чтобы Господь указал ему путь. Однажды он услышал голос, говоривший ему: «Арсений, бегай людей и спасешься». Тогда он покинул дворец и отплыл в Александрию. Арсений принял постриг в одном из монашеских скитов. Однажды на молитве он вновь услышал голос: «Арсений, бегай людей и пребывай в безмолвии, это корень безгрешия». С тех пор он поселился отшельником в уединенной келье и принял подвиг безмолвия. Слава о великом подвижнике распространилась далеко. Многие желали его видеть. Со временем он стал беседовать с приходящими к нему иноками и простыми людьми. Арсений учил: «Многие принимают на себя большие подвиги поста и бдения, но мало кто бережет душу свою от ненависти, гнева, осуждения и гордости». Инокам приходилось слышать, как отшельник часто понуждал себя самого к подвигам словами: «Трудись, Арсений, не ленись, ты пришел не на покой, но на труды». От современников Арсений заслужил прозвание «Великий». Он скончался в возрасте 95 лет. По словам преподобного Силуана Афонского, святые стяжали от Бога такой дар любви, что души их как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Мы не оставляем почитания православных святых, надеемся на их предстательство перед Господом и просим сегодня преподобного Арсения Великого. Святой Арсений, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести».

0: Он действительно воскрес из мертвых и тем самым победил смерть. В день Вознесения Господь собрал своих учеников в Вифании. Там, на горе Елеон, Христос благословил их и, как был, во плоти вознесся на небо. Тогда явились два ангела и возвестили о втором пришествии Спасителя. Рассказывает настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, проректор Ставропольской духовной семинарии по воспитательной работе, протоиерей Владимир Волков.
1: Вознесение Господне – это удивительный праздник, и мы с вами знаем священные тексты, которые мы слышим на богослужении в гробе плотски, в одежде с душею, в реже с разбойники, и на престоле был Иисус Отцем и Духом, вся исполнение описанное. Мы видим, что Господь вознесся и сел одесную Бога Отца. Мы видим, что Бога-человек именно находился и в гробе плотски, в одежде с душею, в реже с разбойником, и на престоле был Иисус, вся исполнение описанное. Дело в том, что для нашего сознания это очень сложно. Как же так? Для нас это тайна, и это на самом деле сложно понять, где, в каком месте географическом находится сам Господь, сам Христос. И вот здесь мы видим, что Вознесение Господня – это именно тот праздник великий, в котором ученики, которые увидели Вознесение, возвращаются домой с великой радостью. Здесь мы видим, что Христос возносится, и мы знаем, что ученики больше его не увидят. Но они почему-то с великой радостью это делают, они радуются тому, что Христос вознесся. В чем дело? Что происходит? Дело в том, что сам Господь говорит, если я не уйду, утешитель не придет. И мы с вами видим, что христианство – это религия огромной свободы. Свободы прежде всего для человека. И вот здесь, если Господь не вознесся, то при этом Он среди нас, между нами. И здесь, естественно, это давление на психику человека, что ты должен видеть это, ты должен не просто верить, ты должен уже знать и должен исполнять заповеди. А здесь Христос возносится, снимается вот это лишнее давление на человека, и здесь возможность прийти в мир Духу Святому, который является абсолютной личностью, которая дает свободу человеку. Это действительно удивительно, то, что человек имеет возможность выбирать. И здесь свободный выбор, никто не давит, ты человек, можешь верить. Это сложно, но это так. И вот эта вера в то, что Господь и Бог наш Иисус Христос вознесся и сел одесную Бога Отца, показывает, что наша с вами человеческая природа, она достойна того, чтобы восседать одесную Бога Отца. Это нам с вами подсказка, что вот к чему мы с вами предрасположены, вот что стремится сделать Бог, чтобы нас с вами вознести в наше место одесную Бога Отца.
0: Вознесение Господне – это переходящий праздник. Поскольку его дата привязана к Пасхе, то она меняется ежегодно, но всегда выпадает на четверг. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Были и другие. Например, мне очень нравится живопись голландского мастера 17-го столетия Герита ван Хондхорста. В Италии, на родине тенебризма, где художник долгое время жил и работал, он даже получил прозвище Герардо делле Нотти. Это означает «Герардо ночной».
4: А какая его картина твоя любимая?
3: Непростой вопрос. Пожалуй, мне близко творчество Герита ван Хондхорста на евангельские сюжеты. Одна из картин этого цикла находится в Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Если точнее, в так называемом Новом Эрмитаже.
4: А, это знаменитое здание с атлантами.
3: Все верно, Оля. Так вот, полотно Герита ван Хондхорста, о котором я говорю, называется «Детство Христа». Художник создал его около 1620 года.
4: Жаль. В Эрмитаж я вряд ли в ближайшее время попаду. А давай найдем

0: картину в интернете.
1: Конечно, Оля. Сейчас открою сайт Эрмитажа. А? Вот и она.
0: Маргарита, с одной стороны, если бы ты не сказала, как называется картина, я бы и не догадалась, что на ней изображен Христос. На первый взгляд, обычная жанровая сцена. Пожилой плотник что-то вырезает на деревянной доске. Он трудится, несмотря на то, что уже стемнело. Маленький мальчик помогает ему, держит свечу, чтобы в наступивших сумерках тот мог продолжать дело. А с другой стороны, видится здесь на полотне что-то особенное, возвышенное.
1: Художник образно воплотил строки из второй главы Евангелия от Луки. Помнишь, возвращаясь из паломничества в Иерусалим, Мария и Иосиф заметили, что юного Христа нет с ними. Они стали искать его и обнаружили в храме беседующего с мудрецами. Укорили в непослушании, и Христос подчинился их воле.
0: Да, да, конечно, помню. Кажется, вот так об этом говорится в Евангелии. Он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них.
1: Это повиновение мы видим на полотне Герита ван Хонтхорста. Детство Христа. Христос смиренно помогает Иосифу в его ремесле.
0: Как потрясающе художник передал свет, исходящий от свечи, которую держит Христос. Он разгоняет сгустившуюся тьму.
1: Да, именно свеча в руках у юного Христа превращает бытовую, казалось бы, сцену в художественное воплощение слов самого Спасителя. «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это 8 глава Евангелия от Иоанна.
0: Как образно и прекрасно передал художник Герит ван Хонтхорст эту евангельскую истину на своем полотне «Детство Христа».
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Иногда христиане задают вопрос, как понять, живем ли мы по воле Божией или по своей воле. Совершают какой-либо поступок, а потом сомневаются, теряют покой, опасаются последствий. А уж если заболеют, то считают, что ошиблись и что Бог наказал. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Фадея Витовницкого. Если ты печалишься о чем-то, значит, ты не полностью предался воле Божией. Хотя внешне и кажется, что полностью. Тот, кто живет по его воле, ни о чем не беспокоится. Когда ему бывает что-то нужно, он молится об этом Богу. И если не получит, остается безмятежен, как будто получил искомое. Душа, преданная Богу, ничего не боится. Ни угроз, ни врагов, ничего. Обо всем, что с ней происходит, она говорит: «Так хотел Господь». Если приходит болезнь, думает, что она ей полезна, иначе Бог не послал бы ее. Так сохраняется мир в душе и в теле.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. В ноябре 1917 года арестованная императрица Александра Федоровна писала из Тобольской ссылки своей фрейлине и верной подруге Анне Александровне Вырубовой. «Каждое утро я читаю книгу, которую ты мне подарила, день за днем, и нахожу много слов утешения». Написанная неизвестным священнослужителем и впервые вышедшая в свет в 1908 году, эта книга, полное название которой «День за днем, каждый день подарок Божий», не раз переиздавалась и в наши дни. Спустя столетия современные читатели по-прежнему находят на ее страницах слова и мысли, помогающие жить и радоваться жизни. 365 небольших глав, по одной на каждый день года. Своеобразный дневник размышлений. Кстати, и подзаголовок у книги соответствующий – «Дневник православного священника». Это, увы, все, что нам известно об авторе коротких, емких, наполненных мудростью и глубочайшим смыслом текстов. Но, читая книгу, невозможно отделаться от ощущения, что с ее страниц к нам обращается человек, которому не безразлична наша жизнь и который знает, как сильно мы порой нуждаемся в поддержке и добром совете. Любовь, тепло и доброта ощущаются практически в каждом слове, и с первой же страницы автор из таинственного незнакомца превращается в лучшего друга. Этот друг утешает, успокаивает и открывает перед нами таинственную и удивительную глубину веры, которую, оказывается, вовсе не так уж сложно применить к нашей действительности. Например, в главке под названием «Что человеку нужно?» автор резонно замечает, что каждый из нас в этой жизни упорно ищет, к чему обратить свое сердце. Мы ищем друзей, любимых, ищем жизненные ориентиры. Но бывает, что друзья подводят, любимые предают, а Бог всегда остается рядом, напоминает автор книги «День за днем, каждый день подарок Божий». И это ощущение Божьего присутствия в нашей жизни – единственное, что по-настоящему необходимо человеку, и к чему потом обязательно приложится и все остальное, уверен автор. Добро, совершенное нами, непременно принесет свои плоды. Любая печаль, в конце концов, обратится в радость. Истинная любовь никогда не прекратится. И каждый день станет для нас настоящим подарком Божьим. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Первый источник.
1: Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.
2: Роль Александра Невского в фильме Сергея Эйзенштейна удалась актеру Николаю Черкасову настолько хорошо, что знаменитое выражение «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет» приписывают теперь самому великому князю. Даже в школе, на уроках истории, ученикам говорят, будто именно Александр Невский сказал эти слова. На самом деле нет никаких свидетельств о том, что князь говорил это. Откуда же автор сценария фильма, писатель Петр Павленко, взял столь яркую фразу? Все просто. Автор немного перефразировал слова Христа. Евангелие рассказывает, что когда люди первосвященника пришли схватить Иисуса, апостол Петр решил защитить любимого им учителя. Он выхватил меч и отсек ухо одному из фарисейских слуг. Но Иисус остановил Петра, и бой не состоялся. Спаситель сказал: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Иисус не нуждался в защите. При желании он мог бы легко избежать ареста, последующих издевательств и самой казни. Но Христос шел на страдания добровольно, исполняя волю Небесного Отца. Он не просто остановил Петра, но и сообщил ему глубокую истину. Один из законов человеческого существования. Если ты поднимаешь на кого-то оружие, то рано или поздно получишь воздаяние. Если ты заставил кого-то страдать, то рано или поздно пострадаешь сам. Этот закон перекликается с еще одной евангельской заповедью, о которой никогда не стоит забывать. Как бы вы хотели, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
0: Первый источник.

0: центре Йошкар-Олы, неподалеку от набережной реки Малая Кокшага, стоит белокаменный собор Вознесения Господня. Его возвели в 1756 году, когда город еще назывался Царево-Кокшайском. Основную часть расходов на строительство взял на себя местный купец Иван Пчелин. Но и другие прихожане вносили посильную лепту. Приход в Вознесенском храме с 18 века был сплоченный и деятельный. Здесь сложились традиции просвещения. Изначально при общине существовала небольшая воскресная школа, а к началу 20 века на территории собора действовало уже несколько училищ и женская гимназия. Все эти образовательные учреждения оказались закрыты после революции 1917 года. Прекратились тогда и богослужения в Вознесенском соборе. За годы советской власти здание церкви изменилось до неузнаваемости. Когда храм вернули православным в 1992 году, потребовалось немало усилий для его восстановления. Но прихожане справились. Сегодня Вознесенский собор – украшение Йошкар-Олы.
1: Радио «Вера» в Йошкар-Оле можно слушать на частоте 88,7 FM.
2: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05.
2: Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Когда современный человек, ориентированный на науку, смотрит на религию, он хочет от нее такой же логичности и рациональности. Но может ли религия быть полностью рациональной? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «Первое убо слово сотвориха всех во Феофиле».
6: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его, восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
5: Из Иерусалима в субботу имущая путь.
4: Как-то однажды я смотрел очередную дискуссию на тему «Наука и религия» и услышал, как молодой ученый уверенно называет Библию простым сборником ближневосточных мифов. Конечно, внутренне я не согласился, хотя и понимал его логику. В действительности, когда был открыт древнешумерский эпос о Гильгамеше, в котором есть упоминание потопа, для многих верующих это был удар, ведь они были уверены в уникальности библейского благовестия. Но удивительного на самом деле в этом не было ничего. Если потоп был, очевидно, что память о нем должна была существовать у древних народов. Другое дело, чего Библия не содержит, так это бесконечных историй о том, как боги выясняют отношения, рождают детей, ссорятся и мирятся. Их нет потому, что Священное Писание принципиально монотеистично, как нет в нем, кстати, и объяснений того, откуда взялись разнообразные животные, времена года, созвездия и ландшафт. Все это просто сотворил Бог. Но почему же подобные вещи есть в язычестве? Потому что человек, лишившись откровения Божьего, стал выдумывать о мире самые разные подробности, в которых он оказывался только малой частью природы. В свою очередь, в центре Библии, как откровение, оказывается встреча Бога и человека, омраченная грехопадением и озаренная светом Пасхи. Заповеди, как путь спасения, указаны в ней довольно ясно, но пути Господни при этом неисповедимы, и внутренняя жизнь Бога человеку недоступна. Все, что нам открыто, заключается в слове «любовь». Новозаветный отрывок, который мы сейчас услышали, посвящен празднику Вознесения. Однако само это событие предваряется интересным диалогом. Придя в себя после испытаний, которые они прошли во дни смерти и воскресения Учителя, апостолы снова стали строить планы. Возвращаясь к привычной жизни, в которой Иисус был их руководителем, все подсказывал, во всем помогал, они решили, что теперь-то их политические амбиции будут удовлетворены, и Царство Израильское восстановится. В свою очередь, Спаситель напоминает им, что Божьи планы не входят в их компетенцию, и им вполне должно хватить своих собственных. Впереди у них большая работа – дождаться ниспослания Святого Духа и отправиться возвещать Евангелие по всему миру, доверяя Богу и Его, сколь таинственному, столь и спасительному, промыслу о каждом человеке.
2: Апостольские чтения.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: В 130 километрах к востоку от Иваново, среди густых хвойно-лиственных лесов, укрылась деревенька Луканино. С каждым годом в ней все меньше жителей. В середине 19 века здесь стояло около 100 дворов, а по переписи населения 2010 года оставалось всего 5 постоянных жителей. Сейчас в основном дачники приезжают сюда на лето. Близ деревни в чаще есть чудотворный источник, который существует с 14 века. Называется родник Луканинский колодчик. Его история началась с обретения иконы святителя Николая Мирликийского. В 1370 году образ угодника Божия обнаружили крестьяне в лесной глуши. На месте явления святыни и забил ключ чистейшей воды. Для хранения образа жители деревни Луканино построили деревянную церковь во имя Николая Чудотворца. Она сгорела в середине 17-го столетия вместе с иконой, и жители Луканино стали прихожанами храма Успения Богородицы соседнего села Пестяки. Но источник продолжал привлекать паломников. Над ним поставили часовню. В дни памяти святителя Николая от Успенской церкви сюда шли 2 километра крестным ходом и служили молебен. В советское время церковь Успения Богородицы в Пестяках закрыли, а паломничество к Луканинскому колодчику не прекратилось. В праздники православные собирались у лесной часовни и совершали богослужение. В 50-е годы скромную избушку с крестом сожгли безбожники, но родник продолжал журчать и струиться. В конце 20-го столетия Успенский храм в Пестяках вновь стал действующим. Прихожане осветили Луканинский колодчик и установили возле него крест. В 2014 году православные устроили над источником крытую купальню, а летом 2025 года к ней провели от дороги деревянный настил. Теперь и в распутицу к лесному роднику легко можно пройти и с молитвой окунуться в бодрящую, студеную воду.
0: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Что может быть прекраснее, насладительнее любви к ближнему? Любить – блаженство, ненавидеть – мука. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника митрополита Иоанна Снычева. 21 мая 1973 года. «Давно я не испытывал благодатного состояния во время литургии. Сегодня Господь посетил меня Своей милостью. Полная сосредоточенность и благодатная тишина в сердце — вот что сопутствовало мне во время литургии. Глаза закрывались, и чувства мои отрешались от окружающей обстановки. Отношу все это к следствию таинства исповеди. Чистое сердце восприняло чистого Бога. Вот и мир». При нечистоте этого не испытаешь.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Прошло долгих 40 лет, прежде чем покинувшие Египет израильтяне достигли пределов земли обетованной. И тут на пути странников встали 5 могущественных царств. Иудеи попытались миром получить разрешение пройти по чужим территориям, однако хозяева воспротивились вторжению. Израильтяне вступили в битву сначала с одним противником, затем со вторым, с третьим, и всякий раз выходили победителями. Моавитский царь Валак был чрезвычайно напуган победным шествием иудеев. Узнав о военных успехах пришельцев, он не надеялся одолеть их силой. Правитель Моава решил, что остановить израильтян ему поможет колдовство. Он отправил послов к месопотамскому волхву Валааму. Считалось, что одно слово этого чародея может лишить жизни. Валак потребовал, чтобы волхв проклял израильтян. Но план моавитского царя не удался. Валаам неожиданно для себя самого открыл истинного бога и, по его откровению, произнес в адрес иудеев не проклятие, а благословение. Этот рассказ библейской книги чисел многие исследователи священного писания считали не более чем мифом, подвергая сомнению историчность пророка Валаама. Открытие, совершенное голландской археологической экспедицией под руководством профессора Хэнка Френкина в 1967 году, поколебало скептицизм ученых.
1: В марте 1967
2: года голландская экспедиция во время раскопок древнего холма Дейр-Алла на востоке Иорданской долины обнаружила древнее языческое святилище. Внимание ученых привлек кусок штукатурки, упавший со стены капища во время землетрясения. На окаменевшей поверхности явственно была видна надпись на арамейском языке. И первое, что удалось разобрать специалистам, это имя Валаам, сын Виоров. Именно так на страницах Библии именуется волхв, к которому обратился моавитский царь Валак.
0: Ученые провели кропотливую работу по расшифровке древней надписи. К 1972 году археологи очистили отвалившийся от стены святилища кусок штукатурки от вековых наслоений. Спустя еще 4 года лингвисты восстановили утраченные части текста, и он был опубликован.
2: Надпись на штукатурке свидетельствовала о том, что Валаам, сын Виоров, почитался в святилище Дейр-Алла как прорицатель. В доказательство этого утверждения древние авторы привели рассказ о том, как волхв смог предотвратить великое бедствие, упросив языческих богов не обрушивать гнев на людей. Культурный слой, в котором обнаружили штукатурку с надписью, ученые датировали 9 веком до Рождества Христова. Однако лингвистические особенности рассказа о волхве указали на то, что он был составлен на несколько столетий раньше, предположительно в 13 веке до рождения Спасителя, то есть приблизительно в то время, когда евреи совершали исход из Египта.
0: Надпись, найденная археологами в святилище Дейр-Алла, не описывает событий, произошедших с израильтянами в 13 веке до Рождества Христова в царстве Моав и зафиксированных в библейской книге чисел. Но древний текст неопровержимо свидетельствует, что жители земель, по которым иудеи проходили на последнем этапе исхода, действительно почитали упомянутого в священном писании волхва Валаама, сына Виорова. Тайны Библии. Радио «Вера».

0: Сегодня, 21 мая, праздник Вознесения Господня. Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, мученика Никифора Зайцева. Мученик Никифор Зайцев родился в 1884 году в Подмосковье в крестьянской семье. Никифор окончил сельскую школу, был человеком весьма начитанным. Зайцев не боялся труда и славился как рачительный хозяин. В Первую мировую войну он, как призванный из запаса, служил в обозе. После революции Зайцев вернулся к крестьянскому труду. Он был постоянным прихожанином храма, состоял членом церковной двадцатки и пел на клиросе. Зайцев призывал односельчан молиться и ходить в церковь, не обращая внимания на гонения. Знавшие Никифора говорили, что был он человеком безупречной нравственности, безотказным помощником. Во время массовой коллективизации он, хотя и не был согласен с тем, как она проводилась, все же вступил в колхоз. Как человек с опытом, Зайцев частенько учил председателя колхоза, как хозяйствовать на земле, лучше планировать работы. Тот воспринимал это как покушение на личный авторитет. В 1937 году Никифора Зайцева арестовали. Председатель и секретарь сельсовета назвали его ярым религиозником и обвинили в саботаже колхозных работ. Зайцева приговорили к 8 годам лагерей. В 1942 году мученик Никифор скончался в Каргопольском лагере. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди, обычные труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Церковь чтит подвиг всех новомучеников и обращается сегодня к святому Никифору Зайцеву. Мученик Никифор, моли Бога о нас.
1: Вы слушаете

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 21 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Лес и степь» из цикла «Записки охотника» и рассказ «Птицы» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Прообразы. Святые в литературе.
2: Люди отправляются в паломнические путешествия не только для того, чтобы увидеть древние храмы и монастыри. Прежде всего, в надежде встречи со святыми, которые сделали святынями места, где они жили. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Серафиме Саровском и книге Василия Розанова «По тихим обителям». Место действия – Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. Время действия – 1904 год. Преподобный Серафим Саровский говорил своим друзьям перед смертью: «Приходите ко мне на могилку, как живому. Расскажите мне все, что ваше сердце хочет сказать, и я, как живой, услышу вас». Святой старец скончался 2 января 1833 года, и с тех пор тысячи богомольцев со всей России шли на могилу, а теперь к мощам преподобного Серафима Саровского с просьбами об исцелениях и помощи в бедах. В этом убедился писатель и философ Василий Васильевич Розанов, отправившийся в 1904 году в Дивеевский монастырь.
3: В Арзамас нижегородский поезд приходит около 4 часов пополудни. На вокзале спать негде. На лавках на полу стоят, сидят, лежат, даже на полу лежат всевозможные больные, калеки, слепые, параличные, которых ведут или которые едут к угоднику. Собственное имя Серафима Саровского здесь уже не называют, заменив его нарицательным и обобщенным «угодник», в котором как будто больше силы.
2: Свои путевые заметки Розанов назвал «По тихим обителям», так как по дороге в Дивеево он посетил еще Серафимо-Понятаевский монастырь, основанный в середине XIX века Елизаветой Алексеевной Копьевой, духовной дочерью преподобного Серафима Саровского. Розанов не скрывал, что отправился в поездку по обителям с некоторым предубеждением, если не сказать с враждебностью к монашеству. По его собственному признанию, он был чужд идей монастыря и всего монашеского духа. Но на первом же богослужении из души писателя испарился весь скепсис. В Дивеево Василий Васильевич с большим благоговением побывал у мощей преподобного Серафима Саровского на святом источнике, потрогал камень, на котором 100 дней и ночей молился преподобный Серафим Саровский. Возле раки с мощами

0: форме преподобного, Розанов с трепетом вслушивался в строки акафиста Серафиму Саровскому, особого чина, состоящего из хвалебных песнопений, посвященных святому. Эти строки глубоко запали в душу писателя.
1: «Мне врезались слова из акафиста: наследниче добродетелей своей матери. Как известно, святой Серафим никогда не снимал большого нагрудного креста, каким мать благословила его путь в монастырь. И как умно, благочестиво, предусмотрительно было вплести в церковное торжественное прославление святого память о его матери, курской горожанке, которую так нежно он любил».
0: Серафимо-Дивеевский женский монастырь во имя Святой Троицы в Нижегородской губернии – любимое детище и последнее пристанище святого Серафима Саровского, место поклонения его мощам. Здесь завещал похоронить себя сам преподобный. Побывав в этой святой обители, Василий Розанов вдруг иначе увидел молящихся в храме людей. Ему уже не казалась странной глубокая религиозность русского народа, его любовь к монастырям.
1: «Множество народа. И вот мужики и бабы, вынимая из-за пазухи пасконных рубах копейки, кладут, прикладываясь на блюдо, поставленное на раку. Есть студенты, гимназисты, барышни, всякий люд. Молитва горяча. Вряд ли где горячее».
0: Небольшая книга по тихим обителям стоит особняком в творчестве философа Василия Розанова. Она является свидетельством того, как паломничество по святым местам, связанных с преподобным Серафимом Саровским, преображает душу писателя-скептика, укрепляет его веру в Бога и людей. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: «Прообразы. Святые в литературе».

«Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Не беспокойся своей неспособностью сосредоточиться на молитве. Сохраняй прежде всего память о Боге и мир сердца. Старец Сафроний Сахаров.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В час смерти человек вспоминает прожитую жизнь. Какие в тот час приходят к нам воспоминания? Писательница Элизабет Гаскелл ставит такой вопрос в одном из эпизодов романа «Жены и дочери». Отец, 17-летний Молли Гибсон, женился во второй раз. К мачехе Молли испытывает неприязнь. В первый день после свадьбы, оставшись наедине с отцом, Молли говорит, что не будет называть мачеху мамой. Отец не возражает, но девушка видит, что он огорчен. Проходит несколько минут, и Молли порывисто говорит: «Папа, я буду звать ее мамой». «Ты не пожалеешь об этом, Молли», — отвечает отец, «когда наступит твой последний час». Слова мистера Гибсона – универсальное этическое правило. Принимая решение, стоит подумать, будем или не будем мы жалеть о них в последний час. «Кто имеет память смертную, не согрешит вовек», – сказал Авва Дорофей, духовный писатель VI века. Правильная память о смерти не имеет ничего общего с унынием. Напротив, она мотивирует жить полной, осмысленной жизнью. И, конечно, принимать верные решения, о которых мы не будем сожалеть. Мачеха искренне привязывается к Молли. Так героиня понимает, что отец был прав, и она приняла правильное решение, о котором не будет сожалеть.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Слушаете радио «Вера».

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
2: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Прошло 40 дней после Светлого Христового Воскресения. Эти 40 дней воскресший Спаситель мира являлся своим ученикам, беседовал с ними и самыми разными способами доказывал истинность своего воскресения. Апостолы, несмотря на то, что своими глазами видели восставшего из гроба Христа, с трудом могли поверить в его воскресение. Однако Господь не укорял их. Он помогал им обрести веру. Вера же, конечно, не самоценна, она нужна для определенной цели, для возвращения к Богу. В этом мы должны уподобиться самому Христу, вознесение которого мы сегодня празднуем. О вознесении Господнем говорит и звучащий сегодня в православных храмах отрывок из 24 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
3: «Сия же им благолющим, и сам Иисус стал посреди их».
4: Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

0: Первые строки только что прозвучавшего евангельского отрывка могут подтолкнуть нас к мысли, что апостолы были очень наивными людьми. Они увидели воскресшего Христа и решили, что видит не человека, а дух. Как можно увидеть духа? Если у нас хотя бы один знакомый, который, будучи в здравом уме и твердой памяти, видел духов. Да, в сказках и мифах потусторонние духовные сущности задействованы очень активно. Люди то и дело с ними взаимодействуют. Но разве у нас есть аналогичные евангельские свидетельства? Один раз у гроба воскресшего Христа апостолы видели ангелов, которые, судя по всему, имели такой вид, что у апостолов не было сомнений. Перед ними ангелы. С иными духовными сущностями и уж тем более с привидениями апостолы не встречались. Так почему же они вдруг подумали о духе? Ответ, конечно же, лежит на поверхности. В явление духа поверить проще, чем в Христово воскресение. О духах хотя бы говорится в сказках. Воскресение же человека – не оживление, а именно воскресение – нечто совершенно невиданное. Нечто такое, о чем нельзя помыслить. Поэтому апостолы ухватились за версию с духом. Любопытно, что нам до сих пор сложно поверить в Христово воскресение. И мы выдумываем собственных духов. То есть находим какое-то иное объяснение и евангельским свидетельствам, и свидетельствам святых. Человеческий разум буквально останавливается перед чудом воскресения Христова. Это естественно и предсказуемо. И Бог не укоряет нас за это. Бог готов давать нам те доказательства воскресения, которые будут нами приняты. Правда, есть одно важное условие. В наших сердцах не должно быть лукавства. Мы не должны подходить к воскресению Христову с отстраненным любопытством исследователей. Мы должны быть движимы любовью. И тогда Господь уверит нас в своем воскресении так, как Он уверил апостолов. Конечно, Он не покажет нам свои раны и не станет есть вместе с нами. Он найдет иные способы. Ведь Он Бог, и доказательства для Него вовсе не являются проблемой. Уверив апостолов, Господь дал им способность понимать Писание. Значит, Он дал им и понимание конечного смысла Писания, состоящего в том, что человек должен вернуться туда, откуда не спал, к Богу. Вернуться же туда может только преображенная воскресением плоть, такая, какую апостолы видели у воскресшего Господа. Спаситель мира вернулся к Богу Отцу. Но вернулся туда не один. Он взошел на небо вместе со своей человеческой плотью. А это означает, что Он взошел вместе с нами, с людьми. И теперь у нас есть возможность сделать то же самое, начав свой путь с обретения твердой и крепкой веры в воскресение Христово.
1: Радио «Вера».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию. Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Грехов и страстей, говорил священник Александр Баданин, прославленный Вологодской епархией в лике святых.
2: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

0: Радио «Вера». Встречаем Вознесение.
1: Три года Христос проповедовал, исцелял, творил чудеса. Рядом были Его преданные ученики. Спаситель дорожил теми, кого избрал и призвал на служение. Он ведал их помышления, но знал и о своем предначертании. Поэтому Сын Божий стремился подготовить учеников к предстоящей разлуке, и к своей крестной смерти, и к воскресению, и к грядущему вознесению. В последней беседе с апостолами на Тайной вечере Христос прозревал эту грядущую скорбь учеников. Он предчувствовал весь ужас и страдания, которые посеет в их сердцах Страстная Пятница. Все разочарование, пустоту и горечь неверия в день Великой Субботы. Как любящий Отец, Христос заранее предупреждал их: «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и куда я иду, вы не можете прийти. Вы восплачете и возрыдаете». Сын Божий чувствовал недоумение учеников и пытался объяснить: «Если бы вы меня действительно любили, вы радовались бы, что я иду к Отцу». Но пока не произошло воскресение, никто не в состоянии был расслышать истинный смысл слов Господа. Христос ободрял апостолов: «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». И обещал им: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Так и случилось. Пасхальная радость наполнила сердца апостолов и жен мироносец. А потом Спаситель в течение 40 дней являлся ученикам то с помощью, то с наставлением. Господь готовил их к трудному и важному служению. Ученикам предстояло продолжить начатое домостроительство спасения рода человеческого. Для этого Христос отверз им ум к уразумению Писаний. Но апостолам все еще не было ведомо, в чем их задача, что же им предстоит делать. Евангелист Лука рассказывает в книге «Деяния святых апостолов». Даже когда Спаситель собрал учеников вместе на горе Елеонской, за мгновение до Вознесения раздались голоса: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» То есть, не прямо ли сейчас, вот здесь, на земле, будет установлено обещанное новое царство? Сын Божий ответил: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Господь поручал апостолам важнейшую часть своей работы по преображению мира. Тем самым Христос свидетельствовал: без участия человека спасение невозможно. Сын Божий вознесся, благословляя апостолов обеими руками. Историки подчеркивают, это был особый жест, означающий напутствие и призыв к исполнению дела. И апостолы поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. Через 10 дней пророчество Господне осуществилось. На апостолов сошел Святой Дух. Ученики вышли на проповедь благой вести – Евангелия. Они обошли весь свет и создали церковь, в которой пребывает Господь.
0: Встречаем Вознесение.

Радио «Вера». Светлое радио. Личность есть лишь в том случае, если есть Бог. Николай Бердяев.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой. Мы познакомились в церкви Петра и Павла на Преображенке с девочками. Это было примерно в 1923 году. Мне было тогда лет 17. Сплотились мы, полюбили друг друга. Нас было 7 человек. Так на всю жизнь и остались дружны. Поныне мы, как родные сестры, и при всякой малейшей неприятности все бегут друг к другу, и никогда в беде никто никого не оставлял. Даже несмотря на то, что они не замужние, а я замуж вышла, они все мне остались такими же близкими. А они всю жизнь сугубо монашеский образ жизни вели. Познакомились мы с ближайшими храмами, которых в Москве было очень много, знали всех батюшек. Ходили, например, в Покровскую общину, в Богоявленский собор, в монастыри Покровский мужской, на Петровке и в Донской монастырь. Почему именно ходили? Потому что у нас денег не было на проезд. Мы больше ходили пешком, просто босичком. Движение тогда в Москве было очень небольшое. Но когда мы попали в Данилов монастырь, то все наши хождения по другим храмам, по другим монастырям уже мы отклонили и полюбили Данилов монастырь. И в нем провели всю свою юность до закрытия монастыря.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Если вы хотите увидеть силу единства и веры сербского народа, приезжайте в столицу Сербии Белград на праздник Вознесения, или, как его сербы называют, на Спасов дан. Дело в том, что именно Вознесение считается главным праздником сербской столицы и отмечается в ней с огромным размахом. Сербы называют Вознесение славой своей столицы. Но не в том смысле, что Белград славится своим обычаем праздновать Спасов дан. В Сербии славой называют аналог наших именин. Если в русской традиции принято праздновать личный день ангела, то в традиции сербской понятие «день ангела» относится не персонально к человеку, а к его роду. Каждая сербская семья имеет своего святого покровителя. И именно его память празднует, славит. Отсюда и слава. Со временем традиция отмечать славу распространилась в Сербии на монастыри и города. Белград исключением здесь не стал. В качестве Дня славы для столицы был выбран праздник Вознесения. Случилось это благодаря событию начала 15 века, когда сербский правитель Стефан Лазаревич сделал Белград столицей Сербии. По сербским преданиям, Стефан вознес Белград над прочими городами, потому Вознесение и стало славой города. Потому-то главный храм Белграда, кафедральный собор, освящен в честь Вознесения Господня. Именно с богослужения в день Вознесения и начинаются в Белграде славские торжества. Возглавляет богослужение лично глава сербской церкви, патриарх сербский.
2: Праздник Вознесения – праздник.
1: В конце богослужения он торжественно исполняет традиционный для каждой славы обычай. Поднимает, а затем разламывает на несколько кусков обильно политый вином праздничный хлеб – славский калач. После преломления калача от собора Вознесения начинает свое шествие многотысячный крестный ход. Он торжественно идет по главным улицам Белграда. Впереди него обычно несут иконы главных сербских святых – Саввы Сербского, Симеона Мироточивого, князя Лазаря и других. Рядом с иконами несут в особых ковчежцах частицы мощей сербских святых.
2: Спасов дан.
1: Люди для участия в крестном ходе надевают праздничную одежду. Многие идут в национальных сербских костюмах. Военные и полицейские надевают парадную форму. Создается ощущение, что в шествии участвует все население Белграда. Крестный ход в праздник Вознесения в течение веков являлся видимым символом сербского православия. Потому в годы коммунистического режима он был запрещен. Восстановление славной традиции произошло только в 1993 году, и с тех пор она соблюдается неукоснительно. По окончании крестного хода жители сербской столицы собираются за праздничными столами, отдыхают, чтобы, набравшись сил, вечером прийти на концерт в Русском доме. Так называется самый большой концертный зал Белграда. Там вечером на Вознесение выступают лучшие артисты и музыкальные коллективы Сербии. Так сербы на Спасов дан и свою столицу прославляют, и подчеркивают свою любовь к России. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о традициях празднования Вознесения в столице Сербии – Белграде.

православие. Радио «Вера».

0: «Северная царица» – так часто называют Тихвинскую икону Божьей Матери. Как и когда появился этот образ на Руси? Почему его почитали не только простолюдины, но и цари и вельможи? Какими чудесами прославилась икона Богородицы? Об этом и многом другом узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Сказки России.
1: Надо было все-таки экскурсию заказывать.
2: Но у нас мало времени, Леночка. Ты представляешь, как было бы неловко перед экскурсоводом, если бы мы стали на часы поглядывать. Давай я для тебя быстренько экскурсию проведу, раз уж так хочется. Уважаемые гости, вы находитесь в Вологодской областной картинной галерее. Перед вами картина художника, сейчас прочитаю, Бориса Чередина. Называется «Уснул». Больше я о ней, к сожалению, ничего не могу рассказать, потому что не знаю.
1: А жаль, между прочим. Картина очень трогательная. На кровати, сложив ладошки под щечку, спит мальчик лет 7. Рядом с ним сидит мама, в руках у нее книжка. Сказки читала своему солнышку и убаюкала.
2: Да, очень тепло автор изобразил женщину с ребенком.
3: И с большим мастерством. Простите, пожалуйста, молодой человек, что я невольно перехватил у вас инициативу провести экскурсию.
2: Что вы, какие извинения? Мне комфортнее в роли экскурсанта.
1: А вы что-то знаете про автора картины «Уснул»?
3: Немного. Борис Чередин родился в 1919 году в маленькой деревне Иванково, километрах в 100 от Вологды. В юности переселился в областной центр. Учился в изо-студии при товариществе вологодских художников. Это образование позволило таланту Бориса Чередина раскрыться настолько, что он вступил в Союз художников СССР. На мой взгляд, работа «Уснул» – одна из самых удачных в творчестве живописца.
2: А чем она вам нравится?
3: Своей выразительностью. Посмотрите, комната погружена в сумерки. Теплый медовый свет маленькой настольной лампы озаряет лицо женщины, исполненное любви. В композиции совсем нет острых углов. Круглый столик у кровати, круглый абажур у ночника. И в этом ритме плавных линий буквально чувствуешь негу, в которой пребывает счастливый ребенок.
2: Идиллическая зарисовка на тему материнской любви.
3: Здесь все не так просто. Обратите внимание на год создания картины.
2: 1957. И что это значит?
3: Что молодая мама пережила Великую Отечественную войну. На изображении женщине лет 30, может чуть меньше. Значит, период ее взросления пришелся на то горькое время, когда выли сирены, с неба падали бомбы, а родные люди воевали вдалеке от дома.
1: Героиня картины тогда, наверное, не смела надеяться, что когда-нибудь будет жить спокойно и счастливо, растить сына.
3: Надежда, как справедливо звучит в поговорке, умирает последней. Еще точнее эту мысль выражает латинская пословица «Dum spira spera», то есть «пока дышу, надеюсь». Борису Чередину был знаком живительный вкус надежды. Он всю войну прошел солдатом. Его картина «Уснул» об исполненных чаяниях.
2: А может быть, художник не думал о войне, когда писал картину?
3: Борис Александрович был на фронте 4 года. Такой опыт не проходит бесследно. Он становится мерилом, что в жизни действительно важно, а что пустое. Полотно «Уснул» свидетельствует каждое мгновение любви, мирной жизни, счастливого детства бесценно.
4: Картину Бориса Чередина «Уснул» можно увидеть в Вологодской областной картинной галерее.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Баранов.
1: Иногда с людьми случаются неприятные ситуации, которые они считают позорными. В тот момент им кажется, что осуждающие взоры окружающих направлены только на них, что они никогда больше не смогут смотреть в глаза людям. Им стыдно. Хочу поделиться поучительными словами преподобного Никиты Стефата о том, как справиться с таким душевным состоянием. Все к бесчестию нашим и с нами случающееся, от людей или от демонов, праведным судом Божиим, по его домостроительству случается к смирению наших душ. Цель у Бога, правителя жизни нашей, та, чтобы мы были всегда смиренны, не мудрствовали более, чем нужно мудрствовать, но мудрствовали в целомудрии и не думали о себе много, но на него взирали и его блаженному смирению подражали, ибо он кроток и смирен сердцем, каковыми и нам желает быть он, претерпевший за нас смерть неправедную и бесчестную.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Зачитываясь в детстве приключениями Тома Сойера и Гекльберри Финна, мы не подозревали, что есть русский писатель, создавший не менее увлекательное и столь же мастерски написанное произведение, повествующее о приключениях двух неразлучных друзей. Леонард Пирагис и его повесть «Красавчик» больше полувека были позабыты и читателями, и издателями. Причем совершенно напрасно и незаслуженно. Теперь, когда творчество этого замечательного писателя, бывшего до революции редактором детского журнала «Всходы», наконец-то вышло из тени, можно только восхититься красотой его стиля, художественностью языка и незаурядным талантом. Несмотря на то, что впервые повесть была издана аж в 1914 году, она и сегодня выглядит свежо и актуально. Но даже если воспринимать ее как образец прозы, которую читали еще наши прабабушки, от этого литературные достоинства произведения отнюдь не потускнеют. Герои повести Леонарда Пирагиса «Красавчик» – мальчишки-сироты Митя и маленький Миша, которого за миловидную внешность и прозвали «Красавчиком». Сбежали от злой старухи по прозвищу «Крыса». Она заставляла их и еще десяток таких же, как они, несчастных детей, воровать и просить милостыню. Все добытое крыса отбирала, а над детьми жестоко издевалась. Сбежав от нее, мальчишки вынуждены были скитаться, сталкиваясь с нешуточными опасностями, ночуя под открытым небом и ежеминутно опасаясь погони. Но однажды они набрели на респектабельный дачный поселок. И с этого момента в темноте их незавидной судьбы забрезжил лучик надежды. Кстати, в этом принципиальное отличие повести от знаменитого произведения Марка Твена. У Пирагиса мир взрослых далеко не всегда враждебен. Старуха, урядник, полицейский – это персонажи, которым как бы по закону жанра положено быть отрицательными. Другие же – владелица одной из дач госпожа Шахматова, художник Борский, их прислуга – проявляют к маленьким скитальцам по-настоящему сердечную доброту. Шахматова не просто помогает им в трудную минуту одеждой и едой, она искренне предлагает им остаться в ее доме навсегда. А художник дает Мишке-красавчику работу, просит его позировать для портрета и щедро за это платит. А вскоре и вовсе происходят события, навсегда перечеркнувшие для красавчика и его друга Мити их бродячее прошлое. И все же эта повесть – не сказка о чудесном превращении нищего в принца. Каким-то боковым зрением видится между строк и грусть писателя о том, что далеко не всем Мишам и Митям в этой жизни так везет, как героям его книги. Но эта грусть нисколько не нарушает ни светлого настроя, ни оптимизма, которые остаются после прочтения книги Леонарда Пирагиса «Красавчик». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным. Конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Размеренный быт горожан нарушила революция. Безбожники закрыли монастырь, который был основой жизни в городе. В 1990 году обитель возродилась. И сегодня монастырские богослужения, колокольный звон, сияние куполов над крепостными стенами – важная часть будней и праздников в Долматово.
2: Радио «Вера» в Долматово можно слушать на частоте 96,5 FM.
3: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
2: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
2: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: Пусть эфир «Радио «Вера» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».

0: страшная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Ларец слов.
1: Всем нам с детства знакома сказка про Василису Прекрасную и Змея Горыныча. В ней главный отрицательный персонаж, змей, изображается как большая крылатая рептилия, имеющая несколько голов и способная дышать огнем. Данный образ возник не случайно и имеет библейские корни. Прототипом нашего славянско-русского змея является аспид, упомянутый в частности в 90-м псалме. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «аспид». Слово «аспид» пришло к нам из древнегреческого языка, где служит обозначением крайне ядовитой змеи. В настоящее время в науке термин «аспид» используется также для обозначения группы опасных для жизни человека видов пресмыкающихся. В Библии слово «аспид» встречается неоднократно и наряду со значением ядовитой змеи имеет еще одно, значительно более зловещее. Чтобы его понять, необходимо вспомнить события искушения Адама и Евы дьяволом в райском саду. Сатана, приняв облик змея, аспида, обманом заставил прародителей нарушить божественную заповедь. В результате Адам и Ева, а в их лице все человечество, лишились возможности пребывать в райском саду. Когда пророк и царь Давид в 90-м псалме говорит «на аспида наступишь», он почти цитирует обетование, которое Бог дал Еве после изгнания из рая, что придет Спаситель и победит змея дьявола, наступит на голову аспида и через это вернет людям райское счастье. Христос, умерев на кресте и воскреснув, действительно разрушил власть аспида дьявола над людьми. Кстати, именно из-за смысловой связи аспида и дьявола последнего и в Византии, и в средневековой Европе, и у нас на Руси стали изображать не просто как змею, а как ужасную рептилию, доставляющую людям много зла, совсем как сказочный змей Горыныч. Итак, запомним, что церковнославянское слово «аспид» переводится на русский язык как «змей», «змея» и обозначает в наши дни «вид змей».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы, премудрость созда себе дом в судьбах России.
1: В библейской книге притчей пророк Соломон сказал: «Премудрость создала себе дом». Эти слова – одно из ветхозаветных предсказаний о пришествии в мир Бога-человека ради спасения людей из плена греха и смерти. Сын Божий Иисус Христос – воплощенная на земле божественная премудрость. Пречистая Дева вместила ее, став Богородицей. Тайне Боговоплощения посвящена икона, которая так и называется – «Премудрость созда себе дом». «Созда» в переводе с церковно-славянского означает «создала». Образ, написанный в 17 веке, можно увидеть в иконостасе Софийского собора в Киеве. Пресвятая Богородица изображена стоящей на серповидном месяце, который лежит в облаках. На груди у нее Бога-младенец на фоне сияющей сферы. В левой руке он держит символ царской власти – державу. Правый благословляет молящихся. Над Божией Матерью распростерта сень, выше которой парят архангелы. По обе стороны от Царицы Небесной – праотцы Ветхого Завета. Каждый из них сыграл определенную роль на пути человечества ко встрече со Спасителем. Здесь пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, возвещавшие о грядущем Христе. Пророк Моисей, получивший от Бога 10 заповедей на горе Синай. Первый еврейский первосвященник Аарон и автор библейских псалмов царь Давид. Праведники стоят на ступенях, символизирующих христианские добродетели – веру, надежду, любовь, чистоту и смирение, а также дары Бога – благодать и славу. Сень над Богородицей покоится на 7 столпах. Они украшены символами из книги апостола Иоанна Богослова «Апокалипсис», что в переводе с греческого означает «откровение». Библейское произведение в аллегорической форме рассказывает о втором пришествии Христа и победе Бога над силами зла в конце земной истории. Знаки этой победы – 7 труб, 7 звезд, 7 молний, 7 светильников, книга за 7 печатями – неспроста соседствуют на иконе с иллюстрациями из Ветхого Завета. Образ «Премудрость созда себе дом» олицетворяет возвращение человечества к Богу и особо подчеркивает, какую важную миссию исполнила на этом пути Пресвятая Богородица.
0: Небесная заступница, икона Богородицы, премудрость созда себе дом в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: К тебе с горячей мольбою я прибегаю, Боже мой! Не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучею звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное как море, с его страстями укроти.

Вера. Светлое радио. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Книга пророка Исаии.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника архиепископа Омского Сильвестра Альшевского. 1918 год. Полтава. Поезд с эшелоном солдат, которые возвращаются с Западного фронта домой. Поезд тронулся. Солдатики оживленно разговаривают. Возле печки сидят три пожилых человека и ведут такой разговор. «Охота вам пускать попов да монахов в вагон. У них все обман», — говорит один. «Известно, обман», — говорит другой. «Для того и религию выдумали, обряды выдумали, разные чудотворные иконы да мощи, чтобы нас держать в тисках». Говоривший сверкнул глазами, сжал кулак. Слушая это, грустно поник головой старец в рясе. Он ясно почувствовал, что долг повелевает ему сказать свое слово, какие бы ни были от того последствия. «Братцы», — громко и отчетливо обратился старый пастырь, «признаете ли вы свободу за всеми людьми? Если признаете свободу, чтобы не веровать, то признайте и свободу за теми, кто желает веровать». Не дозволяйте глумиться над неверующими, но не оскорбляйте и верующих. О чем угодно гражданском говорите и обсуждайте свободно, но не касайтесь Господа Бога и святыни. Совсем не касайтесь религии. Верно, верно, раздались по разным углам голоса. А желаете узнать насчет религии? Продолжал пастырь. Спрашивайте тех, кто на это дело поставлен. Ведь насчет лекарства вы спрашиваете у доктора, насчет суда спрашиваете у адвоката, так насчет религии спрашиваете у пастырей.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды ночью я проснулась от того, что сквозь сон услышала чьи-то голоса. В детской кто-то тихо беседовал. Я встала и тихонько пошла посмотреть, что там происходит. На кровати, свесив ножки, сидел маленький Коля, а возле него старший братик Вова. «Я с тобой, ничего не бойся», — говорил он младшему брату. «Я с тобой». Я подошла к сыновьям и обняла их. Оказалось, что Коле ночью привиделся страшный сон. Он проснулся и разбудил Вову. Я вспомнила об этом случае в праздник Вознесения Господня, когда мы с хором пели «Кандак» — песнопение, описывающее события церковного праздника. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Урского Иверского женского монастыря. Кандак Вознесения звучит так. «Исполнив замысел о нашем спасении и соединив земное с небесным, вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, не оставляя нас, но пребывая неразлучно и говоря любящим Тебя». «Я с вами, и никто против вас». Вот как песнопение звучит по-церковнославянски. «Еже о нас исполнив смотрение, и я же на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе Христе Боже наш, никак уже отлучаяся, но пребывая неотступный и вопия любящим тя. Аз есмь с вами, и никто же на вы». Давайте послушаем это песнопение.
2: «Еже

Последняя строчка молитвы напомнила мне слова, которыми Вова утешал своего младшего брата. «Я с тобой». Три важных и сильных слова, в которых звучит утешение и любовь Бога к нам. На 40-й день после Пасхи Христос вознесся плотью на небеса, но Он не оставил Своих учеников и Своей земной Церкви. Апостол Матфей в Евангелии приводит слова Христа: «Я с вами во все дни до скончания века». Господь всегда с нами, когда страшно и больно, когда нахлынут грустные мысли или наступят печальные события. Он утешает нас через братьев и сестер, через родителей и супругов, через родных и друзей. Он обнимает ребенка руками мамы и утешает его словами поддержки родного брата. Давайте еще раз вместе послушаем кандак праздника Вознесения Господня в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в студии директор радио «Вера», кандидат экономических наук, соорганизатор Всероссийской недели семьи Роман Таргашин. Поговорим о важности создания и сохранения семей, особенно многодетных, а также о значении веры в семейной жизни. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии филолог, руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева. И разговор пойдет о книге Клайва Стейплза-Льюиса «Размышления о псалмах».
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Страницы летописи. Апостол Иоанн, называемый богословом, на иконах чаще всего изображается седым старцем с печатью мирного спокойствия на лице. Между тем, во время евангельских событий он едва достиг совершеннолетия. На страницах Священного Писания он предстает читателю как искренний, отзывчивый и эмоциональный юноша со свойственной молодости пылкостью и горячностью. Иоанн и его брат Иаков были сыновьями рыбака Завидея и его жены Соломии. Предание говорит о том, что Соломия приходилась дочерью от первого брака Иосифу-обручнику, то есть Иаков и Иоанн с детства знали Христа как своего дядю. А родственникам не просто было увидеть в Иисусе Спасителя, но только не

0: Иерусалимского храма прислали к нему гонцов, чтобы выяснить, кто же он такой, кем считает себя. На глазах Завидеева сына, который жадно внимал происходящему, состоялся разговор, глубокий смысл и значение которого он понял только спустя много времени.
1: «Открой нам, Иоанн, кто ты? Пророк Илия? Мессия?»
2: «Нет».
1: «Но что ты скажешь о себе? Что нам ответить пославшим нас?»
2: «Я — глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия.
1: «Зачем же ты крестишь людей? Ты же не пророк и не мессия».
2: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю».
0: А на следующий день Иоанн Завидеев стал свидетелем, как креститель, увидев Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий, который возьмет на себя грехи всего мира». После этих слов юный Иоанн стал все чаще смотреть в сторону Христа. И когда услышал призыв, то без колебаний стал его учеником. Иоанн вместе с братом Иаковом, а также апостолом Петром, чаще других находился рядом с Иисусом в важные моменты его земного служения. Сын Завидея был свидетелем таких событий, как воскрешение дочери начальника синагоги Иаира, преображение Христа на горе Фавор, моление о чаше в Гефсиманском саду. На Тайной вечере Иоанн сидел так близко к Иисусу, что мог слышать, как бьется его сердце. Только ему, своему любимому ученику, Христос дал понять, кто из апостолов станет предателем. Иоанн неотлучно был рядом со Спасителем и в страшные часы его крестных страданий. Он единственный из апостолов стоял у распятия. Здесь, на Голгофе, Господь поручил Иоанну заботу о своей матери. «Жено, се сын твой». Эти слова, произнесенные со креста, стали печатью усыновления Богородицы Иоанна, а в его лице и всего человечества. После вознесения воскресшего Христа на небо Иоанн неотлучно пребывал с Богородицей в Иерусалиме, а когда она покинула этот мир, он приступил к миссионерскому служению, как и прочие апостолы. По жребию ему выпало проповедовать Евангелие в Эфесе, на территории современной Турции. В этом малоазийском городе царил культ языческой богини Артемиды, и апостольская проповедь стала невероятно раздражать жрецов этого идола. На Иоанна написали донос императору, он был приговорен к смертной казни. Но чаша с ядом, которую заставили выпить апостола, не смогла ему повредить. Тогда Иоанн был отправлен в ссылку на остров Патмос в Эгейском море, где провел много лет. Именно там апостол создал произведение, которое стало частью Нового Завета – «Откровение» или «Апокалипсис». По возвращении из ссылки в Эфес Иоанн написал рассказ о Христе, одно из четырех принятых церковью Евангелий. Перу евангелиста также принадлежат три послания, адресованные не какой-то отдельной общине, а всей церкви, то есть каждому из нас. Древние предания церкви говорят, что взяться за написание Евангелия Иоанна заставили многочисленные вопросы, адресованные епископами, священниками и прихожанами малоазийских храмов к нему, как к очевидцу евангельских событий. И апостол, будучи уже древним старцем, засвидетельствовал о том главном свойстве Бога, которое поразило его в далекой юности и помогало крепко стоять в вере на протяжении всей долгой жизни. В своем первом послании апостол Иоанн, именуемый Богословом, призывает почтить это свойство Творца. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы некому было благотворить.
1: Так сказал Василий Осипович Ключевский, выдающийся историк конца XIX – начала XX века, профессор Московского университета и Московской духовной академии. Но Ключевский был не просто историком, а мыслителем, постигавшим глубинный смысл явлений. Он родился в семье бедного священника, рано потерял отца, познал крайнюю нужду. Тяжелый жизненный опыт закалил его характер и помог стать одним из крупнейших ученых своего времени. Его публичные лекции собирали полные аудитории, а афоризмы разлетались по всей России. Часто лекции Ключевского были благотворительными. Доходы от них шли на помощь нуждающимся в поддержке. Так, в 1891 году Василий Осипович прочитал в Москве лекцию ради сбора средств голодающим. Тема лекции – «Добрые люди Древней Руси». В ней он говорил о традициях помощи ближнему, цитировал русские пословицы: «Нищий богатым питается, а богатый молитвой нищего спасается. В рай входят милостыни». Сегодня его труды сами стали источником цитат. Василий Ключевский отмечал, что милосердие и сострадание – это любовь в действии. Главный ее результат – измененная к лучшему человеческая жизнь. И чем больше будет благодетелей, тем меньше тех, кто нуждается в благотворительности.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У американского писателя XIX века Натаниэля Готорна есть роман под названием «Дом о семи фронтонах». Однажды утром в гостиной этого дома уселся в старинное кресло судья Пинчин, черствый, жестокий, алчный и безжалостный человек. На минуту уселся и задумался. А между тем часы тикают, день разворачивается, как дивная симфония, как чудесный цветок. У судьи множество дел, но он не трогается с места. Наступает вечер, ночь, а судья все так же неподвижен. Читатель уже понимает, что судья на самом деле мертв. Скоропостижно скончался от удара. А автор все пытается разбудить его. «Что же вы, судья Пинчин, вставайте, скоро забрежет рассвет». Судья, конечно, мертв, но Готорн остро ставит вопрос: а был ли он вообще когда-либо жив? Может быть, намекает автор, физическую смерть судьи так нелегко распознать от того, что духом-то он умер уже давно? Преподобный Силуан Афонский, один из самых известных русских святых XX века, говорил: «Каждый день мы питаем тело свое и дышим воздухом, чтобы оно жило. А для души нужен Господь и благодать Святого Духа, без которой душа мертва». Судья Пинчин так и остается сидеть в кресле в доме о семи фронтонах. А читатель в финале романа вместе с автором выходит наружу, где ждет их подарок, который Господь вручает нам каждое утро. Новый день.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». 21 мая православные верующие отмечают Вознесение Господне. Это один из 12 главных праздников, которые посвящены ключевым событиям евангельской истории. В этот день мы вспоминаем то, что произошло через 40 дней после Пасхи. После событий воскресения Иисус Христос несколько раз являлся апостолам, укрепляя их веру и давая надежду на грядущее Царствие Небесное. Это было не видение, это был живой Спаситель из плоти и крови. Свидетельство того, что Он действительно воскрес из мертвых и тем самым победил смерть. В день Вознесения Господь собрал Своих учеников в Вифании. Там, на горе Елеон, Христос благословил их и, как был, во плоти вознесся на небо. Тогда явились два ангела и возвестили о втором пришествии Спасителя. Рассказывает настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, проректор Ставропольской духовной семинарии по воспитательной работе протоиерей Владимир Волков.
5: Вознесение Господне – это удивительный праздник. И мы с вами знаем священные тексты, которые мы слышим на богослужении во гробе плотски, в одежде с душею, в реже с разбойники. И на престоле было сесть с Отцем и Духом вся исполнение описанное. Мы видим, что Господь вознесся и сел одесную Бога Отца. Мы видим, что Бога-человек именно находился и во гробе плотски, в одежде с душею, в райже с разбойником, и на престоле был Иси, вся исполняя неописанное. Дело в том, что для нашего сознания это очень сложно. Как же так? Для нас это тайна, и это на самом деле сложно понять, где, в каком месте географическом находится сам Господь, сам Христос. И вот здесь мы видим, что Вознесение Господня – это именно тот праздник великий, в котором ученики, которые увидели Вознесение, возвращаются домой с великой радостью. Здесь мы видим, что Христос возносится, и мы знаем, что ученики больше его не увидят. Но они почему-то с великой радостью это делают, они радуются тому, что Христос вознесся. В чем дело? Что происходит? Дело в том, что сам Господь говорит, если я не войду, утешитель не придет. И мы с вами видим, что христианство – это религия огромной свободы. Свободы прежде всего для человека. И вот здесь, если Господь не вознесся, то при этом Он среди нас, между нами. И здесь, естественно, это давление на психику человека, что ты должен видеть это. Ты должен не просто верить, ты должен уже знать и должен исполнять заповеди. А здесь Христос возносится, снимается вот это лишнее давление на человека, и здесь возможность прийти в мир Духу Святому, который является абсолютной личностью, которая дает свободу человеку. Это действительно удивительно, то, что человек имеет возможность выбирать. И здесь свободный выбор, никто не давит. Ты человек, можешь верить. Это сложно, но это так. И вот эта вера в то, что Господь и Бог наш Иисус Христос вознесся и сел одесную Бога Отца, показывает, что наша с вами человеческая природа, она достойна того, чтобы восседать одесную Бога Отца. Это нам с вами подсказка, что вот к чему мы с вами предрасположены, вот что стремится сделать Бог, чтобы нас с вами вознести наше место одесную Бога Отца.
4: Вознесение Господне – это переходящий праздник. Поскольку его дата привязана к Пасхе, то она меняется ежегодно, но всегда выпадает на четверг. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: О наших проектах.
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
6: Надежда Тефи. Отрывок из рассказа «Политика и наука». «А что же тебя спрашивали?» С легким налетом презрения кидает Борька. «Спросили про двунадесятые праздники. Я почти все назвал. Пасху назвал, елку назвал, масленицу назвал, вознесение».
7: Вознесение Господне – важнейшее событие новозаветной истории – вошествие Иисуса Христа во плоти на небо. Праздник, установленный в память об этом, отмечается на 40-й день после Пасхи. В течение 40 дней после своего воскресения Спаситель являлся своим ученикам и говорил с ними о Царстве Божием. А по истечении этого срока он собрал апостолов на Елеонской горе и на их глазах стал подниматься в небо, пока облако не скрыло его. Это событие подробно описано в новозаветной книге «Деяний святых апостолов», а также упомянуто в Евангелиях от Луки и от Марка. На Елеонской горе сейчас находится часовня, где на полу в окружении мраморной рамы хранится камень, на котором по преданию отпечаталась стопа Спасителя в тот момент, когда он вознесся над землей.

эфире радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом. Современный курорт Геленджик был когда-то небольшой крепостью, береговым укреплением русского Черноморского флота на Северном Кавказе. Прежде османский, Геленджик стал русским в 1829 году, после окончания русско-турецкой войны по Адрианопольскому мирному договору. Одной из первых русских построек на территории крепости стал православный храм Вознесения Господня. Деревянный, с небольшой колокольней, он вмещал всех тогда еще немногочисленных обитателей крепости, в основном военных. По сохранившимся документам в штате храма числился один иеромонах и два его помощника. Так продолжалось вплоть до начала Крымской войны. В 1854 году союзники Турции, Британия и Франция блокировали своим флотом Черноморское побережье России, и северокавказские береговые укрепления оказались под угрозой вражеского захвата. Тогда российское военное командование отдало приказ покинуть укрепления, предварительно уничтожив в них все сооружения. Постигла эта участь и Геленджикскую крепость. Деревянная церковь Вознесения Господня сгорела вместе с остальными крепостными строениями. Русские вернулись в Геленджик через 10 лет. В центре поселения, на главной площади, вновь отстроили деревянный Вознесенский храм. Приписанный к Кавказской епархии, он простоял там до начала 20 века. В 1904-м жители и гости стремительно разросшегося Геленджика обратились к черноморскому губернатору с просьбой построить большой каменный храм. Старый деревянный уже попросту не вмещал всех верующих. Через год работа закипела. На глазах горожан поднимались стены будущего собора, сделанные из кирпича и дикого камня. Через 4 года, накануне праздника Вознесения Господня, епископ Сухумский и Черноморский Димитрий осветил новый собор, белоснежный, пятиглавый, в русско-византийском стиле, с тонкой фасадной узорчатой лепниной, трехъярусной колокольней и золотыми шлемовидными куполами. Храм оставался действующим всю первую треть 20 века. В 1932-м советские власти постановили закрыть Вознесенский собор Геленджика. Его настоятелем тогда был священник Дмитрий Легейда, ныне причисленный к сонму новомучеников и исповедников российских. Храм опечатали, а отца Дмитрия арестовали и вскоре расстреляли. В годы Великой Отечественной войны храм вернули верующим, но ненадолго. В 1950-м его вновь закрыли, и он пришел в запустение. Разрушились отделка фасада и внутренняя роспись. В 1991 году началась новая страница в истории Геленджикского Вознесенского собора. Храм вернули верующим. После серьезной реставрации он вновь открыл свои двери для прихожан. Теперь фасад собора украшают великолепные мозаики, а сам он, словно белоснежный корабль, возвышается на фоне гор и моря. В 2013 году Вознесенский собор Геленджика получил статус кафедрального, став одним из главных храмов Новороссийской епархии. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Опять запели соловьи, опять в саду пора цветения, опять по воздуху течение ароматической струи. На все гляжу, всему внимаю, и солнцем благостным пригрет. Опять во всем ловлю привет к земле вернувшемуся маю. Алексей Жемчужников.

0: Вера. Светлое радио. Повтор программы. Места и люди.
1: Праздник Рождества Христова принято рассказывать о чудесах. Современному человеку трудно мыслить подобными категориями. Но чем иным, как не чудом, можно объяснить и возникновение на пустом месте дружного прихода, и строительство прекрасного храма, и создание воскресной школы, которая удивляет не только обитателей окрестных сел и деревень, но и жителей столицы. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня я расскажу вам, как я попала на гору Фавор, расположенную неподалеку от города Истра, где в селе Никулино построен храм в честь святителя Николая Чудотворца.

0: первых шагов моего пребывания в храме святителя Николая Чудотворца в Никулино я не переставала удивляться тому, как рядом с Ново-Иерусалимским монастырем всего за 3,5 года был построен храм и воскресная школа, которые не только по своему внешнему облику напоминают золотой век русского церковного зодчества, но и по своему внутреннему содержанию отражают все самые талантливые и передовые начинания святейшего патриарха Никона, который в 1657 году, направляясь в строившийся Воскресенский монастырь, остановился помолиться за всеночным бдением в Микулинском храме, находившемся напротив новой обители, на другом берегу речки Истры. А через месяц купил село Микулино с Казанской церковью и пустошами для своего грандиозного проекта создания на этой земле не только подобия храма гроба Господня, но и русской Палестины, обозначив в окрестных селениях аналоги Святой Земли. Так гора, которая издревле называлась Мушково или Мушково, с расположенными рядом селами Микулино и Бужарово, в котором, кстати, издревле стояла Преображенская церковь, стала называться Фавор. И все, что характеризует Никулинский приход, радовало меня своим преображенским, искристым, радостным настроением. Первое впечатление было связано с необыкновенным пространством этого храма. Как я узнала из бесед с его настоятелем, протоиереем Вячеславом Коноваловым, и прихожанами храма, художниками-керамистами Владимиром Семеновичем и Натальей Васильевной Петровыми, архитектура этого храма – это своеобразный этюд на тему XVII века. Но что удивительно, этот шедевр современного церковного зодчества, посвященный в наши дни святителю Николаю Чудотворцу, как будто врос в эту землю еще в XVII веке. Наверное, потому что у создателей этого храма было доверие к тому, как осуществляется это дело Божьим промыслом.
1: И тут нам Господь через одного батюшка, отца Владислава, дал архитектор Александр Владимирович Субботин, и я его поклонник. Я бы очень хотел быть его учеником, это вот от Бога человек. Мы старались во всем его слушаться. Он никогда не настаивает, он до сих пор, знаете, с половины приходов нашего большого благочения приложил свою руку, свои знания, свой опыт. Он взялся за наш проект, стал его разрабатывать, но времени не было, честно говоря. Не дождавшись завершения проекта, мы уже стали поднимать стены, и вот такие случаи были. Он приезжает там с ватманом, с очередной своей уникальной разработкой. Говорит, вот-вот, я нашел, нащупал решение. Но тут вопрос был один, он успел или не успел? То есть, если мы кладку подняли, а он уже опоздал, надо было ниже это делать. А если он успевал, конечно, мы все планы переделали для того, чтобы сделать как он. Поэтому у нас цокольный этаж такой вот снаружи. Он простой. И чем выше, тем сложнее. То есть, он успевал. Дело, может, даже не только в архитекторе, а вот если Господь так задумал. У нас главный архитектор Господь. У нас всего 3 архитектора. Господь, Александр, и еще у нас есть такой Жан Вахтангович, наш прихожанин. Он больше, конечно, по конструктиву. И он управлял. Процесс был сложен. У нас там были такие периоды, что 40 с лишним человек одновременно работало. Ну и у меня лично такой момент настал, когда я говорю, все. Я это контролирую, тем как это слишком сложно для меня. Например, вот эта вот колонна, да? Колония, как помню, 17 углов. Я стою на этом вот нулевой отметке, вижу перед собой чертеж. Я понятия не имею, как посреди площадки разметить колонну в 17 углов. И тут это был май месяц, приезжает один человек. Я архитектор, вот мой диплом, вот мой стаж. Ну, я хочу помочь храму. И до сих пор он с нами. Это уже, 9,5 лет уже прошло, да? Мы же прихожане теперь. И все. И как бы он снял с меня всю вот эту вот рутину, всю эту ответственность, засел за чертежи, стал все разрабатывать и управлял строителем. Понимаете, управлять строителем – это занятие такое, ну, не для батюшки. Хотя я тоже в этом всем, да, был. Ну вот, у нас 3 архитектора, хотел сказать, да.
0: В храме святителя Николая Чудотворца в Никулино стараются возвратить в жизнь своих прихожан и все, кто причастен к этому приходу, самые лучшие российские традиции – благочестие и образование, церковных праздников и творчества, быта и фольклора. На мой взгляд, эти традиции в некоторых местностях России, представленные, кстати, не так ярко, здесь, в Никулино, и зарождаются вновь, и развиваются во всей полноте. начиная прежде всего с того, как относятся люди к украшению своего родного храма. Когда батюшка Вячеслав знакомил меня с храмовыми иконами, я была поражена тому, что чуть ли не каждый образ подарен в церковь разными прихожанами. Стоит ли говорить, насколько важно и дорого для них самих молиться в храме, где все родное? Но это, похоже, отличительная черта местного прихода еще с ранних веков, когда на этом месте стоял сначала храм Казанской иконы Божьей Матери, возведенный в 1622 году, затем переосвященный святейшим патриархом Никоном в храм Преображения Господня. В 1781 году, когда этот первый деревянный храм в селе Никулино сгорел, ровно через 100 лет после кончины патриарха Никона, жители, входящие в приход сел и деревень, обратились к московскому митрополиту Платону с просьбой разрешить построить новый храм на свои средства. И они даже обещали выполнить определенные условия духовной консистории, чтобы в этом храме и иконостас был украшен по подобию других российских церквей благолепно и благопристойно, и богослужебные сосуды были серебропозлощенными, и облачения для священнослужителей шелковые, и чтобы в храм были приобретены книги всего церковного круга. А сейчас этот храм является одним из замечательных примеров того, как его прихожане считают этот Дом Божий и своим родным домом. И главное при этом, что в этом доме особое отношение к детям. Воскресная школа в Никулинском приходе была создана задолго до освящения храма. Я не знаю, где поначалу могли разместиться все 23 направления занятий с детьми, что и для любого городского храма является удивительным. Главное, насколько это нужно и взрослым, и детям, особенно мамам. Вот что сказала об этом координатор семейного клуба Наталья Ткаченко.
2: Мне очень радостно, хочу подчеркнуть это, что мой 17-летний сын, самый старший из 6 детей, очень свободно и легко здесь себя чувствует. И меня спрашивают, как вы ребенка привели? А получается, что мы и не приводили. У нас нет вот этой точки отсчета, когда мы привели детей в храм. Они просто рождались здесь, крестились здесь, росли на коврике в воскресной школе. Батюшка, дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни, создал клуб «Мамочки». И с его благословения мамочки один раз в неделю по пятницам собираются за круглым столом. И все, что мы недополучили во время литургии, когда мы были вынуждены отвлечься на ребенка, выйти с ним, может быть, если он зашумел, то батюшка восполняет эти пробелы. И 2 часа общения мы читаем Евангелие вместе, мы разбираем Евангелие, мы жития святых, готовим специальные рефераты, сообщения какие-то. У нас есть замечательная мама, и она уже бабушка, она в Новоиерусалимском монастыре экскурсовод, и она всегда имеет что рассказать такое интересное, необычное. Нас это очень объединяет. А вторая половина – это чаепитие. Мы приходим с пирогами, и наши детки здесь рядышком на коврике, и какие-то песни-колядки, и какие-то мероприятия. Надо сказать, что мамочки, занимая активную позицию, они и проводят те же самые мероприятия, и какая-то мама работает хореографом, соответственно, она вклад здесь. Какая-то мама прекрасно лепит или рисует, и она тоже здесь вклад. Ну и, в общем, получается, что мы насыщенной жизнью живем, вот приходской насыщенной жизнью.
0: А мне запомнилось, как к жизни в приходе относятся уже, казалось бы, совсем повзрослевшие дети, но которым совсем не скучно посещать воскресную школу. После божественной литургии состоялся небольшой концерт для прихожан. В этот день продолжали отмечать храмовый праздник, День святителя Николая Чудотворца. И кружок «Добровольцы», узнав, что наша программа выйдет в праздник Рождества Христова, срочно выучили колядку. А я спросила их и музыкального, и художественного руководителя Татьяну Барышникову, трудно ли было собрать такую дружную команду, которая должна стараться плыть в одном направлении.
3: Сначала было очень сложно, потому что ребята никогда в таком формате не работали. Наша команда занимается различной деятельностью. Мы добровольцы, мы стараемся нести добро людям. Например, ездим в хоспис к больным деткам, праздники для них проводим. Или помогаем прихожанам. У нас очень много направлений деятельности. Одно из направлений – это вот концерты для наших прихожан. В этом году пришли у нас новые ребята, и как-то наш корабль поплыл в новую сторону. Я им очень благодарна, потому что за такой короткий срок мы вышли на новый уровень по организации, по делам. Сейчас уже легко управлять, они сами все делают.
0: Этим летом я побывала в Елизаветинском хосписе, расположенном недалеко от города Истра, в котором я узнала о том, как помогают и священники, и прихожане Никольского храма украшать и территорию хосписа, и проводить там концерты. Я спросила Татьяну, чем это является для самих ребят.
3: Но для меня конкретно это показать ребятам, что есть другая жизнь, что есть другие люди, которые нуждаются в помощи, и как мы хорошо живем, и что мы можем поделиться частью своей жизни, своими возможностями для вот этих маленьких ребят, и не бояться их, хотя там у них внешность может быть какая-то не такая, как у нас, а проявить к ним любовь, и тогда они ответят нам тем же. И это было, когда ребята приезжали, они немножко стеснялись, боялись, но после мероприятия они сказали: мы хотим приехать сюда еще раз. Мы хотим еще что-то сделать для них. Я считаю, что это очень важно. Некоторые из них, может быть, потом свяжут свою судьбу с социальным служением. Ведь подростки находятся на распутье. Куда им пойти? Кем им стать? Как послужить людям, Богу? Просто кто я такой? Вот как раз задача наша — показать разные сферы жизни. Может быть, какая-то из этих сфер больше понравится какому-то из наших мальчиков, девочек, и они пойдут по ней.
0: Так радостно было услышать, что подростки Никулинского прихода, половина, наверное, из которых москвичи, перебравшиеся во время пандемии дистанционно учиться за пределы столицы, очень ценят отношения, сложившиеся в кружке под названием «добровольцы».
4: Здесь, ну, можно сказать, не такие, как в Москве. Они все, ну, другие ребята, и мне очень приятно здесь общаться со всеми.
5: Ну, а чем же отличаются жители Истры и ребята Истры?
4: Ну, я не знаю, я не очень общительный человек, но здесь такая атмосфера, что с каждым общаешься и очень быстро находишь контакт. И все, ну, как бы очень становятся близкими, и всегда приятно встретиться, там поговорить, пообщаться. Ну, что объединяет наши общие интересы, то есть, ну, я могу сказать, что мы все очень дружны, мы всегда готовы будем помочь всем остальным там нашим прихожанам, и мы объединены общим каким-то делом, то есть мы вместе ходим на всякие выступления, вместе ездим, ну, это крепкая такая дружба у нас.
0: По моим наблюдениям, когда подростки растут рядом с храмом, ходят в воскресную школу, они обретают ту самую среду, которая во многом помогает им и взрослеть, и развиваться их дарованием, которое умело замечают в них опытные учителя. Мария поделилась, что в ее семье раньше не праздновали Рождество Христово, а сейчас это семейный праздник. Мне запомнили слова директора воскресной школы в Никулино Ольги Владиславовны Одноволовой о том, что ее привели к вере ее дети.
6: Я приняла крещение в 13 году и пришла к вере и к православию благодаря моим взрослым детям, которые сами приняли крещение, когда им было уже более 20 лет. Слава Богу, что они оба встали на путь истинной веры и, объединившись свои усилия, привели к Господу меня. Именно дети направили меня сюда. Сын сказал: «Мама, что ты там выдумываешь про клуб для бабушек? Посмотри-ка, есть готовое помещение у отца Вячеслава». Кто такой отец Вячеслав? А вот храм строит. Вот здесь у нас в деревне. Вот пройти на соседнюю улицу.
7: А это деревня разве, а не Истра город?
6: Нет, это деревня Никулино. О чем мы поем мы вот в нашей песне. Но мы там, правда, поем в селении Никулино. Потому что если уж есть храм, то это уже село.
0: Что же это за удивительный сельский храм в Никулино, который постепенно все больше наполняется прихожанами и из Москвы, и из других городов, которых собирает сюда святитель Николай Чудотворец. И храмовый комплекс, включающий в себя главный храм в честь святителя Николая Чудотворца, с пределами Преображения Господня и Казанской иконы Божией Матери, а также истринских новомучеников, и второй храм в честь святых преподобных Киево-Печерских отцов, а также здание воскресной школы – все это построено усилиями благотворителей и попечителей Никулинского прихода, которые продолжают осуществлять множество проектов по украшению этого места.
1: Когда отец Дмитрий, наш благочинный Истринского округа, он вручил мне указ, говорит: вот владыка, митрополит вас благословил служить в Никулино, в храме Николая Чудотворца. Я не знал, что такое Никулино, но я зато знал, кто такой Николай Чудотворец. Конечно, первая мысль – если с этим свидетелем Божьим человеком, тогда вообще какая разница, где это Никулино? Здесь уже была проведена работа, здесь было уже выделение земли, здесь уже стоял вагончик, где совершались службы, даже литургия уже совершалась. Ну вот, приехал я, увидел вагончик. Вагончик такой интересный, до сих пор служит. После нас уже, если не ошибаюсь, в третий приход им пользуется такой особый какой-то вагончик.
0: В Новый год в России к нашим детям приходит Дед Мороз. Но вот кого под именем Санта-Клаус подразумевают в других городах и весях, этим исследованием программы «Места и люди» пока не занималась. Но вот лишить вас возможности услышать в нашей сегодняшней программе рождественские колядки мы никак не можем.

0: Места и люди.
1: Сегодня на «Волнах радио Вера» мы рассказываем про храм святителя Николая Чудотворца в Никулино, расположенный рядом с городом Истрой. На старинных планах Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Никулинский храм часто виднеется за рекою на возвышенности, которая со времен святейшего патриарха Никона называлась «Гора Фавор». Именно так именуется и воскресная школа Никулинского храма. Многие направления работы, которые служат объединению всего прихода. После воскресного богослужения на следующий день храмового праздника святителя Николая Чудотворца в храме, так ярко и изысканно украшенном к празднику цветами, многим прихожанам вручались грамоты и подарки. Батюшка поделился со всеми радостью, что одна из многодетных мам в приходе, Олеся Ивановна Новикова, была удостоена медали «Материнская слава». А еще одна прихожанка Дарья Диесперова поздравляла победителей фестиваля, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что все мы были вынуждены этот юбилей Победы праздновать дома, Никулинский приход объединил своих прихожан замечательным начинанием, которое хотелось бы, чтобы было продолжено во многих приходах и школах по всей России. В каждой семье предлагалось создать небольшой музей, посвященный памяти отцов и дедов, участвовавших в войне.
2: Я хочу поблагодарить всех участников за то, что нашли время на такое важное дело. Потому что в нашу современность, в наше время очень важно сохранить традицию народную, преемственности. И кто, как не мы, родители, да, сохраним эту традицию, передавая информацию из поколения в поколение. Так вот, наша задача была в каждом доме создать маленький музей домашний, уголок памяти, собрать информацию о своих семейных героях, оформить этот уголок. В нашей семье, например, 7 дедушек воевало, кто-то дошел до Берлина, кто-то без вести пропал, кто-то был генералом и ведущее направление возглавлял. Нам есть чем гордиться, и мы причастны к этому подвигу. И слава Богу, что вот такие формы возникают взаимодействия, как наш проект, в котором мы можем нашим детям рассказать о наших прадедах, прабабушек, показать памятные вещи, показать, рассказать всю историю. Была проведена большая архивная работа в семьях, были проведены беседы с детьми, собраны фотографии. Вообще многие родители благодарили за то, что у них был стимул и возможность погрузиться в историю своей семьи и пообщаться на этой почве с детьми. Поэтому спасибо вам, дорогие мои, огромное за то, что вы откликнулись, за то, что вы сердечно, ответственно подошли к этому делу.
1: Директор воскресной школы Ольга Владиславовна Одноволова поделилась тем, что идея создания семейного музея к Дню Победы родилась из другого прекрасного проекта Никулинского храма «Бабушкин сундучок».
3: Когда мы в рамках фестиваля Никола Вешла открыли бабушкины сундучки и достали каждой свои.

0: продолжить эту традицию и провести онлайн, и обменяться вот этим видеоформате. И это дало новый импульс и новое течение.
1: Каждая семья создавала свой домашний музей и записывала песню военных лет.
2: Сама форма интересна, то, что ты создаешь свой домашний музей. Это интересно. Вот наш музей до сих пор стоит. Вот, то есть призыв был такой, сделать хоть какой-то маленький уголок памятный и сохранить его для того, чтобы дети видели наше отношение к нашим предкам, такое трепетное, уважительное, чтобы они учились гордиться тем, что они имеют, той историей, которая у них за спиной, историей предшественников, и чтобы они твердо стояли на ногах на этой родной нашей земле, и для того, чтобы они знали, что им есть чем гордиться, у них есть герои, и они причастны к этому подвигу.
1: Какой же теплотой наполнено это начинание Никулинского прихода? Вот так всем вместе объединиться вокруг письма деда с фронта, посмотреть на карте, где проходили бои, в которых участвовали их родные люди. Каждая семья, наверное, испытала огромную радость, когда мама с папой увидели, какой отклик это рождает в их детях? Вот что сказал об этом настоятель храма протоиерей Вячеслав Коновалов.
3: У них все было рассчитано. Это сработало. Они загорелись. Они стали рассказывать. Не фильмы пересказывать военные, а вот мой дедушку, ну, уже прадедушка такие. Да, это сработало. Но потом в какой-то веке семья собралась, сделала какое-то исследование, допрашивали пожилых, там, давайте вспоминайте. А пожилые говорят, ну, какое это имеет значение? Большое имеет значение. Большое. И дети, по-моему, все-таки передали. Они уже будут передавать дальше.
1: Вот как оценивают это событие, ставшее для них таким значимым, сами подростки. Владислава Диесперова поделилась, как это происходило в их семье.
4: Организаторы – это же моя мама, получается. И у нас, получается, надо было делать уголок памяти. Родители расставили фотографии, положили, достали разные документы, письма, вещи ихние. И рассказали нам, что писали, кто где был, кто где воевал, кто пропал без вести. На самом деле, нам после того, как рассказали, мы сели и должны были это рассказать потом, получается, поскольку карантин, да, на камеру должны были рассказать. И потом мы дальше начали смотреть, как другие что-то рассказывали. Это было очень интересно. И вот я считаю, что такие события организовывать моменты, потому что все должны знать героев. В моей семье, я считаю, вот у меня в семье воевало 7 дедов, и каждый из них сделал все, чтобы я сейчас жила. Я им очень благодарна за это. Я буду помнить их всегда и буду своим детям потом рассказывать о том, что деды воевали. А мои дети будут рассказывать своим детям. И чтобы эта память и этот подвиг не забыл никто и никогда.
1: Батюшка Вячеслав сказал, что это, наверное, был один из плюсов дистанционного общения, когда вся семья смогла объединиться за таким увлекательным занятием.
3: Ну, у всех была возможность вот это все привести к нам. Не из-за расстояния, а это же, ну, как вот это семейные какие-то реликвии, да. Ну, как, не всегда хочется это вообще из дома носить, и бывает опасно, что может что-то расколоть, что-то там помять. Вот. А так, знаете, наша церковь просто разделилась там на малые церкви, они у себя это все делали, потом все объединились. Кое-что приносили, до этого еще у нас к освящению храма была выставка, немножко другая, но некоторые предметы у нас назывался «Бабушки сундучок». И сундуков подоставали, и сундуки приносили, и прялки, и все. Много чего было интересного.
1: У входа в храм святителя Николая Чудотворца стоит памятник, посвященный Великой Отечественной войне. О замечательных традициях празднования Дня Победы в Никулинском приходе продолжила рассказ Ольга Владиславовна.
0: Этот памятник, мы каждый 9 мая служим благодарственный молебен, потом панихиду около памятника. И наши ребята, подростки, несут вахту памяти. Они организовывают почетный караул, маршируют и стоят около памятника, отдавая долг памяти погибшим здесь воинам. Отец Вячеслав всегда обращает внимание ребят на возраст тех солдат, которые погибли, защищая Никулина. 11 декабря каждый год Истра и прилегающие села, деревни отмечают победу над фашистами, когда отогнали. Это первый разгром фашистов под Москвой. Вы знаете, они до Снегирей дошли. В двух шагах отсюда находится памятник в одной из соседних деревень, куда наши ребята ходили в поход вместе с Татьяной и подростки. Это памятник песни в земле. Поэтому еще одна из наших традиций на 9 мая – мы поем

0: всем приходам около храма песни военных лет. И от мала до велика.
1: Какой-то проникновенностью в историю жизни людей на этой земле наполнена атмосфера Никулинского прихода. Все является важным. От собирания сведений по истории храмов, стоявших на этом месте, до современных событий. Мне кажется, это во многом идет от пожилых людей, которые составляли приход с первых лет его организации. Для них связь с прошлым была очень близкой, неразрывной. Внучка последнего настоятеля храма до революции, священника Иоанна Беляева, скончавшегося в ссылке в 1940 году, Лариса Ивановна Журина, стала одной из активных участниц возрождения храма в Никулино. Ее дед, начавший преподавать при церкви в приходской школе в 1895 году и затем ставший здесь священником, отслужил последнюю божественную литургию в 1929 году, когда деревянный старинный Преображенский храм, построенный на средства жителей села Никулино и окрестностей города Воскресенска, сгорел. И вот ровно 90 лет это место удивительным образом сохранялось для Дома Божьего. О том, с чего начиналось возрождение постройки храма, вспоминал отец Вячеслав.
2: Было очень интересно. Летом было невыносимо душно в нем, а зимой было очень холодно, даже масло лампады замерзало. Были такие вот точки просмотра, где можно было насквозь его увидеть свет с той стороны. А первое, кого я увидел, три прихожанки. Когда я их увидел, я сначала поздоровался после литургии. Они мне первый раз видели. Будем строить храм? Конечно, будем. Это было вот так уверенно сказано. Я увидел такую поддержку, такую веру. И вот, начали служить. В субботу, в воскресенье. Потом по четвергам начали служить водосвятую молебну с акафистом. Четверг, память Николая. А потом стали служить и литургии по четвергам. У нас традиция по сей день это продолжается. С акафистом мы служим. И тут начались какие-то чудеса. Мы начали суетиться, что-то делать. Вот прямо на этом месте была посадка. Здесь были липы в честь 40-летия комсомола посажены. Потом, когда мы уже начали освобождать, когда начали пилить, один из тех комсомольцев пришел, говорит, можно я вам помогу. Спилили мы. Началось строительство, земляные работы. Работать было некому. Сыну было тогда лет, наверное, 8-9, я не помню, 10. Взяли лопату, начали песок разравнивать. Наверное, так меня научили. Мне батюшка один говорил, отец Александр, Царство Небесное, пока в лопату в руки не возьмешь, никто к тебе не придет. К нам пришли. Пришли и какие-то первые люди, которые потом стали прихожими. А что это делать? А что там у вас такое? Можно мы тоже лопату возьмем? Так и начали.
1: Настоятель храма протоиерей Вячеслав Коновалов подчеркивал, что все события при строительстве храма совершались по молитвам к его небесному покровителю, святителю Николаю Чудотворцу. Приходили люди, которые предлагали свою помощь, и они приходят до сих пор. И сейчас на этом засаженном когда-то липами месте стоят два красавца храма, выполненные в древнерусском стиле, и здание воскресной школы, которое собирает сотни людей под свои своды. Оставайтесь на радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о храме святителя Николая Чудотворца в Никулино.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Повтор программы. Места и люди.

0: Что такое традиция? Как складывалась на Руси традиция праздновать Новый год, Рождество Христово? Как было принято поздравлять друг друга? И какие дарить подарки? Как проводили праздники? И как проходили будни? В храме святителя Николая Чудотворца в селе Никулино, одном из первых на Руси, в 1903 году были устроены детские ясли. В здании церковно-приходской школы, где на протяжении учебного года обучались младшие дети и подростки, в летние месяцы пребывало до 50 малышей. Священником в то время в Никулинском храме, который до 1929 года назывался Преображенским, являлся протоиерей Иоанн Беляев, окончивший свою жизнь в исправительно-трудовой колонии НКВД. Еще один служитель этого сельского храма, иерей Михаил Розанов, был расстрелян на Бутовском полигоне. Заметный след в жизни храма в XIX веке оставил протоиерей Федор Фивейский. По воспоминаниям, оставшимся в архиве его потомков, отец Федор был очень уважаемый человек за ум, разностороннюю эрудицию, простоту и доброжелательность во взаимоотношениях с людьми. Отец Федор был знаком с Антоном Павловичем Чеховым, с которым они не только встречались, но и переписывались. И, наверное, Чехов бывал на службах в Никулинском храме. Школа, созданная отцом Федором, пользовалась большой популярностью. В ней обучались дети окрестных сел и деревень, причем те из них, кто жил далеко, могли остаться в ней на ночлег. Здание школы было специально построено после того, как изба, которую снимали для обучения детей, сгорела. Благотворительными обществами города Воскресенска собирались деньги на дополнительное питание детей в школе. Отец Федор также учил своих учеников пению. Прихожане очень радовались тому, что их дети становятся грамотными. Поначалу священник сам преподавал в школе, в которой затем появилась должность учителя. А как развиваются традиции воспитания и образования детей в православных храмах в наши дни, рассказала директор воскресной школы «Фавор» Ольга Владиславовна Одноволова.
1: Я батюшке сразу сказала, что готова заниматься воскресной школой, хотя изначально хотела организовать клуб для бабушек. Ну, там, где бабушки, там не внуки, решила я, значит, будем организовывать воскресную школу, так воскресную школу. А это не только знание закона Божия, но это еще и какие-то кружки, какие-то занятия творческие. Я говорю, батюшка, ну а какие вот кружки, занятия вам было бы интересно увидеть? Он возьми и скажи, каллиграфия. Я говорю, хорошо, батюшка, я постараюсь, а сама думаю, где я в деревне найду специалиста по полиграфии. Сижу на первом этаже, двери нараспашку, жду, может, кто придет. Объявление повесили. Приходит одна девушка, говорит, другая. Можно у вас вот заниматься с детишками? Говорю, хотелось бы. А что вы умеете? Чем вы занимаетесь? Она говорит, ну, я художник, могу рисованием, еще я фотограф, еще я курсы по каллиграфии закончила. Я говорю, ой! Вот так мы приобрели нашего специалиста, который занимается с детьми каллиграфией. Ну и таких чудес Николай Чудотворец и молитвами отца Вячеслава много. Поэтому на сегодняшний день у нас 23 вида занятий, которые проводят 16 преподавателей.
0: Одним из удивительных проектов воскресной школы «Фавор», о котором я узнала задолго до посещения Никулинского храма, является то, что здесь вместе с детьми и их родителями изготавливают изразцы. Для города Истра, названного императрицей Екатериной Великой городом Воскресенском, в котором расположен Воскресенский Новый Иерусалимский монастырь, это традиционное занятие. Но в храмах такие сложные ремесла преподаются не так часто. А вот Никулинскому храму повезло. Его прихожанами стали два удивительных человека – Владимир Семенович и Наталья Васильевна Петровы. Художники, керамисты, люди, которые не расстаются с творчеством и своим долгом считают передавать и свои знания, и умения подрастающему поколению.
2: Вы уже, кроме Рождественного, занимались керамикой с детьми. И, в общем-то, Владимир Семенович преподавал на факультете керамики в Строгановке. И вот мы уже знакомы были как бы с методом обучения этого ремесла. И последнее, что нам казалось, у нас в более зрелой половине своей жизни, мы поняли, что нам нужно не бросать детей не только своих, но и чужих. Потому что нас, конечно, поражало вот это вот понижение культурного такого уровня. И разгром образования нас очень потряс. И, несмотря на то, что мы критически относились ко многим вещам в своей жизни, поняли, что то образование, которое мы получили – советское время. И мы получили довольно много хорошего опыта. Потом мы работали на заводах, на фарфоровых. У нас была такая практика. Слава Богу, у нас были хорошие учителя. И мы просто поняли, что надо делиться, потому что настала пора, когда, к сожалению, мы заметили, что родители очень мало разговаривают с детьми. Если не идет образование от родителей, соответственно, школа прекратила давать образование, а дает услуги какие-то непонятные, без воспитания. Ну и потом, вот когда мы стали христианами, так уже в позднее время, где-то уже после 40 лет, так и получилось, что мы стали ходить в храмы, как бы стали жить просто полностью, доверяя этому покровительству Божьему. Позже, чем многие, чем сейчас, им повезло, конечно, могут из детства, и это не то было время. И мы поняли, что надо помогать. Вот основная такая причина – это пришли из-за этого. И мы решили, вот и батюшке-то предложил поработать с детьми.
0: Владимир Семенович проводит в Никулинском храме не только занятия в изо-студии с детьми и с теми мамами, которые привели своих детей на керамику, но и читает циклы лекций, которые мне очень захотелось послушать. Разбираясь с прихожанами до этого традиции иконописи и архитектуры, в новом году он предлагает своим слушателям познакомиться с организацией крестьянско-христианского быта в русских семьях в цикле «Русская изба» как модель православного храма. Разве это не интересно узнать, что означает горница, бабий кут и красный угол? Но в этот раз я попросила Владимира Семеновича показать мне, а как из куска глины дети создают такие шедеврики.
3: Для того, чтобы сделать изразец, нужно сначала сделать вот такую вот гипсовую модель, потом с нее снять форму. В нее уже набивается глина.
2: Мы применяем самую вот такую легкую для них глину, называется она шамот. То есть, когда в глину добавляется...
3: Обожженная же глина.
2: Да, обожженная же глина, но в мелкой фракции, добавляется в сырую глину. И она более структурная, и поэтому им легче лепить, потому что с красной глины более взрослые детки лепят.
3: На самом деле, эти вещи все, они еще нацелены на развитие мелкой моторики. Такое шаблонное есть выражение. И у нас есть несколько упражнений, готовых на эту же тему. Например, сделать из шариков кружку. И вот ребенок сидит и катает шарики. Нужно накатать 50-60 шариков, чтобы сделать из этих шариков кружку. Это первые классы делают. И вот он из этих шариков начинает лепить кружечку. Это требует больших усилий. И физических, и моральных, и терпения. Когда он берет шарик, который у него получился больше или меньше, смотришь, там уже в кружке дырка. Значит, ему приходится переделывать.
0: Владимир Семенович показал мне замечательные предметы, которые сделали своими руками сами дети.
3: И главное, они видят в этом какой-то свой образ. Вот что еще важно в этом, это искусство, не просто ремесло, а искусство. Вот здесь вот такая вот звезда вечерняя, а здесь я не знаю, что вот.
2: Я сказала, можно сделать подставку, мамин чай.
3: Да. Вот они еще любят функциональные вещи, потому что когда они слепят какой-то сосудик и получают его обожженный, они первым делом бегут к воде, наливают и пробуют пить. Покрываем потом бесцветной глазурью. Мы не вмешиваемся в их творческий процесс. Хотя они иногда кричат, помоги. Помогите, это значит сделайте мне. Но мы стараемся этого не делать.
4: А как часто проходят занятия?
2: Раз в неделю.
4: От какого до какого возраста дети?
2: А вы знаете, мы стали брать с 5 лет. Ну и дальше, и у нас взрослые иногда приходят.
3: 5 лет – это когда можно начинать. Где-то до 4 класса, до 10, до 12 лет.
2: Ну, керамика, еще ходил сейчас женщина, очень трудный был мальчик, там, в силу каких-то обстоятельств семейных. И исправляется характер. То есть это коллективное творчество еще. Одним словом, исправляется характер, потому что человек занят ремеслом, делом, ребенку. Это необходимо просто хотя бы вот такой маленький. Хотя у нас прекрасные другие кружки, и там они тоже занимаются. Но все вместе они просто исправляют детей, потому что у нас дети не привыкли видеть продукт своего труда. Так же, как они очень хотят быть взрослее, потому что они хотят доказать своим родителям, что они люди, которые могут участвовать в семейной жизни. Так или иначе, помогать или, так сказать, даже советовать своими глазками в виде какой-то случай семейный. И могут даже правильно посоветовать. И самое главное, что-то сделать. Маме и папе это могут показать, и мама и папа увидят, что у них ребенок способный, у них ребенок хорошими руками, ребенок мыслящий, ребенок творческий. И очень много таких качеств выявляется перед родителями, что они просто такое для себя хорошее открытие.
3: Многие родители делают специальный уголок керамики детской и гордятся этим.
0: Когда вы приедете в храм святителя Николая Чудотворца в Никулино, обратите внимание на ограду вокруг храма. Каменные столбы, напоминающие, по словам батюшки, шлемы богатырей, украшены изразцами, которые изготовили в кружке керамики дети со своими родителями. И этот замечательный проект нашел такой горячий отклик, что эта традиция Никулинского храма будет обязательно развиваться и дальше.
1: Это был проект для всего прихода. Это общее дело для всего прихода. И приходили всеми семьями. Бабушки, дедушки, мамы, папы, детки маленькие. А всю работу вели наши уважаемые керамисты под их мудрым руководством. И она проходила в два этапа. То есть каждая семья приходила в учебный класс дважды. На первом этапе...
3: Мы, как руководители, сделали вот четыре таких вот модели.
2: Цветка, Вифлеемская звезда, крест и серафим.
3: Голубь. Потом с этого снимается форма, которая делается рабочей формой. Вот сюда можно набить, ну, по крайней мере, штук 40 изразцов, потом форма испортится, она сносится. Озадачили людей, там разбили на какие-то группы, вот, благодаря Ольге Владиславовне. И вот они приходили группами, каждый выбирал себе, что он хочет сделать. Им подавалась готовая к работе глина, и глина набивалась сюда вот в эти формы.
4: Руками.
3: Руками, да. Потом выравнивалась шпателями. Не всегда и не у всех все получалось, потому что набить вот так, чтобы все было чисто, вот как вот здесь, видите, вот ни одной вмятинки нет, ни одной жмотинки, как профессиональный язык, жмотинка, когда вот складочка такая. Это далеко не сразу и не у всех получается. Но были такие вот способные люди, которые, у которых сходу получалось.
4: Это, может быть, просто нужно делать очень тщательно и не торопясь.
3: Да, тщательно, не торопясь и не пропуская вот нажима пальцем ни одного участочка.
4: Тут, получается, все изразцы патриарха Никона сделаны вручную?
3: Да, конечно.
4: Тогда это возрастает вообще невероятно.
3: Тогда не было механизации никакой. Все делалось вручную.
0: Своими руками было изготовлено 86 изразцов, которые после просушки красились, затем отправлялись в печи для утильного обжига, потом опять собиралась семья и покрывала изразцы глазурью. А на оборотной стороне можно было оставить надпись для будущих поколений.
1: После обжига этого первого эти изразцы уже с первичным обжигом возвращались снова к нам в лабораторию нашу.
4: Да, да, да.
1: И каждая семья вызывалась повторно.
4: И что вы делали потом?
3: И они их красили кисточкой глазурями.
2: Вы привозили глазури? Или они здесь уже стояли? Подбирали цвета,
3: цветов,
2: которые именно для этих вот там...
3: Цветов 10, наверное.
2: По эскизу делали. И тогда они импровизировали, очень удачно, хорошо получалось. И они кисточками раскрашивали, там, как нужно было раскрасить, пока.
3: Вот это тоже очень тонкое дело, потому что раскрасить глазурь – это не то, что гуашью или масляной краской. Это глазурь – это молотое стекло, грубо говоря.
2: Сохнет, им надо вести.
3: И оно оседает, оно с кисточки не сходит так вот, как тонкотертая краска. В общем, люди мучились. Иногда приходилось тоже смывать, что они там наделали. А потом, когда все это происходило, мы грузили опять все это в коробки, увозили в нашу печку и уже обжигали на 1200 градусов. Потому что керамика, обожженная на 1200 градусов, она может стоять на улице.
1: Каждая семья по желанию, семья изготавливала один изразец, имела возможность сделать подпись и свои имена.
3: Послание.
1: Многие писали всю обратную сторону. При этом особого смысла в этом не было. Все знали, что этой стороной будет наклеен, укреплен изразец. Но все равно людям было приятно.
3: Будущим археологам. Но главное, они сами себя как бы в этом выражали. Это, конечно, было очень приятно. Потому что там и внуки подписывались, бабушки, дедушки.
2: У меня был такой очень трогательный случай, когда мы шли к крестному ходу вокруг нашего храма, а мы как раз идем мимо оград. И сзади меня пожилая пара шла. Я даже знала про них такую грустную историю. Жена боролась с онкологией. Время от времени лежала в больнице, и как раз он ее привозил даже из больницы, расписывали они вместе. И они шли за мной. И вдруг я слышу: «Смотри, смотри, это же наш изразец!» Это было прям до слез.
3: Да, в общем, это было, конечно, то, что называется отдача. Вот когда учителя получили свое спасибо. Вот не в том, что там они как-то нам... А вот мы видели, что это очень большое у людей какое-то удовольствие, событие было в жизни. Вот они сделали такие вот изразцы.
0: Настоятель храма протоиерей Вячеслав Коновалов сказал о том, насколько это важно для человека стать причастным к такому великому событию – украшению Дома Божьего – храма. Но не только свой храм украсят изразцами прихожане и все, кто пожелает принять в этом участие. В скором времени в Никулинском приходе осуществится проект, когда дети и взрослые будут изготавливать большую арку из изразцов для Елизаветинского детского хосписа в Истре.
5: У нас прям очередь стояла из желающих. Не всем хватило места. Еще есть несколько у нас в храме, в фасаде внешнем. Кому не хватило места на ограждение, они сделают фасад храма. Но всем захотелось. Память, знаете, вот уже были случаи, там приводят пока еще не детей, но друзей. Ну, скоро детей приведут. Вот я это своими руками вылепил, да, вот эту причастность какая-то.
6: Места, места и люди.
0: Из чего складывается история государства? Как формируются традиции жизни? Сколько поколений до нас трудилось над тем, какой станет Россия? Сегодня на «Волнах радио Веры» мы рассказываем о храме святителя Николая Чудотворца в Никулино. В храме, в котором не только вспоминаются традиции, свойственные нашему государству в прошлом, но и созидаются новые. В наши дни очень часто можно заметить, что самыми неравнодушными людьми, для которых очень важно, каким будет следующее поколение русских людей, являются в нашей стране священнослужители. Мы видим множество примеров, как создаются различные формы общения с детьми и взрослыми. Фестивали, походы и поездки, викторины и слеты, кружки, секции. И всегда при этом, чем активнее занимают свою позицию родители, тем жизнь прихода становится ярче и интереснее. Ведь родителям тоже есть чем поделиться со своими детьми. В храме святителя Николая проводится весной фестиваль «Никола Вешний». Вот что рассказал о нем настоятель храма протоиерей Вячеслав Коновалов.
5: Никола Вешний стал называться года три последних. Просто мы собирались на престольный праздник. Службы, причастие. А хотелось какое-то продолжение. Но как-то вот прерывать такое настроение радости, может быть, радости Николы, великий чудотворец, но не хотелось разъезжаться по домам. Ну, давайте вот мы здесь там чайку попьем. Ну, давайте мы с поляны есть. Пойдем на поляну. Потом в следующий год договорились. Давайте, вот никаких там деталей не было. Просто вот давайте кто что может. И тут с вечера наш прихожанин в прямом смысле слова приносит барана. А я, говорит, это могу приготовить его хорошо. Хорошо. Кто-то приносит корзину там пирожков. И вот все как-то вот завертелось, закрутилось. Это интересно стало людям. Потом стали туда приглашать местных артистов, ну, которые поют хорошие песни. А оркестры приглашали местные, пели сами. А потом решили все оформить, потому что хочется окунуться в традиции самим. Хочется детям показать, что, оказывается, у вас есть традиции, а детям негде их смотреть. Ну, не по телевизору, что там их давно нет. Иногда здесь у нас вот в Истрии бывают какие-то вот там благотворительные концерты, да, два раза в год там можно увидеть что-то. Но не все это видят. А дело-то не в том, чтобы посмотреть, а лучше в этом поучаствовать. Ну, и вот созвали там люди дорогие, кто хочет, давайте вот мы это, к такой задаче поставимся, возрождение русских традиций. Причем не националистический настрой, а русские традиции, в том числе и гостеприимство, да, вот, общение. Ну, как-то вот так все получилось. Казачий хор приезжает, местные коллективы, всевозможные ремесла. Но вот в этом году, к сожалению, не было. Мы наверстаем еще потом.
0: Одна из руководителей этого замечательного проекта, Дарья Диесперова, поделилась тем, как проходит фестиваль «Никола Вешний».
7: На сам праздник мы много приглашаем профессиональных коллективов и людей, которые занимаются прям аутентичной культурой народной. Вот для того, чтобы у нас было взаимодействие с ними, чтобы мы вот соприкасались с настоящими традициями. И уходим от досуговой такой среды. Мы преследуем цель вовлечь приход в эту всю историю. И уникальность фестиваля именно в том, что мы своими силами, своим приходом создаем вот этот праздник. У нас есть выставки, там старинных рушников приезжают люди к нам. Приезжают коллективы, мы, опять же, делаем пляски, вовлекаем прихожан наших. Многие просто в организаторских моментах, вопросах участвуют. Мы делаем большой праздник на сцене. Мастер-классы проходят, много мастеров, которые уже с нами работают не один год. Наши детки уже многому научились, и там кукол плести, и из лыка там вязать игрушки. В общем, это все настолько большое удовольствие приносит, что все с нетерпением ждут этого праздника. Наш фестиваль русских традиций Никола Вешний, дважды занимал призовое место на премию губернатора конкурсе. Собираемся, планируем продолжать развивать этот проект.
0: Мне однажды довелось присутствовать на фестивале святой первомученицы Феклы в городе Тарагона в Каталонии. И меня поразило включение всех горожан в это мероприятие, которое подготавливается в течение всего года и отмечается в этом древнем испанском городе с начала XIV века, с 1321 года. Помню, как мне захотелось тогда, чтобы в России было создано что-либо подобное. И вот уже в течение нескольких последних лет у меня получается знакомиться с некоторыми российскими православными фестивалями, которые также собирают сотни людей, и участников, и зрителей, которые со временем также присоединяются к участиям в фестивалях. Насколько это живо и интересно.
7: Я хореограф по своему образованию, хореограф народного танца, поэтому любовь эта проснулась, действительно, проснулась с инициативы создания семейного фольклорного ансамбля. У нас долгое время мы занимались при храме, у нас был семейный фольклорный ансамбль. Как раз-таки вот этой большой семьей, большим ансамблем выступали на фестивале. А сейчас я в аспирантуре учусь на кафедре культурное наследие. То есть для меня это моя жизнь сейчас, традиции. И из-за того, что современный мир, вносит свои коррективы, тут уже нужно работать, конечно.
4: А какие коррективы? А почему Россия не может вносить свои коррективы в современный мир с ее традициями?
7: Такой абстрактный вопрос, конечно. Россия – это мы. Поэтому мы делаем то, что в наших силах. Мы должны свои ценности христианские нести в мир, потому что на уровне официальных документов у нас эти ценности прописаны, и никто даже в этом не сомневается, что ценности нашего народа – это христианские ценности. Поэтому вся наша деятельность нацелена на то, чтобы эти ценности сохранить, нашим детям привить, а уже наши дети будут делать свое дело.
0: Не всегда так радостно видеть талантливых, увлеченных людей, которые умеют дарить свои знания, свои силы, свое тепло другим людям. Я спросила Дарью, много ли в Подмосковье таких коллективов, которым близки русские традиции, и у них есть большое желание их развивать.
7: Я всегда встречаюсь с единомышленниками. Как-то я вижу, что в приходах ведется повсеместно такая работа. Это очень здорово, потому что если мы атомизируемся друг от друга, то наша культура не выживет. Нам надо объединяться в такие островки, архипелаги. Только так, как наш народ в общине сохранял свою идентичность, свою традицию, свою культуру, так и мы должны к этому стремиться, несмотря на то, что современный мир, он диктует немножко другие ценности.
0: Праздник Рождества Христова каждый человек чувствует как-то особенно. Я попросила ребят из молодежного кружка «Добровольцы» воскресной школы «Фавор» объяснить, а как они понимают, что происходит в праздник Рождества Спасителя. И вот что сказала Екатерина Торгашина.
8: Благодать сходит. В ощущении таких два великих праздника, Рождество и Пасха, в эту ночь сходит такая благодать, умиротворение, спокойствие, счастье неземное, которое не от обычно съедено, например, съели шоколадку, нам хорошо стало, а вот такое то, что прям небесная благодать, небесное счастье, небесная радость. То есть чудо происходит в том, что мы начинаем видеть счастье в таких мелочах. К примеру, вместе провели службу ночную, съели просворку, выпили эту запивку, стало хорошо. Потом поиграли в снежки, еще лучше. То есть в такие становимся живыми после службы, после всех этих праздников.
0: Максим Ткаченко ответил на мой вопрос. А что он ждет в этом году от праздника Рождества Христова?
9: От этого Рождества я очень жду каких-то чудес.
0: Какие?
9: Особенно. Всем очень надоел карантин. Уже хочется гулять. Мне хочется, чтобы уже был праздник настоящий. Не знаю, очень хочется переживать такую череду чудес ежегодную.
0: Мое знакомство с храмом святителя Николая Чудотворца в Никулино подтвердило понимание еще одной традиции. Русского человека никогда нельзя было заставить жить единолично. На Руси жили всегда всем миром. И воевали, и горевали, и пировали, и праздновали победу все вместе. Поэтому не получилось разобщить народ русский никакой пандемии. Люди поддерживали друг друга, писали письма, ждали встречи. Все мы почувствовали себя вновь чем-то единым, объединенным вокруг Христа. Есть такое замечательное выражение «Христос посреди нас». Мы поздравляем вас с Рождеством Христовым. Мы желаем вам мира, радости и любви. Радио «Вера». Программа «Места и люди».

0: Места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на «Радио Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 21 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Лес и степь» из цикла «Записки охотника» и рассказ «Птицы» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на «Радио Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
5: Чтобы понять настоящее.
4: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на «Радио Вера».

0: вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». С Вознесением Господним, дорогие слушатели. Сегодня мы продолжаем наш цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. И сегодня мы хотели бы добавить к смыслам экономики еще и тему семьи. В гостях у нас сегодня Роман Таргашин, директор радио «Вера», кандидат экономических наук и соорганизатор Всероссийской недели семьи.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели. С праздником вас.
1: И тема наша сегодняшняя – это как раз многодетная семья, ее внутренняя жизнь, ее экономика. Мы хотели бы обсудить не только личный опыт каждого из нас, ну, преимущественно все-таки Романа, но и поговорить вот о грядущем событии, о Всероссийской неделе семьи. Роман, расскажите, пожалуйста, что это такое, что из себя представляет этот фестиваль, ради чего задумывался, какая его миссия, какие его цели, задачи?
2: Всероссийская неделя семьи, ее еще ранее известная как «Семья-фест», это уже традиционно ежегодное событие, уже несколько сот тысяч людей в нем каждый год принимают участие, и в этом году более чем в 30 субъектах Российской Федерации, включая Москву, будут проходить встречи в последнюю неделю мая, семейные мероприятия, культурные, спортивные, просветительские, разные благотворительные, и кульминацией этой недели всегда становится семейное шествие. В этом году оно произойдет 30 мая. Это суббота, Троицкая родительская суббота. Мы надеемся, что после утренних служб в районе обеда все соберутся и выйдут на улицы своих городов с торжественными шествиями счастливых семей. Сам этот фестиваль, он уже несколько лет проводится, и возник он для того, чтобы, ну, скажем так, в хорошем смысле пропагандировать или так утверждать в обществе образ счастливой, многодетной, многопоколенной семьи, и вот возрождать и как-то на публику освещать наши семейные традиции добрые, как помогать людям строить семейные отношения, укреплять внутри семьи любовь, делая какие-то совместные активности, совместно участвуя в делах милосердия. Вот. Ну и стараемся, конечно, обращать внимание на широких институтов общественных, государственных, бизнеса, культуры, на вот всю проблематику сохранения традиционной семьи. Вот ради этого и стараемся.
1: Угу. Да, спасибо большое. А насколько я понимаю, кроме вот этой кульминации, которая наступит в субботу, то есть торжественное шествие счастливых семей, распланирована целая неделя, где каждый день будет посвящен, ну, как бы своей категории населения, да, скажем так, молодым, старшему поколению, там, возможно, еще, там, не знаю, детям, наверное, отдельно, насколько я помню, отцам, отдельно матерям. Вот не могли бы вы рассказать вот о всей вот этой панораме недельной?
2: Да, спасибо.
1: Кого планируется привлекать туда и как?
2: Ну, наверное, начну с того, что слушателям могу посоветовать зайти на сайт мероприятия как «Неделя семьи, Семья-фест». Найдите его поиском. Его адресная строка будет латинскими буквами «семья-фест.ру». И там ознакомиться с программой, которая будет релевантна для вашего региона. Ну, мы вот говорим в московской студии, в Москве. Всероссийская неделя семьи будет проходить в формате ценностных встреч. Они будут действительно каждый день этой недели, он тематический. Начинается он в воскресенье, как первый день недели по традиционному христианскому календарю, да, с Дня Милосердия. Потом понедельник будет посвящен связи поколений, вторник – мамам, среда – папам, четверг – молодежи, пятница – молодой семье. Ну, а суббота – это день святости семьи, который мы, собственно, как я уже сказал, планируем провести шествие. И заканчивать неделю мы планируем в воскресенье, днем приумножения любви. Собственно, эта тематика соответствует названиям ценностных встреч, которые будут в эти дни проходить. Они будут проходить на разных площадках в городе, ну, соответственно, где-то в городах это могут быть вузы, это могут быть какие-то общественные места, залы, музеи. В Москве это, в частности, будут проходить они в музее Николая II. На площадках вузов. Вот подробнее, опять, чтобы долго не рассказывать, советую на сайте прочитать, кому интересно, какая тематика. Они будут представлять из себя эти ценностные встречи, по сути, дискуссионные панели, где будут участники с модераторами, скажем так, обсуждать аспекты семейных отношений, там, материнства, отцовства, молодого родительства, для того, чтобы тем, кому интересна та или иная тематика, услышать для себя какие-то, ну, советы, если хотите, может быть, идеи какие-то, на вопросы свои найти ответы или задать свои вопросы, получить на них ответы. В общем, на это ценностные встречи и рассчитаны, если коротко.
1: Угу. А я правильно понимаю, что каждый день, вот он тематический, и каждый день будет только одна вот такая вот панельная ценностная встреча, где будет несколько спикеров, модератор и заявленная тема? Или их прям будет вот несколько таких масштабных панелей в каждый день?
2: Ну, в данном случае в Москве будет одна ценностная встреча каждый день, да, как одна заявлена. Вот. В регионах наши коллеги уже по местным особенностям своим, по доступности гостей, спикеров, сами планируют такие программы. Обязательно что-то будет.
1: А скажите, вот этот фестиваль, он проходит вообще во всех регионах или только в каких-то вот отдельных
2: России? Пока еще не во всех. В этом году больше 30 регионов участвуют, проводят у себя мероприятия Всероссийской недели семьи в разных видах. Вот. Мы надеемся, что... Это больше, чем в прошлом году. И мы надеемся, что с каждым годом такое движение снизу будет расти, и больше регионов будут к этой неделе присоединяться.
1: А сколько лет уже этому фестивалю? И если... ну, мы видим, да, положительную динамику, что масштаб растет. Но вот интересно, поступали ли и в какой форме отклики от людей, да, вот что там, не знаю, поучаствовали, и вот что-то в жизни поменялось, или пустили какую-то волну дальше, такую пропагандистскую, да, в хорошем смысле слова. Вот интересно, какая обратная связь поступает от ежегодных этих фестивалей?
2: Ну, отвечая про историю, скажем так, в формате уличных шествий этот фестиваль проходит третий год. До этого он был более камерный, в формате таких, скорее, праздников внутригородских. Больше, мне кажется, если мне память не изменяет, по-моему, шестой год у нас проходит этот праздник. Начали мы с 2020 года. Если говорить про опыт и обратную связь, ну, есть опыт участников, которые лично принимали участие, есть, конечно, медийная составляющая, потому что те же ценностные встречи, они в социальных сетях, потом их видеозаписи публикуются. Надеюсь, и в этом году также получится. Обратная связь, конечно, зрителей под публикациями очень интересная есть. Можно как раз зайти почитать, какие у кого были отзывы. Но, скажем так, основная такие вот отклики были как раз на тему выступлений некоторых ярких спикеров и на какие-то вещи, неочевидные людям, которые в этих, в рамках этих ценностных встреч, в рамках этих выступлений были высказаны. Это касалось как и построения семейных отношений, так и каких-то ролевых историй там, в семье. Мы видим, что зрители откликаются, пишут, обсуждают. Что касается касается вот личного опыта участников, ну, конечно, надо видеть глаза людей, которые выходят с этих встреч, или особенно глаза участников наших шествий, потому что, ну, шествие, посвященное семье, это, ну, большой внутренний праздник. Очень многих душа ликует на фоне того, что сколько, скажем так, тяжелых явлений, да, мы каждый день видим вокруг себя, и вот возможность выйти и манифестировать вот это, скажем так, ценность семейного счастья, она для очень многих людей крайне дорога. И для людей, которые приходят на путешествия, поднимают там семейные флаги, идут в красивой одежде с детьми, конечно, это, ну, незабываемый опыт такого, ну, если хотите, такого альтернативного парада, что ли, в хорошем смысле слова, да, потому что мы видим парады чего угодно в разных недружественных странах и всяких запрещенных движений. Ну вот очень у многих есть именно идейный посыл, что вот если мы не будем ходить семейным парадом, то будут ходить парадами запрещенные движения, не будем эти буквенные аббревиатуры повторять здесь в эфире. Поэтому, конечно, вот это такой маленький праздник семейного счастья, потому что это последние дни мая, это уже почти во всех наших регионах это уже лето, тепло, солнечно. Мы, самое главное, заканчиваем всегда шествие молебным о благополучии российских семей. Мы же, наверное, помним, что 1 июня, это вот буквально накануне, это
1: День защиты детей.
2: День защиты детей.
1: Да,
2: а еще это праздник Дмитрия Евдокии, прекрасной нашей супружеской святой четы, да, святого благоверного Дмитрия Московского и его супруги Ефросиния. В постриге Евдокии. У них было 8 детей, если мне память не изменяет. И, ну, мы знаем Дмитрия Донского как князя, как устроителя Московского государства, как защитника. И поэтому это особое настроение накануне этого дня молиться о семейном благополучии, вспоминать в том числе и этих святых, вспоминать всех наших святых покровителей семьи Петра и Февронию, и там, и государя императора, его семью прекрасную, и многих-многих наших святых, которые прославились еще и своим семейным подвигом, не побоюсь этого слова. Поэтому, когда такое шествие радостное завершается молитвой, ну, это особое какое-то духовное ликование, мне кажется, для всех участников. Поэтому могу только пожелать нашим слушателям его испытать, присоединившись к этому шествию.
1: Спасибо вам большое за вдохновляющее предисловие к этому грядущему событию.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что сегодня у нас в гостях Роман Таргашин, кандидат экономических наук, директор радио «Вера» и соорганизатор Всероссийской недели семьи, о которой сегодня мы уже начали говорить. С вами я, Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». Вы знаете, сейчас вы так вдохновенно рассказывали о том, что вот что испытывают участники, которые идут этим шествием, да, вот ощущают себя, во-первых, себя как-то в ином свете, наверное, воспринимают в этом шествии, других подобных видят. А у меня в голове параллельно возник такой вопрос. Действительно, с одной стороны, с точки зрения вот особенно идеалов, формирующихся у молодежи, такого духовно-нравственного воспитания и посыла, это в самом деле очень важно, и как-то, ну, как-то незаслуженно было раньше отодвинуто в сторону. С другой стороны, есть такое ощущение, возможно, интуитивное, что ну, семья – это, наверное, если не главное, то одно из самых главных сокровищ таких внутренних в жизни человека, такая вот, да, жемчужина, которую хочется, ну, опять же, может быть, как-то интуитивно, вот, ну, держать не на виду, не на показ, да, потому что действительно, с одной стороны, мы говорим об этом торжественном шествии, а с другой стороны, да, есть и другие примеры, когда там, ну, не знаю, скажем, какие-то счастливые картинки семейные там избыточно выставляются, да, как-то на показ в медийном пространстве, в социальных сетях, и возникает ощущение, что, может быть, ну, не надо этого делать, да, все-таки вот свое сокровище держи как бы немножечко так вот в стороне от других глаз. Ну, опять же, может быть, это мое субъективное восприятие, но вот как вот с этой точки зрения?
2: Я, кстати, его в целом разделяю. Я действительно не сторонник того, чтобы в медийном пространстве выворачивать наизнанку семейную жизнь. Я с пониманием отношусь, что для многих людей публичных это некая неизбежность, да, что очень многие публичные люди, особенно в сфере искусства, они, по сути, под камерами живут. Это отдельный, наверное, крест и подвиг. Я очень хорошо понимаю тех людей, которые стараются свою личную семейную жизнь оградить от постороннего внимания. Но мне кажется, здесь как раз с точки зрения шествия с этим все хорошо, потому что никто вас там гигорамами не снимает, и никто специально фотосессии не устраивает. Угу. Мы просто выглядим как, неправильное слово, толпа, как колонна, да? Мы просто выглядим как колонна счастливых людей с шариками, флагами разноцветные и с детьми. Mm-hmm. И по большому счету, ну, если хотите, это вот такая наша одна большая всероссийская семья. И вот там как-то лично мое субъективное ощущение, что вот это частное интимное пространство семьи там никак не нарушается, вот, когда ты
1: семья. Ну, это
2: но
1: здорово.
2: Но это вот как ощущение, вы же, когда с семьей идете куда-то в парк гулять, на какой-то праздник городской, ну, это вот такое же ощущение. У меня, по крайней мере, не возникает ощущения, что кто-то вот вторгается в личное пространство. Когда камера заглядывает, да, или когда вот во всяких социальных сетях публикуются фотки, ну, да, мне как-то тоже это не мое.
1: Угу. Да, интересно. Кстати, вы сейчас подбирали слово, как назвать, да, у меня в голове тоже возникла такая ассоциация. Вот мы же на День Победы, да, часто участвуем, там, кто онлайн, кто очно в шествии бессмертного полка, а здесь вот, можно сказать, такой вот семейный полк идет, да, шествует.
2: Уже мне вот кажется, с прадедами ходим. Аналогия. Очень уместная аналогия. Больше того, она, мне кажется, многих авторов вот этого проекта вдохновляла. Прямая, может быть, аллегория, что вот есть такие высшие ценности в нашем обществе. Одна из этих ценностей – это память предков, тех, которые защищали наше Отечество и душу свою положили за други своя. И это наша святая обязанность. Чтить это нам надо. Когда мы выходим на шествие бессмертного полка, это прежде всего нам надо и нашим детям. То же самое и с семьей, потому что семья, это, не побоюсь этого слова, это последняя крепость нашего Отечества. И здесь, мне кажется, аналогии уместны. И очень хотелось бы, чтобы наше шествие всероссийское семейное, оно стало таким же массовым, как и бессмертный полк. Мы очень надеемся, что так и произойдет.
1: Да, такой полк жизни, да, полк жизни на земле. Давайте теперь поговорим, ну вот, о заявленной нашей теме, да, немножечко, может быть, о личном опыте. Я сейчас сама себе буду противоречить, да, я только что говорила о том, что надо сокровища держать под спудом. Вот, но мы постараемся в допустимых пределах коснуться этой темы, действительно очень деликатной. Если вообще говорить о семье, то, мне кажется, в целом тут такой, ну, двойной уровень. С одной стороны, есть внутренняя жизнь семьи, когда мы, ну, как-то вот, да, оглядываемся на свой опыт, на какой-то еще, и пытаемся вообще вот понять, на чем все это держится, действительно, может держаться, вообще к чему стремиться, да, за что хвататься, на что опираться. А с другой стороны, есть такой более внешний уровень, можно даже сказать, экономический уровень, и здесь мы в своих разговорах как бы смыкаемся с повесткой нашего государства, вот с демографической повесткой, ну, с тем, что вот, с какими вызовами внешними сталкивается семья, в чем ее можно было бы поддержать, облегчив вот ее жизнь, развитие и так далее. Я бы предложила вот начать с внутреннего вот этого аспекта и попросила бы вас поделиться каким-то вашим вот опытно сформированным видением, вот как по-вашему действительно в чем опора семьи. Семья же ведь это не какая-то статическая конструкция. Один раз построил, да, и вот теперь на всю жизнь это здание простоит. Это то, что каждый день нужно, там, не знаю, что-то ремонтировать, да, что-то где-то достраивать. То есть это очень живой, развивающийся организм. И вот можно ли вообще говорить о том, что есть какие-то вот точки опоры незыблемые, да, на которых действительно можно вот всю жизнь свою семью созидать, как-то пытаться, и себя в ней?
2: Ну, мне кажется, такая точка опоры есть. Ведь церковь учит нас, что семья – это школа любви. У нас есть два пути у любого человека к Богу. Да? Это путь монашеский, когда человек от всего земного отрекается и один на один остается с Богом и идет по этому пути. И есть другой путь, равночестный, да, и равносложный, когда человек учится любви в семье, потому что семья невозможна без любви, без любви деятельной, без любви не как чувство, а как агапе, в том числе как состояние воли, если хотите. И, конечно же, этой точкой опоры для семьи, наверное, является самой сильной вера. Мое личное убеждение, что в современных реалиях, если люди умудряются устоять в крепкой семье, в семейных отношениях без веры, это какое-то чудо. Вот оно и для верующих-то людей чудо,
1: да.
2: А для людей, которые без веры, вот у которого нет вот этого фундамента, вот этого камня краеугольного, на котором строить отношения, я вообще не понимаю. Это, наверное, какие-то святые люди, которые вот ветхозаветной святостью обладают, не будучи просвещены верой Христовой, они в силу своего какого-то природного устроения умудряются прожить вот святую жизнь в семье. Потому что по-другому я это не назову. Потому что столько соблазнов, мы видим и статистику печальную разводов, что большинство, к сожалению, в нынешних условиях, подавляющее большинство брачных союзов распадается. Да, мы видим чудовищные цифры разводов. И экономика ведь это только часть, да, есть

0: факторами морали. И именно поэтому вот даже сам фестиваль, который мы делаем, если так понять, поговорить об организаторах, мы, вот Радио Вера не единственный организатор, мы поэтому говорим, что мы соорганизаторы, потому что в команду организаторов входит и синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, и синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, журнал «Фома», наши коллеги, ассоциация организаций по защите семьи всероссийская, оно «Благо Медиа», наши коллеги. То есть вот это такое, ну, по сути, ну, не могу сказать, что это вообще церковное усилие, но это очень много людей, которые осознанно в это движение объединяются для того, чтобы как раз попытаться обратить внимание всего общества на то, как мы с точки зрения морали относимся к семье и к семейным отношениям. Потому что, конечно, мы в рамках шествия не можем решить никаких экономических проблем, но заявить семью как высшую по красоте и по величию форму человеческого общежития мы можем, это в наших силах, и в этом смысле ее вот... Ну, не люблю слово пропагандировать, но пусть оно, наверное, наиболее точное здесь будет, да?
1: Угу. Транслировать.
0: Транслировать, хорошо. И, конечно, именно поэтому мы это делаем все вместе с церковью. Потому что без веры современная семья, мне кажется, очень неустойчива, потому что это как дом, построенный на песке. И мы это видим и в статистике, потому что мы видим статистику разводов среди верующих и неверующих людей, сейчас вне зависимости от религии, да. И мы видим прямую корреляцию, что чем более в целом социум и религиозный, тем более крепкий там институт семьи. И это никакой не архаизм, да, потому что это совершенно, я бы так сказал, антинаучно утверждать, что религия и семья – это какой-то архаичный институт, это как раз самый прогрессивный институт. И, ну, возвращаясь к вашему вопросу, наверное, все-таки это вера. Угу. Вера как инструмент в каком-то смысле обретения и научения любви. Потому что весь смысл, конечно же, семьи и брака, он в любви. В том, чтобы любви научиться, в том, чтобы нашу, если хотите, такую физическую, химическую, наше вот увлечение, которое в силу естественного человеческого инстинкта у нас в молодости возникает, чтобы на ее вот эту химию и физику трансформировать уже в духовность.
1: Метафизику.
0: Вот, прекрасно. Да, в метафизику семьи.
1: Химию и физику.
0: Да, чтобы любовь метафизику уже приобрела полноту свою как состояние души, как деятельное состояние души. Поэтому, ну, можно много говорить на эту тему. Ну, я не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос.
1: Да, вы очень развернуто и глубоко ответили. Я, слушая вас, ловила себя на том, что я очень глубоко согласна, и прежде всего с тем, что я тоже недоумеваю, на чем, ну, вот каким чудом держатся семьи, которые далеки от веры, потому что, на мой взгляд, это действительно единственная опора, на которой вообще есть шанс выстроить что-то в долгую. Потому что вот вы очень точно подметили, что такая ложная, но очень, ну, как бы понятная, близкая, популярная трактовка любви как чувств, вот непосредственных, да, вот, наверное, вряд ли кто-то будет оспаривать, что семья должна быть основана на любви. Ну, как бы с этим неким клише готовы все согласиться. Другой вопрос, как любовь понимается. И действительно, если любовь понимается, вот, ну, как некие чувства, которые вот пылают, да, ну, вот они есть, а потом их почему-то, они куда-то деваются, да, иссякают по каким-то причинам, ну, ослабевают, да. И вот возникает действительно соблазн и у молодых людей, и, наверное, не очень молодых, ну, посчитать, что, ну, вот и любовь, значит, умерла. Да, и вот тут как раз акт веры, вот этой волевого усилия, да, то есть даже прыжок веры, я бы сказала, нужен.
0: Ну, больше того, вера-то как раз подскажет, что любовь не умирает, что любовь вечна, и, ну, коль скоро мы вот с вами в рамках экономической рубрики говорим, здесь можно как раз вот как бы экономику затронуть, когда мы, допустим, оглядываемся на

0: историческую перспективу, или точнее ретроспективу, да, мы понимаем, что вот эти чувства, да, пылкости, которые, так сказать, в определенный период возникают, они потом цементируются семьей как социальным и экономическим институтом, потому что, ну, человек в древние времена, он был просто не жизнеспособен во многом без семьи, особенно женщина, допустим, угу. Если мы рассматриваем историю, допустим, ну, традиционного средиземноморского, да, вот цивилизации, угу. И вспоминаем, да, женщина, она практически была обречена одна на очень тяжелое существование. Если мы смотрим на нашу цивилизацию русскую, мы понимаем, что человек просто в силу климатических условий, он не мог один выжить в наших, да, суровых условиях, да, поэтому у нас и общинность есть как таковая, угу, и семья как институт, да, потому что она позволяет, ну, у нас тупо зимой не замерзнуть, потому что это в Средиземноморье, ты лёг там под пальмой или где там под инжирным деревом, и тебе хорошо. У нас под елочкой ты прилег и больше не встал. Поэтому семья как экономический институт, она во многом вот эти как бы чувства и вот эту физику, химию, она ее цементировала. Мы в современном обществе живем в урбанизированном, ну, к счастью или к сожалению, да, человек одинокий в современном городском пространстве, в современных экономических институтах выжить может. Даже больше того, он может даже оказаться, да, где-то более успешным, потому что у него выпадает существенная
1: статья расходов,
0: да, затрат, которые, если говорить о средневековой экономике, были короткими инвестициями. То есть мы понимаем, что вот семья, она чем больше, тем она крепче. Соответственно, каждый родившийся ребенок, это там через 5-6-7 лет, это уже рабочие руки в семье, это не просто род, а это уже рабочие руки. А самое главное, нет никакой тебе пенсионной системы. И в старости ты можешь рассчитывать только на то, что твои дети будут производить, и внуки, которых ты вырастил и вскормил. В современных реалиях, да, у нас как бы семья как экономический институт, она оказалась в каком-то смысле даже в менее выигрышном положении, потому что у нас такая вот как бы квазимонашество, да, стало ей более экономически выгодно, или, да, как еще другая модель семьи, когда нет детей, так сказать, удвоенный доход, как в переводе на русский говорить. И здесь на самом деле это, конечно же, уловка, это, наверное, уловка урбанизированной вот этой экономики. Да, человек может один выжить, но какое качество этой жизни, если мы в долгую смотрим, да, мы видим это на примере многих несчастных, одиноких людей, да, вот в конечном итоге социологи, психологи прекрасно знают о проблеме одиночества и о том, как с ней бороться, мы видим всякие формы сублимации, мы видим, вот очень жалко видеть таких одиноких возрастных женщин, которым ничего в жизни не остается, как, не знаю, разводить собачек в своей там одно-двухкомнатной квартире, будучи одинокими, да, их очень жалко, конечно. Это совсем не тот образ, который мы видим у людей в серебряном возрасте в многодетной, многопоколенной семье, когда собираются на день рождения бабушки или дедушки, их там дети, внуки, и там с трудом вмещаются в кадр все. Это две разных жизни. И поэтому очень важно, чтобы... Это тоже, опять же, наша миссия, да, чтобы вот не угодить, помочь людям не угодить вот эту ловушку экономическую, да, молодости, что называется, сделать в молодости, пока есть силы и здоровье, свою лучшую инвестицию.
1: Да, я хотела
0: это
1: сказать,
0: инвестицию в семью.
1: Подходящее.
0: Да, потому что дети, это, конечно же, с точки зрения экономики, с одной стороны, пассив, да, потому что, ну, если так по-честному посчитать, ну, это несколько десятков миллионов рублей.
1: Да, я наткнулась на цифру недавно. 30 миллионов рублей средний средняя цифра, ну, как бы стоимость, в кавычках, ребенка, воспитать его, обучить до 18 лет.
0: Да, и это не просто, во-первых, эти деньги нужно заработать, да. А самое главное, что это не просто деньги, а это еще время, которое, то есть, мало того, что родители трудятся на работе, эти деньги зарабатывая, так они еще потом эти должны свое время посвятить детям.
1: Конечно.
0: Это пока я маленький, это бессонные ночи, но, как говорится, маленькие детки, маленькие бедки, а дальше это по мере роста детей,
1: расходы
0: масштабируются, проблемы масштабируются. Поэтому это служение такое. Но это инвестиция. И в этом смысле каждый ребенок, который вырос, это актив, ну, как минимум, для общества и для государства. А если родителям повезет, то он еще будет и для них активом.
1: Замечательно. Ну, видите, как нас прям захлестнула эта тема. И я напомню, что сегодня у нас в гостях Роман Таргашин, директор радио «Вера», кандидат экономических наук, соорганизатор Всероссийской недели семьи. С вами я, Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». Вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
3: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
2: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
2: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
4: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии сегодня с нами Роман Таргашин, директор радио «Вера», кандидат экономических наук, соорганизатор Всероссийской недели семьи. У микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы обычно рассуждаем о христианских смыслах экономики. А сегодня мы в этом ракурсе решили поговорить и про семью. Еще раз хочется поздравить всех наших дорогих слушателей с Вознесением Господним. Радостно, что именно в этот праздничный день мы говорим о столь же вотрепещущей и важной теме и с точки зрения веры, и с точки зрения нравственности, как семья. Вы знаете, Роман, вот о чем, как бы мне хотелось поставить вопрос. Меня вот, вы уже в экономику, значит, идете семимильными шагами, а мне все хочется, о любви продолжить еще поговорить немножко касательно семьи. Вот знаете, мы когда начинали наш разговор с Всероссийской недели семьи, вы упомянули такое выражение, вот парад счастливых семей. И мне бы хотелось, может быть, ну вот, чтобы вы поделились своим видением, каково вот это вот действительно ощущение счастья на длинной дистанции, да, когда ты вот инвестируешь в свою семью, а не, ну, как бы вот там вспоминаешь, где бы мне вот чувство посильнее испытать, да, условно говоря, я вот и снова про эту антитезу. Почему? Потому что мне кажется, что вот молодежи, допустим, объяснять, что, ну, вы знаете, семья – это там не только про любовь, это там вера, это долг, это, знаете, так сразу вот все так притухают сразу. Вот, а хочется скорее показывать пример такой вот наполненный позитивом, да, и говорить, что да, может быть, это не про чувства на максимуме там в течение 50 лет, но это про счастье, да, вот как, может быть, ну, такое вот понятие многомерное, ну или любовь как понятие многомерное, и как-то вот это продемонстрировать чем-то, да, какими-то примерами. То есть не просто вот прыжок веры, долг и вот, да, все в духе долженствования, а что есть свое счастье и очень такое вот, ну, не банальное, не очевидное, очень глубокое, да, разностороннее в том, чтобы играть в это в долгу, да, то есть смотреть за этот долгий горизонт и, ну, как бы вот его строить. Вот мне кажется, что уместно было бы именно вам адресовать этот вопрос все-таки как многодетному отцу, как человеку с большим опытом в этой сфере, в домостроительстве, в семьестроительстве. Вот. Может быть, вот ваше именно вот субъективное восприятие, вот этого ощущения как главы семьи большой, да, вот что может прийти на смену чувства молодости, да, вот как оно вот ощущается уже в другом возрасте?
0: Мне кажется, мне еще рано с субъективной точки зрения говорить про долгую, потому что у нас еще нет внуков. Потому что мое такое мнение, вот оглядываясь опять же на историческую перспективу, что, конечно, полноту семейного счастья люди обретают в старости, становясь дедушками и бабушками, потому что они уже видят плод любви, своей любви. Да? То есть вот когда дети детей. Мы еще пока молоды для этого, поэтому мы можем только делиться, наверное, ощущением счастья молодых родителей. Вот когда, наверное, материнство... Я всегда с позиции мужской, ну, так по-доброму завидовал женщинам, потому что у женщин есть уникальная привилегия быть в буквальном смысле проводниками жизни в этом мире, ощущать сердцебиение внутри себя, младенца, ощущать его родившимся, там, его тепло на своей груди. Я это наблюдал только со стороны, в отношении супруги. Я могу только, ну, понимать, что мы, мужчины, в этом смысле обделены вот этим счастьем, которое мы можем только со стороны наблюдать. Но даже его наблюдение, то есть вот быть к нему причастным, то есть иметь как мужчине возможность сделать какую-то женщину счастливой, это дорогого стоит, потому что вот в этом и есть таинство семьи, на мой взгляд, что ты видишь счастье, скажем так, что ты участвуешь в счастье другого человека, и от того вклада, который ты в это счастье делаешь, ты сам становишься счастливым. И в этом смысле любовь – это уникальный такой, тоже, можно сказать, ядерный реактор, в котором вот любовь умножается. Она умножается, во-первых, между супругами в их взаимной жертве друг другу, а во-вторых, она умножается с появлением каждого ребенка. И вот это счастье молодых родителей, я могу только... Ну, кто его испытал, они, наверное, меня поймут, а кто еще молод среди наших слушателей и еще не испытал, можно только посоветовать, не откладывать, и ни в коем случае вот это все так называемый child-free, да, вот эти идеи, что детей не нужно, или их можно куда-то отложить на попозже, вот не надо откладывать, потому что, как говорят, в гробу карманов нет. Да, все наши достижения, все наши материальные достижения, которые нам кажутся очень важными, пока мы молодыми, там, в 20-25, они на самом деле через какое-то время, ну, меркнут. А вот воспоминания детских глаз, воспоминания детских криков, да просто добрые отношения с детьми, да просто сама возможность привести в этот мир другого человека, быть, как бы это пафосно не звучало, но соработником самому Богу, который творит души, это и есть, наверное, большое счастье как раз семьи, который можно испытать, вот никуда не откладывая.
1: Да, замечательно. Я вот согласна с тем, что, да, с рациональной экономической точки зрения дети – это инвестиция, и, может быть, самая успешная, даже с точки зрения отложенной там выгоды, да, если мы сейчас вот сухим экономическим языком говорим, мы даже это преподаем там на экономических факультетах, что вообще говоря, народ, это классная инвестиция. Если уж вы совсем там ничего не чувствуете, то, по крайней мере, ну, подумайте головой. Но помимо этого, мне кажется, не помимо, а в первую очередь, ну, многие ребята так рассуждают, ну, это же там когда-то, это, да, я вот не хочу свое счастье там на старость откладывать, когда вот они, значит, мои детки будут за мной ухаживать, и я буду себя чувствовать хорошо и не одинок. Но мне кажется, главный сильный аргумент, что ты сейчас сделаешь себя в том числе счастливым, действительно наблюдая вот эту, не знаю, радость, связанную с младенцами вообще, вот, ну, действительно, и осознание, что как бы через тебя новая жизнь пришла в мир.
0: Ну, вот по поводу, кстати, старости, как любая инвестиция, это же рисковая инвестиция, это далеко не факт, что ваши дети будут в старости вас кормить и водички подавать. И тут даже какие бы вы, так сказать, педагогическими талантами не обладали, в жизни может быть всякое, начиная от того, что надо быть готовым, что все наши педагогические, так сказать, успехи обернутся прахом, и заканчивая тем, что, ну, к сожалению, многие родители, как это ни грустно, они своих детей переживают. И это самое, конечно, великое горе, которое только могут родители переживать. Но, тем не менее, ведь мы понимаем, что счастье, особенно для христианина, оно в служении другим людям. И ведь людям... дальним, назовем это так, да, как противовес слову ближний, да, служить очень непросто. Да, вот понудить себя пойти куда-то там, не знаю, в больницу помогать, или в тюрьму, или еще каким-то людям, которые не всегда нам приятны, не всегда опрятны, это вообще великий подвиг, не каждому дано. А вот послужить маленьким комочкам, которые, вот, которых ты любишь, которые плоть от плоти...
1: Сон, еще и еду у тебя.
0: Который плод от плоти твоей, это очень, ну, в каком-то смысле легко и радостно. Ну, я, конечно, утрирую насчет радостно, когда вспоминаешь, как это не так уж радостно в 3 часа ночи там просыпаться, или не так уж радостно там считать, не знаю, ипотечные, наверное, там какие-нибудь платежи от зарплаты до зарплаты, да, или там не так уж радостно всякими бытовыми. Ну, много-много всяких бытовых сложностей есть у любой семьи, но... Самое главное, что это возможность послужить другому человеку, что называется, ну, органично, не требующих каких-то великих духовных усилий. Не надо много молитв читать, не надо себя к чему-то понуждать, достаточно просто там сказать, да, дорогая, я помою посуду, или да, отдохни там, или да, вот тебе там что-то от себя отдать своему супругу, супруге или детям, это возможность, которая дается в семье каждый день, каждую минуту, и это и есть, наверное, самое большое чудо в семье, что не надо никакой аскезы и подвигов искать, они вот у тебя каждый день.
1: Под ногами валяются практически.
0: А самое главное, Господь помогает их легко совершать. Да. Особенно если брак еще благословлен таинством церковным, допустим, венчание. Да? Когда сам Господь уже участвует в семейной жизни, когда мы можем сказать, что мы двое вот собрались во имя Его, создали малую церковь, там сам Господь участвует, и несмотря на все наши косяки, на все наши грехи и все наши несовершенства, он очень многие вещи за нас в семье исправляет, в том числе и по детям. Потому что я смотрю на свой опыт, я понимаю, что как педагог, как отец, я, так сказать, ощущаю полное фиаско. Но я понимаю, что там как-то Господь действует, и мне остается только его благодарить и его просить, чтобы он о детях заботился, потому что я не умею.
1: Да, знаете, я просто вот короткую ремарку вставлю. Вот я буквально недавно наблюдала, когда я находилась на пике ощущения своего полного фиаско. Вскоре после этого прошло немного времени, и вдруг в детях произошли какие-то внутренние перемены. То есть они как-то раз, вот и все куда-то вырулило, непонятно как вообще. Но кроме как, значит, на Бога, тут вообще не на кого это списать. Ну, плюс, наверное, еще взросление, какое-то умение. То есть вот, ну, никогда не знаешь, как оно там вот... выйдет в нужную конструктивную сторону. И это удивительно.
0: Ну, каждый ребенок это же целая вселенная, безграничная вселенная, и богоподобие, и можно только удивляться, ее созерцая, и радоваться, что ты оказался к этому причастен и соучаствовал в божественном творении. Так вот, немножко.
1: Аминь.
4: Светлый вечер. на радио «Вера».
1: Я напомню, что сегодня с нами Роман Таргашин, директор «Радио Веры», кандидат экономических наук, соорганизатор Всероссийской недели семьи, у микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем нашу программу «Вера и дело», рассуждая главным образом о семье. Сегодня в оставшееся время, Роман, хотелось бы поговорить именно о многодетной семье. Я тут глянула статистику. 25% всех семей у нас являются многодетными в стране. Четверть приблизительно, да? То есть, ну, как бы абсолютно меньшинство. Вот. И, наверное, ну, как-то мы, наверное, свой разговор в целом гипотетически ориентируем там на молодежь, да, на тех, кто вот там еще делает свой выбор, как-то вообще вот, ну, формирует представление о том, как хотелось бы свою жизнь построить. И вот, знаете, тут, наверное, важно уметь встать вот на позицию, ну, вот того человека, да, который в этой вот будущей семье находится, и поговорить о том, какие все-таки вызовы в многодетной семье испытывает муж, жена. Ну, понятно, что про жену, наверное, тут мне более понятно, да, про женщину, собственно, многодетную маму. А вот именно с точки зрения мужчины, главы семьи. Потому что вот мне кажется, что в некотором смысле, это сейчас парадоксально прозвучит, женщине легче, но не в том смысле, что ей физически легче, да, понятно, что она там, значит, ну, телесно, там, психологически, как бы непосредственно задействована, испытывает колоссальную нагрузку, бессонные ночи, все дела. Но как бы ее сама биология и химия тоже, да, этому помогает. Естественная привязанность к ребенку, да, вот такая вот нежность естественная. Все это есть. И это огромная помощь, конечно же, да, женщине там не сойти с ума. Вот. Но мне кажется, вот и как-то подсказывает сердце, что вот мужчине сложнее в том плане, что он действительно вот этого всего, этих дофаминов не испытывает, но нагрузка на него колоссально растет с рождением каждого следующего ребенка и переходом в статус многодетного родителя. Вот поделитесь, пожалуйста, вашим видением, что вот чем можно поддержать будущих вот гипотетических многодетных отцов, какие-то дать советы, не знаю, чем-то, в общем, воодушевить.
0: Ой, ну я, наверное, сначала покошмарю, а потом попробую воодушевить.
1: Да, потому что, конечно, вырулить потом на,
0: да, потому что, конечно, вы очень правильно сказали, что действительно многодетным мужчинам очень непросто. Очень непросто, потому что это и в экономическом плане очень серьезная нагрузка, которую ответственные мужчины, те, которые ее выдерживают морально, не всегда выдерживают физически. Мы, к сожалению... Ну, у нас так вот в обществе устроено, у нас есть целая отрасль медицины, посвященная женскому здоровью, да, а вот мужское здоровье как таковое, оно как-то очень в узком смысле понимается, да, и у нас на самом деле статистически очень высокая мужская смертность в среднем возрасте, да, угу, это да, всевозможные сердечно-сосудистые заболевания. Я сейчас уже абстрагируюсь от алкоголизма и вот всяких таких тяжелых историй уже мужчин, которые ломаются, да? Да. А мы говорим про мужчин, которые, ну, не ломаются, да, которые вот целеустремленные, верные, да, их очень много где подстерегает опасность просто что...
1: Перегрузки,
0: да. И поэтому, конечно же, это, с одной стороны, задача государства заниматься проблематикой мужского здоровья, профилактикой вот преждевременной мужской смертности, а с другой стороны, конечно же, и ответственность самих пап многодетных, помнить о том, что, ну, здоровье, да, это ресурс, оно не только тебе принадлежит, да, оно принадлежит еще всей твоей семье, и ты, как вот в самолете говорят, да, сначала наденьте маску на себя, а потом на ребенка, или в МЧС всегда учат, да, прежде чем кого-то спасать, сделайте все, чтобы спасать не пришлось вас.
1: Да.
0: Да? Соответственно, вот самая главная задача папы в этом смысле тоже беспокоиться о своем здоровье и в том числе в него инвестировать, с одной стороны. С другой стороны, не так просто устоять на фоне всевозможных вызовов. Очень многие мужчины просто ломаются под этой нагрузкой. Мы понимаем, где-то это нехватка мужества, и где-то это другие, другого рода соблазны. И здесь как раз именно вера является подспорьем, как устоять в семейном счастье, как не расплескать его, как не разрушить под какими-то призрачными, сумрачными сиюминутными увлечениями, да, угу. Потому что они, мы все знаем, что они таинство, грехи против седьмой заповеди, они семью рушат, они оставляют почти неизгладимые следы в душе, и поэтому, конечно, второе, это же первое, точнее, о чем нужно заботиться любому, мне кажется, мужчине, это о своем духовном состоянии, о своем духовном здоровье, потому что в конечном итоге мы все понимаем, что сделать одну женщину счастливой или сделать 10 женщин несчастными, это такая развилка, которая есть у каждого мужчины, и от того, как он ее пройдет, зависит и его судьба и в жизни будущей при переходе в вечность, и в жизни нынешней, потому что мы тоже очень много видим несчастных мужчин, которые тоже, так сказать, расплескали чашу своей любви и оказались в итоге у пустого разбитого корыта по итогам своей жизни. Вот, поэтому вот, ну, а следующее, это, конечно, уже вызовы, назовем их, хозяйственного характера, да, потому что понятно, что большой семье очень непросто жить в городе. Очень, ну, есть банальное представление о там, что называется, о метраже, да, как известно, москвичей испортил квартирный вопрос, да, не так, ну, вот мы знаем нормы жилья, да, вот предоставление там 25 метров на человека. Если вы имеете семью, там, ну, как семья хотя бы с 7 человек, а это уже получается, что вам нужно, получается, больше 150 метров площади просто для жизни, которое пересчитаете это в цену недвижимости в современных городах, и мы понимаем, что человек даже со средним уровнем дохода экономически такую историю не потянет, да, то есть это означает, что семья обречена жить в стесненных условиях. Единственный выход – это, что называется, выезд на землю. Он, конечно, более предпочтительный, потому что понятно, что жизнь на земле, она более органична для семьи. Когда вы ходите не друг у друга по головам, а когда вы ходите по земле, когда вы... Ну, это просто разный опыт. Когда вы с коляской и двумя детьми попробуете выйти на улицу погулять в многоквартирном доме, вот это все, одеться, загрузиться в лифт, спуститься по лесенке, выйти, потом также зайти. В общем, это не то же самое, что, так сказать, штаны надел, выбежал из дома и на участок. Это два разных образа жизни. Поэтому, конечно же, для того, чтобы многодетные семьи ощущали себя в таком в бытовом плане комфортно, конечно же, нам нужно строить плоскую Россию в этом смысле. Опять так к политическому тезису обращаюсь. Да? Конечно же, города, они должны развиваться вширь, а не ввысь. Когда, ну, вот это, мы прекрасно видим культуру, допустим, субурбанистическую, назовем это так, да, это пригородов, когда все-таки человеку комфортнее, семье комфортнее жить в своем доме, а не в квартире. Но даже если жить в мегаполисе, конечно, это большой вызов, как я уже сказал, это обеспечить и условия по жилью, это и транспорт у нас, ну, все не заточено, да, у нас все машины, ну, как все, большинство машин пятиместные, все.
1: Да.
0: Даже не то, что трое детей, уже два детских кресла поставил, и уже третьего ребенка некуда посадить. Поэтому это означает, что, значит, это большая машина, это любая поездка на отдых. Вы ни в одной системе бронирования на одну бронь больше 6 билетов не можете сделать. Да? И это, конечно, уже задача государства сделать среду обитания многодетной семьи более комфортной. И, ну, государство, мы видим, в эту сторону движется. Не так быстро, как нам хотелось бы. Да? Мы стареем быстрее, чем государство поворачивается. Но хотя бы поворачивается, и уже спасибо. Но в конце концов, я глубоко верю, что мужчине тут, опять же, сам Господь помогает. Ему как отцу, его небесный отец помогает быть хорошим отцом и помогает в том числе и материальные проблемы решать, что называется. Хотя, конечно, хотелось бы больше помощи от разных институтов, хотелось бы больше автомобилей многоместных на рынке, да, там более доступное жилье, более доступную ипотеку. Но мы имеем, что имеем, И все равно это счастье, оно именно семейное, оно вот счастье быть с детьми, оно пересиливает, мне кажется, все те трудности и невзгоды, которые требуются для того, чтобы этих детей родить и вырастить. Вот. Это, да, это очень дорого, но, опять же, в гробу карманов нет, и коллекцию марок, картин или еще чего-то с собой не возьмешь, а вот надеяться на то, что дети за тебя хотя бы помолятся, вот эта надежда уже греет.
1: Да, знаете, я только к этому очень коротко хотела бы добавить снова парадоксальную вещь, что вот опять же для верующей семьи такой лайфхак просто из опыта, что вот для меня лично несомненно, что огромные вызовы там финансовые, материальные, стоящие перед многодетной семьей, они действительно помощью Божией непосредственно разрешаются, какие бы они ни были. Если это действительно насущный запрос, да, вот, ну вот нужно там, не знаю, жилплощадь, там еще что-то, просите, и дано будет вам. Это, конечно, не отменяет необходимости всесторонней государственной поддержки, продуманной такой поддержки, да, мудрой, так скажем, вот в нужные болевые точки обеспечить помощь, но еще раз, вот просто как, не как лозунг, а просто как вот некий опыт, ну, сухой остаток опыта, да, вот хотелось бы этим поделиться, что если вам чего-то не хватает, дорогие, на ваших детей, просите, и глядишь, и получите. И можно будет как бы как-то вот жить хорошо, счастливо. Так что спасибо вам, Роман, за этот разговор. Вот, ну, хочется на хорошей ноте закончить, да, говоря об экономике семьи. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Роман Таргашин, директор радио «Вера», кандидат экономических наук и соорганизатор Всероссийской недели семьи, о которой мы сегодня много говорили. У микрофона была Мария Сушенцова. Это была программа «Вера и дело». И еще раз хотелось бы всех поздравить с Вознесением Господним.
0: Спасибо, Мария. Спасибо, дорогие слушатели, за внимание. Сердечно поздравляю вас с праздником Вознесения. И надеюсь, что с кем-то из вас мы увидимся живьем или виртуально через неделю в субботу на всероссийском нашем шествии счастливых семей.
1: До свидания. Всего доброго.
4: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят. И, напомню, говорим мы на этой неделе о Псалтире, о книге псалмов. Смотрим на нее с разных сторон, разные ее аспекты разглядываем. И вот сегодня поговорим о книге о книге. Поговорим о книге Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах». Казалось бы, много в истории культуры было книг, вдохновленных псалтирью или анализирующих псалтирь. В этом смысле мы выбрали книгу Льюиса как такое чтение достаточно простое, как и все у Льюиса. И как книгу, в которой апологет, который привык обращаться к людям внешним, скептикам или людям, незнакомым с христианской традицией, или людям, которые имеют у них какие-то свои, может быть, стереотипные представления, оставаясь апологетом, тем не менее обращается к книге Псалтири, как выступая как немножко как интерпретатор и человек, который для себя в каких-то смыслах пытается разобраться. И вот сегодня эту книгу мы будем обсуждать вместе с Ольгой Зайцевой, филологом, руководителем проекта Академии Фомы. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Я так понимаю, что к нашему сегодняшнему разговору ты специально внимательно перечитывала книгу Льюиса.
2: Я больше скажу, я ее читала впервые.
1: Хотя... Сейчас так нельзя говорить. Нужно говорить, нельзя говорить, я не читал. Надо говорить, я давно не перечитывал. Так более весомо и круто звучишь.
2: А, хорошо.
1: Я сейчас шучу.
2: Да, более того, я правда читала впервые эту книгу, хотя неоднократно, конечно же, о ней слышала, но ничего меня не подталкивало к тому, чтобы совершить это волевое усилие над собой и все-таки ее осилить. Но ты, Костя, совершил это усилие в твоем лице, оно явилось в мою жизнь. И нужно сказать, что я сама очень нежно и трепетно отношусь к оригиналу, к книге «Псалтирь», конечно же, потому что она, наверное, на всю жизнь останется большой загадкой, но к которой всегда прибегать, причем в любых состояниях, находясь от восторга до какого-то лютого истощения, там, изнеможения и падения, вот этот момент, когда ты прибегаешь к этой книге, он всегда особенный. И, конечно, сила в ней невероятная, но и тайна великая, которую уж точно, наверное, никому не постигнуть. И я бы даже сказала, что и Льюису тоже. Но Льюис тоже тот автор, который оставляет неизгладимый след и в моей жизни, например. И, в принципе, это видный автор в том плане, что то, насколько он основателен, да, то, что он и филолог, и богослов, и человек, который прожил такую жизнь в такое время. И мне кажется, он один из самых откровенных писателей, который смог свой путь, вот именно духовных своих поисков, которые были у него такие негладкие на протяжении жизни, и он смог это так искренне и как-то по-человечески зафиксировать без... Я даже не скажу, что без, но с опаской показаться каким-то заумным, высокомерным. Даже в этой книге он часто говорит про самодовольство, которое, к которому склонны там карьеристы или люди, которые что-то постигли вдруг, как будто бы он сам в себе это немножечко пытается тоже отрезать. Интересно. И убрать. Да, и то есть он не боится быть автором. И знаешь, вот то, что он в введении говорит, мне кажется, это очень классный подход, который он нам подарил, в принципе, чтобы обсуждать эту книгу, что он вспоминает образ своих учеников, ведь он преподаватель, и говорит о том, что лучше, чем учитель, это тот, кто соученик. То есть когда два человека, которые не так уж сильно что-то знают, они объединяются и делают, объединяются в этом пути и делают какое-то усилие над собой и задают те вопросы, которые учитель, он их уже забыл, когда он начинал тоже в эту тему погружаться, и поэтому в этом плане они могут, может быть, даже друг другу больше дать.
1: Да, два ученика помогут друг другу лучше, чем учитель, потому что они понимают, что они оба не понимают, и могут друг другу подсказать.
2: Да-да-да. И вот то, что он говорит, что я пишу как любитель любителю, мне кажется, это очень классно, что он дал нам эту свободу быть любителями, но при этом, конечно же, с большим трепетом все равно сюда пришла.
1: Раз мы заговорили про начало этой книги, у меня тоже есть один любимый фрагмент в введении к ней. Я вот вначале сказал, что Льюис апологет, это и вправду так, и он есть, он был, остается, но тем не менее книга «Размышления о псалмах», она же достаточно поздняя в библиографии Льюиса, она написана уже в последние десятилетия его жизни, когда, казалось бы, он уже не так много пишет по, собственно, апологетике, то есть его такие работы, как «Чудо», «Страдания» остались в предыдущих десятилетиях. И, с одной стороны, он вот здесь от этой своей задачи вот апологетики христианства вроде бы как бы отказывается, потому что пишет: «Всякому читателю станет ясно, что эта книга не так называемая апология. В этой книге я не убеждаю неверующих в истинности нашей веры. Я обращаюсь к верующим или хотя бы к тем, кто открыл псалтирь, чтобы подкрепить свою зарождающуюся веру. Нельзя непрестанно защищать истину, надо и насладиться ею». Это очень хорошие слова. Вот, нельзя непрестанно быть апологетом. Надо, в конце концов, в какой-то момент выдохнуть и спокойно насладиться истиной. А с другой стороны, все равно Льюис остается, вот как мне кажется, в этой книге апологетом, потому что те, как я сказал, те смыслы, которые он вытаскивает, они очень такие понятные, человеческие и, ну, как бы относящиеся ко всякому, как мне представляется. Может быть, об этом поговорим. Но вот твое первое впечатление, первое прочтение.
2: Ну, во-первых, конечно же, это непростая книга. Я ее не могу отнести к даже в ряду тех книг Льюиса, которые у него есть. Я бы не отнесла ее к самым простым. Несмотря на то, что оно короткое. Это, кстати, всегда плюс, когда книга короткая. Да, но она... Я бы даже отнесла ее к книгам на перечитывание. То есть, может быть, ее раза два-три стоит прочитать. Это первое. Второе, конечно же, для того, чтобы в нее чуть лучше вникнуть, нужно владеть схемой и пониманием, как бы что откуда пошло. Потому что те отсылки, которые он дает, я думаю, что человеку без профильного погружения в мир, там, в древний мир, в там, отношения греков и римлян, и при этом там, еврейской культуры, это будет немножко сложновато. Потому что так. Это не прямо так вот на слуху, потому что если не вариться в этом постоянно, а взять эту книгу как бы из обычной жизни, там, не знаю, прийти после работы, там, не знаю, в больнице или откуда-нибудь, вот, из такой обычной вот жизни, я бы не сказала, что от нее легко получить удовольствие. Вот даже так, мне кажется.
1: Так.
2: Это с одной стороны. Но с другой стороны, для человека, который псалтирь в своей жизни читал, эта книга может стать неплохой навигацией. Особенно к тому, что с какого-то момента все равно ты начинаешь задаваться вопросами, например, когда ты уже не в первый раз попадаешь в какой-нибудь там 108-й псалом.
1: А вот поясни подробно, какие вопросы и как на них, отвечает или нет?
2: Я как раз к этому и веду, что вот лично для меня камень преткновения 108-й псалом, где начинается проклятие. И вот эти вот мысли, что, Господи, давай ты вот сейчас уничтожишь всех тех, кто делает мне плохо, и там просто в таких красках начинается описание, да, этого мне. Я сейчас говорю именно как человек обычный, обыватель, потому что я ни в коей мере не могу претендовать, в принципе, на какое-либо толкование или интерпретацию священного писания. Совершенно нет. То есть это такое вот личное восприятие. Меня это всегда немного подбивало. Вот, и внушало некоторый страх от тех слов, которые я читала. И нужно сказать, что как раз-таки Льюис в этой книге, он вот эти неудобные моменты, неудобные вопросы, он не стесняется их поднимать и, более того, выводит их прямо на поверхность.
1: Там есть отдельная глава.
2: Там есть прям глава про проклятие, да. Но должна тебе, Костя, признаться, что эту главу я буду перечитывать. Как раз она мне... Она у меня осталась одной из самых менее понятных, потому что он для себя нашел разрешение этого противоречия, но я его не считала. И, то есть оно меня не убедило. Это противоречие свое разрешить, например. Вот. Тут я сразу с больного начала.
1: А вот какое, как тебе показалось, он нашел? Какой выход из противоречия он нашел? Как ты его для себя сформулировала?
2: Я тебе могу сказать, что я его не очень поняла просто, этот выход, который он предлагает.
1: Мне кажется, это действительно такая понятная история, и мы даже в нашем цикле уже не раз к этой теме обращались, я тоже все время об нее спотыкаюсь, да и, наверное, любой здравомыслящий человек бы спотыкался. Как объяснить то, что в этих прекрасных восхвалениях Бога, в этих молитвах такое дерзновенное обращение к тому, что Бог наказал вот тех, кто недостойно себя ведет? Вообще, мне кажется, что уже показательно то, что нас-то смущает. Потому что это указание на то, что мы, конечно, люди Нового Завета. Ну, вернее, в каком смысле? Мы люди, уже знающие, что был Новый Завет, что Бог есть любовь, и что Христос принес себя в жертву за всех. И вот через эту призму такое дерзновенное призывание проклятия на обидчиков нам действительно кажется странным. Хотя мне все время как-то, ну, если угодно, стала ясна мысль Льюиса вот в каком ключе. Ведь он там много пишет про то, что есть такая вещь, нам тоже понятная, как некоторое равнодушие к вопросам добра и зла, как некий релятивизм. Вот мы, живущие в постмодернистскую эпоху, очень хорошо это понимаем. Да, добро и зло — вещи относительные, и говорят. Да, и вообще нашли, из-за чего копию ломать. Как посмотреть? И поэтому как бы зло не совсем зло. Ну, вот это, оно может быть красивым, оно может быть привлекательным и так далее. Но вот Льюис, пытаясь вскрывать логику псалмопевца, как мне кажется, как бы нам говорить, что нет. Вот для псалмопевца и для религиозного человека очень важно помнить, что есть непереходимая пропасть между добром и злом, что добро есть добро, а зло, оно зло, оно наказывается, оно Богу неугодно, оно то, что противно Богу. И вот чтобы как-то читателя встрепенуть вот так вот и на этот, казалось бы, простой факт внимания обратить, вот полезно эти псалмы прочитать, что не все относительно. Если псалмопевец смеет такие проклятия призывать на кого-то, значит, существуют деяния достойные, ну, или, как минимум, взывающие к проклятию. И не все так просто. И не является зло чем-то относительным или тем, на что можно как-то по-другому посмотреть.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У нас сегодня в гостях Ольга Зайцева, филолог, руководитель проекта «Академия Фомы». И мы вместе обсуждаем книгу Клайва Стэпплза-Льюиса «Размышления о псалмах». Я не знаю, как в тебе отзывается та моя интерпретация Льюиса, которую я сейчас предложил, но вот как?
2: А мне кажется, что ты как раз пошел по его следу, и он уже позже, там, в другой главе, более четко эту мысль формулирует, потому что Льюис действительно посмотрел на псалмы как человек, который живет в свое время. И он как бы включил вот это зрение, где ты телепортируешься вот в то древнее время, да, и вот то, что он заметил, да, что эти возгласы писал человек, который не жил на земле после прихода Спасителя, как мы. То есть это, опять же, происходит слом вообще парадигмы и зрения на то, что мы читаем, да, потому что я даже думаю, что это указывает во многом вот это чудо, собственно, вот этого таинственного текста, этой таинственной книги, да, Псалтирь, что мы, когда ее читаем, она настолько как бы попадает в сердце, и ты понимаешь, о чем идет речь, что ты даже в голове себе не представляешь, что это вот, ну, это тысячи лет. Это тысячи лет, и это смена эпох, да, и это человек, который действительно не знал Нового Завета. Он не знал учения о любви и все то, к чему мы как будто бы уже из нашей точки мира как будто бы привыкли, и нам это кажется само собой разумеющимся.
1: Ну, мне кажется, ты на очень точную вещь обращаешь внимание, ведь как вскрывается логика Льюиса? Нет ничего случайного в Писании. И значит, даже эти проклятия, о которых мы сейчас говорим в псалмах, их нужно как-то обосновать. Но не может же Бог ошибиться, оставив нам такой текст. Значит, какой-то смысл в этом есть. И вот как мы можем посмотреть на этот текст, обратив его на пользу для себя? И вот это, мне кажется, для Льюиса центральный вопрос. И вот тут есть слова, которые вот в продолжении этой темы, мне кажется, очень такими важными. Как, ну, если угодно, примириться с тем, что псалмопевец призывает на чью-то голову божественное проклятие, при всех понятных оговорках. Но все-таки, если вот их на секунду за скобками оставить, и какое-то зерно правды в этом разглядеть, вот на что Льюис указывает? Неспособность к гневу прекрасна, но она бывает и очень плохим симптомом. То есть само проявление гнева может означать не гневливость, не злость, а неравнодушие к греху и ко злу. Ведь как об этом пишет Льюис, я прям процитирую, «Неспособность к гневу прекрасна, но она бывает и очень плохим симптомом. Я понял это, когда в начале войны ехал вместе с молодыми солдатами. Судя по их разговору, они абсолютно не верили в газетные сообщения о немецких зверствах. Они и не сомневались, что это выдумки, пропаганда, призванная расшевелить войска. Но они не возмущались». Им казалось совершенно нормальным, что какие-то люди приписывают врагу чудовищные преступления просто для того, чтобы получше натравить на него своих подчиненных. Их даже не особенно это трогало. Они не видели здесь ничего дурного. И я подумал, что самый яростный псалмопевец ближе к спасению, чем они. Если бы они ужаснулись сатанинской подлости, в которой заподозрили наших правителей, а потом бы этих правителей пожалели и простили, они были бы святыми. Но они не ужаснулись. Они вообще тут подлости не видели. Они считали, что так и следует. И это знак страшнейшей бесчувственности. Ясно, что у них не было и отдаленного представления о добре и зле. Итак, неспособность к гневу, особенно к тому гневу, которое зовут негодованием, может быть тревожным симптомом, а негодование – хорошим. Ну вот такое вот переворачивание пропорций Льюис предлагает. То есть он при всех, вот при прочих равных, как будто говорит нам, да, ну давайте посмотрим на эти проклятия как на проявление нетеплохладности. Вот не теплохладность.
2: Он эту мысль дальше продолжает. Помнишь, уже это в последних главах он поднимал вопрос, почему христианину стоит избегать какого-то не самого хорошего общества. На самом деле, я прямо там очень зацепилась за этот фрагмент, потому что, мне кажется, вот он прям ну, наш мир описывает абсолютно, хотя все-таки уже тоже много времени прошло, да, где он говорит, что суть не в том, что мы такие хорошие, и поэтому нам не стоит опускаться до этого уровня, а наоборот, что мы недостаточно хорошие, и нам очень легко постоянно поскользнуться на каких-то подводных камнях, да, где он говорит, что соблазн в том, чтобы поддакнуть, одобрить словами, смехом, взглядом. Он особенно велик теперь, когда мы не без основания так боимся ханжества. Если же не избегать этих сборищ, мы вечно будем попадать в них, нас туда просто затянет. Мы будем слушать, как подлость выдают за юмор, рассказывая даже не похабные истории, а такие, которые не расскажешь, не злоупотребив доверием. При нас будут выдавать людей, прикрываясь состраданием или остроумием. Будут все высмеивать, будут защищать жестокость, принимая без доказательств, что все прочее – сантименты. От малейшей веры в какую-то другую жизнь, в бескорыстие, в жертвенность, в благородство будут просто отмахиваться так, что даже нельзя будет об этом серьезно поспорить».
1: Ну, это потрясающие слова, да, это глава потворства, если не ошибаюсь. И, собственно, Льюис нам тут и говорит, что очень легко принять за там некое неосуждение, а за такое благородное, как бы, поведение, собственную трусость и малодушие. Потому что иногда нужно сказать слово, восстать, обличить. А в какой ситуации это надо, а в какой не надо? Вот тут, наверное, единого рецепта нет.
2: Да, и он дальше тоже это продолжает мыслью, что при этом есть другая крайность, да, что ты, наоборот, поддашься какому-то праведному гневу, расставишь там все точки над «и», что-то скажешь и сделаешь еще хуже. Поэтому, да, тут, конечно, нужна очень большая мудрость, которую нас Льюис призывает. И мне еще очень, знаешь, понравился отрывок, где он говорит, что особенно трудно общаться со злонамеренными, потому что тут нужны не только добрая воля, смирение и смелость, но и ум, и умение вести себя, которые Бог дает не всегда.
1: Ну да.
2: Меня
1: а
2: это
1: вот
2: прям повеселила фраза.
1: Буквально на пару абзацев раньше, собственно, то, о чем мы говорим. Хорошо молчать, пишет Льюис. Ну, то есть хорошо, когда ты можешь, вот находясь рядом или в какой-то компании, где что-то недолжное происходит, как тебе кажется, ну, можно вот проявить такое смирение

0: Тут и все нормальные люди давно уже с этим там примирились, смирились, согласились. Да ты вообще просто как бы фарисей. Ну, ладно, если да. так, то так, но вот, но я, как бы, хоть горшком обзовите, хоть только в печь не ставьте, но если так, то так, но вот если зло такой силы, когда цинизм такой силы, когда нельзя молчать, чтобы тебя, чтобы про тебя не сказали.
1: Ну, вот, поэтому Льюис и предлагает нам вот эти пять составляющих, да, добрая воля, смирение, смелость, ум и умение себя вести. Какая-то, на самом деле, нереальная формула, на которую работать жизни не хватит.
0: Да, а вот возвращаясь к теме про проклятие, ведь еще, мне кажется, очень важный там эпизод. Вот интересно, как он в тебе отозвался, что есть такая фраза Льюиса. Собственно, вот проклятие, да, то есть, значит, где-то, в том числе и там в народе, иудейском были те, кто каких-то наказаний от Бога заслужили. И пишет Льюис: «Иудеи грешили против Бога больше, чем язычники, именно потому, что были к Нему ближе». Вот кому много дано, с того много спрашивается. Вот это, видимо, еще про
1: это.
0: Опаснее. Чем выше, тем
1: он
0: опаснее.
1: Он как раз сформулирует этот закон очень точно.
0: Потому что вот если Божий зов не сделает нас лучше, пишет Льюис, он сделает нас намного хуже. Из всех плохих людей хуже всего плохие религиозные люди. На эту тему, кстати, буквально недавно один мой коллега с философского факультета такую вещь сказал, она мне еще понравилась. У Владимира Ильича Ленина есть очень хорошее богословское утверждение. Вот провокационно звучит. Такое. «Не надо кокетничать с боженькой». И дальше мой коллега пояснял. Вот очень точные слова. «Лучше никаких отношений с Богом не иметь, чем кокетничать». Это вот, ну, такая мысль про то, что вот кому много дано, с того много спросится. Вот верующий человек, предположим, сейчас мы говорим про псалмы, да, человек, знающий единого Бога, знающий, что Он есть, знающий, как Он любит, как Он помогает, как что твой Отец Небесный. Вот другие не знают народы, а ты знаешь, тебе такое сокровище вручено. Так если ты этим сокровищем так недолжно распоряжаешься, то с тебя и спрос будет другой.
1: Ну, знаешь, мне кажется, что мы здесь упираемся вот в опять одну из самых неразрешимых дилемм, что пути Господни неисповедимы, потому что я не удивлюсь, что для кого-то это тоже путь. Потому что их бесконечное множество, и то, как люди приходят, да, кто-то и через цинизм, а кто-то, да, через кокетство, не исключено. Мы все равно всегда не знаем, чем все закончится.
0: Да.
1: И в этом вообще космос. В этом плане тоже Льюис здесь же говорит. Все-таки он хоть и сказал, что я здесь не совсем апологет, но мы понимаем, что, видимо, у него даже вот этот его внутренний диалог, которым он с нами делится, он без этого уже не происходит, потому что он все равно даже воображаемо отражает какие-то нападки, видимо, с которыми он постоянно сталкивался из-за того служения, да, которое он нес. И вот тоже фраза у него есть. Честно скажу, я сама этот подход очень люблю. Он для меня был близок, когда я еще на филфаке училась. Например, мы проходили, когда философию экзистенциалистов. И я помню, вот я читала книгу Камю, и я не понимала, почему вот такая книга, казалось бы, просто где Бог реально умер. То есть абсолютно беспросветная такая прямо душащая книга, она меня опрокинула настолько, вот именно лично меня, не как человека, который учился на определенное образование, а вот личностно, что я прям помню, что я после этого прям побежала в храм. И,
0: ничего себе.
1: Да, и для меня вот то высказывание Камю во многом стало какой-то вот прямо большой проповедью. Несмотря на то, что там все наоборот.
0: А, то есть она тебя прокинула в хорошем смысле слова?
1: Да.
0: Она тебя вдохновила?
1: Да, да.
0: Это еще круче.
1: Я потом даже...

0: Же встречала людей, которые испытывали подобное, и успокоилась. Вот,
1: а что это было за текст Камю? Это миф о Сизифе?
0: Посторонний.
1: А, посторонний. А, да, посторонний,
0: да, да,
1: роман.
0: Да. Да. А, и вот как раз Льюис пишет: «Тени сказали мне много про самый свет. Я ни за что не отказался бы теперь от такой антирелигиозной штуки, как нигилизм Экклесиаста. Книга эта холодно и ясно изображает человеческую жизнь без Бога. Такое свидетельство – часть Божьего Слова. Мы должны его услышать. Если прочитать один Экклесиаст из всей Библии, больше подвинешься к истине, чем многие люди».
1: Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Ольга Зайцева, филолог, руководитель проекта «Академия Фомы». Мы говорим о книге Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах». Не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Ольга Зайцева, филолог, руководитель проекта «Академия Фомы». Мы, я напомню, говорим на этой неделе вообще про книгу псалмов. И сегодня конкретно обсуждаем книгу Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах». Вместе с Ольгой читаем, размышляем над ее страницами. И вот ты, Оль, перед небольшой паузой процитировала фрагмент из 11 главы про иносказание в Ветхом Завете. Это рифмуется с той темой, которую мы сегодня уже много обсуждали, про проклятие в псалмах, про вот это, казалось бы, такое нерадостные моменты переживания отношений человека и Бога, про трудные моменты, болезненные, скажем так. Но вот как оказалось, Льюис так об этом пишет, что даже указание на вот эти болезненные моменты много говорят об отношениях человека и Бога, потому что это именно отношения. Вот все безболезненно, ровно, гладко и понятно в учебниках по этике или в трактатах философских. А Библия не трактат, и псалмы – это не учебник по этике, это живой возглас человека к Богу. А там, где есть живые отношения, там все очень разнообразно и по-разному. И поэтому, да, тени сказали мне много про самый свет. Вот мне очень нравится буквально на несколько абзацев раньше такие слова. А ну, Льюис задается вопросом, почему в псалмах и вообще в Писании мы не всегда находим какие-то окончательные, ясно систематизированные ответы про то, как надо, как не надо. Ну и, казалось бы, псалмы описывают ситуации, в которых даже представители иудейского народа ведут себя не самым достойным образом. Но вспомним покаяние Давида. Ну, можем на эту же тему вспомнить то, что в родословии Христа в Евангелии включены очень многие фигуры, некоторые из которых вовсе не являются праведниками. Вот почему так? Льюис это формулирует так, что мы не видим как бы примеров лучшего образцового поведения, ну, кроме самого Христа. Так в Писании нам доносят и про какие-то, ну, не самые безупречные мотивации апостолов и так далее. И вот Льюис ставит вопрос. Итак, на трех уровнях в Писании у Христа и у апостола языков, то есть у Павла, мы не находим того, что считаем лучшим. Если это сделал Бог, значит, ему виднее. Быть может, нам было бы очень вредно получить то, что мы хотим. Быть может, именно потому, что учение Божие ускользает от нашего систематизирующего разума, мы вынуждены принять его всем нашим существом и понять, что мы не изучаем предмет, в кавычках, но входим в общение с личностью, с большой буквы, обретаем новое зрение и новое сердце, дышим новым воздухом и вместе с Богом по Божьи стараемся восстановить в себе его искаженный образ. То же самое с апостолом. Он сбивчив, нам часто кажется, что он не доводит мысль до конца, и даже что он допускает натяжки, это очевидно про апостола Павла. Он вдается в подробности, он жалуется, он воспаряет духом, и все это вместе являет нам то, что важнее идей – саму христианскую жизнь. Мы видим, как Христос действует в человеке. Вполне может быть, что ценность Ветхого Завета тоже зиждется на его видимых несовершенствах. Он отказывает нам в одном, чтобы мы обрели другое. Прошли вместе с Израилем весь путь постепенных откровений Божьих и ощутили саму борьбу слова с материалом, над которым оно трудится, то есть борьбу Бога с человеческими несовершенствами. Ведь и здесь мы должны откликнуться не умом только, а всем существом. И вот дальше те слова про то, что тени показали мне больше свет.
0: Вообще нужно сказать, что, да, во-первых, это глава про иносказание, а во-вторых, мне кажется, что Льюису, в принципе, вот эти огненные, солнечные, светоносные метафоры очень свойственны, потому что одной вообще из моих любимых всегда цитат Льюиса была тоже про солнце, где он говорит, что я верю в Бога, как верю в солнце, не потому что я его вижу, а потому что в его свете я вижу все остальное. Это, правда, не из этой книги,
1: да, это из книги
0: но,
1: чудо.
0: По-моему, это очень, очень отсюда, очень в эту мысль.
1: Я вот сказал про эту метафору Льюиса про слово с большой буквы, да, логос, который борется с материалом. А материал – это человеческая природа, которая греховная и которая нуждается в исцелении, исправлении. И это снова нас отсылает к той главе, которую мы сегодня много обсуждали, про проклятие. Вот так все перекличка такая в тексте идет. Но вот буквально на эту тему Льюис пишет. Даже в самых страшных из проклятий мы видим, как псалмопевцы близки к Богу. Более того, мы слышим Божий голос, чудовищно искаженный плохим инструментом, человеком. Нет, Бог не смотрит так на своих врагов. Он не хочет смерти грешника. Бог не смотрит так на грешника. Он неумолим, как псалмопевец, но не к грешнику, а к греху. Здесь, кстати, Льюис уже вот писатель Нового Завета. Да, оправдывать человека, грешника, и ненавидеть грех, а не самого человека. Он, то есть Бог, не потерпит греха, не попустит, не войдет с ним в сговор. Он вырвет глаз, отрубит руку. Это все метафора из Нового Завета, из Евангелия. Если иначе, ему не спасти свое создание. Вот она, борьба слова со своим материалом.
0: Я вот даже тебя сейчас слушаю и понимаю, что мне немножко страшно становится от таких слов, просто потому что в этом вижу сверхспособность Льюиса и как филолог мыслить, потому что он очень все это структурирует и относится к слову, как к инструменту, как к единице смысла. Но при этом он умеет все это обосновать и довести до такой вот именно какой-то богословской вершины, которую вот уже далеко не каждый может, в принципе, постичь. И не каждый филолог может себе такую планку поставить и до нее дотянуться.
1: Мы с тобой как-то застряли на главе проклятия. Дальше есть глава, которая называется «Смерть», но после нее...
0: Я думала, что мы все-таки как-то придем к красоте.
1: Вот, а после нее красота Господня и хвала. Давай поговорим о хорошем.
0: Да-да-да. Мне, кстати, очень понравилось, как он...

0: смерти, которую дали ему встреча со множеством знакомых, прекрасная музыка, воспоминания о таких же службах в детстве и ожидании праздничного обеда. Все это едино в его душе. Вот это только еще сильнее чувствовали древние, особенно иудеи. Они были крестьянами. Они никогда не слышали о празднестве, о музыке, о земледелии отдельно от религии или о религии, отделенной от них. Конечно, это грозило им определенными опасностями, но и давало преимущества, которых у нас нет. Вот это, мне кажется, очень точным. В том смысле, что есть какая-то в этом простота, что как хочется достичь этого состояния, когда такое простое, в чем-то наивное погружение в религиозную жизнь, в церковную культуру, в церковный обиход воспринимается не как внешнее, которое как бы накладывается на внутреннее, а как органическая часть целостной религиозной жизни. Вот на это Льюис современному человеку, как мне кажется, на примере древних иудеев так предлагает обратить внимание.
1: Мне кажется, он здесь еще немножечко нас и оправдывает при этом, потому что он поясняет, что вот, например, греки, они бы так не могли посмотреть на этот текст, потому что они склонны к анализу и логике. И мы в каком-то смысле все равно наследники греческой традиции тоже, поэтому мы, как евреи, на это посмотреть не можем. И мы призваны всегда расставлять приоритеты. Помнишь, он же там дальше дает этот пример с мальчиком, да, который сочинил песню «Яйца покрасили, Христос воскрес», а по факту мы должны постоянно как бы продумывать иерархию. Что у нас на первом месте? Христос воскресили, яйца покрасили на самом деле. То есть он тут так тонко это подмечает тоже, что вроде бы мы можем это как-то умственно и красиво исторически обосновать, но по факту остается постоянно вот эта ситуация выбора, в которой мы каждый день живем.
0: А вот тебе не кажется, если от Льюиса отталкиваться в этом отношении, что тот вот идеал древнего иудея в этом отношении, который он рисует, это какая-то более, ну, более глубокая религиозная жизнь, чем наша? Действительно, вот не пришло бы, условно говоря, древнему иудею разделить «Христос воскресе» от яиц покрашенных. И не потому, что он тёмен, а потому, что, наоборот, он выше. Вот мы не слишком высоколобы для этого, мы слишком не достигли того, что, что чувствовал древний иудей. Ну, как Паскаля, Блеза Паскаля, кто-то спрашивал про его веру, он сказал, если я верю в Бога сильно, если бы я верил еще сильнее, я верил бы, как бретонская крестьянка. В том смысле, что, ну, когда у человека, ну, отношения с Богом – это что-то переживаемое на кончиках пальцев постоянно, каждую секунду, здесь и сейчас, то любая мелочь бытия становится как бы посвященной, обращенной к Богу. И молитва, и пляски Давида перед ковчегом, и, не знаю, одежда, и трапеза, и все на свете, оно часть большого одного целостного как бы принесения всего, всей своей жизни Богу в дар. Вот мы уже говорили в этом цикле много раз про то, что псалтырь – это молитва слов, и если пытаться вычленять образ человека, каким он рисуется в псалтире, то это человек, который постоянно к Богу обращен и говорит ему «ты». А «ты» мы говорим тому, кто присутствует здесь и сейчас. То есть это постоянная ситуация диалога непрекращающегося, когда каждая блинка, все вот, все в этот диалог включается, как бы втягивается. Вот как так верить?
1: Костя, это точно не ко мне вопрос, потому что я тут скорее склонна к тому, что надо все-таки исходить из тех реалий, в которых мы находимся. Мы вряд ли с тобой перенесемся в какое-нибудь стадо древнего Израиля, где будем жить совершенно в других условиях. И там дальше тоже очень, кстати, есть умилительный момент, где Льюис рассказывает про отношения с животными, что очень много там есть метафор вот именно животных.

0: животных, и что нам это тоже не совсем понятно, потому что там псалмопевец, он говорит по факту о них немножечко как вот о друзьях, потому что они вместе в одной ситуации тоже Бога хвалят. А мы все-таки люди, которые там живут в цивилизации, да, у которых есть там домашние животные какие-то, и у нас там другие совершенно даже отношения к ним. Здесь идет именно ситуация, где для псалмопевца это что-то обыденное, до невозможности обыденное, неотделимое, неочленимое, опять же, а не насажденное, как в нашем случае. И тут тоже как раз вот Льюис подчеркивает вот эту способность, да, в привычных, обыденных вещах находить вот эту вот, вот этот повод, вот эту причину, вот эту радость к тому, чтобы Бога поблагодарить и восхвалить Его.
1: Мне кажется, ты очень на точную вещь указала и как читатель псалмов, и как читатель Льюиса, и как филолог. Это важность простой обыденной вещи. Мы на этой неделе в нашем цикле записывали разговор с Михаилом Георгиевичем Селезнёвым, доктором филологических наук, человеком, который перевел псалтирь на русский язык, и, ну, понятно, что одним из крупнейших специалистов по этому тексту. Меня просто поразил один момент, который он рассказал. Он читал перевод одного из псалмов, где слова, которые обычно мы читаем в синодальном переводе, звучат как «Господи, омой грехи мои». И это очень понятный такой термин «омыть», «вода», которая смывает скверну, смывает грязь. А он переводит это слово, это место в псалме, как «отстирай меня, Господи». И это точный перевод, потому что там слово, которое означает именно «стирку». И это совсем другое сразу. То есть это вот надо тереть, это пятно, долго, может быть, тереть, и не раз. И это неприятно, наверное, ткани, которую трут. И это некий процесс, и это некоторое время. А если оно как бы уже такое въевшаяся грязь, нужно долго тереть, и не раз. И вот в этой простой детали сразу целое, как бы целое что-то про отношение человека и Бога. А вся псалтирь оказывается такая.
0: В этом плане во мне сразу просыпается сожаление, что я не человек, который изучал древние языки, древнегреческий, древнееврейский, и не может вот эту красоту полностью постичь, хотя, может быть, оно и не нужно всем, я не знаю, но то, что я узнаю там от коллег, которые, не знаю, там учили арамейский или еще что-то, вот эти вот детали, они ведь постоянно переворачивают мир и твое видение вообще вот этого всего.
1: Хорошо, но вот мы сегодня идем так или иначе по твоим заметкам и вопросам на полях, оставленным к Льюису. Что еще осталось?
0: Ой, ну ты меня тогда призываешь открыть конспект, как я понимаю. Знаешь, мне еще очень понравился момент в главе про смерть.
1: Так, я как раз хотел к ней обратиться.
0: Видишь, мы сошлись. Там Льюис, как мне кажется, очень точную обозначил, как он это умеет, занозу про то, что да, много, очень много всего про смерть. И мы очень часто, даже когда с тобой встречаемся в каких-то наших проектах, всегда говорим, что, в общем-то, то, что нас сюда привело, да, то, что нас приводит в религию, то, что нас приводит к Богу, к храму, это, как правило, мы все упираемся в смерть. И пытаемся как-то с этим примириться, так или иначе. И вот как раз тоже есть такое вот всегда восклицание, да, что вот вы носитесь со своей этой памятью смертной, вот, в то время как жизнь идет, ловить момент надо, а вы вот где-то там на службах прозеваете. И очень часто еще есть аргумент, что да вас просто запугали, и вы поэтому с этим носитесь вот так, потому что вы слабые. И не можете просто вот с этим смириться, да, и жить спокойно.
1: Когда на Спасе вел программу «Не верю», постоянно это звучало. Атеист говорил верующему, что вы верующий, потому что вы боитесь наказания посмертного, то есть вы действуете как бы из страха, либо вы действуете корыстно, в расчете на награду на рай. То есть и там есть некий корыстный интерес, либо чтобы не стало плохо, либо чтобы лучше было хорошо. Но вот действительно в этом вот такая... Это такой расчет, если угодно.
0: Льюис говорит, что вера не гарантирует преуспеяние. Мне очень понравилось это место. И он там вот эту мысль как раз разворачивает, что запугивание и невротизм, который принято вот христианам приписывать в этом ключе, это на самом деле совершенно не то, что может человека к Богу привести. Да, этот момент существует, но это как припадок, как эмоциональная качель. То есть если твоя вера упирается в то, что ты боишься смерти и как бы пытаешься ужиться с этим невротизмом, то, скорее всего, все закончится очень грустно.
1: Ну и, наверное, завершим мы вот как раз фрагментом из этой главы, где Льюис высказал мысль, как мне кажется, вообще ключевую для всего его творчества, о том, что в христианстве главное – это сам Бог и отношения с ним. И человек приходит к религии, к вере не ради чего-то иного, а только ради вот самого того с большой буквы, кто в его сердце постучался. И в этом отношении это и ответ на вопрос о том, что, ну, наверное, в каком-то правильном состоянии, таком, том состоянии, в котором хотелось бы быть, человек пытается идти к Богу не из страха ада и не ради награды в раю, а ради самого Бога. И вот как об этом Льюис пишет. «Быть может, Господь хотел показать людям, что истинная их цель – Он Сам, и только Он», то есть большой буквы «Он». Тогда, конечно, нельзя открывать им сразу истины о спасении и гибели. Если люди слишком рано в них поверят, они не научатся, как бы это сказать поточнее, алкать Бога. Позже, когда столетия духовной выучки их этому научат, дело другое. Тот, кто любит Бога, хочет не только быть с Ним, но быть с Ним вечно и боится Его потерять. Именно поэтому верующий человек надеется на рай и боится ада». Спасибо огромное. Ольга Зайцева, филолог, руководитель проекта «Академия Фомы», была сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и была нашим проводником по страницам книги Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах». Дорогие друзья, мы продолжим на этой неделе завтра говорить о книге псалмов, о псалтире, в истории культуры. Оставайтесь с нами. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
0: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На колени племена и народы, на колени перед величием Божиим. Быстро падаете вы ниц перед правителями земными, а пасть к ногам всемогущего медлите. Как же, говорите вы, разве нас таких малых накажет Господь? Сотворил бы Он нас могущественными и сильными, тогда бы и казнил. А сейчас посмотри, мы чуть больше колючки на обочине необъятной вселенной. А ты грозишь, что накажет нас Тот, чье величие несравнимо с нами? Безумцы, когда правители ваши зовут вас на злое, от которого содрогается вселенная, не говорите вы, мы слишком малы. Только от дел света изворачиваетесь вы своей малостью и ничтожностью. Да, невелики вы видом своим, но великим именем вписаны вы в книгу судеб. Праотец ваш величием и ликом сияющим архангельским обладал, посему и вам определен венец архангельский или казнь архангельская. Когда в сердце праотца вашего неслышно закралось желание познания творения без Творца, потемнел лик архангельский, словно земля, а величие его в пыль рассыпалось. Вы же семя его. Ибо пожелал он познать меньшее, вот и рассыпался на частицы мелкие, чтобы смог в мелкое войти, испробовать и исследовать его. Все осколки, все частицы, все пылинки должны воссоединиться и, отвратившись от земного, обратиться к Творцу, чтобы и праотец ваш архангел воссоздался из частиц, и лик его вновь засиял, словно зеркало чистое, солнце отражающее. Господи, сотворивший меня, воссоздай человека таким, каким Ты сотворил его от начала. Тот человек, который существует сейчас, не Твое творение. Имя ему — болезнь. Откуда болезнь в руках Твоих? Имя ему — страх. Откуда страх у того, кто всякий страх гонит?

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Золотая птичка по мотивам тувинской сказки.
2: Жили-были старик со старухой. Однажды пошел старик в лес по дрова. Облюбовал он себе высокое дерево и только взмахнул топором, вдруг вылетела из дупла золотая птичка. «Не руби мое дерево», — сказала птичка человеческим голосом. Удивился старик так, что чуть топор из рук не выронил. «Но как же я домой без дров вернусь?» — спросил он и снова замахнулся топором. «Прошу тебя, не руби! Я за это любую твою просьбу выполню!» — взмолилась золотая птичка.
3: «Коли так, сама натаскай к моей юрте дров!» — пошутил старик.
2: «Ладно, будут тебе дрова!» Вернулся старик в юрту с пустыми руками.
3: «Ты почему без дров вернулся?» — стала упрекать его старуха. Рассказал ей старик про золотую птичку. Поудивлялись они вдвоем, поохали, да и спать легли.
2: Наутро вышли старики из юрты, а возле нее лежит огромная куча дров. На всю зиму хватит.
3: Заткнул старик топор за пояс и снова отправился в лес. Подошел к знакомому дереву, ударил по нему топором. Выскочила из дупла золотая птичка и спрашивает: «Чего тебе нужно?»
2: «Раз ты такая ловкая, поставь мне новую юрту», — сказал старик. «А то наша вот-вот развалится».
3: «Будет тебе новая юрта», — ответила птичка и спряталась в дупло.
2: Вернулся старик домой, и наутро проснулись они с женой в большой новой юрте. Лежит в ней много новой красивой одежды и всевозможной вкусной еды. Полакомился старик вдоволь и снова отправился в лес. Стукнул он по дереву, выскочила из дупла золотая птичка и спрашивает: «Чего тебе нужно?»
3: «Хочу, чтобы у меня было стадо белых овец».
2: «Ладно, будут тебе овцы», — ответила золотая птичка и спряталась в дупло. На другой день старик со старухой увидели возле своей юрты огромное стадо овец. Весь день они их считали, никак сосчитать не могли. Спрашивает вечером старик у старухи: «Чего бы мне еще выпросить у золотой птички?»
3: «Побойся Бога, не жадничай», — говорит ему жена. «У нас с тобой и так теперь всего вдоволь».
2: «Эх ты глупая!» – рассердился старик. «Счастье само в руки идет, мне от него отказываться? Надо брать от жизни все. Хочу я быть ханом, чтобы мне все кланялись, а тебя, так уж и быть, сделаю ханшей».
3: «Опомнись, выбрось эти глупости из головы», – уговаривала его жена, но старик заупрямился.
2: Утром чуть свет он опять поспешил в лес, стукнул топором по знакомому дереву. «Нет никого». Ударил он посильнее, но и на этот раз никто из дупла не показался. Рассердился старик, срубил и повалил дерево, все дупло обшарил, но золотой птички нигде не нашел. Проснулись наутро старики, глядь, а у них прежняя дырявая юрта. Ни хорошей одежды нет, ни овец, ни дров. Такая же бедность, как и прежде. Ох, не верьте тому, кто говорит: «Бери от жизни все». А лучше вспомните про старика, которому однажды посчастливилось встретить золотую птичку, да жадность и упрямство все испортили.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры. Августа 1821 года архимандрит Неофит, Докучаев Платонов, в Казанском соборе Санкт-Петербурга был рукоположен в епископа Архангельского и Холмогорского. Новому архиерею доверили управление одной из самых обширных епархий Русской Православной Церкви. В Архангельске он быстро заслужил любовь паствы, особенно своим проповедническим даром. Во множестве жители стекаются внимать красноречию сего проповедника, свидетельствовал известный архангельский писатель тех лет Валериан Никонов. Свободное выражение, обилие мыслей, мужество слога – суть отличительные черты в его проповедовании Слова Божия. Владыку Неофита даже прозвали «Северным Златоустом». Одной из главных забот епископа стала организация православной миссии среди народа ненцев или самоедов, как их тогда называли. Летом 1822 года он благословил на просветительскую поездку в Ненецкую тундру священника Федора Истомина, который крестил 115 местных жителей. В переписке со Святейшим Синодом владыка Неофит обосновывал необходимость организации миссии среди ненцев. Его мысли совпадали с общим духом царствования императора Александра I, который был ревнителем христианского просвещения. «Все человеки по природе своей друг другу близки», — говорил епископ Неофит. «Единая премудрая благость Божия даровала нам бытие». Владыка знал о бедственном, подчас полурабском существовании многих ненцев, их неграмотности, и искренне желал исправить это. Синод представил царю, составленные епископом Неофитом, правила обращения кочующих в Архангельской губернии самоедов. Согласно документу, необходимо было заслужить доверие ненцев кротостью и добродетелями, вникнуть в их образ жизни, открывать им свет Евангелия и крестить по довольном наставлении в вере. Предусматривалось обучение ненцев, включая детей, грамоте, а также борьба с пьянством и злоупотреблениями со стороны землевладельцев, которые держали ненцев в состоянии полной зависимости и нищеты. Были расписаны необходимые материальные затраты на нужды миссии. Велика же была радость архиерея, когда 5 августа 1824 года сам государь утвердил его предложение словами «Быть посему». Самоедскую миссию возглавил архимандрит Вениамин Смирнов. Ему помогал отец Федор Истомин и несколько мирян, включая православных ненцев-переводчиков. 29 января 1825 года в Архангельске епископ Неофит совершил молебен с членами миссии, благословил их, после чего миссионеры отправились в Мизень, а затем в суровые ненецкие тундры. В течение первых месяцев были крещены несколько сотен ненцев, а всего за 5 лет деятельности миссии было крещено свыше 3000 человек, то есть большинство жителей этих мест. Владыка Неофит отошел ко Господу в июне 1825 года в возрасте всего лишь 43 лет. Он прожил недолгую, но яркую жизнь. Именно его усилиями была начата миссия среди ненцев. Слава Божия, по убеждению епископа Неофита, Докучаева Платонова, является не в громких делах, а, как он говорил, в тихом и сладостном благовестии Слова Божия. Это и было смыслом жизни замечательного архангельского архипастыря. Свидетели веры.
1: радио «Вера».

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: Леонтий Павлович, Леонтий Павлович! Я работать пришел!
4: Выспался? Орлы твои в поле давно.
3: А мне с кем работать?
4: А вон напарник тебе. А, такой же, как ты, не проспится никак.
3: А лошадь? Она же прыгучая!
5: Чего испугался, орленок? Иди хомутай. А я посмотрю, как ты взлетишь выше солнца. Давай, давай, мое дело за саху держаться.
6: Самое главное, трожь, того, как его, не дразнить и не бить, а то на того.
5: Поддаст копытами?
6: Да, угу. Может ударить шибко и того, как его...
2: Колхозники из степного донского поселка старались без особой надобности не связываться с местной старой рыжей лошадью. Проще говоря, побаивались. Своенравная, она не каждого слушалась. Особенно не любила тех, кто пытался найти к ней подход при помощи силы. А такие находились. Например, главный в колхозе лентяй – непутевый Николай. С ним связываться тоже никто не хотел. Вот и Троша, парнишка-подросток, который решил помочь колхозу на вспашке земли, никак не ожидал, что в напарнике ему достанется именно Николай. А запрячь в плуг придется ту самую брыкучую рыжую. И уж точно не представлял он, какие невероятные перемены произойдут после этого с ним самим и его односельчанами. Фильм «Роса» о трогательной дружбе мальчика и лошади снял в 1975 году режиссер Анатолий Ниточкин. Фрагмент из него прозвучал в начале программы. Критики называли ленту гимном доброте, человечности, любви и милосердию, который смотришь не столько глазами, сколько душой и сердцем. Картина стала экранизацией небольшой автобиографической повести донского писателя Алексея Каркищенко. В основу этого произведения, по словам автора, легли его детские воспоминания и переживания. Каркищенко сам адаптировал повесть для воплощения на экране. Впрочем, менять для сценария практически ничего не пришлось. Режиссеру фильма Анатолию Ниточкину удалось деликатно проникнуть в мир взаимосвязи природы и человека, показать его на экране поэтично и светло. Светлые чувства вызывают и герои фильма. Екатерина Ивановна, потерявшая во время войны дочь, каждый день собирает в своем доме деревенскую ребятню, кормит обедом. Анюта не хочет верить, что ее муж погиб от рук фашистов, и все ждет его. Но это горестное ожидание на самом деле светлое. Оно наполняет сердце Анюты состраданием. Действие фильма «Роса» разворачивается на фоне непростых послевоенных лет, когда уже зажили телесные раны, а душевные все еще не дают людям покоя. И не только людям. Оказывается, что и старую рыжую лошадь тоже опалила война. И что не такая уж она своенравная и брыкучая. Просто ей, как и человеку, нужны доброта и сострадание. Сельские ребятишки во главе с Трошей берут на себя заботу о ней. И, глядя на них, смягчаются и сердца взрослых. Однажды ребята приходят к председателю колхоза, чтобы похлопотать о лошади. И разговор о ее судьбе переходит в неожиданную плоскость.
6: Алексей, сколько ей теперь лет?
7: Много. Годов 25.
6: Да, возраст солидный для боевой лошади. А ведь она у нас в колхозе первую послевоенную борозду прокладывала.
8: Да неужели всерьез мы будем говорить о лошади? Не для того мы здесь собрались. Это же смешно.
6: Смешно. Вон, ребята, старую больную лошадь пожалели и правильно. А мы за делами иногда о человеке забываем.
2: Не забывать ни о людях, ни о братьях наших меньших. И ко всем относиться с любовью учит нас фильм Анатолия Ниточкина «Роса». Учит без назиданий, тихо и кротко. И надолго оставляет в сердце светлую радость. А с вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, чем отличаются дикие верблюды от одомашненных? Вы удивитесь, но разница между ними имеет прямое отношение к 94-му псалму, который сегодня читается в храмах за богослужением. Давайте послушаем этот псалом.
2: «Придите, возрадуемся, Господи, ви, воскликнем Богу, Спасителю нашему».
3: «Придите, воспоем Господу, воскликнем Богу, твердыне спасения нашего. Предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли, и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой».
2: «Аще внидут в покой мой».
1: Раскрою интригу, с которой я начал этот комментарий. Чем отличаются домашние верблюды от диких? Наличием мощных жестких мозолей на коленях. Причина проста. Чтобы использовать верблюда как транспортное животное, его необходимо в прямом смысле слова поставить на колени и тогда уже навьючивать грузы. Но опуститься коленями на раскаленный песок пустыни, как вы понимаете, еще то удовольствие. Вот эту проблему и решают как раз ороговевшие наросты. 94-й псалом начинается с призыва «прийти и восхвалить Бога», а затем он приглашает поклониться, припасть и преклонить свои колена перед Творцом. Догадываетесь, куда я хочу дальше мысль направить? Непокорный, горделивый человек очень похож на дикого верблюда. Он не преклоняет свои колена, и потому ничейный, бродячий, никому не нужный и неприкаянный. Да, у него и правда нет мозоли на коленях, в отличие от одомашненных, но и пользы для человека от него мало. Он всего лишь живет ради себя самого, реализуя свою животную инстинктивную программу. Верный же Богу человек по определению уже не может быть горделивым верблюдом, иначе он тоже окажется без дела, сам по себе, невостребованным. Но иметь только мозоли недостаточно. Какой толк в них, если верблюд не слышит команд своего хозяина? Именно к этому и подводит нас псалом. Важно не только уметь смиряться перед волей Всевышнего, но и иметь хорошо развитый внутренний слух, чтобы понимать, что именно от тебя хотят. Вот почему в церковной традиции понятие «послушание» одновременно соединяет в себе и способность слушаться, и готовность исполнять не свою волю, а того, кому ты вверился. Я надеюсь, что никого не оскорбил образом послушного и дикого верблюда. Кто знает, возможно, и у нас, пусть не на наших коленях, но где-то в навыках души, тоже должны образовываться своего рода мозоли послушания, благодаря которым исполнять волю Божию уже становится совсем не больно.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Вы слушаете радио.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями – главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Миша из Ижевска 8 лет. Он любит рассматривать книги, играть в машинки, плавать в бассейне и кататься на качелях. Только рассказать об этом мальчик не может. У Миши задержка развития и аутизм. Первые признаки диагноза появились, когда ребенку было 2 года. У Миши пропала речь. Он перестал смотреть близким в глаза, проявлять эмоции и отзываться на имя. К сожалению, родители не сразу смогли попасть к нужным специалистам и начать реабилитацию. Сейчас Миша ежедневно занимается у нейропсихолога, логопеда, ходит на рисование и плавание, а еще посещает коррекционный сад. Семью Миши поддерживает фонд «Подари завтра». У организации есть проект под названием «Говорунчики». Его подопечным фонд помогает оплатить реабилитацию в Центре развития речи. В нее входят занятия у логопеда-дефектолога, курсы адаптивной физкультуры, которые укрепляют мышцы, сенсорные практики для освоения новых навыков через звуки и прикосновения, а также метод Томатис – специальная терапия, которая активирует работу мозга через звук. Комплексная реабилитация от проекта «Говорунчики» помогает ребятам с ментальными особенностями становиться более внимательными, улучшить речь, координацию и эмоциональное состояние. После занятий дети легче выражают желания и лучше адаптируются к окружающему миру. Поддержать проект «Говорунчики» можно на сайте фонда «Подари завтра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: Дело дня.

0: В эфире «Радио Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами путешествуем по Подмосковью, по его замечательным городам, усадьбам, монастырям, храмам, посещаем любимые святыни, всемирно известные памятники истории и культуры, а также открываем забытые или мало исследованные, но интересные заповедные уголки нашей подмосковной земли. Сегодня отправляемся в Можайск. Город, который знают, я думаю, большинство жителей России. Как минимум, благодаря пословице «Заможай», «Загнать за Можай». Да вы что, куда? Ну, это вообще за Можай. Хотя Можайск вообще-то не так далеко от Москвы. Ну, всего лишь там какие-то 80 километров от Московской кольцевой дороги по замечательному Минскому шоссе, если на автомобиле, или Можайскому шоссе, чуть менее прекрасному, но которое привезет нас именно в Можайск. Лучше всего по Минскому шоссе, ближе к Можайску. Точно совершенно не перепутаете, если свернете около самолета. Недалеко от Можайска есть такой памятник самолету, настоящий самолет времен Второй мировой войны. Около этого памятника мы сворачиваем на Можайское шоссе, которое нас приведет, то есть там небольшой перешейчик, с которого надо свернуть налево. И Можайское шоссе, оно потом станет улицей Мира, и вот мы по нему едем прямо-прямо-прямо до поворота на Клементьевскую улицу, поворот направо. И первый поворот налево, это будет улица Желябова, и она нас приведет к улице Переслава Хмельницкого и к въезду в Можайский Кремль. Ежели мы с вами едем в этот город на электричке, то мы добираемся с Белорусского вокзала до станции Можайск. Соответственно, там выходим и пересаживаемся на автобусы. Первый, 29-й или 5-й. На любом из этих автобусов мы проезжаем 4 остановки до станции Аптека и оказываемся почти у входа в Можайский Кремль. Тут нам всего лишь надо направо пойти по улице Переслав Хмельницкого и свернуть направо еще раз. И вот он, вход в Можайский Кремль. Здесь нас ждет Игорь Горькавый, экскурсовод, историк, краевед. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: С Игорем мы сегодня будем гулять по Можайскому Кремлю.
2: Знаете, с одной стороны, вроде бы Кремля как такового сейчас не видно.
1: Ну, в общем, да, только собор красивый.
2: Только собор, только мост. Но на самом деле мы с вами сегодня убедимся, что это не только один из самых интересных городов Московской области, но и один из самых древних подмосковных Кремлей. Вообще, первое упоминание о Можайске относится к 1231 году, но, без всякого сомнения, этот город существовал еще раньше, и его название вводит нас еще даже до славянские времена, потому что, по солидарному мнению ученых, оно относится к тем народам, которые здесь проживали ранее славян, там разнятся версию финно-угорская или балтская, но вот этот корень «мошк-мозг», это, конечно, осталось от каких-то прежних аборигенов, и они заселили вот этот очень удобный для защиты холм, на котором сейчас мы с вами находимся, который находится между рвом и, собственно, рекой Можайкой. Очень давно археологи нашли на этом холме стоянки дьяковской культуры, которая еще до Рождества Христова, соответственно, здесь когда-то существовала. Поэтому городище здесь было, здесь жили племена вятичей, их постепенно покорили киевские князья, и вот во время, когда, видимо, управлял этой землей Владимир Всеволодович Мономах, возникает первая какая-то крепость, потом погост, а потом крепость эта сильно расширяется. И надо сказать, что эта земля не была разорена татарами, сам Кремль, тогдашний деревянный небольшой, который стоял на этом холме, видимо, их не привлек внимания, но вот в 13 веке случилось событие, которое изменило значение Можайского в русской истории.
1: А может, они как-то обошли просто его стороной?
2: Обошли, скорее всего, они спешили на Смоленск. Вообще,
1: что археология нам показывает, что татары почти не трогали селища и земледельцев, но при этом укрепленные поселения, даже если те и не вступали в открытый конфликт, они разоряли.
2: Надо сказать, что Можайску достанется потом. Здесь будет Деденёва рать, его несколько раз будут татары разорять. Но в тот момент почему-то этого не случилось. И, тем не менее, именно в конце 13 века, то ли когда к этому городу подошел один из отрядов татар, то ли когда здесь оказались не менее враждебно настроенные литовцы, случилось явление святителя Николая, который вот над этим местом явился врагам, причем в удивительно грозном обличии. В одной руке святитель Николай держал церковь, а в другой руке он держал меч. Греки, напомню вам, всегда святителя Николая изображают иначе. В одной руке святитель Николай на греческих иконах держит священное писание, а другой он благословляет. Обычная иконография святителя.
1: И да, нам очень привычно именно такое изображение.
2: Да, Но вот Никола Можайский, да. И со временем русские православные люди стали воспринимать явление святителя Николая, его образ резной, который находился здесь над вратами в Крестовоздвиженской церкви, как великую святыню всего русского народа. И сейчас, ну, не без оснований, некоторые историки пишут о том, что Можайск был, по сути, одним из священных городов русских. Во всяком случае, документально засвидетельствованы постоянные богомолья великих князей, царей и бояр московских к образу святителя Николая. И об этом свидетельствуют иноземцы, которые удивлялись тому, что

0: А потом по Диулинскому перемирию специальной статьей обсуждается возврат этой святыни на русскую землю. Икона оказалась там же, на том же самом месте, над вратами Можайской крепости. И мы с вами фактически сейчас то место, где располагалась эта надвратная церковь, видим, но не догадываемся, что перед нами находится сейчас место расположения башни, потому что перед нами собор. Чтобы понять, как было устроено Можайский Кремль, я предлагаю сейчас вот нам подойти к той замечательной реконструкции, которая стараниями старосты собора Василия Михайловича Голикова сделана рядом с сохранившимся, но оплывшим валом.
1: И мы туда идем вместе с Игорем Горькавым, историком, краеведом, экскурсоводом. Напомню, это Можайский Кремль.
2: Поездки по Подмосковью.
0: Да, вот что интересно. Посмотрите, мы видим реконструкцию, мы видим вот стена. Стена Можайского Кремля – это тема для отдельного, очень интересного разговора, потому что Можайский Кремль, один из немногих в истории России, имел три разных варианта своих фортификационных сооружений. Первый Кремль был деревянный, второй Кремль при Борисе Годунове был построен белокаменный, а третий, кирпичный, был построен уже в 17 веке, когда после потери Смоленска Можайск фактически оказался одним из пограничных городов. Снова здесь проходила граница с Речью Посполитой. И вот, Леша, вы видите хоть один из этих Кремлей сейчас перед нами?
1: Нет, равно как и я не вижу, и мало кто знает, что рядом с Можайском был еще один большой Кремль, Борисов городок, от которого вообще ничего не осталось, кроме села Борисова.
0: Да, так вот, конечно, грустно, что мы не видим последнего Кремля, его разрушили вовсе не поляки, не литовцы. Это была преступная политика императрицы Екатерины, другого слова я не могу подобрать. В 1782 году она издала указ о том, что разрешает разбирать на кирпич Кремли в Твери, Серпухове и Можайске. И вот никаких практически следов от тех древних укреплений не осталось.
1: А москвичи никак не забудут разрешение Екатерины разобрать Белый город.
0: Тоже не забудем,
1: Но те москвичи, которым разрешили разобрать Белый город, я думаю, долго с благодарностью вспоминали матушку-императрицу, потому что у них строительный материал халявный появился.
0: Так вот, перед нами сейчас стоит собор Петропавловский, который на самом деле является Староникольским. Внутри крепости был соборный храм. Это не тот храм, где находилась чудотворная икона, но храм, посвященный святителю Николаю. И вот мы сейчас видим фактически его. Но получилось так, что древняя церковь, находившаяся в некотором, может быть, небрежении в 18 столетии, просто нуждалась в капитальном ремонте. Это несколько раз, честно сказать, пытались сделать можайцы, но в конце концов пришлось после очередного обрушения кладки церковь разобрать. И в 1649 году этот собор был построен из тех самых древних белокаменных блоков, из которого был построен его предшественник, видимо, 15 века. Но уже заново построен. Конечно, что-то утеряно. Однако можно зайти и, надо сказать, что там сейчас восстанавливается богослужение.
1: Староникольский еще зовут его.
0: Староникольский, да. Так вот, я вас все-таки призываю сейчас пройти, вот обойти с правой стороны Новоникольский собор, то есть, собственно, Никольский собор, как мы его теперь понимаем здесь в Можайске. И мы видим перед собой грандиозное сооружение. Но самая интересная его часть, на мой взгляд, с точки зрения истории архитектуры, находится внизу. И надо попросить разрешения спуститься в подклет. Там находится небольшой музей, устроенный причтом собора, хороший церковный музей именно. И в одной из его частей можно увидеть арку проездных ворот старого Можайского Кремля.
1: Да, кстати, да.
0: Кладкой 15 века. Это удивительная возможность. Не менее интересна другая часть музея, где как раз собраны вещи и материалы, связанные с историей новомучеников Можайских, один из которых, протоиерей Константин, был многие годы настоятелем вот этого величественного собора, а потом был расстрелян на Бутовском полигоне за то, что в календаре на дате рождения вождя 21 декабря поставил цифру 8, это церковно-славянское как бы летоисчисление по юлианскому календарю. И вот как вы посмели на лице вождя нарисовать цифру 8? За это он был расстрелян у нас в Бутово. Но, возвращаясь сейчас к истории архитектуры, я хочу сказать, что в начале 19 века, когда вот тот старый Кремль Можайский разбирался, его, этот собор, обложили новым слоем кирпича, построили купол-ротонду, построили новую колокольню и придали всему этому замечательный по-своему неоготический

0: И стиль. Архитектор Алексей Бакарев, ученик Матвея Казакова, создал из древнего храма то, что соответствовало архитектурной моде того времени. События 12-го года не прошли мимо этого места. Здесь были французы, собор был разорен, потом восстанавливался. А еще более страшные утраты собор получил в годы советской власти и Великой Отечественной войны. Рухнул купол ротонда, и поэтому, обратите внимание, сейчас этот собор выглядит несколько странно. Мы видим перед собой такую в неоготическом стиле оформленную алтарную апсиду, видим высокую колокольню, башенку рядом с ней, а вот купола, который должен над всем этим возвышаться, мы не видим, в отличие от того, что представлено на дореволюционных фотографиях, которые можно видеть в той же самой музейной экспозиции.
1: Ну, известные фотографии про Прокудина-Горского.
0: Да, великолепные фотографии, которые я очень рекомендую изучить, прежде чем вы отправитесь в Можайский Кремль.
1: Лучше, конечно, про Прокудина-Горского смотреть на отдельном сайте, которому посвящен, полюбоваться там не только Можайском, но и Бородино соседним. Но можно открыть Википедию, там будет фотография Прокудина-Горского с Никольским собором.
0: Да, и надо сказать, что вот сейчас я бы рекомендовал подняться наверх, там, где находится в церкви копия резной иконы святителя Николая Можайского. Подлинная икона находится до сих пор в Третьяковской галерее, но это достаточно точно выполненная копия, которую также по древней традиции обносят во время крестного хода в память святителя Николая вокруг исторического центра города Можайск. Город святителя Николая, город русской славы воинской, недалеко отсюда находится Бородино, здесь памятные места сражения Великой Отечественной войны. Действительно, какая-то, может быть, незримая сейчас нам граница проходит по этим землям, отделяя вот ту старинную Русь от, ну, может быть, более уже молодой.
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо Игорю Горькову, историку, краеведу, экскурсоводу за замечательную прогулку по Можайскому Кремлю. Здесь столько всего интересного, но это надо искать. Это, до этого надо докопаться и дойти. И без хорошего провожатого, конечно, здесь самому можно запросто потеряться и не понять, что к чему и что к какому периоду относится. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами до новых встреч здесь, в Подмосковье. Всего доброго и будьте здоровы.
0: Всего доброго.
2: Поездки по Подмосковью.

0: Вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Часть первая, глава четвертая. Орел, Поволжье, коршуны и вороны, погоня. Что сверху-то было, Волги-матушки, выплывала-то легко лодочка, уж и всем-то лодка изукрашена, парусами она изувешена, ружьицами изуставлена, у ней нос, корма раззолочены. На корме сидит атаман с ружьем, на носу стоит Исаул с багром. По краям лодки добры молодцы, среди лодки бел тонкий шатер, во шатре лежит шелковый ковер, под ковром лежит золота казна, на казне сидит красна девица. Она плачет, как река льется, в возрыдании слово молвила: «Нехорош-то мне сон привиделся, уж как у меня красной девицы распаялся мой золотой перстень, выкатился дорогой камень, расплелась моя коса русая, выплеталась лента алая, лента алая ярославская, атаману быть расстреляну, Исаулу быть повешену, добрым молодцам срубят головы, а мне, девушке, во тюрьме сидеть». Дивно и громко несется песнь по зеркальной глади могучей реки. Золотое солнце играет волной, дробясь миллиардами искр на хрустальной поверхности вод. Царственно величаво в своих лесистых берегах катится красавица Волга. То вздымаются к небу высокие гористые берега, то голые равнины стелются вдаль туда, где синее небо граничит с зеленой степью. Чуть шуршит прибрежная осока, низко склоняясь под могучими ударами гребцов. Ходка и стройно движется, скользит среди целого моря тростника утлая ладья. А песня несется все привольнее и шире, вылетая из груди четырех дюжих молодцов, сидящих на веслах. Им подтягивает седой человек, стоящий на корме с правилом, плотный, высокий, в дорогом кафтане из тонкого сукна, с массою оружия, привешенного у пояса, в расшитой шелками рубахе, выглядывающей из-за ворота кафтана. Он так и дышит мощью и силой, не глядя на пожилые степенные годы. Высокая казацкая шапка съехала ему на темя, и остриженные в кружок седоватые кудри падали вокруг умного, открытого лица. Возле него сидел на обрубке дерева, поставленном на дне лодки, человек лет 30, олицетворявший собою тип настоящего зрелого красавца-мужчины. Широкие могучие плечи, стройный, надиво сложенный богатырский стан, не столько высокий, сколько сильный и мощный, смуглое румяное лицо, орлинный взор светлых, словно душу прожигающий горячий глаз, странно дисгармонирующих со смуглой кожей и черной шапкой смоляных кудрей и черной уже бородою. Что-то властное, привыкшее повелевать, было в его сильной богатырской фигуре и в светлых искрометных очах, спорящих в блеске с самим солнцем. Гордые, смело очерченные губы, плотно сжатые под черными же усами, и широкие густые брови, сошедшиеся над переносицей, делали его внешность незаурядной, величественной и красивой. В белой шелковой рубахе, расшитый по вороту и краям рукавов пышным узором из крупных бурмитских зерен, с золотой тесьмой опояски, он не имел и следа оружия при себе. Только из-за голенища торчал короткий нож, сверкающий в лучах солнца разукрашенной камнями рукояткою. Бархатный с парчевой тесьмой кафтан был небрежно накинут на плечи. С непокрытой головой, предоставив свои черные кудри ласке солнечных лучей, он сидел в глубокой задумчивости на дне лодки, как бы убаюканный пением гребцов. А песня лилась широкою волною, то сливаясь с нежным рокотом быстрой речной волны, то отделяясь от нее зычным победным звуком и вспугивая белогрудых чаек среди густых зарослей и золотистого тростника. Седой человек, стоявший на правиле лодки, долго смотрел на задумчивого богатыря. Наконец не вытерпел, положил на дно челна шест, которым правил, и, подойдя к чернявому молодцу и коснувшись его плеча рукою, спросил с заметной ноткой почтительности в голосе: «Что закручинился, атаман-батька? Аль не весело тебе? Аль и песня не тешит?» «Не весело, Иваныч», — слегка дрогнув от неожиданности с своим мощным телом, отвечал тот. «Как рассказал ты мне про ночное гульбище ребят наших, Никитки Пана с шайкой его, так ровно ножом мне мысль голову резанула. По что убили старика и возницу наши молодцы? По что мальчонка запужали до смерти? Да старик-то с возницей бают наши переодеванные бояре были. Из ручницы зачали палить. Старик Микитку ранил. Ну и того, значит. Озверел Микитка. Сам ведаешь, не из кротких он. С той поры, как прикончили у его на глазах невесту опричники царские, поклялся он мстить всем слугам Ивановым без разбору и суда», — все так же почтительно докладывал седой человек. «Зверь человек, что и говорить. Не помилует и сирот. А по мне, Ваня, чем меньше крови на душе, тем легче живется. Врагов народных, кровопивцев, бояр да опричников кромешных, да купцов лихаимов, аль воевод-взяточников, ну, этим я первый без жалости нож в сердце всажу. А те, что тихо да мирно путь держат и никому зла не чинят, их мого приказу губить не было. Так ли я говорю, Исаул?»
2: «Так-то так, атаман-батька. А только и то помысли, не что нам молодцов наших сдержать. Кровь-то у них горячая, что огонь. Зайдутся, удержу нет. Хошь бы и ты, не прогневись на верном слове, хошь бы и тебя взять в младости твоей. Небось, загубил ненароком ни едину душу неповинную». Тихо, чуть слышно произнес старый Исаул.
1: «Загубил, Ваня», — сильно вздрогнув и нахмурив свои черные брови, произнес атаман. «Помню, на Дону то было. Еще при славном атамане Михаиле Черкашенине». Примечание автора. Знаменитый в свое время атаман Донского и Азовского казачества. «От Азова за Дон забежала часть его шайки на Волгу к нам. Гуляли на просторе в местях. В местях же ограбили караван купцов от астраханского юрта с кизельбатским товаром и шамаханскими шелками, пробиравшиеся по Волге. Но это пронюхали о них молодцы. Чин-чином, как водится, засели со стругами в осоке, подплыло судно, подпустили, напали, как всегда. Ну, резня это, пальба, рубка, а после дележ. Только вижу я, не все люди с суденушка посняты да перебиты. Сидит это старикашка плюгавенький, не то турка, не то пес. У самого зубы со страха лязгают, да глаза ровно мыши бегают. А в руках штука парчи. Груди прижал, держит крепко. Подошел это я к ему, наклонился. А он, откуда ни возьмись, нож острый из мошны вытащил, да и грозится им. Рассвирепел я, зашлось во мне сердце. Мне бы его обезоружить. А я грешен, чекан из-за пояса выхватил, да тем чеканом старикашку под темени и хвать. Мозги наружу, и ахнуть не успел. Кровью чоба ты мне до полу кафтана покрасил, а зубами, кажись, и мертвый лязгал, пока не убрали его. Глазами как-то страшно, с укором смотрел. Инда душу мне вывернул, и долго чудился мне его взгляд. С той поры закаялся я проливать кровь неповинную, Ваня. Тихо закончил свой рассказ атаман. А песнь все развертывалась,
2: все шире, все мощнее и вольнее расплывалась на речном просторе. Вздыхал тростник, шуршала осока, скользила под могучими ударами весел ладья. Вдруг смолкла, оборвалась песня на полуслове. Крик иволги пронесся и замер в прибрежном лесу.
1: «Наши вестуют! Ястребовое гнездышко близко!» Разом оживляясь, произнес атаман и, поднявшись с места, вытянулся во весь рост, приложил руку ко рту и протяжно свистнул. Ему ответили криком горлинки из чащи, и вслед за тем раздельно и часто закуковала кукушка. «Приставай, рабя! Слышь, молодцы наши голос подают! Причаливай!» — снова отдал приказ атаман. И когда ладья незаметно подплыла к песчаной отмели и ударилась носом в песок, он первый выскочил на берег. За ним вышли его спутники. Лодку привязали к прибрежной осоке и, поклав снасти на дно, двинулись от берега в лесную чащу. Сделав с полсотни шагов, все четверо остановились. Снова приложил руку ко рту атаман, и на этот раз карканье ворона огласило лес. Из чащи отвечали таким же карканьем. Путники прошли еще немного и очутились на большой лесной поляне, окруженной непроходимой чащей лиственных деревьев. Срубленные пни, торчавшие на каждом шагу, показывали, что еще недавно это место было так же густо, как и окружающая его чаща. Теперь вместо великанов деревьев были разбросаны на каждом шагу шатры и шалаши из ветвей и листьев. Посреди поляны, тут и там, сидели люди большими группами, одетые кто во что попало. Мелькали здесь и нарядные кафтаны, и посконные рваные мужицкие сермяги, и зипуны, и старые шапки. В оружии, имевшемся у них, замечалось тоже огромное различие. Иные были вооружены бердышами, чеканами, саблями, иные кистенями и ножами, а то и просто дубинами. Среди бродяг богатством наряды и обилием вооружения выделялись трое. Тут был и суровый Никита с рубцом на лице и плотно перевязанным холстиной раненым плечом, прозванный паном за его польское происхождение, и черноглазый молодой Матвей Мещеряков и Яков Михайлов, старший из-под Ясаулов, угрюмый с нависшими бровями старик, прозванный волком за его хищные редкие зубы, заблуждающий взгляд и полное отсутствие милосердия в делах нападения и разбоя. Он стоял посреди большой группы людей и что-то оживленно рассказывал окружающим. Остальные разбойники почтительно поглядывали на этих троих, отчаянной удалью прославившихся людей. Лишь только появился атаман со своими спутниками, все почтительно вскочили со своих мест, уступая ему дорогу. Шапки мигом послетели с казацких голов, и вся поляна огласилась громким криком: «Здрав будь, атаман батько!» «Здорово, ребятушки!» — сильным, звучным голосом отвечал вновь прибывший. «Ясаулу Ивану Ивановичу здоровице!» — новым криком пронеслось по лесу. «Спасибо, братцы!» — отвечал седоусый Ясаул. Между тем острые глаза атамана обежали поляну. «Не вертались дозорные?» — спросил он, обращаясь к трем своим помощникам, стоявшим отдельно. Старый волк выдвинулся вперед. «Не вертались, Ермак Тимофеич, а с ночи ушли. Вот уже подымется солнышко, полдничать станем, глядишь, и подоспеют молодцы. А ты, Михалыч Откедова, ишь, кафтан на тебе еле жив, весь в дырях. Да и на лице тоже царапины да кровь запеклась». Обратился Ермак, так звали атамана, к старику-волку. Яков Михайлов только тряхнул плечами. «На разведке ходил я, атаман. Самую чащую пробирался. Вишь, сучья да ветви искровенили рожу. Черных воронов выглядывать ходил». «Ну и что ж, выглядел?» — живо вскинул на него глазами Ермак. «Выглядел? Недаром волком меня зовут ребята наши. Инь глаза-то у меня, что у зверя лесного, да и чутье его же близко. В 10 всего верстах вороны черные. Видимо-невидимо их, что твоя туча. а ведет их боярин-князь Ададуров, воевода царский. К самой голове рати я подползал, в кустах хранился, да в дуплах дерев. Все выглядел, все высмотрел батька-атаман. Небось, ни один из них не пронюхал, что Михайлов Яков, покой ему за стенок Малютин плачет, на воеводское пресветлое личико близехонько любовался. Со смехом заключил свою речь старик. Захохотали и остальные разбойники. Веселым гомоном оживился лес. «Ай да волк! Ай да Яков Михайлович! На воеводское личико бишь налюбовался!» С нескрываемым восхищением повторяли в группах. «Молодец, Яша! Век не забуду!» Сильно ударив его по плечу могучей рукою, крикнул Ермак, и острые глаза его вспыхнули ярким огнем. «Жалую тебя кафтаном с плеч того воеводы!» «Слышь, ребята, слышь!» — так и всколыхнулся Яков. «Кафтан не атаманом княжий пожалован. Стало с самим князем и расправа моя!» «Твоя, подъясаул, твоя, детка! Что и говорить, заслужил!» Это звались громкие голоса со всей поляны. «Людей наших не видал, Михалыч?» Дав утихнуть криком, снова обратился к старику Ермак. Старый волк хотел ответить и не успел. Топот нескольких десятков копыт послышался в чаще. Точно несколько человек, сломя голову, неслись на конях по лесу. Ермак выпрямился и насторожился. Орлиные очи его впились в чащу, как бы прорезывая густую листву деревьев и кустов. «Ребята, готовься!» Умышленно замедленным шепотом, но громко и сильно пронесся вслед за тем его голос по поляне. Как действием волшебства оживилась по этому крику поляна. Со всех концов ее к середине кидались люди, спешно хватая оружие, самопалы, бердыши и ножи. В боевом порядке становились разбойники, развертываясь правильным четырехугольником, готовые к бою. Впереди всех стоял атаман. Его орлиный взор по-прежнему не отрывался от чащи. Седоусый и Саул Кольцо встал возле атамана. Все взоры впились в Ермака. Все ждали, готовые грудью постоять за свою свободу, за вольные головы казацких дружин. Казалось, поведи только черной бровью храбрец-атаман, и вся эта горсть смельчаков ринется вперед навстречу еще невидимому врагу. Топот слышался все ближе и ближе. Вот замелькали цветные кафтаны в зеленой листве. «Готовься!» — еще раз пронеслось по лесу. Почти одновременно с этим выскочили из чащи с десяток верховых на быстрых и рослых конях, убранных чепраками. «Наши!» — вырвалось разом удивленным возгласом из нескольких сотен грудей. «И впрямь наши! Дозорные вернулись!» — весело и радостно крикнул Ермак. «Да и с прибылью никак! Коней, гляди, рабя, пригнали!» «И то с прибылью!» — весело крикнул черноглазый мещеряк, скакавший впереди всех на дивном белом, как снег, аргамаке. «Воеводовым конем тебе челом бью, атаман!» И спрыгнул с лошади на всем скаку, веселый, радостный, так и сверкая темным взором. За ним спешились и все остальные. Это были все молодые, сильные казаки, как на подбор молодец к молодцу. Ничего хищного, ни разбоя, ничего не было в их мужественных, дышащих удалью лицах. «Здорово, мещеря! Отколь выудил коньков?» — спросил молодца юношу Ермак Тимофеевич. «Из-под самого носа воеводиной рати стянул атаман!» — бодро и весело отвечал тот. «Вишь, притомились царские дружинники, стрельцы да дети боярские, на привале полничали, да заснуть полегли. Больно крепкие чарки зелена вина видно у царской рати. Ну а кони на траве стреножены паслись. Я да Ивашка Гвоздь, да Соловейка, да Петрушка Пушкарь ползком до часовых и добрались. Их похватали, перевязали, рты позаткнули, а самих коней подхватили до сюда». «Проснется воевода, на палочке верхом поскачет, его сподручный тож». С хохотом закончил свою речь черноглазый Матвей. «Ай да мещеря! Ай да хват, парень!» — захохотал Ермак. «Видно ли дело, чтоб из-под самого носу воеводы коней увесть? За ним хохотали и все разбойники, находившиеся на поляне. Снова ожила дремучая чаща Поволжья, и сотнями голосов прокатилось эхом, замирая в хрустальных волнах соседки Волги. Казалось, глядя на все эти беспечно смеющиеся лица, что не душегубы-станишники это, готовые как звери броситься с ножами на добычу, а веселый добродушный народ собрался поболтать и побалясничать в лесной чаще. Но вдруг снова все смолкло. Лицо черноокого Матвея сразу стало серьезным. «Слушай, атаман батька», — произнес громко юноша, — «кони конями, а рать ратью. Черные вороны по следам нашим идут. Напали, верно? Всего в 5 переходах от нас они. Сниматься надо, да утекать, не то нагрянут. Видимо-невидимо их нагнало. Передовой отряд воеводский, и то змеей растянулся длиннющий, на 2 перехода хватит». «С 1000 будет?» — небрежно кинул Ермак. «Какое? 1003, а то и более. К ночи ждать беспременно надо». «Зачем ждать?» — усмехнулся Ермак. «Когда черные вороны тучи на коршуна несутся, коршун к небу вздымется и пойдет на улет. Не соромно то, не зазорно. Все же коршун выше да могучий. Все же не одолеть его стаи вороней», — презрительно повел плечами атаман. Потом, помолчав немного, он словно раздумал. Спустя несколько минут громким кликом далеко раскатился его могучий голос. «Наструк, ребята! Живо! Наструк!» Ожила мигом поляна. Забегали, засуетились люди, собираясь в путь. Снимали шатры, убирали всякие признаки жилья стоянки. Каждый хлопотал за себя и за других. Ермак отошел к стороне, терпеливо выжидая окончания сборов. Целый план роился в этой гордой, вольной голове, по которой давно тосковала московская плаха. Гроза Поволжья не любил утека, как он называл бегство от царских дружин, но он не был волен в своих чувствах. Его 500-ная дружина лежала целиком на его совести. Будь он один, бобылем, без этой вольницы, прославивший себя разбойничьими удалыми делами, он бы не бежал, как ночной вор, а дорого бы продал царскому воеводе свою удалую головушку. Прежде чем одолели бы его ратники-стрельцы, он немало искрошил бы их своей казацкой саблей. Но не один он, Ермак. Он отец всех этих удальцов, деливших с ним радость и горе казацкой жизни. Они его выбрали своим атаманом-батькой, верили ему свою судьбу. Должен же он охранять их буйные смелые головы. Многих из них ждут, не дождутся палачи. Иван Кольцо, ближний советник Исаул Ермака, давно заочно приговорен к мучительной казни четвертованием. Волк Михайлов Яков бежал из-за стенка. Никита Пан приговорен с ними. О нем, Ермаке, и говорить нечего. Лютые муки ждут его в Москве. По нем, как по травленному зверю, гонится царская погоня. Все Поволжье занято московскими дружинами. Надо спасаться, уносить свою шкуру. Не за себя жутко атаману, а за тех, которые слепо доверили ему свою судьбу. Любит он их всех, могучий атаман. Дорог ему каждый из этих отчаянных удальцов, с которыми протекли вольные годы его бесшабашной казацкой жизни. И пока собираются его дружинники в дальний путь, он сидит с глубокой думой, поникнув головою. «Атаман, батька!» — слышится ему тихий голос. «Дозволь слово молвить. Просьбишка у меня до тебя малая есть». Ермак быстро поднял чернокудрую голову. Юноша Мещеряк, его любимец, удалец под Исаул, стоит перед ним. «Выкладывай, Мещеря!» Ласково окинув казака своим орлинным взором, произнес атаман и дружески хлопнул по плечу черноглазого Матвея. «Вместе щи хлебаем, а вось в местях и беду разжуем». «Не беда это, батька, а зацепа одна», — тряхнув кудрями, произнес Мещеряк. «В шалаше у меня мальчонка лежит недужный, тот самый, коего я у Микиты на саблю обменял.
2: Так дозволь его с собой прихватить, Ермак Тимофеевич.
1: Да стоит ли, мещеря? Он тебе руки свяжет. А все одно, сказывали молодцы, не жилец он, не сегодня-завтра помрет.
2: Не жилец, это верно, атаман.
1: Так может, царским ратям его оставить? Не найдет ли родичей ненароком, а ли ближних знакомцев своих? Устроить бы его как-нибудь повиднее в шалаше, найдут его царские дружины.
2: Так-то так, атаман, а только жалко мне что-то оставлять ворогом нашим мальчонку. Уж больно он мне братишку напомнил. Был у меня братишка-атаман, Ванюшкой звали, помер в молодых годах. Такой же пригожий да нежный, как боярчик этот. Так того, дозволь мне его пристани держать, атаман.
1: Ну, держи, парень, нет на том моего запрета. Лишь бы не помер на пути мальчуга. Дальний путь будет, в Прикамские леса мы на стругах поплывем.
2: Серьезно и тихо приказал Ермак.
1: Попытаю уберечь, атаман. Спасибо на добром слове.
2: Уж больно на Ванюшку он обликом схож. И низко поклонившись начальнику, мещеряк кинулся к небольшому шалашу, стоявшему на дальнем конце поляны. Ермак долго смотрел ему вслед, пока не скрылась под темным навесом сильная, рослая фигура юноши.
1: Ишь, жалостливый. А ведь доведись до схватки, и старого, и малого ножом пырнет. Чуть усмехнувшись, прошептали его губы. И, словно встряхнувшись, быстро поднялся с места Ермак и протяжно свистнул три раза. В один миг вся его дружина была вокруг своего атамана. «Готовы, рабя!» — прозвучал его громкий возглас. «Готовы, атаман!» — дружным хором отвечал весь стан. «На струк!» — раздалась команда. «Коней воеводских разнуздать и пустить по степи! Пущай нагайцы ловят! С конями возжиться не надо, а поляну с четырех концов запалить! Пущай, господин воевода, дыму до отвала налопается, вражий сын!» Сверкнув глазами, приказал коротко Ермак. «Близехонько уж поди они!» — вставил свое слово и Исаул Кольцо. «Ануть-ка, Яша, послушай малость!» — обратился атаман к волку. Тот камнем упал наземь и приложил ухо к траве.
2: «Топочет, батька! Грохоту навели! Дрожит земля! Поди, бегут бегом! Накрыть мыслят!» — обрывисто докладывал старик.
1: «Во-во! Сейчас тебя и нагонят! Держи мошну шире!» — засмеялся Ермак. «А дрова покладины, костер горит, котел шумит! Сварена ли каша, вольные братцы-казаки?» «Сварено, атаман, хлебать надо. Похлебаем артелью, когда полдник придет. А пока что ложки да плошки, да посуду клади, до нового места к вечеру ищи. Коршун вьется, кукушка плачет, где-то сядет, на чьем гнезде. Время не терпит, гайда на струк!»
2: Закончил атаман свою речь, типичную, разбойничью, полную сравнений и недосказок.
1: «На струк!» — в голос повторили за ним разбойники и чин-чином, правильными рядами, двинулись, неся каждый оружие и припасы к реке, где, спрятанные в тростниках, их ждали струги, весла и паруса, готовые всегда на случай отступления.
2: Ермак еще оставался на поляне, когда последние ряды его пятисотенной слишком рати двинулись гуськом к реке под предводительством Исаула Кольцо. Он подозвал Никиту Пана и Волка, и еще трех остававшихся при конях станишников, и что-то приказал им. В один миг три молодых разбойника высекли огонь при помощи кремня и трута, и, привязав пучки сухих листьев и хвороста к стволам старых деревьев, подожгли в нескольких местах мест недавней стоянки. Лошади при виде пламени зафыркали, затопали копытами, дико поводя испуганными глазами. Один из станишников взмахнул по воздуху нагайкой. Они взвелись на дыбы и с диким ржанием понеслись, обезумев самую чащу, минуя пылающие древесные столбы. «Лихо! Ой, лихо!» — блеснув глазами, крикнул Ермак и, махнув оставшимся станишникам следовать за ним, быстрыми шагами направился к реке догонять свою дружину. За ним поспешили и остальные.
1: В ту же минуту открылась самодельная дверь шалаша, и на ее пороге появился Матвей Мещеряк с тяжелой ношей в руках, бережно завернутой полами кафтана.
0: На радио «Вера» вы слушали повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Лес и степь» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: И понемногу начало назад его тянуть. В деревню, в темный сад, где липы так огромны, так тенисты, и ландыши так девственно душисты, где круглые ракиты над водой с плотины наклонились чередой, где тучный дуб растет над тучной нивой, где пахнет конопелью да крапивой. Туда-туда, в раздольные поля, где бархатом чернеется земля, где рожь, куда ни киньте вы глазами, струится тихо мягкими волнами, и падает тяжелый желтый луч из-за прозрачных белых круглых туч. Там хорошо. Из поэмы, преданной сожжению. Читателю, может быть, уже наскучили мои записки. Спешу успокоить его обещанием ограничиться напечатанными отрывками. Но, расставаясь с ним, не могу не сказать несколько слов об охоте. Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе. Фюрзих, как говаривали в старину. Но, положим, вы не родились охотником. Вы все-таки любите природу. Вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату. Слушайте, знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо. На темно-сером небе кое-где мигают звезды. Влажный ветерок изредка набегает легкой волной. Слышится сдержанный, неясный шепот ночи. Деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Пристяжные ежатся, фыркают и щеголевато переступают ногами. Пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнем в саду мирно похрапывает сторож. Каждый звук словно стоит в застывшем воздухе. Стоит и не проходит. Вот вы сели. Лошади разом тронулись, громко застучала телега. Вы едете. Едете мимо церкви с горы направо через плотину. Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шинели, вам дремлется. Лошади звучно шлепают ногами по лужам, кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре. Край неба алеет, в березах просыпаются, неловко перелетывают галки, воробьи чирикают около темных скирт. Светлеет воздух, видней дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнем горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается. Вот уже золотые полосы протянулись по небу, во врагах клубятся пары. Жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул, и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком. Сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо. Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня. Вон подальше другая с белой церковью. Вон березовый лесок на горе. За ним болото, куда вы едете. Живее, кони, живее. Крупной рысью вперед. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается. Небо чисто. Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору. Какой вид! Река вьется верст на десять, тускло синее сквозь туман. За ней водянисто-зеленые луга. За лугами пологие холмы. Вдали чибисы с криком вьются над болотом. Сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль. Не то что летом. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны. А летнее, июльское утро. Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой и побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст, вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи. Воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и кашки. Вдали стеной стоит дубовый лес, и блестит и олеет на солнце. Еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца. Кое-где разве вдали желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Вот заскрипела телега. Шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень. Вы поздоровались с ним, отошли, звучный лязг косы раздается за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава, вот уже жарко стало. Проходит час-другой. Небо темнеет по краям, колючим зноем пышет неподвижный воздух. «Где бы, брат, тут напиться?» — спрашиваете вы у косаря. «А вон во враге колодезь». Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно, под самым обрывом таится источник. Дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья. Большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким бархатным мхом. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошевельнуться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью, вам хорошо, а против вас кусты раскаляются и словно желтеют на солнце. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался. Воздух дрогнул кругом. Уж не гром ли? Вы выходите из оврага. Что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет, туча ли надвигается? Но вот слабо сверкнула молния. Да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце, охотиться еще можно. Но туча растет, передний ее край вытягивается рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, все вдруг потемнело. Скорей! Он, кажется, виднеется сенной сарай. Скорее! Вы добежали, вошли. Каков дождик! Каковы молнии! Кое-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сено. Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла. Вы выходите. Боже мой! Как весело сверкает все кругом! Как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами. Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный. Вдали ложится мягкий пар, теплый на вид. Вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота. От деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени. Солнце село. Звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката. Вот оно бледнеет. Синеет небо, отдельные тени исчезают, воздух наливается мглою. Пора пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете. Закинув ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость. А между тем наступает ночь. За 20 шагов уже не видно. Собаки едва белеют во мраке. Вон над черными кустами край неба смутно яснеет. Что это, пожар? Нет, это восходит луна. А вон внизу направо уже мелькают огоньки деревни. Вот, наконец, и ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин. А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес, тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами, длинные висячие ветки берез едва шевелятся. Могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке. Большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают. Мошки вьются столбом, светлее в тени, темнее на солнце. Птицы мирно воют. Золотой голосок малиновки звучит невинной и болтливой радостью. Он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес. Лес глохнет. Неизъяснимая тишина западает в душу. Да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурую листву кое-где растут высокие травы, грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед. И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы. Они не держатся в самой глуши, их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движения, ни шума. В мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина. Тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные бурые сучьи деревьев мирно белеет неподвижное небо. Кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами. Высокие сухие былинки не шевелятся. Длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память. Давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются. Воображение реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце-то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток. Всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своей душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает, ни солнца нет, ни ветру, ни шуму. А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уж не греет, но блестит ярче летнего, Небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой. Изморось еще белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья. Когда по реке радостно мчатся синие волны, мерно вздымая рассеянных гусей и уток, вдали мельница стучит, полузакрытые вербами, и, пестрее в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней. Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять. Птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо! Как невыразимо тихо все кругом. Все проснулось, и все молчит. Вы проходите мимо дерева. Оно не шелохнется, оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкий лес. Вы подходите. Лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами, кругом вас, всюду туман. Но вот ветер слегка шевельнется, клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редеющий, словно задымившийся пар. Золотисто-желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрется в рощу. И вот опять все заволоклось. Долго продолжается эта борьба. Но, как несказанно, великолепен и ясен становится день, когда свет, наконец, восторжествует, и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются с скатертями, то взвиваются и исчезают в глубокой, нежно сияющей вышине. Но вот вы собрались в отъезжие поле, в степь. Верст 10 пробирались вы по проселочным дорогам. Вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоялых двориков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем от одного села до другого, через необозримые поля, вдоль зеленых конопляников, долго-долго

0: оком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом. Далее, далее пошли степные места. Глянешь с горы, какой вид! Круглые низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами, заросшие кустами овраги вьются между ними. Продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи. От деревни до деревни бегут узкие дорожки, церкви белеют, между лозинками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами. Далеко в поле гуськом торчат драхвы. Старенький господский дом со своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы все мельче и мельче, дерева почти не видать. Вот она, наконец, безграничная, необозримая степь. А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверкания мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым лесом. А первые весенние дни, когда кругом все блестит и обрушается, сквозь тяжелый пар талого снега уже пахнет согретой землей. На проталинках под косым лучом солнца доверчиво поют жаворонки, и с веселым шумом и ревом из оврага во враг клубятся потоки. Однако пора кончить. «Кстати, — заговорил я о весне, — весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль. Прощайте, читатель. Желаю вам постоянного благополучия».
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Лес и степь» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Птицы» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читает Ольга Маховая.
1: Слетелись они и загалдели по полям, по рощам. И столько их, что сразу понятно, хозяева вернулись. Весь день, кувыркаясь на ветру, разбираются, кому где селиться. Сейчас не до песен им. Ругаются, щебечут, курлыкают, верещат. Маленькие синицы целой гурьбой засели в сосне и все спорят и спорят с толстой сорокой. Сорока не выдержала, улетела-таки. Поспокойнее место искать. Потом гордо прошествовала по небу огромная серая цапля, наискосок, размашисто, медленно. А напоследок крикнула страшным своим клёкотом. Крик у цапли жуткий. Улетела. Дрозды вон бестолково носятся весь день туда-сюда. Бултыхаются в воздухе, дерутся, но все же разобрались к вечеру, стихли. И ветер стих на закате. Уже в сумерках вышла я за дом к тлеющему кострищу. Чуть дымит кучка сыроватых прошлогодних листьев. Мигает в глубине огоньком. Тихо. А потом в тишине странное шелестение хлопанье зазвучало. Где это? Это в небе.

0: Задрала голову. Гуси надо мной летят. Ровным косяком шеи тянут, всхлопывают крыльями мерно, перекликаются негромко, потом опять затихают, только взмахивают сильно. Слышен шорох в их перьях. Шух, шух. Сейчас скроются. Почти успела сосчитать, 17 или 15. Ну что ж, все уж вроде вернулись. А нет, не все. У нас за домом, на крытом дворе, каждый год селятся две ласточки, муж и жена. Живут, птенцов растят. Так вот, они еще не явились, задерживаются что-то. Другие-то ласточки уже слетелись, на чердак заселились. Да тех чердачных я не различаю, а этих двух в лицо даже знаю, и мужа, и жену. Жду их каждый раз, думаю, они же полгода так же у каких-нибудь египтян живут под какой-то крышей. Тоже семья там, небось, как и у нас, только смуглые. Вот я их, ласточек, знаю, а они нашу семью знают, и тех, египетских. А те, египетские, ласточек знают этих, а нас нет. Египтяне их, наверное, тоже любят, ждут, пока они тут. Когда они возвращаются, я радуюсь. А они сидят на веревочке под крышей, прижавшись друг к другу, облезлые такие, худенькие, будто сомневаются. Так посидим или уже строиться будем? Устали. А потом ничего, отъедаются. И птенцов у них всегда полная мазанка. Что-то они в этом году запаздывают. Может, случилось что? Я уже волноваться стала. И вдруг прилетели. Но нет, не прилетели, а только одна. Одна она прилетела. И сидит на той веревочке, нахохлив красную шапочку, и ждет. А он-то где? Где ж ты его потеряла? Молчит. Вылетит на улицу, поносится за мошками и снова на веревочку. Против пустой мазанки сядет и ждет. И не спросишь же, что случилось. Отстал он, погиб. Проходит неделя, началась другая. И сердце у меня совсем не на месте. А она все сидит грустная, даже строиться не начинает. И другого мужа себе не ищет, бедная. Зашла я вечером на двор за дровами, привычно посмотрела под крышу. А там двое их. Вот он, облезлый совсем. Одно крыло короче другого. Притулился, голову на спинку ее положил и спит. Догнал, значит, долетел таки. Тихо взяла я дрова и ушла. Утром они уже весело носились туда-сюда с прутиками в клювах. Подновляли гнездо. Выпархивали в дверь прямо над головой. Я загляделась на их шныряние. И вдруг они сели рядом на ту веревочку против меня. Замерли. А потом стали по очереди что-то тихо чирикать, на меня глядя. Я постаралась осторожно поддержать разговор. Сказала, как я их люблю, как рада их возвращению. Живите, мол. А сама думаю, ведь они мне рассказывают, что у них случилось, а я ни слова не понимаю, так и не узнаю их историю. Прошел день, и ночью зазвучали вокруг птицы таинственные. Филин ухает за церковью, вольшанники загадочные и протяжные. В темноте оно спокойно так звучит, а заканчивается чуть грустно. Сова из терновника ему отвечает. Она не так весомо говорит, у нее торопливое «у-у-у». Филин выслушивает и снова свое. Вдруг раздалось из терновых кустов четкое такое хлопанье, звучное, будто кто-то себя по парусиновым штанам ладонями хлопает. Эта сова Филина пугает. Специально вот так крыльями схлопывает. Попугала-попугала и взлетела на охоту. Прошла низко, совсем над моей головой, напугала и меня. Белая, широкая, а летит призрачно. У нее над нашей тропинкой своя тропа, воздушная. Между ивами и туда, за деревню, в темноту полей. Замерла тишина. И вдруг из оврага из самой черемуховой непролазности. Защелкал, защелкал, перекатил, стих. Помолчал, а потом, как полил трель, как на вдохе одном заиграл переливами, щелчками, высвистами, и все не вдохнет, и не вдохнет. Как воздуха-то ему хватает. Маленькая ты птичка, неказистый ты, соловушка. Соловейная ночь сегодня, первая за весну. Ноги уж намокли в травяной росе, холодно, а все никак не уйдешь в дом. Все стоишь в темноте.
1: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Птицы» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читала Ольга Маховая.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вставайте, сыны Сына Божия, вставайте! Солнце премилостивое встало и щедро разливает свет свой по темным полям земли. Встало, чтобы освободить вас от мрака и ночных страхов. Не начертаны на солнце вчерашние грехи ваши, не помнит их оно, не злопамятствует ни о чем. Нет на лике его морщин, избороздивших лбы ваши. Нет ни печали, ни зависти, ни грусти. Радость его в отдаче себя, молодость его непереходящая в служении. Блаженны несущие служение, ибо они не состарятся. Что, если бы солнце подражало вам, соседи мои? Как мало света давало бы оно земле, о скупцы! Каким кровавым был бы свет его, о палачи! Как зеленело бы оно от зависти, видя светило ярче себя, о завистники! Как краснело бы оно от гнева, слыша поношение, о гневливцы! Как желтело бы оно от страсти, видя красоту звезд, о сластолюбцы! Как бледнело бы оно от страха, что кто-то преградит ему путь, о малодушные! Как почернело бы оно от забот, о попечительные! Как бы сморщилось оно и постарело, если бы помнило вчерашнее зло, о злопамятное! Как быстро бы оно сбилось с верного пути, отстаивая свои права, о глашатай прав! Как быстро бы оно остыло и умерло, заразив всю вселенную чумой своей смерти, о проповедники смерти! Счастье миру, что солнце никогда не станет подражать вам, дети земли! Смотри, многого не знает солнце из того, что известно вам, но знает главное, что оно вечный слуга и вечный знак, слуга того, кто его возжег, и знак того, кто поставил его себе на службу. Будьте и вы слугами того, кто освещает солнечным светом землю и согревает собой ваши души, и тогда вы познаете сладость вечной юности. Будьте вы знаком того, кто поставил вас над зверями земными, и тогда превзойдете вы сияние солнца, и все звери будут купаться вокруг вас в счастье и лучах вашей доброты, словно звезды и луна вокруг солнца. Но что есть солнце и звезды, если не горстка пепла, сквозь которую светишь ты, Сыне Божий? Горстка пепла, затеняющее сияние твое и просеивающее его через себя, как через сито, ибо в полном твоем сиянии померкло бы все, кроме тебя, так же, как во мраке не бывает видно ничего, кроме мрака. Господи, Господи, не опали нас сиянием твоим, невыносимым для глаз наших, и не оставь нас в сумраке, в котором все ветшает и истлевает. Ты один знаешь меру нужд наших. Господи, слава Тебе!

0: Марина радостная. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Береза. Родная деревня. Дом и береза рядом. Береза, выросшая в центре деревни, для всех нас была родной. Когда дети возвращались домой из школы, глаза сразу же встречались с густой зеленой кроной. Она первой приветствовала нас, иногда легким шуршанием листьев, иногда молчанием. Видели березу на горизонте, и на душе становилось тепло. Скоро дом. Весной первым от снега освобождался маленький пятачок у березы. И мы, дети, выбегали на солнышко порадоваться весне. Потом рядом с нашей любимицей зацвела черемуха. Чуть позднее яблоня. Летом часто неожиданно на родную землю приезжали те, у кого здесь в деревне была родина. И в какой-то момент их под своей кроной снова собирала береза.

0: поют для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Кишиневского Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. «По присуществлении святых даров в тело и кровь Христовы отец Иоанн совершенно преображался. Мысль о людях сперва как бы отлетала от него. Он начинал славословить Господа, благодарить Его за бесконечное милосердие, за беспредельную любовь, за спасение рода человеческого, за вочеловечение, крестные страдания, за дарование сего хлеба насущного». И в доказательство своей веры, что хлеб и вино непременно приложились в тело и кровь Господни, по воле самого Господа и по действию Святого Духа, он возглашал с великою внутреннюю силою, что «небо и земля пройдут, словеса же Господни не пройдут». Затем отец Иоанн углублялся в молитву свою за верных, о которых ему надлежало с дерзновением просить Господа Христа. Были дни, когда он в эти минуты превращался в какую-то неподвижную тень, точно замирал, стоя на ногах. И лицо его из живого постепенно превращалось в бледное. Как только наступало время ему сказать «возглас», он моментально приходил в себя, открывал глаза, и из них катились по ожившему уже лицу крупные слезы. Батюшка всегда приобщался очень долго, со слезами. По его словам, сосредоточиваясь на твердой вере и на представлении, что перед ним кровь и тело самого Христа, он, приобщаясь умственно, препровождал их до глубины сердца. Быстро просветлялось его лицо при этом. Радостный, счастливый, он складывал ладони рук своих и всегда оканчивал свою службу торжествующим. Пока святая чаша стояла на престоле, он над нею наклонялся, обнимал ее руками, прикасался к ней головой и радостно молился, переживая святейшие часы в жизни своей. По отнесении святых даров на жертвенник, при первом свободном мгновении он приближался опять к ним и снова молился. «Хорошо молиться мне о людях», — писал он в своем дневнике, — «когда причащусь достойно, сознательно, тогда Бог мой во мне, и я имею великое пред Ним дерзновение». Отец Иоанн всегда сам употреблял часть святых даров и затем, разоблачившись, опять становился на колени пред престолом и, склонив на него голову свою, молился долго. Голоса.

без конца и без краю, без конца и без краю мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Александр Блок.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Баранов.
1: Есть люди, которые любят, чтобы их похвалили. И если никто не замечает их добрых дел, то они переживают и расстраиваются. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста о духовном вреде похвалы. Почему и для чего ты ищешь похвалы от людей? Разве ты не знаешь, что эта похвала так же, как тень или что-либо еще более ничтожное, разливается по воздуху и исчезает? Притом и люди так непостоянны и изменчивы. Одни и те же одного и того же человека сегодня хвалят, а завтра порицают.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем игумени Арсении Сибряковой мирянам. 1885-1889 годы. Не беда, что вы не получили желаемого священства. Не беда, что вы не монах. Можно и мысль об этом оставить, если нет на то воли Божией. Но никогда не оставляйте Христа. Пусть Он будет целью всех душевных стремлений, целью всех желаний сердца, всех мыслей ума. Любите Его волю, Его заповеди. Сделайте ради Него какое-нибудь добро своим ближним, словом или делом. Если вы будете любить Христа, если для Него вы в чем-нибудь поступите против грехолюбовных стремлений и желаний своего сердца, если Ему принесете в жертву какое-нибудь свое пристрастие, то вы будете Его священником, тайным монахом, ангелом. Я читала в Патерике, что однажды похоронили одного мирского человека и монаха недалеко друг от друга. Когда впоследствии открыли их гробы, то нашли, что на монахе мирская одежда, а на мирском – монашеская. Видите ли, нам неизвестно, кто монах перед очами Божиими.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Помещица Лариса Васильевна Тимерман была первым в Азове меценатом в области медицины и женского образования. Сегодня, к сожалению, никто не знает, как выглядела Лариса Тимерман. Не сохранилось ни одного ее портрета, ни одного фотоснимка. А 100 лет назад Ларису Васильевну в Азове знал практически каждый старик и каждый ребенок. Она родилась в Приазовье, в поместье Павловка Ростовского уезда. Когда умер отец, сама стала управлять огромным имением. Хозяйкой была строгой и требовательной, но крепостных своих любила. И крестьяне искренне уважали барыню-благодетельницу. Лариса Васильевна рано осталась вдовой. По смерти супруга она распродала свои земли и перебралась в Азов, где купила усадьбу. Но наслаждаться одна новым поместьем не захотела. В 1901 году Тимерман обратилась к городским властям с просьбой принять от нее эту усадьбу в дар с условием, что в ней откроют больницу, богадельню и лечебницу. Лариса Васильевна, у которой было слабое здоровье, но имелись средства на лекарства и докторов, всей душой сочувствовала тем, кто не мог позволить себе дорогостоящее лечение. Тимерман захотела помочь беднякам и открыть для них хорошие медицинские заведения. Город дар помещицы принял. Спустя 2 года в Азове открылась больница на 20 кроватей, из которых 5 носили имя благотворительницы и содержались на ее деньги. Лариса Васильевна ежегодно вносила на эти цели 17,5 тысяч рублей. В 2 залах барского дома она оборудовала операционную и перевязочную. Богадельню на 18 человек разместила в подвальном этаже, а лечебницу открыла в одной из пристроек. Мама Ларисы Васильевны завещала дочери небольшой капитал. Проценты с него Тимерман раздавала бедным горожанам каждое Рождество. Большую часть своих личных сбережений она тоже отдала на благие дела. Построила женское приходское училище и женскую гимназию. Материально поддерживала учениц, чьи родители не могли вносить плату за учение дочерей. В Азове говорили, что Лариса Васильевна, у которой не было родных детей, всю свою нерастраченную материнскую нежность перенесла на чужих и почтительно называли Тимерман матерью-жертвовательницей. Долгое время Лариса Васильевна серьезно болела, но, заботясь о других, о своем здоровье она думала мало. В 1905 году Тимерман разбил паралич. Благотворительница скончалась в возрасте 66 лет. Проститься с ней пришел весь Азов. Спустя 4 года, исполняя последнюю волю Ларисы Васильевны, в городе построили женское епархиальное училище. Так что щедрые дары Тимерман продолжали работать и после ее смерти, помогая тем, кто не имел возможности себя учить, лечить, содержать. А вот память о благотворительнице, как ни странно, быстро стерлась. В 1912 году в газете «Голос Приазовья» появилась заметка, автор которой призывал власти обратить внимание на запущенную могилу Ларисы Васильевны. Сиротливо, без креста и без памятника стоит могила щедрой жертвенницы. Великолепная гимназия, больница, громадный капитал и бескрестная заброшенная могила. О, люди! Неужели вы можете спокойно взирать на это? Спокойно лечиться в подаренной больнице? Спокойно учить детей в гимназии, когда прах благородного человека не отмечен даже самым обыкновенным знаком христианства – крестом? Автор статьи подписался псевдонимом Набат. Его отчаянный призыв был услышан. И на могиле Ларисы Тимерман в ограде Успенской церкви установили памятник – красивый величественный крест высотой в 2,5 метра. А одну из улиц Азова переименовали Тимермановскую.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Ночь темна и тепла, благодатная мгла на долины легла, горы в дымке ночной восстают предо мной необъятной стеной. Ушина, тишина, люди, ночь их полна обаянием сна, но где шум их заглох, принимают мой вздох и природа, и Бог.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В мире в настоящее время около 2 миллиардов христиан. Не все они православные. При этом большая часть современных христиан с почтением относится к тексту, составленному еще в IV веке отцами Древней Церкви. Текст этот называется «Символом веры», потому что в нем кратко изложено православное вероучение. В просторечии символ веры называется часто просто словом «верую». Причина проста. Именно со слова «верую» и начинается текст древнего исповедания. О содержании символа веры и его богослужебном использовании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное богословие – явление чрезвычайно практичное. Святые отцы ведь никогда не рассуждали о Боге просто так. Те или иные умозаключения делались ими из практических соображений или даже вынужденно. Причиной обычно становилось искажение православного учения. Такое искажение называется ересью. В IV веке общество охватило ересь священника Ария, который не верил в Бога Троицу. Святые отцы встали на защиту православного вероучения, собрались сначала на первый, а потом на второй Вселенский собор и составили символ веры – точное изложение учения о Боге. Этот текст используется при совершении таинства крещения. Человек, принимающий крещение, или же его крестные родители, и в наши дни читают символ веры, как выражение своей собственной веры. Символ веры является также частью литургии главного христианского богослужения. В Латской православной церкви он читается вслух священником или кем-то из церковнослужителей. В русской церкви существует замечательная традиция «Верою поется всенародно». Символ веры состоит из нескольких частей. В первой части речь идет о Боге Отце и творении мира. Вторая часть посвящена Богу Сыну, пришедшему в мир и получившему имя Иисус Христос. Христос – Бог и человек одновременно. Он умер на кресте и затем воскрес из мертвых. Третья часть символа веры посвящена Духу Святому, благодатью которого в церкви совершаются все богослужения и таинства. Затем речь идет о церкви и будущих судьбах мира. Православные христиане верят, что Христос придет вновь, и время привычной нам реальности закончится.
1: Пение символа веры в составе литургии предшествует самой важной части этого богослужения – таинству Евхаристии, во время которого хлеб и вино по молитве церкви становятся телом и кровью Христовыми. Такое положение символа веры не случайно. Оно указывает на то, что присутствовать на литургии и причащаться могут только те, кто полностью согласен с содержанием этого древнего исповедания веры –

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости. Один военачальник, восхищенный беседой со святым старцем, хотел задержать его, когда тот уходил. Но старец ему сказал: «Как рыбы гибнут, когда находятся слишком долго без воды, так и отшельники, если остаются без достаточной причины довольно долго с мирянами, чувствуют, как никнет их благочестие в подобной беседе. Мы должны также поспешно возвращаться в наше уединение, как спешит рыба нырнуть в воду». Такой ответ привел военачальника в восхищение, и он ушел очень довольный.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги в хлебах при начале уходившего к горизонту моря колосьев стояла белоствольная и развесистая плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами. Береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий серый голубец, крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хоронилась от непогод Суздальская икона Божией Матери. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть под его кровельку. Одни ласточки смели залетать туда и даже видеть там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи: «Пресвятая Богородица, защити нас покровом Твоим».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «О вере, неверии и сомнении». Это было около 1925 года. Я из Сербии ехал в Париж, чтобы быть инспектором Богословского православного института. Но мой путь лежал через Берлин, где я должен был заехать к одной семье. Из Берлина я направился в Париж через город Ахен. Здесь в мое купе подсела пассажирка из Швеции, русского происхождения, жена шведа. Она ехала к родной сестре в Испанию. Других пассажиров в купе не было. Скоро мы познакомились. Между прочим, разговорились о вере. Она была православная. «А что?» — спросила она. «Ныне чудеса бывают?» «Каких же вам чудес?» — говорю ей. «После Евангелия и Христа».
0: Голоса

Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страстей и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Сергей Трубецкой. Отрывок из эссе «Учение о логосе в его истории». Христианство как таковое, то есть как вера во Христа, Мессию, Иисуса, от начала было связано с эсхатологией.
2: Эсхатология в переводе с греческого «последнее» или «конечное знание». Это учение православной церкви о конце времен, в котором богословы опираются на евангельское обетование о втором пришествии Иисуса Христа. С момента совершения первого греха и отпадения от Создателя как источника жизни, вся история человечества – это тернистый путь возвращения к Богу. Согласно Евангелию, времена исполнились, когда на свет родился Иисус Христос, Бога-человек, искупивший своей кровью грехи человечества и вернувший людям возможность стать причастным божественной вечности. Второе пришествие Христа станет осуществлением полноты бытия для всякого христианина, чающего единство с Богом. Наступит Царство Божие, в котором живые и умершие воссоединятся вне времени, и тела людей будут нетленны. О сроках второго пришествия Спасителя не знает никто, кроме Бога.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает иеромонах Симеон Мазаев.
1: Встречаются люди, которые ходят на соборование очень часто, забывая о покаянии, исповеди и причастии. Хочу поделиться с вами наставлениями Симеона Нового Богослова, не одобрявшего частое соборование. Конечно, таинство это нужно для христианина принять. Оно всегда бывает приятно сердцу, но не всегда его употреблять одно после другого, без разума. Другое дело – таинство исповеди и причащения. Это нужно и часто повторять. Бог требует, чтобы человек всегда исповедовал свои грехи, имел бы от того самоуничижение, смиренное мудрование и не презирал других, чтобы каялся каждодневно во всех грехах, волей и неволей, ведением или неведением. Просим у Бога духовную силу распознать козни дьявола.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердие.
1: Каждую пятницу к конторе вятского купца Якова Прозорова стекался простой народ. Для горожан длинные очереди были привычной картиной. Вся Вятка знала, в эти дни Прозоров, кормилец и благодетель бедных, как его называли, раздает неимущим муку и деньги. Свой капитал молодой купец Яков Алексеевич начал зарабатывать, помогая отцу в торговых делах. Прозоров-младший быстро приобрел репутацию талантливого и порядочного человека. Его твердому слову деловые партнеры доверяли целиком и полностью. Яков Алексеевич больше всего ценил в людях честность. И на его предприятиях случаев мошенничества почти не бывало. Подчиненные знали, хозяин простит ошибку, но обман никогда. Прозоров производил на продажу лен, зерно, пряжу, отправлял свои товары в Англию, Германию и Францию, чего до него в Вятке никто не делал. Миллионщик, а совести не потерял. Так говорили про Якова Алексеевича Вятичи, имея в виду, что человек, знающий цену деньгам, без конца перечисляет тысячи рублей на процветание родного города. Когда в 1873 году в Вятке открылось первое благотворительное общество, Прозоров сразу вступил в него и стал щедрым жертвователем. Яков Алексеевич не тратил деньги, что называется, не глядя. Он прекрасно знал, как расходуется каждая его копейка. В деловых книгах Прозорова была даже специальная статья «Счет благотворительности». На добрые дела купец отчислял 10% от прибыли. Из них-то и выплачивались еженедельные пособия беднякам, детям из неимущих семей и барышням, выпускницам приюта, который сам Прозоров и построил. Каждая девушка, выходя из приюта, получала от Якова Алексеевича приданое. Он вносил крупные суммы на содержание тюрем, помогал голодающим от засухи, жителям деревень, уничтоженных пожарами. Активно Прозоров участвовал и в устройстве пароходства на реке Вятке, и в проведении Вятско-Двинской железной дороги. 4 года Яков Алексеевич занимал должность городского головы. Именно в это время он возглавил комитет по постройке Александра Невского собора и взял на себя львиную часть расходов. И Владимирская церковь, семейный приход Прозоровых, регулярно получала от купца материальную поддержку. На содержание и благоустройство этого храма Яков Алексеевич пожертвовал 40 тысяч рублей. Исторический центр Вятки до сих пор украшают здания, построенные Прозоровым. Это дом презрения детей, богадельня, училище, театр. Сам Яков Алексеевич вместе с семьей жил в каменном особняке, который за красоту в городе называли «Красным замком». В 1879 году купец решил переехать в Петербург. Уезжая, он подарил свой дом епархиальному училищу, а Вятке – целый квартал домов и магазинов, владельцем которых был. Кроме того, благотворитель пожертвовал крупные суммы церквям и монастырям нескольких епархий – Вятской, Архангельской, Вологодской и Таврической. Кстати, многих служащих своих предприятий Яков Алексеевич взял в Петербург с собой, а тем, кто не смог переехать в силу возраста, назначил пожизненную пенсию. И в самой столице благотворитель не изменил вятской традиции. Каждую пятницу бедные петербуржцы приходили к дому на Английской набережной, где поселился Прозоров, и бесплатно получали деньги и муку. В Петербурге Яков Алексеевич прожил всего 2 года. Он умер в феврале 1881-го. Похоронили его в Александро-Невской лавре. Газета «Вятские губернские ведомости» писала в некрологии о человеке, счет благотворительности которого шел на миллионы. Владея огромным состоянием, он резко отделялся от того круга людей, которые имеют одну цель – наживу. Его щедрая рука не оскудевала жертвовать значительные суммы на самые разнообразные предметы. Но сколько было с его стороны благодеяний, которые он совершал тайно. Редкий бедняк не рассчитывал на добрую его помощь.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери императора Николая I. 1846 год. Италия. Город Палермо. Мы узнали, что почтовый пароход «Неаполь-Палермо», который должен был привести нам весть, что приезжает вюртембергский кронпринц, опоздал из-за непогоды, из-за чего принц прибыл одновременно с письмом, извещавшим о его визите. Прошло 4 дня. Мы гуляли, а по вечерам весело играли в разные игры. На следующий день я встретилась с кронпринцем после службы в комнате мама. По ее предложению мы спустились вниз в сад. Не помню, как долго мы бродили по отдаленным дорожкам и о чем говорили. Когда снова мы приблизились к дому, подошла молодая крестьянка и с улыбкой предложила Карлу букетик фиалок для госпожи. Он подал мне букет, наши руки встретились. Он пожал мою, я задержала свою в его руке. Когда у дома к нам приблизилась мама, Карл сейчас же спросил ее, смею я написать государю. «Как? Так быстро?» — воскликнула она и с поздравлениями и благословениями заключила нас в свои объятия. Я знала и чувствовала, что все хорошее во мне должно было пробудиться теперь, когда я любила и была любимой. И я молилась о том, чтобы Господь сделал меня достойной Карла. Со всех сторон посыпались поздравления. В России слуги принимают участие в семейных событиях, как нигде в другой стране. Я была тронута их радостью. Они целовали мне руку, а моему жениху плечо. День прошел за писанием писем. Было решено объявить помолвку, как только придет письмо папа из Петербурга. О, какое счастье любить!

Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную Ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Миша из Ижевска 8 лет. Он любит рассматривать книги, играть в машинки, плавать в бассейне и кататься на качелях. Только рассказать об этом мальчик не может. У Миши задержка развития и аутизм. Первые признаки диагноза появились, когда ребенку было 2 года. У Миши пропала речь. Он перестал смотреть близким в глаза, проявлять эмоции и отзываться на имя. К сожалению, родители не сразу смогли попасть к нужным специалистам и начать реабилитацию. Сейчас Миша ежедневно занимается у нейропсихолога, логопеда, ходит на рисование и плавание, а еще посещает коррекционный сад. Семью Миши поддерживает фонд «Подари завтра». У организации есть проект под названием «Говорунчики». Его подопечным фонд помогает оплатить реабилитацию в Центре развития речи. В нее входят занятия у логопеда-дефектолога, курсы адаптивной физкультуры, которые укрепляют мышцы, сенсорные практики для освоения новых навыков через звуки и прикосновения, а также метод

0: Томатис – специальная терапия, которая активирует работу мозга через звук. Комплексная реабилитация от проекта «Говорунчики» помогает ребятам с ментальными особенностями становиться более внимательными, улучшить речь, координацию и эмоциональное состояние. После занятий дети легче выражают желания и лучше адаптируются к окружающему миру. Поддержать проект «Говорунчики» можно на сайте фонда «Подари завтра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посещение твое, сила моя, всякой твари силу приносит. Словно лампады пустые наполняешь ты елеем, и начинают гореть. Блажен приемлющий тебя в пустоту свою, тот наполнится и гореть будет. Когда елея нет, горит фитиль с дымом и копотью. И до пришествия твоего горели души человеческие, но не ты горел в них, а фитиль без елея с дымом и копотью. Сошел на землю ты и наполнил все лампады елеем, и горит елей без дыма и копоти. Но не видят невежды разницы, говоря, и прежде было горение, и ныне горение. Не видят невежды разницы между горением лампады пустой и лампады наполненной. О, невежды! Когда горит тленное своим огнем, то горит фитиль без елея и горит с дымом и копотью. Когда сосуды тленные небесным елеем наполняются, тогда елей горит и горит светлым пламенем без дыма и копоти. Не таков ты, как обычные приходящие, что приходят взять. Ты пришел не прийти и взять, как обычные приходящие, но пришел ты, чтобы оставить. Воистину, пришел, чтобы наполнить все и оставить наполненным. Всякая тварь наполняется мощью и силою, когда ты посетишь ее, Господи, преисполненный добродетелей. Вода, что могла лишь омывать тела, обрела силу крещать души во имя Твое, Господи. Елей, что мог лишь блестеть на лице здорового, обрел силу укреплять больных во имя Твое, Господи. Хлеб, что мог лишь накапливать в человеке тленное, обрел силу жизнью Твоею питать жизнь во имя Твое, Господи. Источники налились силою, и травы полевые жизнью наполнились во имя Твое, Господи. Слова обрели силу исцеления, а знаки стали защитою во имя Твое, Господи. Мертвые понесли на себе немощи живых, и живые стали говорить с мертвыми, как с живыми, во имя Твое, Господи. Могилы, прежде лишь смрад источающие, источать мира начали, и пещеры звериные стали убежищем подвижников и свидетелями покаяния. Прежде пришествия Твоего, Господи, мир был темнее фитиля коптящего и бессильнее паутины паучьей. Отверзут ли очи невежды и узрят ли разницу? За всех невежд колени преклоняю и молюсь, Господи Всесильный, отверзи очи им, чтобы узрели разницу. Да разницу узрят, и откроют лампады пустующие, чтобы ты наполнил их. Да не задыхаются в дыму и копоти елей небесной лампады моей. За всех невежд колени преклоняю пред тобою, Дух Святой Животворящий. Дохни, словно гроза, свежестью, и встряхни души маловерные, да пробудятся и почувствуют час посещения Твоего, да покаются, да падут на колени со мной и воскликнут, как земля обновляется, когда Ты посещаешь ее, величественный и страшный Господи.

0: Светлое радио. Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Белый всадник. На город пал туман, а потом ударил легкий морозец. За пару часов все вокруг покрылось мелким искрящимся инеем. Вот, словно вылепленные из снега Исааки со своими белыми ангелами и колоннами. Вот совершенно белый император Петр, вздыбивший белого же коня на каменном сугробе. По белому Невскому гуляет чудо-ветерок, подгоняет поздних прохожих, завивая на перекрестках белые вихри. Говорят, он холодный, говорят, он болотный, говорят, он чужой. Но вы не верьте, это самый русский и теплый город на планете.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Владимира Даля академику Степану Шевыреву. 1842 год. Санкт-Петербург. Управление канцелярии министра внутренних дел графа Льва Перовского. «Вы не знаете службы нашей и моего положения. Я сыт и одет, и житейским доволен. Но все это дается мне именно с тем, чтобы я делал свое дело, а по сторонам не глядел. У нас делают обыкновенно так. Чтобы отделаться от ходатаев и просителей, обещают двусмысленными словами сделать, что можно, и предоставляют дело на волю Божию. Если конец выльется годный, то приписывают это ходатайству и бывают весьма признательны. Если же нет, то покровитель говорит, что же делать никак нельзя было. Я раз навсегда положил себе за правило не брать этого греха на душу и не вводите никого в надежды и сомнения голословными, обязательными обещаниями. Мне часто не верят и говорят, не хочет, а если б захотел, так бы сделал. Пусть лучше так говорят, пусть лучше пеняют в начале дела, чем в конце, когда уже и другими путями и средствами пособить ему нельзя».
0: Голоса

бедный друг, истомил тебя путь, темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
1: Летнее утреннее солнце ярко светило и ласково пригревало поросший высокой травой и полевыми цветами луг, раскинувшийся за живописным селом в Псковской губернии, которое в конце XIX века носило название «Большое». Мальчик по имени Лука любил встречать рассвет на поле. Был он пастухом и по утрам, еще затемно, пригонял на луг сельское стадо. Вот и сегодня Лука чуть свет привел сюда коров. Сидя в теньке под раскидистым деревом, он наблюдал, как его подопечные щиплют сочную зеленую травку. В этот день был церковный праздник. Слуга мальчику было видно, как к стоящей на возвышенности церкви со всего села тянется народ. Лука вздохнул. Ему тоже очень хотелось быть сегодня в храме, но выпала его очередь пасти коров. Так что в село он сможет вернуться только на закате. На колокольне начали звонить к обедне. Торжественный благовест разливался над лугом. Лука встал, снял шапку и перекрестился. Сердце его трепетало и рвалось туда, в храм. Лука оглянулся на стадо. Коровы вели себя спокойно. Маленький пастух встал на колени, перекрестился и прошептал: «Господи, не оставь своей милостью, пригляди за коровушками», и со всех ног побежал к церкви. Служба шла торжественно и чинно. Лука молился вместе со всеми. Но когда богослужение уже подходило к концу, кто-то вдруг резко дернул его за плечо. «А ты что здесь делаешь?» Раздался над его ухом громкий сердитый шепот. Мальчик обернулся. Рядом с ним стоял сельский староста. «Хорош пастух», — сказал он Луке. «Молится, а коровы на лугу сами пасутся». Луке стало стыдно. Щеки его запылали, и вся радость тут же куда-то испарилась. «Все убытки взыщу», — пригрозил староста. Но Лука думал не о наказании, а о том, что он и вправду всех подвел, бросив стадо. Мальчик опрометью кинулся на луг. Коровы не разбрелись и мирно щипали траву, не покушаясь на огороды. Лука, воздев руки к небу, прошептал: «Благодарю тебя, Господи!» Но даже несмотря на благополучный исход, продолжал раскаиваться в своем опрометчивом поступке и просил у Бога прощения. Прошло время. Достигнув 20-летнего возраста, Лука принял монашеский постриг с именем Корнилий и поселился в Псковском Иоанно-Богословском Крепецком монастыре. Корнилий жил в постоянных заботах о ближних. За это братья и прихожане монастыря глубоко почитали монаха и звали старцем. «Если благочестие наше во вред ближнему оказывается, то и нам самим от него пользы нет», — говорил старец Корнилий Крепецкий.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Симеон Мазаев.
1: Совесть – это глаз Божий в человеке. Это нравственный закон, написанный на сердце человека. Она действует во всех людях, независимо от их религиозных взглядов. Но если совесть молчит, это не значит, что все у нас в порядке. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Иоанна Златоуста. «Призвав свою совесть, потребуем у нее отчета в словах, в делах, в помышлениях. Исследуем, что употреблено на пользу, что во вред нам. Какое слово потрачено худо, на брань, на сквернословие, на оскорбление. Какой помысел побудил глаз к любострастию. Какое слово перешло на погибель нашу в дело, или посредством рук, или языка, или даже глаз. И постараемся отстать от бесполезной траты, а вместо уже худо истраченного собрать иные приобретения, вместо напрасно произнесенных слов – молитвы, вместо бывших невоздержанных взглядов – милостыня, пост».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний летчика-космонавта Германа Титова «17 космических зорь». 50-е годы 20 века. Казахстан. Школа летчиков. Сейчас, много времени спустя, вспоминая моих друзей по училищу и тех, кто воспитывал нас и делал летчиков из недавних десятиклассников, я не могу не сказать доброго слова о Владимире Ивановиче Гуменникове. Внешне он оставался суровым и неприступным великаном, но внутренне — тонким и чутким. С какой-то тайной надеждой и любовью встречал он каждого новичка, идущего с ним в паре. «Ты, будущий летчик-истребитель, знаешь, что такое воздушный бой?» — сурово спрашивал он. «Мы, дети отцов, вынесших на своих плечах всю тяжесть страшной войны с фашистами, не знали, что это такое — война. Он, опытный летчик-истребитель, знал и горечь поражения первых дней войны, и радость победы. Но, отправляясь со своим ведомым в очередной учебный полет, он по-отцовски предупреждал: «Смотри, парень, станет туго, тяни на посадку». Однажды со мной случилась неприятная история, причиной которой была моя молодость и горячность. Я попал на гауптвахту. Недолго размышляя, один из штабных офицеров подал рапорт, в котором категорически требовал «Титова из училища списать. И немедленно». Исключение из училища было бы для меня катастрофой. После гауптвахты слонялся я по училищу, мучительно раздумывая над тем, как там, в штабе, решится моя судьба. «Что нос повесил, Титов?» — услышал я грубоватый голос. Передо мной стоял Гуменников. «Не смогу я без, знаю, не сможешь», — перебил он меня. «Но вот что, пузыри пускать рано. Я за тебя воевать буду». «Оставят». Только позже я узнал, что Гуменников тоже написал рапорт, в котором доказывал мое право продолжать учебу. Доказывал, несмотря на то, что из-за этого пришлось серьезно поспорить с начальством. Как всегда, резко и весомо он убеждал командование в том, что из меня получится летчик. И я сделал все, чтобы оправдать доверие майора. Еще раз хочется сказать ему: большое спасибо, хороший наш человек.
0: Голоса

0: эфире Радио Вера. Имена, имена милосердия.
1: В акушерском отделении больницы города Плёса у крестьянки Горьковой родилась дочка. Она была первым ребенком, появившимся здесь на свет. Больница открылась совсем недавно. Женщина сидела на кровати, укачивая младенца, и почему-то вздыхала. Соседки по палате посмеивались. «Ну что, подруга, ускакал твой конь? Парня надо было рожать». А дело было вот в чем. Накануне в родильную палату заглянул сам Григорий Клементьевич Горбунов, известный и очень богатый купец и фабрикант. Эту больницу он построил на собственные деньги. Рассчитана она была прежде всего на крестьян, простолюдинов и бедняков, которые могли лечиться в ней бесплатно. Так вот, узнав о том, что крестьянка Горькова будет первой роженицей в построенной им больнице, Горбунов обрадовался и пообещал: «Родишь мужика, коня ему подарю». На следующий день Горькова родила девочку. Поэтому теперь и вздыхала так задумчиво. Да уж, правда истина, ускакал конь. В палату заглянула сиделка и взволнованно проговорила: «Тут Григорий Клементьевич, поздравить желают». В дверях показался высокий, седобородый мужчина. Он подошел к Горьковой, поставил на столик возле ее кровати корзину с гостинцами и сказал: «Дочку родила, хвалю. Ну, конь-то ей не нужен, а вот дом пригодится. Я уже распорядился. Сегодня мужу твоему лес и все необходимое привезут. Стройтесь на здоровье». Что-что, а подарки Григорий Клементьевич Горбунов делать любил. И неважно, были ли это строительные материалы для крестьянского дома или полностью оснащенный больничный комплекс, обошедшийся фабриканту в 67 с лишним тысяч рублей, при том, что муниципальный годовой бюджет Плёса тогда, в конце 19-го, начале 20 века, еле дотягивал до 15 тысяч. В округе его знали как доброго, душевного и очень щедрого человека. Однажды на заседании городской думы кто-то робко озвучил идею прокладки в Плёсе водопровода. Но какой водопровод, когда бюджетных денег не хватает на самое необходимое – подновить тротуары, отремонтировать мосты? Горбунов, присутствовавший на этом заседании как представитель от купечества, решительно заявил, что окажет всяческую финансовую поддержку строительству водопровода и с тротуарами и мостами тоже разберется. И слово свое он сдержал. В 1910 году водопровод в Плёсе заработал. Построил Григорий Клементьевич и каменный мост через реку Шахонку. Помог замостить улицы и укрепить берега, протекающие через город Волги. А на Соборной горе поставил памятник основателю Плёса, великому князю московскому Василию Дмитриевичу. Горбунов щедро жертвовал на нужды церкви и на собственные средства возвел несколько храмов в Костромской губернии. Выстроил Горбунов церковь и в своем имении Миловка, которую он приобрел в полуразрушенном состоянии и буквально за год полностью преобразил. А потом наступил 1917 год. У Горбунова отобрали все – и в фабрике, и так полюбившуюся его сердцу Миловку. В имении разместили сельхозтехникум, а престарелого уже Григория Клементьевича обязали подметать улицы. Жители Плёса, возмущенные такой несправедливостью по отношению к человеку, столько сделавшему для города, писали в горсовет, умоляя освободить Горбунова от этой работы. Но сам Григорий Клементьевич не роптал. Он принимал произошедшее как испытание, посланное ему Богом.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир, презрев мятежный, не отдать души грехам.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые события священной истории по разным причинам не нашли отражения в библейском тексте, но были сохранены христианами как устное предание. Так, например, православная церковь верит, что первым человеком, узнавшим о воскресении Христа из мертвых, стала его матерь, Дева Мария. В Евангелии об этом ничего не сказано. Апостолы, описавшие жизнь Спасителя, указывают, что первыми о воскресении узнали жены мироносицы. Но многие святые отцы, толкователи Библии, пишут, что воскресший Христос первым явился Богородице. Предание о том, что именно Дева Мария стала первым свидетелем величайшего чуда, отражено Церковью в богослужебных песнопениях. Например, в воскресном молитвословии, названном по первым словам «Ангельские силы на гробе Твоем». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, не только передает отношение церкви к празднуемому событию, но и повествует о его исторической канве. Песнопение «Ангельские силы на гробе Твоем» мысленно переносит нас в ночь воскресения Христа из мертвых, позволяет прикоснуться к атмосфере того удивительного события. Послушаем его церковнославянский текст. «Ангельские силы на гробе Твоем, истрегущие омертвеша, и стоящая Мария во гробе, ищущие пречистого тела Твоего. Пленилась и ад, не искусився от него, встретилась и деву, даруя живот. Воскресе из мертвых, Господи, слава Тебе». В переводе на русский язык этот текст выглядит так. «Ангельские силы при гробе Твоем и охранявшие его омертвили, а Мария стояла в гробнице, искала пречистое тело Твое. Ты опустошил ад, не потерпев от него. Ты встретил деву, дарующую жизнь. Воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе». Как мы видим, автор песнопения, а имени его, к сожалению, мы не знаем, показывает нам такую последовательность евангельских событий. После того, как Спаситель воскрес, ангелы появились у его погребальной пещеры, откатили камень от входа и напугали стражников, поставленных фарисеями. Опустевший гроб увидела Мария Магдалина. Христос же, победив власть ада, встретил деву, то есть явился своей матери, несказанно ее обрадовав.
1: Тропарь «Ангельские силы на гробе Твоем» служит хорошей иллюстрацией того, как трепетно православные христиане относятся к сохранению устного предания. Православная церковь основывает свое учение не только на библейском тексте, но и на многовековой традиции веры, которая открывает нам трогательные моменты священной истории. А теперь давайте послушаем тропарь «Ангельские силы на гробе Твоем» в исполнении хора Коломенской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Один добрый старец славился своей мягкостью и милосердием грешникам. Однажды, придя к больному выслушать исповедь, он увидел, что тот в нерешительности. «Я не настаиваю, чтобы ты исповедался», — сказал старец. «И вовсе не хочу, чтобы под влиянием страха ты принял поспешное решение. Засыпай спокойно. Ну а если завтра утром проснешься, тогда позови меня».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мало послушных, Господи, а верующие есть. Мало тех, кто не сводит глаз с Господа своего и за его взглядом следует. Ищу послушных, Господи, и разделяю с ними радость свою. Рассказываю им о путях Твоих и Твоей мудрости, и подтверждают они рассказ мой. И умножается радость наша, и делим ее между собою. Слушаю рассказы послушных о том, как уклонил ты преткновения с их путей, и свой рассказ присоединяю, и дом наш небом наполняется. Все события с нами происходившие, через сито мелкое закона твоего просеиваем, и плевелы, что отсеиваем, своими именуем, а чистые зерна, остающиеся, твоими». Исчисляем, что все наши муки, слезы и страдания Тебя ради, и находим, что они идут нам в прибыль. Что польза нам от веры с воскресения до воскресения, если во всякий день вера наша не соединяет нас со взглядом Господа нашего? Есть верующие, Господи, но послушных мало. Кому быть мне послушным, если не всемогущему? Разве поднимут меня падшие, смертные, укрепят меня? Кому быть мне послушным, если не мудрейшему? Разве неучи могут научить меня, и невежды разве откроют мне истину? Кому быть мне послушным, если не святейшему? Разве грешники сохранят меня, и злодеи спасут душу? Как назвали бы человека заблудившегося, увидевшего огонек в темноте ночной, но стоп своих к огню тому не направившему? И как бы назвали кормчего, увидевшего маяк на берегу и повернувшего в сторону? Так же назовем непослушных верующих. Ощутил ты жало непослушания моего, прости, любовь моя. С тех пор, как ранила меня любовь Твоя, стыд меня жжет от воспоминаний о моем небрежении. Украсил я себя верою, словно цветами, но своими путями ходил, не замечая, как любовь Твоя за мной следует. Ныне открылись глаза мои на любовь Твою. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Ныне узрел я, что любовь Твоя за мной следовала на всех перекрестиях жизни. Смотрю в прошлое и двоих вижу — любовь Твою и мое непослушание. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Кому исповедать мне грех свой, если не Тебе, которому согрешил? Зачем исповедоваться мне непослушным, которые скажут мне: «Немного согрешил ты, ибо и мы тоже творили». Своим грехом оправдают грех мой и не принесут мне утешения. Сделают грех мой мерилом правды между тобой и мной и присудят правоту грешнику. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Бесконечна милость Твоя, и отверз Ты очи мне прежде, чем умер я. Прости, Господи, и повелевай рабом Своим, как кротко Ты глядишь, как будто никогда я пред Тобой не согрешал. Повелевай, Господи, и хлещи кнутом, и помоги совести моей хлестать меня. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Пусть рана жжет меня, словно три пламени, пока не научусь быть послушным, словно небесный ангел. Пока послушание воли Твоей, Господи, не станет единственным утешением дней и ночей моих до скончания веков».

0: Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Кусочек печер. Однажды ко мне подошли студенты-художники и попросили рассказать им об иконе. Я согласился, не догадываясь, что моя беседа продлится почти 10 лет. Мы пытались писать иконы и до позднего вечера говорили о божественном мире, который нельзя увидеть глазами или потрогать руками. Но его можно созерцать очами сердца и, как ни странно, изобразить красками на доске. Я хотел передать им то, что сам почерпнул в монастырской мастерской, и радовался, когда видел, как оттаивают их сердца и светлеют лица, соприкасаясь с древним возвышенным ремеслом.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Везняковского Германа Ряшенцева послушнице Татьяне. 1935 год. Северный край. Станция Опарина. Ссылка. Горе нам, что не знаем душ своих. Не знаем и того, к какому житию мы призваны. Но эту жизнь немощи, это состояние живущих, эти скорби мира и самый мир, и пороки его, и упокоение, почитаем чем-то значительным, сказал Исаак Сирин. Мы знаем, что у нас должно быть покаяние нераскаянное, то есть постоянная скорбь и плач о грехах. Самый образ той жизни, которую мы возлюбили, есть постоянное покаяние. Что же для этого нужно, чтобы действительно на деле, а не на словах, быть нам кающимися и через то детьми Божиими, чадами света и дня? Покаяние, говорит тот же великий подвижник, есть корабль, страх Божий, его кормчий, любовь же — божественная пристань. Страх вводит нас на корабль покаяния, перевозит по смрадному морю жизни и пристает к божественной пристани. Итак, со страха за свое духовное здоровье, от страха за свою будущую судьбу начинается истинно постническое житие и через воздержание приводит нас к цели всех подвигов жизни, к любви. Люди мира и чувственности думают, что постническое житие – противоестественная жизнь, потому что убивает тело. Им отвечает великий Пимен. «Мы учились, – говорит он, – умерщвлять не тело, а страсти. На первом плане у нас должна быть забота о душе. Потому мы во многом отказываем телу, что по той мере, как утучняется тело, истощается душа, и, напротив, по мере истощения тела укрепляется душа. Для того и постоянное воздержание, а временем и пост, как сугубое воздержание, чтобы восстановить утраченное равновесие между телом и духом, чтобы вернуть нашему духу его главенство над телом и его страстями».
0: Голоса.

Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
1: В келье монаха Корнилия в Иоанно-Богословском Крепецком монастыре, что на Псковщине, кипел самовар. На небольшом круглом столике стояли блюдца с вареньем и медом и большая миска с кусками ситного каравая. Отец Корнилий принимал гостей. К нему пришли из Пскова его давние знакомые – муж и жена. Радушный хозяин почивал гостей чаем, расспрашивал о житье-бытье, рассказывал о своей монастырской жизни. За оживленной беседой не заметили, как кипяток в самоваре закончился. Отец Корнилий собрался было поставить новый, но обнаружил, что щепа для растопки закончилась. «Василий», — обратилась к мужу гостя, — «ступай, наколи дров». Поленница лежала за дверью кельи. Василий поднялся, чтобы выйти. Отец Корнилий поспешил вслед за ним. «Что ж ты один-то будешь? Я тебе помогу», — обратился он к гостю. Но Василий наотрез отказался от помощи пожилого, плохо видящего монаха. Без раздумий он схватил колун, размахнулся и, что есть силы, ударил по бревну. Однако оно даже не треснуло. Гость ударил еще раз, бревно не поддавалось. «Пересохли они у вас, батюшка?» – озабоченно покачал головой Василий. «Видно, что так», – согласился монах. «Давай-ка я тебе все же подсоблю немного», – сказал он. Но гость снова стал отказываться от помощи. «У вас ведь, батюшка, и топор-то один», – рассмеялся он. «Ничего, Господь поможет, я камушком поколю», – ответил отец Корнилий. Василий снова рассмеялся. «Этак вы, батюшка, много наколите. Сроду не видывал еще, чтобы дрова камнем рубили». Гость был уверен, что отец Корнилий шутит, но монах действительно поднял с земли большой плоский камень. Перекрестившись, он стал молиться, потом поставил бревно на колоду, слегка замахнулся и со словами «Помоги, Господи!» ударил камнем по бревну. С приятным треском оно раскололось надвое, словно было из мягкого воска. Василий в изумлении смотрел на отца Корнилия. «Как это вы?» – только и смог произнести он. Отец Корнилий улыбнулся. «С молитвой да с помощью Божьей любое дело спорится», – ответил монах. Василий все понял. Братья монастыря и прихожане недаром почитали Корнилия за безраздельную преданность Богу и называли его старцем. «Когда всякое дело с молитвы начинаем, у самого Господа милости ищем», — говорил старец Корнилий Крепецкий. «А Господь милосердный этого от нас и ждет, и по молитвам нашим милость свою являет».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Симеон Мазаев.
1: «Темным силам принадлежит определенная власть в этом мире, поскольку венец творения — человек. В грехопадении уступил свое место царя, мира, лукавому обольстителю. Поэтому злые духи могут причинять вред человеку. Хочу поделиться словами преподобного Иосифа Исихаста. Конечно, дьявол, как бы он этого ни желал, не сможет сам нас погубить, если мы сами не посодействуем его злобе. Но и Бог тоже не спасает нас сам, если мы не будем содействовать его благодати в нашем спасении. Бог всегда помогает, всегда предваряет, но хочет, чтобы и мы потрудились, сделали то, что можем».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Ивана Шмелева «Записки не писателя». 1948 год. Париж. «Я весь вышел из пряников. Мой отец был пряничный фабрикант. И деды из Кони были пряничники. Может быть, слыхивали про нашу фирму? Печкин и сын. Во всяком случае, тверские пряники знаете. Такие белые, крутые, с мятным духом. На елку покупали. Человечки, рыбки, лошадки, овечки, петушки. Других не мяли. Дед внушал мне: наше дело — радость да сладость помни. Благодарю тебя, Господи. Зла никому не делали, были нравы веселого. Радость, сладость. Пряники наши известны по всей России. Шел пряник и в Бухару. Остались в памяти пышные грамоты эмира. Ел наш пряник и император Николай Павлович. У меня хранится его юношеское письмо. Благодарю за пряники. Памятливый был. В 1828 году мой прадед получил почетное гражданство».
0: Голоса

0: милосердия.
1: Долгое южное лето кончилось. В Краснодар пришли дожди. В один из таких пасмурных осенних дней четверо работников Краснодарского детского театра собрались пообедать. Намечалось настоящее пиршество. Только что они получили свой суточный паек – 400 граммов черного хлеба. Шел страшный, голодный 1921 год. По кружкам разлили крутого кипятку и уже собрались было приступить к трапезе, как вдруг раздался тихий стук по оконной раме. Сквозь залитое дождем стекло неясно виднелся силуэт сгорбленного старичка. Но, открыв окно, четверо людей с ужасом увидели, что перед ними вовсе не старик, а ребенок, маленький мальчик. От голода он с трудом передвигался и опирался на суковатую палку. Лицо его было сморщенным и опухшим. Он медленно поднес руку к губам, потом вытянул ее в направлении смотрящих из окна и еле слышно прошелестел. «Крошечку, только б во рту подержать!» Ни секунды не размышляя, все четверо протянули ребенку свои пайковые краюхи. Мальчик со слезами, дрожа всем телом, жадно кусал хлеб. «Как тебя зовут?» – неожиданно спросил молодой человек в коричневом костюме и круглых очках. «Где ты живешь?» «Ваняткой», – с набитым ртом ответил ребенок и указал на соседний дом на противоположной стороне улицы. «А родные у тебя есть?» «Есть мамка и сестры». Мужчина на секунду задумался, а потом решительно проговорил. «Ну вот что, Ванятка, ты сейчас ступай домой, отнеси своим хлеба, а попозже я к вам зайду и чем смогу, помогу». Молодого человека в очках звали Самуил Яковлевич Маршак. Легендарный детский писатель и поэт оказался на юге России в самом начале Первой мировой войны. В 1915 году он вместе с семьей поселился в маленьком городке Острогожске под Воронежем. И почти сразу Маршаков постигло страшное горе. Их двухлетняя дочка Натанель опрокинула на себя кипящий самовар и от ожогов умерла. Именно в это время Самуил Яковлевич написал супруге Максима Горького Екатерине Павловне: «Сейчас мне хотелось бы одного – отдаться всей душой делу помощи несчастным и обездоленным, помогать детям». Из Острогожска Маршак перебрался в Воронеж, где стал добровольно оказывать помощь беженцам из прифронтовой полосы, которыми город был тогда буквально наводнен. Он разыскивал на улицах беспризорных или потерявшихся детей беженцев, помогал им обустраиваться в специальных приютах для переселенцев. Но вскоре судьба забросила Маршака еще дальше на юг, Краснодар. Он приехал туда в 1917-м, а вскоре город оказался охваченным гражданской войной. Но и в таких тяжелых условиях Самуил Яковлевич нашел возможность быть полезным людям. Он помогал работе ведомства по делам беспризорников, спасая детей от холода и голода, часто делая для них даже больше, чем официальная структура нового государства. Так, например, однажды он приютил в своем доме больную тифом девочку, которую они с женой самоотверженно выхаживали несколько месяцев. Но самое главное, что удалось сделать Маршаку за его недолгое пребывание в Краснодаре – открыть там поистине феноменальное для того времени явление – детский городок. Сейчас так почему-то принято называть маленькую площадку с песочницей, качелями и горкой. Но городок Маршака был совсем другим. Ему удалось выхлопотать целый комплекс зданий, в которых разместились школа, детский сад, учебные мастерские, столовая и даже детский театр, для которого Самуил Яковлевич лично писал и ставил пьесы. Он договорился с властями о продовольственном снабжении, и маленькие обитатели городка получали обеды. Сюда, в этот свой по-настоящему сказочный детский городок, привел Маршак и Ванятку, постучавшегося пасмурным осенним днем в его окно. Теперь мальчик каждый день ел хлеб и суп, и даже оставалось, что принести домой маме. Он учился плотничать, ходил в школу, а по вечерам заливисто смеялся над шутками Петрушки в детском театре. И таких вот воняток, которых детский городок Самуила Яковлевича Маршака вырвал из лап голода и нищеты, было еще очень и очень много.
0: Имена, милосердие.

заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу, как

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Бог, почитаемый христианами, это Бог Троицы, одновременно единый и при этом существующий в трех лицах. Каждый из лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, в истории человечества проявляло себя по-разному. Бог Отец послал в наш мир своего Сына, именуемого Иисусом Христом. Выполнив свою миссию, Христос открыл путь для схождения в мир Святого Духа. Оно, это схождение, состоялось на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. О том, как Святой Дух явил себя людям, расскажет священник Антоний Борисов.
2: На 50-й день после воскресения Христа на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе, молились, и вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели огни пламени, которые исходили с неба. В виде огней апостолам и Богоматери явилась благодать Святого Духа. Она просветила учеников Христа и дала им особенные силы – силы проповедовать Евангелие всему миру. Апостолы передали полученные от Бога благодатные дары следующим поколениям христиан. Понимание того, как Святой Дух своей благодатью действует на человека, отразилось потом в молитве, названной по первым своим словам «Царю Небесный». «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселисевны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий присутствием своим, сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблаги души наши». Дары Святого Духа пребывают в Церкви и сегодня. Они подаются Богом каждому православному христианину. Происходит это в таинстве миропомазания. Через помазание святым миром, то есть особым освященным веществом, человек получает те же самые дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание

прийти и благословить начинаемое богослужение. Кроме того, существует благочестивая традиция читать молитву Царю Небесной в начале каждого доброго дела, чтобы получить на него благословение Божие. А теперь давайте послушаем песнопение Царю Небесной в исполнении хора Нижегородской епархии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Миша из Ижевска 8 лет. Он любит рассматривать книги, играть в машинки, плавать в бассейне и кататься на качелях. Только рассказать об этом мальчик не может. У Миши задержка развития и аутизм. Первые признаки диагноза появились, когда ребенку было 2 года. У Миши пропала речь. Он перестал смотреть близким в глаза, проявлять эмоции и отзываться на имя. К сожалению, родители не сразу смогли попасть к нужным специалистам и начать реабилитацию. Сейчас Миша ежедневно занимается у нейропсихолога, логопеда, ходит на рисование и плавание, а еще посещает коррекционный сад. Семью Миши поддерживает фонд «Подари завтра». У организации есть проект под названием «Говорунчики». Его подопечным фонд помогает оплатить реабилитацию в Центре развития речи. В нее входят занятия у логопеда-дефектолога, курсы адаптивной физкультуры, которые укрепляют мышцы, сенсорные практики для освоения новых навыков через звуки и прикосновения, а также метод Томатис – специальная терапия, которая активирует работу мозга через звук. Комплексная реабилитация от проекта «Говорунчики» помогает ребятам с ментальными особенностями становиться более внимательными, улучшить речь, координацию и эмоциональное состояние. После занятий дети легче выражают желания и лучше адаптируются к окружающему миру. Поддержать проект «Говорунчики» можно на сайте фонда «Подари завтра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прими жертву слова моего, Отче мой. Прими, Отче мой, лепет чада кающегося. Исправи слово мое твоей истиной и прими его к подножию ног твоих приносимое. Окади жертву мою благоуханием молитвы святительской и не отринь ее, трисолнечный владыка светов. Жертву богаче моей приносят тебе круги ангельские, но слово их от тебя к ним струится и от них к тебе возвращается, не смешанное с немилостью тьмы и в горле грехом не сдавленное. Нищ есмь, и другого ничего не имею принести на твой жертвенник, разве слово сие? И когда творение принес бы тебе, слово бы принес. Ибо что есть творение, если не слово? Всю вселенную языков наполнил еси. Обращаются в пламя они, когда возносят хвалу тебе, и в воду, когда твою хвалу себе нашептывают. И если агнца принес бы тебе, слово бы принес. И если птицу принес бы тебе, принес бы слово. Для чего приносить мне чужое слово Господу моему? Для чего чужое, не свое? Кто сотворил меня быть господином чужой жизни и чужой песни, пламени чужого и чужой жертвы? Кто? Мое слово, жизнь моя и песнь моя, пламя мое и моя жертва. От твоих взял и тебе приношу. Прими его и не отринь, Господи всемилостивый. Собрал я с нивы горсть пшеницы, полный плевел. Если и одно зерно примешь из руки моей, счастливым меня сделаешь. Из зерна одного можешь ты заквасить хлеб и народы им насытить. Прими и мою лепту, Сыне Воскресителе. Прими, не отринь лепты нищего. Прими жертву мою не за меня только, но для того, кто меня бедней. Но найдется ли такой?